Ангелы твои даруют стону моему благозвучие, и тебе принесут его любовь моя. Помню все добро, что сотворил ты для меня в жизни моей, спутник мой неутомимый, и один лишь дар приношу в ответ. Не себя приношу тебе, ибо несмь достоин сгореть на пречистом твоем жертвеннике. Смерти и тлению предназначенное не могу принести в жертву бессмертному. Лишь то несу тебе, что светом твоим осиянное возросло в душе, то, что слово твое спасло от тления. Прими жертву слова моего, триединой цвете, прими лепет чада новорожденного. Когда запоет хор ангельский у престола твоего, когда загремят трубы архангельские, когда зарыдают от радости твои мученики, и святители слезы прольют в молитве о спасении церкви твоей, не презри жертву слова моего, Господи и Боже мой. Не презри, но услыши. Тебе поклоняюсь и молюсь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами. Небо, земля и воды. Самый воздух, казалось, был насыщен блеском. «Посмотрите, как хорошо», — сказал я, невольно понизив голос. «Да, хорошо», — так же тихо отвечала она, несмотря на меня. «Если бы мы с вами были птицы, как бы мы взвились, как бы полетели, так бы и утонули в этой синеве. Но мы не птицы, а крылья могут у нас вырасти», — возразил я. «Как так?» «Поживите, узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья». «А у вас были?» «Как вам сказать? Кажется, до сих пор я еще не летал». Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней. «Умеете ли вы вальсировать?» — спросила она вдруг. «Умею», — отвечал я, несколько озадаченный. «Так пойдемте, пойдемте. Я попрошу брата сыграть нам вальс. Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний духовной дочери отца Иоанна Кронштадтского, Екатерины Духониной. Первый раз я услыхала о батюшке Иоанне Кронштадтском в 1888 году в городе Выборге. Мой муж служил в Финляндском округе, занимал место выборгского коменданта. Когда он стал просить о переводе его в Россию, и из предложенных ему двух дивизий, по моему совету, выбрал худшую, расстроенную, вместо другой блестящей, чем вызвал в своих товарищах удивление, что не умеет пользоваться обстоятельствами. Он стал волноваться и унывать, стал винить и меня, что посоветовал неправильно. Я впала в отчаяние. Моя приятельница, видя меня в таком настроении, посоветовала мне прибегнуть к молитвенной помощи отца Иоанна Кронштадтского. Я написала ему письмо в Кронштадт, прося помолиться за нас. И когда получила от него телеграмму «Молюсь, Господь милостив, успокоит и утешит вас», я воскресла душой

0: чем счастье?
1: В жизненном пути. Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий поднимался по идущей круто вверх горной тропинке. Это был его обычный маршрут из монастыря к себе в уединенную хижину-келью. За долгие годы, проведенные на Афоне, он привык к крутым подъемам и спускам и почти не чувствовал усталости. Дорогу он знал наизусть, вплоть до мельчайшего камешка. Вдруг отец Паисий в изумлении остановился. Это было что-то новенькое. Уже почти у самого порога своей кельи он вдруг заметил какие-то странные колышки, воткнутые в землю и словно образующие некий узор. Отец Паисий хотел пройти мимо, но потом задумался. А вдруг какой-нибудь плохо видящий монах здесь пойдет, чего доброго еще споткнется, сказал вслух отец Паисий и один за другим выдернул колышки и отбросил в сторону. Во дворе своей хижины он поставил на каменную печь чайник и сел дожидаться, пока тот закипит. Вдруг скрипнула калитка. Во двор к отцу Паисию вошел мужчина средних лет. В руках он держал какие-то книги. Увидев сидящего на камне монаха, он упал перед ним на колени. «Батюшка, простите меня!» — со слезами воскликнул гость. Отец Паисий поднял человека с земли и усадил рядом. «Что такое стряслось, мой хороший? Почему ты плачешь, да еще просишь у меня прощения?» — спросил он. Мужчина опустил голову и ответил. «Эти колышки, которые ты сейчас вынул и выбросил, это я их расставил. Хотел навести на тебя порчу. Специально за этим на Афон приехал. Вот и книги магические прихватил. Я прятался неподалеку и услышал твои добрые слова. Они все во мне перевернули. Теперь я очень раскаиваюсь в своем поступке и никогда больше не хочу этим заниматься». Отец Паисий улыбнулся. «Что ты, родной? Какая порча?» — ответил он мужчине. «Тому, кто верует во Христа, не пристало на такое и внимание-то обращать. Но ты все равно заканчивай ерундой заниматься». Мужчина согласно кивнул и бросил все свои книги прямо в горящую печь, на которой закипал чайник. «Христос — свет, и никакая тьма не объемлет его», — вспоминал после этого случая старец Паисий Святогорец слова Евангелия. «Всякое зло трепещет перед всесильным Богом и бежит от лица Его, и тем, чье сердце вверено Господу, нечего бояться».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Ермоген Бурыгин.
1: Выбор духовника – сложный процесс, требующий от выбирающего особого душевного расположения и поиска нечеловеческой привязанности, но духовной пользы и помощи. Но что делать, если уже выбрал духовника, а он в каких-либо вопросах проявляет строгость? Прежде чем предаваться унынию, обидам и мыслям о поиске другого наставника в духовной жизни, следует задаться вопросом, а не является ли строгость тем спасительным лекарством, которое необходимо нам в настоящий момент? Возможно, проявление строгости в данной конкретной ситуации вызвано любовью к духовному чаду. Хочу поделиться с вами словами преподобного Антония Оптинского. «Отцы не тогда только бывают отцы, когда детей по голове гладят и балуют, но и тогда именуются отцы, когда вразумляют и наказуют чад».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Екатерины Татищевой. 1921 год. В городе Тузле ужасный лагерь для беженцев. Отсюда нас хотят еще куда-то переводить, в Сербию, или вернее, в Югославию. Там обещают нам дать известную сумму и живи, как знаешь, без родных, без средств, что-то из нас будет. Уповаем на Господа. Лишил нас земных благ, но не покинул нас. Да будет его святая воля. На острове Антигона мы жили отлично. Итальянцы были очень добры к нам, хотя сдали наше кормление и материальную заботу грекам, которые, как говорят, сильно на нас наживались. Но мы, то есть наша семья, не жаловались и не ворчали, а благодарили Бога, что попали сюда».

0: большом светлом доме господ Алчевских, владельцев имения Алексеевка, что в Екатеринославской губернии, царило оживление. Хозяйка поместья Христина Даниловна пригласила портного. К осени ее сыну Николаю, второкласснику Харьковской гимназии, нужен был новый костюм. Снимая с мальчика мерки, местный кутюрье то и дело грустно вздыхал и, наконец, не выдержал. «Вот у меня такой же хлопчик подрастает», – задумчиво сказал портной. «Сашей зовут. И как уж хочет учиться. Да только здесь, на 50 верст, ни одной школы». Христина Алчевская и сама с детства стремилась к знаниям. Она хотела поступить в женскую гимназию или институт благородных девиц, но отец девочки был категорически против. «Женщине образование ни к чему», – жестко и категорично повторял он. И Христина по вечерам плакала в подушку у себя в спальне. Но однажды отец пригласил для ее старших братьев домашнего учителя, студента-семинариста. Занятия проходили в гостиной за плотно закрытыми дверями. А с другой стороны дверей, в коридоре, стояла маленькая Христина и жадно ловила каждое слово. Так девочка освоила азбуку. В течение нескольких следующих лет Христина Алчевская упорно занималась самообразованием, тайком беря учебники у братьев. Таким образом, она освоила весь гимназический курс. Христина дала себе твердое обещание, что эти с трудом добытые знания она обязательно передаст другим. Однажды, уже будучи замужем, Христина гостила у своих знакомых в деревне. Ранним утром она вышла в сад, и ее взору представилось удивительное зрелище. На крыльце сидели молодые барышни, дочери хозяев, держа на коленях открытые книги. Вокруг них гнездились крестьянские ребятишки. Барышни учили детей чтению. Эта поразительная сцена заронила во мне искру глубокой симпатии к нашему несчастному, неграмотному народу, вспоминала позже Алчевская. Вернувшись в Харьков, на собственные средства она открыла в городе свою первую бесплатную воскресную школу грамоты для бедных детей. Чуть позже Христина Даниловна организовала еще одну школу, на сей раз для взрослых, где обучались преимущественно женщины. Супруг Христины Даниловны, богатый предприниматель Алексей Кириллович Алчевский, всецело поддерживал начинание своей жены и не скупился на средства для воплощения ее идей на благо народного просвещения. В 1878 году Алчевские купили имение Алексеевка, близ Екатеринослава, нынешнего Днепропетровска. Переехав туда, Христина Даниловна много общалась с крестьянами, помогала им, ухаживала за больными, снабжала продуктами. В разговорах крестьяне часто сетовали на то, что негде выучить детей грамоте. А потом в особняк Алчевских пришел тот самый портной. Удостоверившись, что в знаниях здесь нуждаются не меньше, чем в хлебе насущном, Христина Даниловна решила строить в Алексеевке школу. Она открылась 6 сентября 1879 года. Это был настоящий праздник. Мне кажется, что в жизни моей я никогда не присутствовала при таком торжестве, как сегодня. Хотела заснуть и не могу. Перед глазами все та же картина. Священник в светлой рясе с крестом в руках. За ним толпа детей, веселых, нарядных. Писала Христина Даниловна об этом событии в своем дневнике. Благодаря бесплатным школам Алчевской образование смогли получить несколько десятков тысяч людей из народа, бедных, не имеющих средств для учебы в гимназиях и училищах. А сама Христина Даниловна осталась в истории России как неутомимый просветитель и добрый, щедрый, милосердный человек.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Тихо ночь ложится на вершины гор, и луна глядится в зеркала озер. Над глухою степью в неизвестный путь бесконечной цепью облака плывут. Над рекой широкой сумраком покрыт, в тишине глубокой лес густой стоит. Светлые заливы в камышах блестят, неподвижно нивы на полях стоят. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В начале V века среди духовенства Константинопольской церкви распространилось богословское заблуждение, ересь, получившее название несторианство. Такое именование было дано в честь основателя и лидера ереси – Нестория. Несторий был не просто священнослужителем, а занимал высокий пост патриарха Константинопольского. Он утверждал, что Иисус Христос – не воплотившийся Бог, а просто святой человек. Соответственно, Дева Мария не Богородица, а Христородица, то есть родившая не Бога, а праведного человека Иисуса. Православная Церковь встала на защиту истинного учения о Спасителе и Его Матери. В результате ересь Нестория была побеждена на Третьем Вселенском Соборе в начале V века. Церковь торжественно провозгласила, что Иисус Христос одновременно Бог и человек, а Дева Мария – истинная Богородица. Учение о Божией Матери было закреплено в богослужебных текстах, в частности, в тропаре праздника Рождества Пресвятой Богородицы. О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарем принято называть краткое песнопение, в котором раскрывается значение церковного праздника. Часто византийские поэты вкладывали в тропарь не только историческое, но еще и богословское содержание, чтобы люди в ходе богослужения получали все необходимые знания о празднуемом событии. Вот как звучит церковнославянский текст молитвословия. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бы воссия солнце правды, Христос Бог наш. И, разрушив клятву, наде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный». Для лучшего понимания этого текста приведем его перевод на русский язык. «Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило радость всей вселенной, ибо через Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. И Он, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам живот вечный». Автор тропаря, имя его мы, к сожалению, не знаем, провозглашает, что рождение Богоматери стало радостью для всей вселенной. Мария стала Пречистой Девой, через которую пришел на землю Спаситель мира. Христос называется в тропаре «Солнцем правды». Это образ из ветхозаветного пророчества святого Малахии, который называл Бога Солнцем, своими лучами, исцеляющего раны людей. Главной духовной раной человечества стал грех Адама и Евы. Его Спаситель и исцелил.
1: Тропарь Рождества Богородицы несколько раз поется на богослужении в честь этого праздника и во время вечерней службы, и во время литургии. Так церковь не только вдохновляет прихожан, делится с ними радостью о рождении Девы Марии, но и доносит до них главные вероучительные истины случившегося события. А теперь давайте послушаем тропарь Рождества Богородицы в исполнении хора Самарской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении. Как-то поспорили два друга, и один сказал другому: «На свете Бога нет». Верующий подумал и вот что ответил другу: «Ты говоришь так, как если бы больной сказал: нет на свете здоровья, или если бы слепой сказал: нет в мире света, вместо того, чтобы признаться, что сам не видит. Ты говоришь так, как если бы нищий сказал: нет на свете никакого золота. Но разве мало его и на земле, и под землей? Или если бы злодей сказал: нет на свете доброты, хотя на самом деле ее просто нет в нем самом». Точно так же и ты, друг, неверно говоришь: Бога нет. Кто дал тебе право твою болезнь и бедность навязывать всем? Но если ты признаешь и смиренно скажешь: «Я не знаю Бога», то это будет твоя исповедь и первый шаг к Нему.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Я книга, изнутри и снаружи исписанная, запечатанная 7 печатями. Пытаются соседи мои читать ее, а прочесть не могут и названия. Соседи мои, как же прочесть вам имя Господа, от пыли меня очистившего, если имени моего прочесть не можете? Я — Твоя книга, Господи, Царю мой. Я — письмо Твое изнутри и извне. Но заморал меня мир неграмотными письменами своими, и стал я неясным и нечитаемым. Я — Твоя книга, Господи, Царю мой, с печатями Твоими. Запечатал Ты меня, словно святыню свою. Под каждой печатью сокрыт дар Духа Святого, дар бессмертной жизни Небесной Троицы. Кто распечатает то, что Бог запечатал? Кто другой сможет, кроме Бога Единого? Говорят соседи мои: «Ты книга мира, исписан ты его рукою, и дары твои — дары мира». Так неграмотные прочитывают меня, и вижу, что не знают даже моего имени. Истинно, многое нацарапал мир корявой рукою на сердце моем. Много даров непрошенных натолкал в сердце мое. Но когда сотру все его каракули из сердца своего, не исторгну с ними сердце моего из себя, и пустым оно не останется. И когда сотру все каракули мира из ума моего, и все дары мирские истреблю из него, не отделю ум свой от себя, и пустым он не останется. Знаю, что по плоти моей писал дух мой, и по духу моему плоть моя. И когда изгладишь ты писание духа моего по плоти, и плоти по духу, не останется книга неисписанной. Когда весь мир исторгну из себя, снова увижу в себе книгу на 7 печатей запечатанную. Се Твоя книга, Господи, то Писание Господа моего. Кто может распечатать книгу Божию, кроме Бога Единого? Кто признает Тебя Отцом, того и Ты Сыном признаешь. И открываешь Сыну книгу, и тайны читаешь Ему. Скрываешь печати за печатью, и открываешь Ему тайны. Тщетно люди читают меня, не прочесть им. То лишь прочтут, что мир писал во мне, но плотским глазам не прочесть того, что под печатями. Немного слов в книге той, но каждое словно пламя обжигающее, бесконечное, как вечность, и всех наслаждений земных сладостнее. 7 слов, 7 духов и 7 жизней, 3 горних и 3 дольних, нерасторжимо в единое пламя, неумирающее связанные. Святое мужество неба и девственная женственность земли, опоясанные непорочным поясом, украшенным 7 звездами. Но кто посмеет сыпать бисер пред теми, кто питается гнилыми яблоками? Кто посмеет читать тайны Твои тем, кто знает лишь грубую мирскую грамоту? Повсюду старается писать рука невидимая, но мир отворачивается от письма небесного и силится мертвую рукой своей писать слова мертвящие. Всемилостивый Господи, презри на тех, кто взирает на Тебя, и управь руку их, чтобы, когда на себе пишут, писали бы имя Твое на сердце и на челе. Всемудрый Господи, обрати очи избранных Твоих на печати книги Твоей. Да с молитвою ожидают и читают с разумением, когда тихо и не спеша будешь Ты вскрывать печати тайн Твоих.

0: Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Долетели до нас отрывочные однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев. Толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями. «Вот бы пойти с ними», — сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов. «Разве вы так набожны?» «Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг», — продолжала она. «А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?» «Вы честолюбивы», — заметил я. «Вы хотите прожить недаром, след за собой оставить? А разве это невозможно?» «Невозможно», — чуть было не повторил я. Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил: «Попытайтесь».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Надежды Мандельштам, супруги поэта Осипа Мандельштама. 1919 год. Мандельштам говорил иногда вещи, которых я ни от кого еще не слыхала. Лучше всего я запомнила его слова о смерти. Удивляясь самому себе, он сказал, что в смерти есть особое торжество, которое он испытал, когда умерла его мать. Многого из того, что он говорил о смерти, я, вероятно, тогда не поняла. Но у меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни.
0: Голоса времени.

Всюду ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. Только верить хочешь все, что на склоне лет ты, душа, воротишься в самый ясный свет. Александр Блок.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий приехал в Иерусалим. В поездке его сопровождал еще один святогорский монах. Весь день они под палящим солнцем обходили святыни, прошли босиком по крестному пути Спасителя. К вечеру, вернувшись в гостиницу, оба почувствовали себя уставшими и решили пораньше лечь спать. Как только головы монахов коснулись подушек, за окном вдруг начало твориться что-то невообразимое. Людские крики, бой барабанов, звон бубнов и кимвал. Отец Паисий выглянул в окно. Многолюдная процессия расположилась прямо перед их отелем. Местные жители явно что-то праздновали и не собирались расходиться. Попутчик отца Паисия схватился за голову. «Мы так, пожалуй, и не уснем», — взволнованно проговорил он и, выглянув в коридор, спросил проходящую мимо горничную, в чем дело. «Песах начался», — с улыбкой ответила женщина. Иудейский праздник, символизирующий исход евреев из египетского плена, празднуется широко и бурно и длится целых 7 дней. Подумав об этом, монах, сопровождавший отца Паисия, чуть не заплакал. «Отче, ты только представь, целую неделю мы будем тут это слушать», — обратился он к отцу Паисию. Но тот ничего не ответил. Подойдя поближе, монах увидел, что отец Паисий крепко и безмятежно спит. Наутро несомкнувший глаз попутчик отца Паисия спросил, как тому удалось заснуть под такой шум. «А я закрыл глаза, представил себе Моисея, ведущего за собой народ. И такое умиление меня охватило, что я сам не заметил, как заснул». Вернувшись на Афон, отец Паисий с улыбкой рассказывал об этом случае монахам и приехавшим навестить его гостям Святой Горы. «Добрый помысел — сильное оружие», — говорил старец Паисий Святогорец. «Какая бы трудная ситуация ни была, раздражение ее только ухудшит, а всего один только добрый помысел способен все исправить и привести человека в порядок».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Ермоген Бурыгин.
1: Среди людей, не разделяющих христианского мировоззрения, часто бытует мнение, что вера не является обязательной. По их представлениям, для всеобщего блага достаточно только быть честным человеком и придерживаться базовых общественных норм поведения и взаимоотношений между людьми. Однако вся история человечества с самых древних времен и до ныне свидетельствует, что не прибегая к вере в вечную жизнь и божественную любовь, не получая от Бога помощи и благодати, невозможно оставаться нравственным человеком. Хочу поделиться с вами словами святителя Макария Невского, митрополита Московского. «Гражданская честность может сохранить от тюрьмы, от виселицы, но не избавит от вечных мук и не приведет на небо. Гражданская честность говорит: не обманывай, не грабь, не разрушай брачных союзов. Но она раздражительна, мстительна, горда, жестока, заботится только о себе, а не о других. Вера же говорит, что не только уклонись от зла, но и делай добро, не только не обижай, но и обидевшему прости, не только не бери, но и просящему дай. Безбожие говорит: все для себя и ничего для других. Вера же внушает: что желаешь себе, то желай и другому. Нет большей той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний афонского старца схиархимандрита Кирика Максимова о посещении России. 30-е годы 20 века. В Сергиевой лавре был такой случай. Пришли братья к больному иеромонаху причастить, и как только открыли двери его кельи, в этот момент исчезла крыша, и с небес спустился в келью сам Христос, окруженный святыми ангелами. Он взял из рук священника чашу и сам причастил больного иеромонаха, затем отдал святую чашу священнику и тем же путем, окруженный святыми ангелами, вознесся на небо. Так и каждого, кто с верою и должными мыслями подходит к святому причастию, Господь удостаивает подобного образа святого причастия.
0: Голоса

0: милосердия.
1: Вырицкий купец Антип Харитонович Ефремов вернулся домой непривычно рано. Еще было светло. Медленно прошелся по просторным комнатам, с удовольствием оглядел массивную дубовую резную мебель. Вдруг он увидел в своем кабинете свет. Кто бы это мог быть? Он осторожно заглянул в дверь. Его старший 6-летний сын Ванятка, утонув в огромном кожаном кресле, с упоением читал огромную книгу. Антип Харитонович прищурился, чтобы разглядеть название. «20 000 лье под водой» Жюля Верна. Отличный выбор. Стараясь не мешать, Ефремов на цыпочках отошел от своего кабинета. Антипа Харитоновича всегда радовала тяга сына к знаниям. И в этот момент ему пришла в голову светлая идея. Почему бы не построить в Вырице школу, в которой Ваня мог бы учиться? Хотя Антип Ефремов был человеком состоятельным и вполне мог позволить себе обучать своих детей в Петербурге или даже за границей, но гораздо больше по душе ему было создание школы для всех вырицких ребят. Антип Ефремов родился в семье простых крестьян-староверов, и нелегко было крестьянскому сыну выбиться в люди. Однако всю свою невероятную энергию и незаурядный ум Антип Харитонович вложил в решение этой задачи и весьма преуспел. Связав свою судьбу с лесом, Ефремов арендовал под Вырицей лесопилку, занялся заготовкой и продажей леса и вскоре стал очень крупным лесоторговцем. Казалось бы, он достиг того, о чем мечтал. Но купец не желал успокаиваться на достигнутом. После того, как Ефремов обустроил свою жизнь, ему захотелось обустроить ее вокруг себя. С завидной энергией Антип Харитонович начал благоустраивать Вырицу. На средства Ефремова здесь построили начальную школу. Вскоре в ней уже учились 32 девочки и 32 мальчика. В скором времени Антип Харитонович пожертвовал 5 десятин земли и собственную контору для открытия средней школы. Дело решилось в рекордно короткий срок. Уже 19 сентября 1910 года после молебна Вырицкую среднюю школу объявили открытой. Кроме общеобразовательных предметов, здесь преподавали бухгалтерское дело и товароведение. Завершив строительство школы, Антип Харитонович сразу же задумал новый проект. Вырица была очень популярна у жителей Петербурга как место для отдыха. Все новые и новые дачи вырастали вокруг. Некоторые горожане жили на свежем вырицком воздухе по полгода. Все больше чувствовалась необходимость в строительстве собственного храма. Тогда Ефремов заказал проект новой деревянной церкви инженеру Котовичу. Вскоре она была построена и освящена во имя первоверховных святых апостолов Петра и Павла. Также Ефремов поучаствовал в строительстве храма в активно застраиваемом поселке Княжеская долина. Это западная часть современной Вырицы. Красивейшая деревянная церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери была возведена здесь в 1914 году. Именно в этом храме потом служил великий подвижник 20 века преподобный Серафим Вырицкий. Сын Антипа Харитоновича, известный советский писатель-фантаст Иван Ефремов, унаследовал милосердное сердце отца. Он не мог пройти мимо чужой беды. Его жена говорила: «Главное, что в нем было и что руководило всеми поступками, это доброта. В нашем доме всегда было очень много людей, и он помогал всем буквально, чем мог, в том числе и деньгами. Помогал даже осужденным, хотя это и было опасно». Жители Вырицы не забывают о своих милосердных земляках. 2 октября 2004 года в Вырицкой поселковой библиотеке открылся музей. Его экспозиция посвящена выдающемуся писателю и ученому Ивану Ефремову. Есть в музее и зал, посвященный отцу Ивана, благотворителю Антипу Харитоновичу. Библиотека располагается в здании бывшей торговой школы, построенной на средства Антипа Ефремова.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Я все еще его безумное люблю. При имени его душа моя трепещет, тоска по-прежнему сжимает грудь мою, и взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая мне душу проникает, и радость ясная на сердце низлетает, когда я за него Создателя молю.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. С детства Настя увлекалась фотографией. В 23 года девушка стала фотографом и оператором Московского театра кукол. Ни одно крупное событие театра не проходило без ее участия. Прошлой осенью Настя спешила на премьеру спектакля в Москву из «Орла». С мужем они решили воспользоваться попутным автомобилем. На трассе машина попала в аварию. Муж Насти, Павел, получил сотрясение мозга. Водитель – легкую травму. Весь удар пришелся на девушку. Настя сломала позвоночник. Месяц она провела в реанимации и перенесла 4 операции. Спустя полгода после аварии Настя по-прежнему не может двигаться самостоятельно, не встает и переворачивается только при поддержке близких. Принять новые условия после активного образа жизни девушке непросто. «Я часто была в путешествиях и поездках, любила походы. Сейчас я только лежу, иногда рисую и читаю книги», — говорит Настя. Девушка надеется, что после новой реабилитации она снова сможет ходить. Принять Настю готовы в Московском центре преодоления. Он специализируется на восстановлении после тяжелых травм. Но оплатить такую реабилитацию семья Насти не может. Супруг Павел трудится на двух работах, чтобы закрыть кредит, взятый на предыдущую реабилитацию. Немалая часть средств уходит на пеленки и лекарства для девушки. «Мне 23 года, мужу 22. Мы даже не успели пожить в статусе семьи. Я очень хочу, чтобы мы воплотили все свои мечты», — говорит Настя. Первый год после травмы считается самым важным в реабилитационном процессе. Подарить Насте возможность восстановиться и вернуться к обычной жизни вы можете на сайте православного портала «Милосердие». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кто это смотрит на меня так пристально, сквозь все звезды неба и сквозь все творения земли? Закройте очи свои, звезды небесные и твари земные. Отвернитесь от наготы моей. Довольно мне того стыда, что жжет мои глаза. На что смотреть вам? На древо жизни, сохшееся, словно придорожная колючка, жалящее прохожих и себя саму. На что смотреть вам? На огонь небесный, тлеющий в грязи, что и не гаснет, и не светит. Пахарь, не твоя нива важна, но Господь, взирающий на труд твой. Певец, не песни твои важны, но Господь, внемлющий им. Спящий, не сон твой важен, но Господь, бдящий над ним. Не мелководье прибрежное важно, важно озеро. Что есть время человеческое, если не волна, которая, отбежав от озера, покаялась, что оставила его, ибо, нахлынув на раскаленный песок, пересохла. О звезды, о твари, не на меня смотрите, на Господа Всевидящего, Ему все ведомо. На Него смотрите и увидите, где Отечество ваше. Для чего вам смотреть на меня, образ изгнания вашего, отражение быстротечности и временности вашей? Господи, прекраснейший убрус мой, серафимами золотыми украшенный, покрой меня, словно вдову, вуалью, и собери в нее мои слезы, в которых кипит горе всех созданий твоих. Господи, радость моя, будь гостем моим, чтобы не стыдился я наготы своей, чтобы жаждущие взгляды на меня обращенные больше не возвращались в свои дома жаждущими».

0: Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Первозданная чистота. Кажется, ты один не спишь ночью и потрясенно смотришь на белую пелену снега за окном. В свете ярких фонарей метет по улице, заносят дороги и деревья снежная поземка. В домах мигают, не спят разноцветные елки. Открыл окно. Остро и пьяно пахло уже настоящей зимой. Скверы, деревья, тротуары, подоконники и мостовые — все укрыто снежным валом. Ни один прохожий еще не оставил следов в сугробах. Первозданная чистота. Как жаль, что никто почти не видит этой зимней сказки. Как же мы все ждем бабье лето, а еще нетерпеливее весну, однако никогда не думал, что можно вот так взахлеб опьянеть и оглохнуть от ворвавшейся в город снежной зимушки зимы.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из письма ученого-астронома Елены Казимирчак-Полонской художнику-иконописцу Юлии Рейтлингер. 30-е годы 20 века. Кант, Коперник, Ньютон и многие другие черпали в научном творчестве источник вдохновения, укреплявший их веру. Я не могу вспомнить конкретного случая, когда наука привела атеиста к вере, к постулату Бога. Но ведь постепенное углубление веры через научное познание есть тоже приведение к вере, вернее, ее утверждение. Думаю, что наука может углублять веру, но не может открыть душе познание живого, личного Бога и создать непосредственное общение с Ним. В этих живых встречах с Богом действуют, безусловно, не научные силы, а благодатные, изливающиеся непосредственно от божества в духовное сердце человека. Они качественно иные. Духовное познание имеет существенно иные органы, методы, установки, цели, пути развития, чем наука. Вере нельзя научиться научным путем. К вере нельзя прийти через науку. Вера всегда остается подвигом духовным, полетом за сферы научного познания, порывом человеческого духа ввысь, где Бог в ответ на этот порыв и подвиг раскрывает себя в духовной глубине человека.
0: Голоса

Пройдет и ночь, пройдет и день, пройдут недели и года, как полем облачная тень пройдут, и нет от них следа. Пройдет и жизнь, исчезнешь ты, исчезнут все твои мечты, и для чего Бог весь ты жил, и ненавидел, и любил, и тайна вечная Творца. Все будет тайной, без конца. Иван Суриков.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На святую гору Афон падал снег. Его мягкие хлопья были похожи на белоснежный лебяжий пух. Монах Паисий вышел из своей маленькой хижины и долго стоял, подняв голову к небу и любуясь на хоровод снежинок. Однако в глазах его была тревога. Такой обильный снегопад бывал на Афоне нечасто, но если уж начинался, то длился порой по несколько дней, засыпая и без того опасные горные дороги. К утру следующего дня снег не прекратился. Кругом, насколько хватало глаз, все было белым-бело. Отец Паисий собрался идти в монастырь на утреннюю службу. Кое-как расчистив крыльцо, он сделал шаг за калитку и по пояс утонул в сугробе. Путь из кельи был отрезан. Не утих снегопад и через трое суток. К этому времени у отца Паисия закончилась еда. «Ничего, попощусь немного», — подумал монах. Но когда на пятый день погода не изменилась, отец Паисий решил молиться Богу, чтобы тот поддержал его в этом испытании. Проведя в молитве несколько часов, он вышел на крыльцо и поднял голову. Небо расчистилось. «Слава Господу!» — произнес вслух отец Паисий. В этот самый момент монах увидел чайку. Птица летела очень низко. В клюве у нее была большая рыбина. Пролетая над отцом Паисием, чайка разжала клюв, и рыба упала прямо к ногам изумленного монаха. Теперь он был спасен от голода. Отец Паисий встал на колени прямо в снег, перекрестился и проговорил: «Благодарю тебя, Боже!» На другой день вышло яркое солнце. Снег быстро растаял. Отец Паисий, взяв свой деревянный посох, поспешил в монастырь. В воротах он столкнулся с экономом, монахом, ведущим монастырским хозяйством. «Зайди ко мне, там тебе посылки пришли», — сказал тот отцу Паисию. Удивленный монах пошел за экономом. Оказалось, многочисленные друзья и знакомые отца Паисия, узнав, что на Афоне начался сильный снегопад, прислали для него продукты. Отец Паисий еще раз возблагодарил Бога, погрузил посылки на тележку, которую дал ему эконом, и повез к себе в келью. Остаток дня он провел, обходя соседние хижины и раздавая продукты жившим в них монахам, которые тоже наголодались за время снежной блокады. «Мы часто даже не подозреваем, скольким людям может помочь наша молитва», — говорил старец Паисий Святогорец. «Когда мы просим милости Божией смиренно и любочестно, то Бог подает и нам, и другим все необходимое».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Ермоген Бурыгин.
1: У людей, обратившихся к христианской вере, часто возникают вопросы, кто такие святые и почему христиане им молятся. В символе веры церковь называется святой не потому, что она состоит из святых людей, а потому, что она Божия. Святость церкви дает Бог. Святой – это тот, в ком действует Бог, тот, кто полюбил Господа всем сердцем, и тот, в ком Бог изобразился. Хочу поделиться с вами словами преподобного Силуана Афонского. «Святые живут в ином мире, и там Духом Святым видят славу Божию и красоту лица Господня. Но в том же Духе Святом они видят нашу жизнь и наши дела, они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. Живя на земле, они научились любви Божией от Духа Святого. А кто имеет любовь на земле, тот с нею переходит в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенна. Если здесь любовь не может забыть брата, то тем более святые не забывают нас и молятся за нас».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Валентины Бажовой, супруги писателя Павла Бажова. Вторая половина XIX века. Пермская губерния. Павел Петрович много рассказывал мне о своем детстве. Вырос он в семье рабочего, которая знала нужду и тяжелым трудом добывала средства для существования. Но это не отражалось на крепких дружеских отношениях между членами семьи. Здоровая, трудовая атмосфера в доме Бажовых, полное взаимопонимание между отцом, матерью и сыном – все это еще в детстве наложило отпечаток на характер Павла Петровича, способствовало воспитанию душевной бодрости, трудолюбия. Отец Павла Петровича, Петр Васильевич Бажов, работал на Сысерцком заводе. Он был добрым и веселым человеком, ласковым по отношению к детям. Я не знала Петра Васильевича. Он умер задолго до того, как мы поженились. Мать Павла Петровича, Августа Степановна, жила с нами. Она рассказывала мне о своей тяжелой юности. Девочкой-сиротой она попала в большую многодетную семью, где на нее взвалили всю черную работу по дому, уход за скотиной. Еще совсем маленькой ее отдали в мастерскую, где она научилась искусству плетения кружев и вязанию ажурных чулок. Это впоследствии явилось большим подспорьем для семьи, особенно в беспросветно голодные годы. Но бесчисленные житейские тяготы не ожесточили Августу Степановну. Она была неизменно добра и внимательна к окружающим. После смерти мужа сын остался ее единственной привязанностью и опорой. Благодаря природному уму и жизненному опыту она сумела стать другом для сына. Ее настойчивости, заботам и самопожертвованию Павел Петрович во многом обязан своим образованием.
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Осенний день выдался пасмурным. Из-за дождя в Казанском детском доме номер один отменили прогулку. Ребята стояли возле окон и смотрели, как лопаются в лужах пузырьки от дождевых капель. Вдруг во дворе детдома появилась странная процессия. Мужчина в телогрейке и резиновых сапогах вел под уздцы маленькую лошадку, которая тянула за собой длинную и явно тяжелую телегу, доверху чем-то нагруженную. Скучавшие без прогулки дети, увидев мужчину с лошадью, тут же затеяли игру. Стали угадывать, что же везет в своей телеге этот смешной дяденька. Уголь, дрова, белье из прачечной. Наперебой выкрикивали ребята. Но ни один из них не угадал. Да и вряд ли кто-то из воспитанников обычного советского детского дома вообще мог себе такое представить. Телега, которую мужчина в телогрейке привез к ним во двор, была полна фруктов. Яблоки, груши, а главное – апельсины. В 80-е годы они были настоящей экзотикой, которую люди могли позволить себе только по большим праздникам. А детдомовцы их и вовсе не видели. И тем не менее, фруктовую телегу мужчина привез именно для них. Звали щедрого чудака Асгат Галимзянович Галимзянов. Он был простым грузчиком на одном из рынков в Казани. Надо ли говорить, какое ликование вызвал подарок Асгата Галимзяновича у ребят? Они весело прыгали вокруг горы фруктов, выгруженной прямо посреди вестибюля на глазах у онемевших от удивления воспитателей. В другой раз та же телега приехала в детдом, нагруженная детскими шубками. «Зима скоро, надо утепляться», – объяснял Асгат. С тех пор, едва завидев в воротах знакомую фигуру с лошадью, ребята со всех ног выбегали навстречу. Они знали, дядя Асгат везет им подарки, а потом обязательно покатает всех по очереди на своей чудесной телеге. Руководство детдома недоумевало. Делать такие дорогостоящие подарки мог только очень обеспеченный человек. Асгат Галимзянов на богача похож не был. На его старенькой, потертой телогрейке постоянно прибавлялись новые заплаты. Да и сколько мог зарабатывать грузчик? Но у Асгата был один секрет. Устроившись работать на рынок, он каждый вечер отвозил в мусорные баки отходы, испорченные овощи и фрукты. «Эх, сколько поросят можно было бы на этих отходах выкормить», – думал предприимчивый Асгат. И однажды решил устроить прямо у себя в доме в самом центре Казани импровизированное подсобное хозяйство. Дело пошло. Поросята росли быстро. Уже через несколько месяцев Асгат сдавал их государству и получал неплохие деньги. Он и его семья привыкли довольствоваться малым, поэтому от заработанного тратилась лишь небольшая часть. Остальные деньги Асгат складывал под кроватью в большом эмалированном тазу. Вскоре места в нем стало не хватать. И тогда Асгат вспомнил слова своего отца. «Если есть у тебя возможность помочь, не раздумывай. Появился лишний рубль – отдай старухе или ребенку. Сам, покуда здоров, еще заработаешь». Так Асгат Галимзянов полностью посвятил свою жизнь помощи ближним. Это может показаться невероятным, но через несколько лет на доходы со своего животноводческого предприятия Асгат смог обеспечить собственным автотранспортом едва ли не все детские дома Татарстана. Он копил деньги, приобретал и дарил детям автобусы отечественного производства. А сам продолжал ездить на старенькой, видавшей виды деревянной телеге и жить в деревянном бараке неподалеку от рынка. Он перечислял немалые средства в помощь жертвам Чернобыльской катастрофы, землетрясения в Армении, семьям погибших подводников с подлодки «Курск». Всех его добрых дел, пожалуй, и не перечислить. «Я живу, чтобы делать добро», — говорил Асгат Галимзянов. «Дедушка с телегой», как называли его жители Казани. Таким, ведущим под усцы свою лошадь и везущим на телеге в атагу радостных ребятишек, его и увековечили в бронзовом памятнике, стоящем сегодня у самых стен Казанского Кремля.

Радио «Вера». Когда один в минуты размышления с природой я беседую в тиши, я верю, есть святое провидение и кроткий мир для сердца и души. И грусть свою тогда я забываю, своей нуждой безропотно мирюсь. И небесам невидимо молюсь, и песнь пою, и слезы проливаю. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христос на протяжении своего земного служения неоднократно говорил, что пришел в наш мир не для того, чтобы царствовать, а чтобы пострадать. Пострадать за грехи людей. Страдание и его высшая точка, смерть, стали неотъемлемой частью жизненной истории Спасителя. Почему же служение Христа в обязательном ключе предполагало его уход из жизни? Полностью ответить на этот вопрос невозможно, потому что Христос – Бог, а мы не в состоянии поставить себя на Его место. Спаситель решил пройти весь путь человеческой жизни, от ее начала и до конца. Он родился и был младенцем, рос, повзрослел и, наконец, умер на кресте. Распятие считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но Голгофа и его испытания не закончились. Более страшным событием, чем кончина на кресте, стало для Спасителя переживание смерти как отчуждение от Бога. Именно об этом говорит нам песнопение «С высоты снишел еси благоутробня». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Люди до искупительной жертвы Христа не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии отчуждения от Бога. Христос сошел в ад и разрушил его власть над людьми. Он претерпел муку смерти для восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Спаситель как бы заново отстроил спасительную траекторию жизни, которая предназначалась Адаму и была им отвергнута. Вот как об этом говорит сегодняшнее песнопение: «С высоты снисшел еси благоутробни, погребение приял еси тридневное, да нас освободишь из страстей, животи и воскресение наше Господи, слава Тебе». Послушаем текст молитвословия в русском переводе. «С высоты сошел Ты, милосердный, благоволил прибыть три дня в гробе, чтобы нас освободить от страданий, жизнь и воскресение наше Господи, слава Тебе». Страдания, от которых освободил всех нас Христос, это не только посмертные мучения в аду, но духовная власть дьявола, царствовавшего в мире на протяжении эпохи Ветхого Завета. Благодаря Спасителю мы теперь свободны от злых сил, а также способны достичь Царства Небесного.
1: Песнопение «С высоты снишел еси благоутробня» поется на субботнем вечернем богослужении и воскресной литургии. Оно напоминает молящимся о том, что Христос был одновременно Богом и человеком, что Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества. Давайте послушаем песнопение «С высоты снисшел еси благоутробня» в исполнении знаменного хора Троицы Сергиевой Лавры. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении. Как-то александрийские безбожники задали вопрос одному христианину, которого они схватили, мучили и поносили. «Что ваш Христос сделал такого особенного, что вы так прославляете Его?» «То, что меня не ранят все ваши поношения и издевательства», — ответил им подвижник.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек когда-то встречался с таким явлением, как тяжелый взгляд. И это не просто фигура речи. Бывает, иной так взглянет, что и правда, словно бы крепко припечатал тебя к стенке. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться, что же это за такое явление, человеческий взгляд?
9: Светильник тела есть око.
10: Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
9: И сия вся приложится вам.
8: В сегодняшнем евангельском чтении можно выделить сразу две темы, которые тесно переплетены между собой. Это светлое око, светлое тело, и инверсия, худое око и темное тело. Затем пространная речь о необходимости выбирать приоритеты. Или жить верой и в духе, или, наоборот, обратим внимание, снова инверсия, жить по плоти, пытаясь все и вся контролировать и выстраивать жизнь только по своим желаниям и интересам, никоим образом даже не пытаясь распознать, чего же хочет сам Господь Бог в данной ситуации. Но при чем здесь тогда взгляд, взор или око, спросит внимательный слушатель. Давайте разбираться. Я хочу зайти в эту тему с необычной стороны. Немного придется потерпеть. В 1919 году австрийский поэт Райнер Мария Рильке в одном из писем сравнивает стихотворение, не поверите, с горным кристаллом. Когда-то, зимой 1912-го, со мною были тишина и уединенность, настоящие, 4-5 месяцев подряд, и это было удивительно. Сейчас же я тоскую лишь об одном – продолжить начатые тогда большие работы. Но для этого нужны та непрерывность длительности и та пронизанность внутренним, которые есть у горной породы внутри горы, когда она собирается с силами, чтобы стать кристаллом. Вы слышите, что он говорит? Пронизанность внутренним, благодаря которому камень становится кристаллом. Как тут не вспомнить про жеоды? Камни с грубой невзрачной оболочкой, внутри которых, если их расколоть или распилить, окажется полость, выстланная кристаллами, кварцем, аметистом, кальцитом и другими. Жеоды часто образуются в пустотах вулканических или осадочных пород, куда потом попадают минеральные растворы и откладывают кристаллы. То есть Рильке абсолютно прав. Действительно, высокое давление и особый состав породы реально могут приводить к тому, что камень как бы прорастает внутрь себя, снаружи оставаясь булыжником, а внутри становясь дивной красоты кристаллом. Понимаете теперь, куда я веду? У каждого из нас два пути. Или оставаться простым булыжником, который и внутри, и снаружи один и тот же. Либо научиться такой степени сосредоточенности внутрь себя о главном, о божественном, что наше око души начнет все больше и больше очищаться от всего наносного, греховного, случайного и постепенно превратиться в самый настоящий, чистейший божественный кристалл. Вот какую интересную мысль предлагает нам сегодняшнее Евангелие. Добрый, не тяжелый взгляд по жизни может быть только у такого человека, у которого внутри уже светится отблесками божественного света его личный кристалл души, который никаким однократным и даже самым неподъемным усилием воли в раз не создать.

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Григорий Антипенко.
2: Александр Грин. «Бегущая по волнам». Я проснулся при таком положении восходящего над чертой моря солнца, когда его лучи проходили внутрь комнаты вместе с отражением волн, сыпавшихся на экране задней стены. На потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. Вихрь золотой сети сиял таинственными рисунками. Комната ожила. Казалось, не устояв пред нашествием отскакивающего с воды солнца, она вот-вот начнет тихо кружиться. Даже на моих руках и коленях беспрерывно соскальзывали яркие пятна. Все это менялось неуловимо, как будто встряхиваемые искристой сети бились прозрачные мотыльки. Я был очарован и неподвижно сидел среди голубого света моря и золотого по комнате. Мне было отрадно.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О приобщении детей к вере клирик храма святителя Филиппа Московского Севастополя, священник Андрей Костенко.
2: Главная ошибка – оттащить ребенка в храм силой. Свидетель Иоанн Златоуст предупреждал, детям нужны не принуждения и побои, но наставление и закон. Что советуют православные педагоги? Первое – начинайте с себя. Ребенок не слышит слов, он видит. Мама с папой радуются воскресению или тяготятся службой. Второе – постепенность. Не требуйте стоять всю литургию. Зайдите в храм, постойте у иконы, поставьте свечку, подышите на улице. Это нормально. Лучше 5 минут с душой, чем 2 часа с мучением. Третье – создавайте радостные ассоциации. После службы – вкусный завтрак, маленький подарок, прогулка. Сама Библия велит, воспитывая юношу в начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. И последнее. Не бойтесь вопросов «а почему?». Честные ответы лучше, чем «потому что надо». А если не знаете, скажите «давай спросим у батюшки вместе». Тогда вера станет не обязанностью, а жизнью.
0: Актуальная тема. Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я очень люблю путешествовать на машине с друзьями. Ты не привязан ни к какому расписанию и можешь действовать свободно, останавливаться там, где хочется. Как-то летом все вместе мы отправились в автопутешествие по Чехии. Одна из наших остановок была в небольшой уютной чешской деревушке под названием Лука. Она знаменита своей жительницей, мастерицей Анешкой Кашпарковой, которая смогла превратить местные здания в настоящие произведения искусства. Традиция украшать дома национальным орнаментом родилась в деревне давно, но именно Анешка стала самым верным ее последователем. Первым холстом художницы были белые стены небольшой местной церквушки. Благодаря трудолюбию женщины и ее таланту белокаменный храм превратился в местную достопримечательность. На его фасаде и главках расцвели синие цветы необыкновенной красоты. Эта работа так понравилась местным жителям, что художественное ремесло стало для Анешки делом ее жизни. Женщина рисует более 30 лет и все свободное время уделяет росписи деревенских домиков, мечтая однажды украсить каждое здание в Луке. За свою работу она ничего не просит и в знак благодарности принимает.

0: занимает лишь баночки с краской небесно-синего цвета. Художница редко планирует наперед, что именно будет изображать. Чаще всего она пишет по наитию, следуя за полетом фантазии. Свои труды Онешка прерывает только на время холодов и, переждав зиму, с новыми силами берется за работу. Каждую весну она сначала заботливо реставрирует рисунки, которые испортились из-за снега, и лишь потом принимается за новую роспись. На похвалы неутомимая мастерица реагирует смущенно. «Да какая я художница!» — говорит она. «Я просто наслаждаюсь процессом и хочу помочь своим соседям». Пересматривая фотографии, сделанные летом в деревне Лука, я понимаю, как важно с любовью относиться к тому, что ты делаешь. И тогда твоя работа будет наполнена вдохновением, сможет приносить пользу и согревать сердца других людей. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Вы слушаете Радио Вера. Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосима Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых Чувашской митрополии, собор святых Удмуртской земли. Великомученик Феодор Стратилат жил на рубеже 3-4 веков. Он был родом из города Евхаит в Малой Азии. Храбрость Федора стала известна многим после того, как он убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях Евхаита. Змей держал в страхе всю округу. Федор, вооружившись мечом и молитвой ко Господу, победил его. За отвагу его назначили военачальником, или по-гречески «стратилатом», в городе Гераклеи. Он сочетал свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди местных жителей. Горячая убежденность Федора, подкрепленная личным примером христианской жизни, многих привела ко Христу. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. Феодор пострадал за веру в 319 году, когда свое преследование христиан начал император Ликиний. По преданию, Феодор пообещал императору принести жертвы богам, а для этого попросил собрать в Гераклее все их золотые и серебряные изваяния. Когда желание это было исполнено, Феодор разбил статуи на куски и раздал серебро и золото нищим. Защищая своего военачальника, горожане восстали против солдат императора. Но Стратилат добровольно отдал себя в руки мучителей. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет великомученика Феодора Стратилата и просит святого: «Великомученик Феодор, моли Бога о нас».

0: Детский писатель Сергей Козлов создал трогательных и добрых персонажей – ежика и медвежонка. Его мудрые сказки с участием этих героев любят дети и взрослые. В 1980 году одна из них, «Трям, здравствуйте», легла в основу мультипликационного фильма. Именно в нем впервые прозвучала песня, которую подхватили буквально в каждом доме. Родители пели ее детям. Дети распевали на утренниках и во дворах, подняв головы к небу, кричали «Облака, белогривые лошадки!». Стихи к песне «Облака» написал сам Сергей Козлов. Автором музыки стал композитор Владимир Шаинский. А исполнила композицию Клара Румянова. Песня уже несколько десятков лет остается символом детства, радости, дружбы и доброты.
1: Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока звезды,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Можно ли христианам хвалиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Оправдившися убо верою».
3: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
2: Паче примирившися, спасемся в животе Его.
1: Огромное количество русских пословиц говорит о том, что хвалиться нехорошо. От благочестивых «не хвались, лучше Богу помолись», до просторечных «чем хвалился, тем подавился». Похвалу от других еще можно было принимать, да и то не всякую. Но сам человек не должен был хвалиться никак. И дело здесь не только в греховной самонадеянности и понимании того, что обстоятельства нашей жизни зависят не только от нас, но в первую очередь от Бога. Простой человек скорее думал о том, что в случае неудачи он будет опозорен. Все будут смотреть на него и думать: «Ну вот, а ведь как хвалился!» А он стыда не оберется. Поэтому люди хвалились и хвалятся редко. Случается, конечно, но суеверные при этом стучат по дереву, самоуверенные рассчитывают на себя. Но что же делают верующие? Конечно, во-первых, надо помнить, что верующими себя сегодня называют самые разные люди, и далеко не все из них одинаково мыслят и ведут себя. Но те, кто сознательно верит во Христа, вслед за апостолом Павлом могут хвалиться. Но хвалиться не собой, а своей надеждой на Спасителя. То есть в итоге, конечно, хвалиться самим Господом. Причем эта надежда, странным на первый взгляд образом, связана со страданиями и трудностями. Хвалясь возможностью надеяться на Христа, мы можем радоваться тому, что остаемся верны Ему в трудностях. Верны не сами по себе, но в соработничестве с благодатью Божией, которая дана нам. И если, проходя испытания, мы не просто бахвалимся, но действительно проявляем стойкость, из нее приобретаем опыт Божьей помощи, который, в свою очередь, помогает нам надеяться еще больше. Всякий знает, что надежда бывает тверже, если подкрепляется прохождением испытаний. Пока надежда не проверена, она может быть выдумкой. Но верующие знают, и знают именно из опыта, что в трудностях Господь всегда оказывается рядом, если только сам человек желает быть рядом с Ним. Призывая верующих хвалиться Господом, апостол Павел призывает их не бояться опозориться, потому что в этой своей надежде они не будут постыжены и могут полностью довериться Христу. Причем апостол говорит об этом не просто так. Он уверен, что Бог доказал обоснованность нашей надежды. Ему можно верить. Чем доказал? Немногими словами, нелогическими построениями или ссылками на авторитетные источники. Нет. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Причем умер, когда мы были еще грешниками. И это значит, что даже не найдя чем похвалиться в собственной жизни, мы можем хвалиться нашей надеждой. Ведь своей смертью Спаситель доказал, что наши надежды не тщетны и не пустые. Они подтверждены Его любовью, живое присутствие которой мы можем ощутить даже в самые непростые времена.
0: Апостольские чтения.

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ксения Иванова – воспитатель в онкологическом отделении медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Будучи ребенком, Ксения победила серьезный диагноз и хорошо понимает тревоги юных пациентов и знает, как важно иметь поддержку во время лечения. «Несмотря на болезнь, дети по-прежнему остаются детьми», – говорит Ксения. Ее подопечные, как и обычные ребята, любят общаться, играть, познавать мир. Помогает им в этом проект «Улыбанда» благотворительного фонда «Свет. Дети». Он оснащает игровые комнаты в онкоотделениях, покупает материалы для занятий и наполняет так называемые «сундуки храбрости» – коробки с игрушками, которые дети получают после сложных процедур. Эти важные вещи создают ощущение обычной жизни и придают ребятам силы для борьбы с болезнью. А когда недуг отступает, в памяти остается не только лечение, но и игры и общение с близкими. Поддержите работу фонда «Свет. Дети» на сайте организации и помогите сотням юных пациентов победить болезнь. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О прощении обид клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках протоиерей Василий Келеван.
2: Мы в детстве говорили, на обиженных воду возят. Я долго не мог понять, почему на них воду возят. А потом я понял, что обида – это проблема обиженного. Обида – это такая желчь, которая в сердце человека полощет. И именно для себя не надо этого делать, вот ради своего собственного блага. Не надо обижаться. Плюс Господь говорит, прощайте грехи врагам вашим. И больше говорит, молитесь за врагов ваших. А зачем нужно это? Почему Господь так заботливо говорит, нам надо прощать? А потому что есть суд, который нас ждет. И на этом суде будет все пропорционально. Какой мерой мы тут отмерили ближнему, такой и нам. Да, всех нас Господь готовит, чтобы мы вошли туда, где уже никто ни на кого не обижается, где все давным-давно друг друга простили и любят. Туда, ни больше, ни меньше, где все святые. Со святыми упокой, говорим мы. Так вот, там нет никаких обид. А раз мы туда собираемся, значит, надо научиться жить без обид. Надо уже здесь, на земле, приобрести этот опыт, прощать друг друга. Как святые отцы говорят, солнце пусть не зайдет до тех пор, пока ты не примиришься со своим ближним.
0: Актуальная тема.
3: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 21 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Дедушка Бугров». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосима Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит Собор Вологодских святых, Собор Новгородских святых, Собор Белорусских святых, Собор Псковских святых, Собор святых Санкт-Петербургской митрополии, Собор Волгоградских святых, Собор святых Чувашской митрополии, Собор святых Удмуртской земли. Благоверные князья Василий и Константин Ярославские жили в XIII веке. Они были сыновьями ярославского князя Всеволода. В 1236 году на Русь вторглись полчища Батыя. Владимир, тогдашняя столица Руси, был разорен. Пострадали Ростов, Ярославль и другие города. В 1238 году состоялось одно из решающих сражений с монголо-татарами на реке Сить. Объединенные русские войска были разгромлены. В битве погиб отец юных княжичей Василия и Константина. Василий стал править Ярославским княжеством, которое скорее напоминало пепелище. Он оставил междоусобные споры, сосредоточившись на восстановлении городов. Василий помогал восстанавливать пострадавшие храмы и монастыри. Князь скончался зимой 1249 года. Ему наследовал младший брат Константин. В 1267 году на Ярославль напали ордынцы. Константин возглавил оборону, а потом вместе с дружиной предпринял вылазку. Князь Константин пал в бою у реки Которосли. Василий и Константин были причислены к лику святых в начале XVI века. Василий и Константин Ярославские прославлены как благоверные князья. К этому лику святых причисляются правители, сумевшие в своем государственном служении и в различных политических коллизиях остаться верными Христу. Василий и Константин в первую очередь руководствовались в своей жизни высшими христианскими добродетелями, в том числе милосердием, человеколюбием, а не жаждой власти или корыстью. Они прославились как защитники православной церкви. Мы просим святых благоверных князей. Святые Василий и Константин Ярославские, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стуты Ларсен.
1: В жизни бывает такое, что ведущую роль в семье женщина берет на себя. Вопреки всеобщему мнению, это не значит, что в подобной паре мужчина обязательно бесхарактерный и бездеятельный. Принцесса Виктория стала английской королевой в 19 лет. Хотя девушка и знала, какая судьба ей уготована, она оказалась немного ошеломлена полученной свободой действий. Ведь до этого она не имела права даже заговорить с кем-то без позволения матери. Королева знала, что ее давно планируют выдать замуж за немецкого герцога Альберта. Она несколько раз видела этого благовоспитанного и красивого юношу и была не против свадьбы. Однако, получив корону, Виктория сообщила, что думать о замужестве еще рано. Достойного мужа для себя она выберет сама. Ее решение отложить этот вопрос как можно дальше внезапно поменялось, как только всполошившиеся родственники вызвали молодого Альберта погостить в Англии. Уже в первый день встречи Виктория записала в дневнике, что ее чувства всколыхнулись при виде предупредительного, умного и красивого юноши. Однако отпрыск германской королевской семьи привлек не только королеву. Заметив, как поглядывают на него английские дамы, Виктория от отчаяния кусала губы, хотя Альберт не проявлял никому интереса. Срочно посоветовавшись с премьер-министром, ближайшим и самым доверенным человеком, девушка поняла – признание нельзя откладывать. Но как это сделать? Ведь предложение руки и сердца всегда делают мужчины. Виктория недолго находилась в растерянности. Она же королева, и ее долг – принимать верные решения как можно быстрее. Уже через несколько дней она попросила Альберта зайти к ней в кабинет. Проницательный юноша уже прослышал о том, чего желает королева, но вел себя сдержанно, прекрасно понимая, что его возлюбленная – в первую очередь властительница Великой Империи, и только затем молодая девушка, у которой от волнения рдеют щеки. Альберт был покорен этой волевой и в то же время стеснительной красавицей, которая невероятным образом сочетала в себе качества уверенной повелительницы и скромной девушки. И он сразу же ответил согласием на ее предложение, нисколько не смутившись тем, что у него перехватили инициативу. Радость Виктории не знала границ. Она превосходно понимала, на какую жертву согласился ее избранник. Он лишался многих привилегий, даже не имел права стать опекуном собственным детям. Деятельного, хорошо образованного и амбициозного принца это огорчало. Однако рядом с ним находилась любящая женщина, которая не чаяла в нем души. Чувствуя ее поддержку, он решил так просто не сдаваться. Начиная с первых лет семейной жизни, принц старательно помогал королеве. По законам он не мог вмешиваться в политику, поэтому менял жизнь там, где мог. Альберт вставал еще до рассвета и сортировал бумаги жены. Вел обширную переписку, составлял ответы на запросы министров. Он разработал план лондонской всемирной промышленной выставки. Был покровителем почти всех больниц и благотворительных учреждений королевства. В итоге Альберт сумел занять важное место в государственной системе Англии. Видя мужа непрестанно трудящимся, Виктория признавалась: «Мы, женщины, не созданы для правления. Если бы мы были честны сами с собой, то отказались бы от мужских занятий». Но ведь у нее не было выбора. Королева Виктория не переставала нежно любить мужа даже спустя годы. В письмах родственникам она делилась своим счастьем. «Мой муж – ангел, и я его обожаю. Его доброта и любовь ко мне так трогательны. Мне достаточно увидеть его светлое лицо и заглянуть в любимые глаза, и мое сердце переполняется любовью». Альберт, чьи чувства к жене тоже укреплялись годами, писал своему брату: «Я хотел бы, чтобы ты приехал и полюбовался на нас. Идеальная супружеская пара, соединенная любовью и согласием». Муж окружал Викторию непрестанной заботой и вниманием. Тем тяжелее для нее было перенести сначала внезапную болезнь Альберта, а затем смерть. Королева находилась в безутешном горе, перестала появляться на публичных церемониях. Однако у нее остались дети. К тому же королевский долг заставлял вернуться к государственным делам. Ведь Альберт, вечно стоявший в тени своей царственной жены, не опускал руки ни при каких обстоятельствах. беря с любимого пример, не отчаивалась и Виктория. Она стала руководствоваться его принципами, его идеями. Удивительно, но период правления этой любящей женщины стал одним из важнейших в Великобритании. Вся Англия брала пример с этих верных супругов и заботливых родителей, у которых в любви и счастье родилось 9 детей. Через династические браки своих детей и внуков Виктория породнилась со многими королевскими семьями. Недаром ее называют «бабушкой Европы». Среди прямых потомков Виктории – императрица Александра Федоровна Романова и великая княгиня Елизавета Федоровна. Королева Виктория пережила мужа на 40 лет и все эти годы не снимала траура, храня верность Альберту. Их похоронили вместе, великую королеву, рядом с любимым мужем, советником и другом.
0: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
1: Миссионер Ольга Лошкарева.
2: Крестилась я в сознательном возрасте, в 23 года, в кафедральном соборе одного из крупных сибирских городов. Как положено, накануне вечером перед божественной литургией исповедовалась, а в воскресенье утром снова на исповедь у батюшки подхожу. Он недоуменно спрашивает: «Вы же вчера вечером исповедовались, случилось что-то?» Отвечаю, опустив глаза в пол, тихим таким голосом: «Да, батюшка, нарушила молитвенное правило». Батюшка улыбнулся и спросил: «А какое у вас молитвенное правило?» И тут, высоко подняв голову, с чувством полного удовлетворения сообщаю: «Каждый день утренние и вечерние молитвы, молитва до и после вкушения пищи, одна глава из Евангелия, две главы из Апостола, а для подготовки к святому причащению добавляю ко всему прочему три канона, покаянный ко Господу, молебный ко Пресвятой Богородице и Ангелу-Хранителю, и также читаю последование ко святому причащению». Широко раскрыв глаза от неподдельного удивления, батюшка констатировал: «Так вы подвиг совершаете?» Я тоже удивилась: «Да? А я думала, все так делают». И тут добрый пастырь задает вопрос: «А разумеете ли вы, что читаете?» И с полной неофитской непосредственностью говорю: «Нет, батюшка, не разумею, конечно». То-то же и оно. Так вы только в скорочтении улучшаться будете. С тех самых пор и началось мое оцерковление. Читая с разумением, многое поражало. Стали явны все мои содеянные грехи. Появилось первое чувство искреннего покаяния, когда от реального понимания совершенных предательств по отношению к сотворившему меня Богу рождается поток слез, мутных, горько-соленых и, кажется, никогда не прекращающихся. И происходит необыкновенное отвращение от той блудной и греховной жизни, в которой мне казалось, что все совсем неплохо устроено. Прошло более десятка лет. Теперь мы уже в группах читаем Священное Писание, разбираем толкования святых отцов Церкви, стараемся применять Слово Божие на деле.
0: Сюжеты.

0: радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек когда-то встречался с таким явлением, как тяжелый взгляд. И это не просто фигура речи. Бывает, иной так взглянет, что и правда, словно бы крепко припечатал тебя к стенке. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться, что же это за такое явление, человеческий взгляд?
2: Светильник тела есть око.
3: Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
2: И сия вся приложится вам.
1: В сегодняшнем евангельском чтении можно выделить сразу две темы, которые тесно переплетены между собой. Это светлое око, светлое тело, и инверсия, худое око и темное тело. Затем пространная речь о необходимости выбирать приоритеты. Или жить верой и в духе, или, наоборот, обратим внимание, снова инверсия, жить по плоти, пытаясь все и вся контролировать и выстраивать жизнь только по своим желаниям и интересам, никоим образом даже не пытаясь распознать, чего же хочет сам Господь Бог в данной ситуации. Но при чем здесь тогда взгляд, взор или око, спросит внимательный слушатель. Давайте разбираться. Я хочу зайти в эту тему с необычной стороны. Немного придется потерпеть. В 1919 году австрийский поэт Райнер Мария Рильке в одном из писем сравнивает стихотворение, не поверите, с горным кристаллом. Когда-то, зимой 1912-го, со мною были тишина и уединенность, настоящие, 4-5 месяцев подряд, и это было удивительно. Сейчас же я тоскую лишь об одном – продолжить начатые тогда большие работы. Но для этого нужны та непрерывность длительности и та пронизанность внутренним, которые есть у горной породы внутри горы, когда она собирается с силами, чтобы стать кристаллом. Вы слышите, что он говорит? Пронизанность внутренним, благодаря которому камень становится кристаллом. Как тут не вспомнить про жеоды? Камни с грубой невзрачной оболочкой, внутри которых, если их расколоть или распилить, окажется полость, выстланная кристаллами – кварцем, аметистом, кальцитом и другими. Жеоды часто образуются в пустотах вулканических или осадочных пород, куда потом попадают минеральные растворы и откладывают кристаллы. То есть Рильке абсолютно прав. Действительно, высокое давление и особый состав породы реально могут приводить к тому, что камень как бы прорастает внутрь себя, снаружи оставаясь булыжником, а внутри становясь дивной красоты кристаллом. Понимаете теперь, куда я веду? У каждого из нас два пути. Или оставаться простым булыжником, который и внутри, и снаружи один и тот же. Либо научиться такой степени сосредоточенности внутрь себя о главном, о божественном, что наше око души начнет все больше и больше очищаться от всего наносного, греховного, случайного и постепенно превратиться в самый настоящий, чистейший божественный кристалл. Вот какую интересную мысль предлагает нам сегодняшнее Евангелие. Добрый, не тяжелый взгляд по жизни может быть только у такого человека, у которого внутри уже светится отблесками божественного света его личный кристалл души, который никаким однократным и даже самым неподъемным усилием воли в раз не создать.

0: Утреннее чтение Евангелия, вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Внимательно мы следим за полетом белокрылой чайки, парящей над взморьем, словно играющей с порывами ветра и грациозно опускающейся на воду, чтобы затем мирно покачиваться в прибрежных волнах. Кажется, морская стихия и чайка созданы друг для друга, потому их так любят изображать художники-маринисты. Но птица, которая крестовидно раскинула белоснежные крылья и реет над морской гладью, это и образ христианской души. Главное для нас – пребывать в Божьей благодати, возносящей сердца над низменными страстями. Главное – не складывать крыльев молитвы. А если и случится опуститься на волны ради исполнения земных обязанностей, то должно держаться на их поверхности, то есть не погружаться умом в житейские треволнения.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает актриса, мама троих детей Виктория Даненкова.
2: Группы подростков у многих людей вызывают, если не опасения, то хотя бы раздражение и недовольство. Шумят, ругаются. Однажды я с коляской пришла в кафе, битком, набитое тинейджерами. Они так устрашающе гоготали, что я уж подумала, что, наверное, лучше в другой день прийти за мороженым и не сидеть рядом с ними. Как вдруг один из ребят, который стоял возле кафе, увидев меня, развернулся и моментально кинулся с вопросом: «Вам помочь? Давайте я вам дверь подержу». Его товарищи кинулись мне помогать, перенося через двойные двери моих детей с лопатами и самокатами. Удивительно, насколько ошибочны бывают наши суждения. Нужно никогда не забывать видеть в каждом человеке в первую очередь образ Божий.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосиму Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых

Чувашской митрополии, Собор святых Удмуртской земли. Святитель Ефрем, патриарх Антиохийский, жил на рубеже 5 и 6 веков. Он был родом из Сирии и долгое время служил военачальником в императорской армии. Ефрем отличался добротой, благочестием и состраданием ко всем несчастным. В 526 году столица Сирии Антиохия была разрушена землетрясением. Погиб и патриарх Ефросий. Император направил Ефрема руководить разбором завалов и восстановлением города. В городе Ефрему было предсказано, что он станет патриархом. И действительно, христиане Антиохии убедились в силе его веры, увидели стремление помогать людям и выбрали уже через год Ефрема своим патриархом. Все 20 лет своего служения Ефрем защищал учение православной церкви от ересей. Он написал несколько богословских трудов, не оставлял дел милосердия. Святитель мирно скончался в 545 году. Святые – это наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей жизни, поэтому мы обращаемся к ним в своих молитвах. Вспоминая сегодня преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, мы просим его: «Святой преподобный Ефрем, моли Бога о нас».

0: Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена года» итальянского композитора и священника Антонио Вивальди известны, пожалуй, каждому любителю классической музыки. В этих произведениях Вивальди с помощью оркестра воспроизводит яркие картины природы – весеннюю капель, пение птиц, летнюю грозу. Сегодня «Времена года» воспринимаются как самостоятельный цикл, но на самом деле это лишь часть большого сборника концертов под названием «Спор гармонии с изобретением». В него вошли 12 скрипичных концертов, опубликованных в 1725 году. Само название можно понимать как соединение строгих музыкальных законов и творческой фантазии, которая выходит за привычные рамки. Именно в этом сочетании Вивальди и проявился как новатор. Он не только утвердил жанр инструментального концерта, но и наполнил его живой, почти живописной образностью. Среди концертов сборника есть и менее известные страницы, например, «Шторм на море» — яркая картина стихии, звучащая грозно и драматично. Первая часть концерта для скрипки с оркестром «Шторм на море» Антонио Вивальди прозвучит в исполнении оркестра камерата города Гштадт под управлением Альберта Лысые.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Можно ли христианам хвалиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Оправдившися убо верою...»
3: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
2: Паче примирившися, спасемся в животе Его.
1: Огромное количество русских пословиц говорит о том, что хвалиться нехорошо. От благочестивых «не хвались, лучше Богу помолись», до просторечных «чем хвалился, тем подавился». Похвалу от других еще можно было принимать, да и то не всякую. Но сам человек не должен был хвалиться никак. И дело здесь не только в греховной самонадеянности и понимании того, что обстоятельства нашей жизни зависят не только от нас, но в первую очередь от Бога. Простой человек скорее думал о том, что в случае неудачи он будет опозорен. Все будут смотреть на него и думать: «Ну вот, а ведь как хвалился!» А он стыда не оберется. Поэтому люди хвалились и хвалятся редко. Случается, конечно, но суеверные при этом стучат по дереву, самоуверенные рассчитывают на себя. Но что же делают верующие? Конечно, во-первых, надо помнить, что верующими себя сегодня называют самые разные люди, и далеко не все из них одинаково мыслят и ведут себя. Но те, кто сознательно верит во Христа, вслед за апостолом Павлом могут хвалиться. Но хвалиться не собой, а своей надеждой на Спасителя. То есть в итоге, конечно, хвалиться самим Господом. Причем эта надежда, странным на первый взгляд образом, связана со страданиями и трудностями. Хвалясь возможностью надеяться на Христа, мы можем радоваться тому, что остаемся верны Ему в трудностях. Верны не сами по себе, но в соработничестве с благодатью Божией, которая дана нам. И если, проходя испытания, мы не просто бахвалимся, но действительно проявляем стойкость, из нее приобретаем опыт Божьей помощи, который, в свою очередь, помогает нам надеяться еще больше. Всякий знает, что надежда бывает тверже, если подкрепляется прохождением испытаний. Пока надежда не проверена, она может быть выдумкой. Но верующие знают, и знают именно из опыта, что в трудностях Господь всегда оказывается рядом, если только сам человек желает быть рядом с Ним. Призывая верующих хвалиться Господом, апостол Павел призывает их не бояться опозориться, потому что в этой своей надежде они не будут постыжены и могут полностью довериться Христу. Причем апостол говорит об этом не просто так. Он уверен, что Бог доказал обоснованность нашей надежды. Ему можно верить. Чем доказал? Немногими словами, нелогическими построениями или ссылками на авторитетные источники. Нет. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Причем умер, когда мы были еще грешниками. И это значит, что даже не найдя чем похвалиться в собственной жизни, мы можем хвалиться нашей надеждой. Ведь своей смертью Спаситель доказал, что наши надежды не тщетные и не пустые. Они подтверждены Его любовью, живое присутствие которой мы можем ощутить даже в самые непростые времена.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Лана Колосова, музыкант, певчая церковного хора.
0: Частное мнение.
2: Как-то поехал я в храм на вечернюю службу. После окончания богослужения все стали расходиться по своим домам. Но народу в храме оставалось еще довольно много. Мне даже уходить не хотелось, так было хорошо. Я все еще медлила. Подошел мужчина. Попросил помочь деньгами. Сколько не жалко. Ехал в Сергиев Посад помолиться. Я растерялась. Сразу же вспомнился мне недавний случай. Тоже в храме, только в другом. Тоже подошел мужчина и попросил помощи. Только не мог до Дивеева добраться. Сколько с собой было денег, все отдала. Ведь ситуация у него была действительно непростая. Позже пошли сомнения. Тоже все-таки это был. Дошло даже до того, что я его осудила, не имея на то никакого права. Но, к сожалению, осознание этого пришло гораздо позже. И вот сейчас история повторяется. Я с трудом отогнала от себя последние сомнения, порылась в кошельке и дала денег. Он поблагодарил и даже спросил мое имя. Затем скрылся в толпе. Когда я возвращалась домой, все думала, для чего я это сделала? Я же не знаю, кто передо мной на самом деле. Да что же это такое? Опять я за свое? Просящему тебя дай, крутилось у меня в голове. И тут вспомнилось мне, как нас приютила одна добрая женщина в своем доме в деревне Бородино и денег не взяла. Я в компании однокурсниц поехала на реконструкцию Бородинского сражения. Но мы перепутали даты и оказались там на день раньше. Когда обнаружилась накладка, было уже поздно. Мы ходили по домам как неприкаянные, искали, где бы переночевать. Народу на это мероприятие приехало огромное количество. Многие заранее, и всех надо было где-то разместить. И вот остался последний дом на этой улице, самый крайний. Постучали. Вышла приятная женщина, любезно нас встретила. «Вы не сдаете помещение? Мы хотели бы попасть на реконструкцию Бородинского сражения». «Девоньки, реконструкция только завтра будет», — ответила она. «А можно вас переночевать?» «Конечно, заходите, мои хорошие». «Сколько стоит?» «Нисколько». Мы удивленно переглянулись, но зашли. А нас было все-таки пятеро. В доме, кроме нее, правда, никто не жил. Хозяйка усадила нас ужинать и завязалась беседа. Мы спросили, как вы решились нас принять? 5 человек, незнакомых. Господь вас привел. Как я по-другому могла поступить? Ответила хозяйка. Бывает, нищего где-нибудь у храма встретишь? Тоже Господь послал. Правда ведь? Как можно мимо пройти? Некоторые люди часто побаиваются милостыню подавать. Мало ли на кого нарвутся. А я вот никогда об этом не думаю. Какое мое дело? Если встретила, значит, мне его Бог послал. Так бывает. Самые важные слова, сказанные тебе когда-то, доходят до твоего сердца только года спустя. Одним только разумом этого не понять. Та женщина стала для меня примером, как можно угодить Богу, помогая людям. И не обязательно только деньгами. Вот она приютила странников, а ведь это тоже милостыня. А эта женщина делилась с людьми в простоте своего сердца. Верно, у нее и в мыслях не было осудить несчастного человека. Мы не судьи. Один у нас в суде – Бог. Эти воспоминания меня успокоили. Ведь даже если я дам милостыню не тому, кто в ней действительно нуждается, то этим не согрешу. Если же пройду мимо действительно нуждающегося человека, хотя была возможность помочь, это уже будет на моей совести».
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня священник Антоний Гловацкий, миссионер-музыкант Илья Кухарев и блогер-эксперт по этикету Анни Берг будут размышлять о том, как в современном мире строить отношения до брака.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосима Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых Чувашской митрополии, собор святых Удмуртской земли. Преподобный Зосима Финикийский родился в сирийском селении Синда, около города Тира, на территории современного Ливана. Он жил в VI веке. Зосима принял монашество и очень строго соблюдал пост. Много молился, не бежал от труда. Зосима получил от Господа дар прозорливости. Он предсказал страшное землетрясение, разрушившее столицу Сирии Антиохию в 526 году. Но особым даром Зосимы все называли то, что праведнику охотно подчинялись дикие звери. Однажды Зосима путешествовал на осле по довольно диким местам, и тут на монаха напал голодный лев. Он утащил и съел осла. Зосима отправился на поиски хищника. Старец нашел льва и обратился к нему. «Друг, я не в силах по своей старости донести груз. Донеси его ты, а потом можешь вернуться в пустыню и опять быть свирепым». Лев покорно донес груз, и преподобный Зосима отпустил его. По словам преподобного Силуана Афонского, святые стяжали от Бога такой дар любви, что души их как пламенем объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Мы надеемся на предстательство святых перед Господом и просим сегодня святого Зосиму Финикийского. Преподобный Зосима, моли Бога о нас. –

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Первым российским вузом официально считается Славяно-Греко-Латинская академия, которая открылась в 1687 году при Заиконоспасском монастыре. Именно ее в свое время окончил великий Михаил Васильевич Ломоносов. Однако своему возникновению Славяно-Греко-Латинская академия обязана другому учебному заведению – типографской школе. На 6 лет раньше она появилась при Московском печатном дворе. Российское государство к концу 17 века остро нуждалось в образованных гражданах. После монголо-татарского ига, бесконечных войн и смуты держава заметно растратила свой интеллектуальный потенциал, заложенный еще во времена Древней Руси. Это ясно понимал молодой, прекрасно образованный царь Федор Алексеевич, когда взошел на российский престол в 1676 году. Государь всерьез задумывался о том, что Москве необходимо крупное учебное заведение. В своих мыслях царь укрепился после того, как к нему на аудиенцию пришел иеромонах Тимофей. 14 лет он прослужил русским послом при Иерусалимском патриархате. Бывал в Константинополе, где учился у греческих богословов. И вот этот повидавший мир ученый муж вернулся на родину. Царю он сообщил неутешительные вести. Турки, захватившие Константинополь еще в 15 веке, пытаются уничтожить греческую науку. Выслушав иеромонаха Тимофея, Федор Алексеевич созвал совет во главе с патриархом московским Иоакимом. Совет постановил: «Тама умоляемое учение, сде насадите». То есть сделать центром науки и образования Русь, Москву. Царским указом при печатном дворе на Никольской улице в 2 каменных палатах была учреждена типографская школа. Место выбрали не случайно. Печатный двор был сосредоточием учености. Здесь хранилась и постоянно пополнялась уникальная библиотека. Возглавил школу тот самый иеромонах Тимофей. Первый среди русских ученых он получил звание ректора. Типографскую школу иногда даже именовали Тимофеевским училищем. Уже к лету 1686 года в школе одновременно обучалось более 200 человек. Для того времени внушительная цифра. Подобного масштаба русское просвещение до тех пор еще не знало. В типографской школе было 2 отделения – славянское и греческое. И в том и другом преподавалось письмо, грамматика, диалектика, риторика, история, география и пиитика, то есть античная литература. Студенты читали Эсхила, Эзопа, Аристофана, Гомера. Основным предметом было, конечно, богословие. Преподавали в школе знаменитые ученые того времени – сам иеромонах Тимофей, справщики печатного двора Мануил Григорьев и Карион Истомин, автор первого русского букваря. Воспитанниками по указу государя могли стать люди всякого чина. Были среди учеников школы и представители знати, и безродные сироты. Студенты получали стипендию. За счет патриаршей казны им выдавалась одежда и обувь, а по праздникам – гостинцы. Между тем Федор Алексеевич не собирался останавливаться на достигнутом. Типографскую школу он видел лишь первым шагом на пути развития отечественной науки и образования. Теперь нужна была академия. Государь даже составил особую грамоту, своего рода проект развития, в которой подробно обрисовал будущее учебное заведение. По задумке Федора Алексеевича, академия должна была крепко стоять на страже православной веры, хранить ее чистоту, ученостью, защищать от искажения и ересей. Такое учебное заведение, в основу которого легли образовательные и нравственные идеи царя, появилось спустя 5 лет – после скоропостижной кончины Федора Алексеевича. В 1687 году за иконоспасском монастыре, все на той же Никольской улице, которую недаром называют улицей русского просвещения, открылась славяно-греко-латинская академия. Студенты типографской школы печатного двора были переведены туда в полном составе, а ее лучшие выпускники стали преподавателями академии. Так зарождалось в России высшее академическое образование. И уже совсем недалеко было до его расцвета.
1: Открываем историю.

0: радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек когда-то встречался с таким явлением, как тяжелый взгляд. И это не просто фигура речи. Бывает, иной так взглянет, что и правда, словно бы крепко припечатал тебя к стенке. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться, что же это за такое явление, человеческий взгляд?
2: Светильник телу есть око.
3: Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
2: И сия вся приложится вам.
1: В сегодняшнем евангельском чтении можно выделить сразу две темы, которые тесно переплетены между собой. Это светлое око, светлое тело, и инверсия, худое око и темное тело. Затем пространная речь о необходимости выбирать приоритеты. Или жить верой и в духе, или, наоборот, обратим внимание, снова инверсия, жить по плоти, пытаясь все и вся контролировать и выстраивать жизнь только по своим желаниям и интересам, никоим образом даже не пытаясь распознать, чего же хочет сам Господь Бог в данной ситуации. Но при чем здесь тогда взгляд, взор или око, спросит внимательный слушатель. Давайте разбираться. Я хочу зайти в эту тему с необычной стороны. Немного придется потерпеть. В 1919 году австрийский поэт Райнер Мария Рильке в одном из писем сравнивает стихотворение, не поверите, с горным кристаллом. Когда-то, зимой 1912-го, со мною были тишина и уединенность, настоящие, 4-5 месяцев подряд, и это было удивительно. Сейчас же я тоскую лишь об одном – продолжить начатые тогда большие работы. Но для этого нужны та непрерывность длительности и та пронизанность внутренним, которые есть у горной породы внутри горы, когда она собирается с силами, чтобы стать кристаллом. Вы слышите, что он говорит? Пронизанность внутренним, благодаря которому камень становится кристаллом. Как тут не вспомнить про жеоды? Камни с грубой невзрачной оболочкой, внутри которых, если их расколоть или распилить, окажется полость, выстланная кристаллами, кварцем, аметистом, кальцитом и другими. Жеоды часто образуются в пустотах вулканических или осадочных пород, куда потом попадают минеральные растворы и откладывают кристаллы. То есть Рильке абсолютно прав. Действительно, высокое давление и особый состав породы реально могут приводить к тому, что камень как бы прорастает внутрь себя, снаружи оставаясь булыжником, а внутри становясь дивной красоты кристаллом. Понимаете теперь, куда я веду? У каждого из нас два пути. Или оставаться простым булыжником, который и внутри, и снаружи один и тот же. Либо научиться такой степени сосредоточенности внутрь себя о главном, о божественном, что наше око души начнет все больше и больше очищаться от всего наносного, греховного, случайного и постепенно превратиться в самый настоящий, чистейший божественный кристалл. Вот какую интересную мысль предлагает нам сегодняшнее Евангелие. Добрый, не тяжелый взгляд по жизни может быть только у такого человека, у которого внутри уже светится отблесками божественного света его личный кристалл души, который никаким однократным и даже самым неподъемным усилием воли в раз не создать.

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Что объединяет слова «сыроежка», «пурпурно-золотой», «кинотеатр» и «плащ-палатка»? Наверное, вы догадались, что речь идет о сложных словах. Называются они так потому, что складываются из двух и более корней. Да, вы не ослышались. Корней может быть и три, и четыре. Например, в знакомых нам «электрокофемолка» или «400-километровый». Есть даже такие, которые содержат 5 корней. Давайте вместе взглянем на числительное 245-страничный. Множество сложных слов или композитов появилось как название профессий: пчеловод, рыболов, мореход, свинопас, бродобрей. С развитием науки возникли и термины, например, в биологии: чешуекрылый, бактериофаги, микроскоп. Данное явление распространено и в физике: высокочастотный, энергоемкий, аэродинамический. Большое количество привычных нам сложных слов имеет греческие корни: биология, геофизика. Но есть и те, что сохранились из старославянского и древнерусского: страноведение, языкознание, богословие, летопись, милосердие, человеколюбие, добродетель. Некоторые композиты были придуманы литераторами, а потом вошли в обиход. Например, благодаря писателю XIX века Салтыкову-Щедрину в нашем словаре появилось головотяпство и благоглупости. Зачастую мы не замечаем, как много в речи композитов: заповедник, пешеход, снегопад, чистоплотный, двухместный, высокопарный, пятиминутка. Зачем же нужны данные слова? Дело в том, что это прекрасный способ кратко и точно выразить совокупность свойств чего-либо. Нет необходимости говорить длинную фразу: «диван, который раскладывается как кровать». Мы просто скажем: «диван-кровать». Композиты могут емко передать цветовую гамму, например, серо-буро-малиновый, или отражать философские и нравственные понятия: добродетель, равноправие, властолюбие. Когда же появились сложные слова? В письменности они зафиксированы уже в древних литературных памятниках XI-XIII веков, таких как Остромирово Евангелие или Новгородская Псалтирь – восковые таблички с текстами нескольких псалмов. На протяжении веков русский язык обогащается новыми элементами, и композиты – это один из кирпичиков, составляющих нашу речь. И нужно ли напоминать, что и слово «православие» состоит из двух корней, а также «благовещение», «крестовоздвижение», «богоявление» и множество других слов, сопровождающих жизнь христианина. С вами была Нина Резник.
0: Сила слова.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
5: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой, еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
4: Изображен на этой иконе. Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
5: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
4: Да, она угадывается.
5: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такой река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прямо до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно

0: указано. А русские святы отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они, да. Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она плодоносящая земля.
1: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
0: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские. Это прям видно сразу. Они возле престола стоят. Ну, и вот Василий Блаженный видно, вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
1: Территория, да?
0: Да, территория. Да.
1: Вот
0: внизу мы видим по центру князя Владимир, и справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер, здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас Буденновские были явлены его мощи. Потом, значит, там Смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это Новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа с Казанской иконой Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские, святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
1: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям Радио Вера хорошего дня. До свидания.
0: До свидания.
2: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Моя мама – медик, и я нередко видела, как она читает труды святого Луки, воина Ясенецкого. Он – врач от Бога и внес большой вклад в развитие нашей медицины. Святитель Лука был самоотверженным, преданным своей работе и людям. Силой веры и невероятным мастерством он удивлял других врачей, был для них достойным примером. Как же хорошо, что медики до сих пор используют научные труды святого Луки в практике и стараются с такой же ответственностью и любовью подходить к своему призванию и людям. В новостях, например, я увидела сюжет про хирурга из Новосибирска. Михаил Колыбелкин заведует отделением челюстно-лицевой хирургии в детской больнице. Как говорят родители его маленьких пациентов, Михаил Васильевич – хирург от Бога. Он помогает даже в самых тяжелых ситуациях, где другие врачи оказались бессильны. Именно поэтому на прием к Михаилу Колыбелкину в Новосибирск приезжают люди со всей страны. Свой отпуск Михаил Васильевич проводит на работе. Он участник международной акции «Улыбка», которая объединяет лучших хирургов со всего мира. Каждый год Михаил в качестве волонтера отправляется

0: командировку в другие города и даже страны, чтобы осмотреть детей и, если потребуется, бесплатно прооперировать. Истинная радость для него – просто видеть улыбки здоровых детей и счастливые лица их родителей. Про свое призвание Михаил Васильевич рассуждает так. Если Бог кого-то начинает миловать, то Он эти чудеса совершает через нас, через врачей, хирургов. Поэтому мы своими руками делаем Божью волю. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосиму Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых Чувашской митрополии, собор святых Удмуртской земли. Явление Урюпинской иконы Божией Матери произошло в 1827 году в городе Урюпинске, в то время в станице Урюпинской на реке Хопре. Ее нашла на дереве благочестивая местная жительница Ирина Лазарева. Она жила в келье вместе с другой подвижницей. Обе женщины много лет страдали от различных болезней и молились Царице Небесной об исцелении. Женщины еще раз припали с мольбой к найденной иконе. Вскоре они почувствовали облегчение, а через неделю вылечились. Лазарева сообщила о находке местному духовенству. Вскоре икону перенесли в церковь Покрова Богородицы. Удивительно, но этот храм стал единственным в городе, который не пострадал в годы советской власти. На месте явления образа забил источник с целебной водой. Его дважды пытались закопать во время богоборчества, но всякий раз вода пробивалась сквозь землю. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью своею объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя Урюпинскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную, Пресвятая Богородица, спаси нас –

В январе 1967 года директор Мосфильма Григорий Бритиков предложил режиссеру Станиславу Ростоцкому интересный сценарий под названием «Доживем до понедельника». Дипломная работа выпускника высших сценарных курсов Георгия Полонского рассказывала о школе, о сложных отношениях учеников и педагогов, о том, как важно встретить в жизни настоящего учителя. Автор окончил педагогический институт и успел поработать с детьми. Может быть, поэтому его сценарий отличался прозрачностью, правдивостью и точностью сюжетных ходов. Ростоцкий тут же приступил к съемкам. В главной роли он видел своего давнего друга, актера Вячеслава Тихонова. Вячеслав Васильевич тогда был не слишком известен. Лишь спустя 5 лет Татьяна Леознова снимет «17 мгновений весны», и облик разведчика Штирлица станет узнаваемым и всенародно любимым. А в 1967 году Тихонов и сам еще не распознал диапазон своего таланта, находился в творческом поиске и боялся ошибиться в выборе роли. «Это не мое», — решительно отверг он предложение Ростоцкого сыграть преподавателя истории Илью Семеновича Мельникова. Роль показалась ему слишком прямолинейной, плоской. Режиссер настаивал. Он понимал, что именно способность сомневаться и строго взыскивать себя — это те качества, которые помогут актеру сыграть талантливого учителя. Ростоцкий также проявил категоричность. «Если ты мне друг, ты будешь играть», — заявил он Тихонову, и тот не смог отказаться. Всякий, кто смотрел фильм «Доживем до понедельника», согласится с тем, насколько ярким и глубоким получился образ Ильи Мельникова. Скупой в проявлении эмоций интроверт, философ, прямолинейный идеалист, он не столько словами, сколько своим примером учит детей мыслить самостоятельно, брать на себя ответственность. Тихонов без лишней театральности показывает, сколь цельный человек его герой. Истоки этой цельности помогают понять эпизод, в котором Мельников, подыгрывая себе на фортепиано, напевает песню «Иволга», а его мама перебирает фотографии, на которых зрителю предстает военный путь школьного учителя. Композитор Кирилл Молчанов положил на музыку пронзительный текст Николая Заболоцкого о хрупкой драгоценности жизни перед угрозой войны. Эта песня, озвученная Вячеславом Тихоновым, ключ не только к образу Мельникова, но и в целом к фильму о школьниках, взрослеющих в мирное время.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Можно ли христианам хвалиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Оправдившися убо верою...»
3: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
2: Паче примирившися, спасемся в животе Его.
1: Огромное количество русских пословиц говорит о том, что хвалиться нехорошо. От благочестивых «не хвались, лучше Богу помолись», до просторечных «чем хвалился, тем подавился». Похвалу от других еще можно было принимать, да и то не всякую. Но сам человек не должен был хвалиться никак. И дело здесь не только в греховной самонадеянности и понимании того, что обстоятельства нашей жизни зависят не только от нас, но в первую очередь от Бога. Простой человек скорее думал о том, что в случае неудачи он будет опозорен. Все будут смотреть на него и думать: «Ну вот, а ведь как хвалился!» А он стыда не оберется. Поэтому люди хвалились и хвалятся редко. Случается, конечно, но суеверные при этом стучат по дереву, самоуверенные рассчитывают на себя. Но что же делают верующие? Конечно, во-первых, надо помнить, что верующими себя сегодня называют самые разные люди, и далеко не все из них одинаково мыслят и ведут себя. Но те, кто сознательно верит во Христа, вслед за апостолом Павлом могут хвалиться. Но хвалиться не собой, а своей надеждой на Спасителя. То есть в итоге, конечно, хвалиться самим Господом. Причем эта надежда, странным на первый взгляд образом, связана со страданиями и трудностями. Хвалясь возможностью надеяться на Христа, мы можем радоваться тому, что остаемся верны Ему в трудностях. Верны не сами по себе, но в соработничестве с благодатью Божией, которая дана нам. И если, проходя испытания, мы не просто бахвалимся, но действительно проявляем стойкость, из нее приобретаем опыт Божьей помощи, который, в свою очередь, помогает нам надеяться еще больше. Всякий знает, что надежда бывает тверже, если подкрепляется прохождением испытаний. Пока надежда не проверена, она может быть выдумкой. Но верующие знают, и знают именно из опыта, что в трудностях Господь всегда оказывается рядом, если только сам человек желает быть рядом с Ним. Призывая верующих хвалиться Господом, апостол Павел призывает их не бояться опозориться, потому что в этой своей надежде они не будут постыжены и могут полностью довериться Христу. Причем апостол говорит об этом не просто так. Он уверен, что Бог доказал обоснованность нашей надежды. Ему можно верить. Чем доказал? Немногими словами, нелогическими построениями или ссылками на авторитетные источники. Нет. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Причем умер, когда мы были еще грешниками. И это значит, что даже не найдя чем похвалиться в собственной жизни, мы можем хвалиться нашей надеждой. Ведь своей смертью Спаситель доказал, что наши надежды не тщетные и не пустые. Они подтверждены Его любовью, живое присутствие которой мы можем ощутить даже в самые непростые времена.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О прощении обид клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках протоиерей Василий Келеван.
2: Мы в детстве говорили, на обиженных воду возят. Я долго не мог понять, почему на них воду возят. А потом я понял, что обида – это проблема обиженного. Обида – это такая желчь, которая в сердце человека полощет. И именно для себя не надо этого делать, вот ради своего собственного блага. Не надо обижаться. Плюс Господь говорит: «Прощайте грехи врагам вашим». И больше говорит: «Молитесь за врагов ваших». А зачем нужно это? Почему Господь так заботливо говорит, нам надо прощать? А потому что есть суд, который нас ждет. И на этом суде будет все пропорционально. Какой мерой мы тут отмерили ближнему, такой и нам. Да, всех нас Господь готовит, чтобы мы вошли туда, где уже никто ни на кого не обижается, где все давным-давно друг друга простили и любят. Туда, ни больше, ни меньше, где все святые. Со святыми упокой, говорим мы. Так вот, там нет никаких обид. А раз мы туда собираемся, значит, надо научиться жить без обид. Надо уже здесь, на земле, приобрести этот опыт, прощать друг друга. Как святые отцы говорят: солнце пусть не зайдет до тех пор, пока ты не примиришься со своим ближним.
0: Актуальная тема.

0: Сегодня, 21 июня, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосиму Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых Чувашской митрополии, собор святых Удмуртской земли. Ярославский образ Божией Матери стал первой чудотворной иконой Богородицы, которая была явлена в годы татаро-монгольского ига. Икону перенесли в Ярославль святые благоверные князья Василий и Константин. Это случилось в XIII веке, почти сразу после нашествия полчищ Батыя. Князь Василий не раз бывал в Золотой Орде, где защищал интересы русских княжеств. Константин принял мученическую смерть в битве с завоевателями. Еще при жизни братья прославились своей искренней верой, благочестием и добротой. Ярославский образ полюбился верующим. Изображение на иконе исполнено материнской нежности и любви. Царица Небесная обеими руками прижимает к себе младенца Христа, а он также трепетно обнимает Богородицу. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам». Чествуя ярославский образ Богоматери, попросим и мы заступничества у Царицы Небесной. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Ребята, давайте жить дружно. Эти слова из мультипликационного цикла «Приключения кота Леопольда» знает, наверное, каждый. На истории про доброго, миролюбивого кота выросло несколько поколений. Леопольда и других узнаваемых и любимых мультперсонажей, улыбчивого крошку енота, мамонтенка, который ищет маму, старательную собачку Кляксу нарисовал художник Вячеслав Назарук. «Мой главный секрет мультипликатора, — говорил Вячеслав Михайлович, — постоянный, внутренний диалог со своими зрителями. Работая, представляю внимательные глазки малышей». Родился будущий художник в Москве, в военном 1941-м. Рисованием увлекся в раннем возрасте. Вячеславу было около 3 лет, когда он впервые сказал родным, что будет рисовать. Затем окончил художественную школу. А в 1965-м – художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института. Потом поступил на курсы творческих работников при Гостелерадио. Работал оформителем на Мосфильме. Но чувствовал, что призвание его в чем-то другом. Со времен художественной школы Вячеслав дружил с Юрием Нарштейном, создателем «Ежика в тумане». Он и посоветовал Назаруку попробовать себя в анимации. В 1970-м Вячеслав устроился на работу в творческое объединение «Экран» на студию «Мульт-телефильм». Именно там, из-под его кисти, родились герои, так полюбившиеся зрителям. Кот Леопольд, крошка-енот и другие. Мультипликационные образы, созданные Назаруком, отличались мягкостью линий. Даже отрицательные персонажи получались у него обаятельными. Например, проказники-мыши, антагонисты кота Леопольда. Вячеслав Михайлович утверждал, что и они должны вызывать у зрителя симпатию, ведь в конце каждой серии раскаиваются в своих поступках и просят у Леопольда прощения. Дочь мультипликатора Алина вспоминала: «Папа видел во всем светлую составляющую и к людям, и к работе относился именно с этим посылом». Вячеслав Назарук рисовал не только мультфильмы. Он был потрясающим художником-иллюстратором. Его увлекала русская литература. Вячеслав Михайлович проиллюстрировал сказки Александра Пушкина и сказы Павла Бажова. При этом ответственно подходил к фактологической основе своих рисунков, исследовал исторические источники, консультировался со специалистами. Например, работая над бажовским циклом о хозяйке Медной горы, Вячеслав Михайлович много времени проводил в Московском музее геологии, изучал минералы, чтобы как можно достовернее изобразить текстуру натурального камня. Любил художник и русскую историю, был большим ее знатоком. Он создавал масштабные исторические живописные полотна: «Куликовская битва», «Ледовое побоище». Для Петербургского Казанского собора он написал диптих «Крещение Руси». Последней работой Вячеслава Михайловича стало полотно «Чудо святителя Алексия» на исторический сюжет о том, как московский митрополит Алексий в 14 столетии исцелил жену хана Золотой Орды. Эту картину в 2006 году Назарук начал писать для патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Кропотливая работа продвигалась очень медленно. Закончить полотно он, увы, так и не успел. В 2023 году художник ушел из жизни. А его творчество по-прежнему служит людям. Своим творческим кредо Вячеслав Назарук считал слова святителя Василия Великого: «Не великие дела угодны Богу, а великая любовь, с которой они делаются».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек когда-то встречался с таким явлением, как тяжелый взгляд. И это не просто фигура речи. Бывает, иной так взглянет, что и правда, словно бы крепко припечатал тебя к стенке. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться, что же это за такое явление, человеческий взгляд?
2: Светильник телу есть око.
3: Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
2: И сия вся приложится вам.
1: В сегодняшнем евангельском чтении можно выделить сразу две темы, которые тесно переплетены между собой. Это светлое око, светлое тело, и инверсия, худое око и темное тело. Затем пространная речь о необходимости выбирать приоритеты. Или жить верой и в духе, или, наоборот, обратим внимание, снова инверсия, жить по плоти, пытаясь все и вся контролировать и выстраивать жизнь только по своим желаниям и интересам, никоим образом даже не пытаясь распознать, чего же хочет сам Господь Бог в данной ситуации. Но при чем здесь тогда взгляд, взор или око, спросит внимательный слушатель. Давайте разбираться. Я хочу зайти в эту тему с необычной стороны. Немного придется потерпеть. В 1919 году австрийский поэт Райнер Мария Рильке в одном из писем сравнивает стихотворение, не поверите, с горным кристаллом. Когда-то, зимой 1912-го, со мною были тишина и уединенность, настоящие, 4-5 месяцев подряд, и это было удивительно. Сейчас же я тоскую лишь об одном – продолжить начатые тогда большие работы. Но для этого нужны та непрерывность длительности и та пронизанность внутренним, которые есть у горной породы внутри горы, когда она собирается с силами, чтобы стать кристаллом. Вы слышите, что он говорит? Пронизанность внутренним, благодаря которому камень становится кристаллом. Как тут не вспомнить про жеоды? Камни с грубой невзрачной оболочкой, внутри которых, если их расколоть или распилить, окажется полость, выстланная кристаллами, кварцем, аметистом, кальцитом и другими. Жеоды часто образуются в пустотах вулканических или осадочных пород, куда потом попадают минеральные растворы и откладывают кристаллы. То есть Рильке абсолютно прав. Действительно, высокое давление и особый состав породы реально могут приводить к тому, что камень как бы прорастает внутрь себя, снаружи оставаясь булыжником, а внутри становясь дивной красоты кристаллом. Понимаете теперь, куда я веду? У каждого из нас два пути. Или оставаться простым булыжником, который и внутри, и снаружи один и тот же. Либо научиться такой степени сосредоточенности внутрь себя о главном, о божественном, что наше око души начнет все больше и больше очищаться от всего наносного, греховного, случайного и постепенно превратиться в самый настоящий, чистейший божественный кристалл. Вот какую интересную мысль предлагает нам сегодняшнее Евангелие. Добрый, не тяжелый взгляд по жизни может быть только у такого человека, у которого внутри уже светится отблесками божественного света его личный кристалл души, который никаким однократным и даже самым неподъемным усилием воли в раз не создать.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розовакина. Литературные эскизы. Лилии. Мой брат гостил у друзей в пригороде и должен был вернуться на велосипеде еще вечером, но приехал глубокой ночью. Пережидал в каком-то кафе ливень, заставший его в дороге. С порога он протянул мне очень странный букет. «Держи, сестра, это тебе. Утром такая будет красота. Их дождем побило, я наломал». Их – это крупные полевые лилии на длинных стеблях. Странным же букет выглядел потому, что лилии были закрытыми, лепестки их были плотно сжаты. «Не букет, а мокрый веник», – пошутила я, но поставила цветы в вазу с водой на кухне, на подоконник. А утром вошла в залитую ярким солнцем кухню и ахнула. Ярко-оранжевые лилии раскрылись навстречу новому дню столь доверчиво и радостно, что я невольно перекрестилась. «Какая же красота! Слава тебе, Господи!»

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
5: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает ведущая программы «Литературный навигатор» на радио «Вера» Анна Шепелева.
2: Я родилась и выросла в Тамбове. Это небольшой город в центральном Черноземье. Жили мы неподалеку от городской больницы и в детстве с друзьями часто играли в больничном саду. Однажды, это было начало 90-х, на территории больницы появился необычный памятник. Фигура человека в одежде священника. На стеле памятника была надпись «Архиепископ Лука Война Ясенецкий». Мы, дети, тогда, конечно, понятия не имели, кто это такой, не знали, что святитель Лука несколько лет был архиепископом тамбовским, что работал в Тамбовском госпитале, но памятник привлекал наше внимание, мы часто подолгу его рассматривали. А вскоре к памятнику святителю Луке стала приходить пожилая женщина. Она появлялась там буквально каждый день. Вокруг памятника она разбила красивую клумбу, высадила на ней цветы, ухаживала за ними. И кроме этого, она каждый день приносила букеты из живых цветов. Подолгу сидела и смотрела на бронзовую фигуру. Крестилась. Нам это казалось таким необычным, и очень хотелось узнать, кому этот памятник и почему эта женщина приходит сюда каждый день. И однажды мы отважились и спросили ее об этом. Очень жаль, что моя детская память не сохранила всех подробностей. Но оказалось, что эта пожилая женщина когда-то была пациенткой святителя Луки. Все, что я сейчас помню из ее рассказа, у нее тогда молодой девушке обнаружили неизлечимую болезнь, и она таяла на глазах. Доктора говорили, что помочь уже нельзя и нужно готовиться к худшему. И тогда мать на руках отнесла ее к святителю Луке. Она слышала, что этот необыкновенный врач, который еще и священник, берется даже за самые безнадежные случаи и творит чудеса. Святитель назначил срочную операцию и сам ее провел. Девушка полностью излечилась, хотя другие врачи не давали ей шансов. «Он меня с того света вернул», – так нам сказала тогда эта женщина. И в глазах ее в этот момент было столько любви, столько благодарности. Она всю жизнь помнила это добро, это чудо, которое произошло с ней посредством святого человека. И таким вот доступным ей способом она хотела за это добро и за это чудо отблагодарить. Пока эта женщина была жива, возле памятника святителю Луке всегда были цветы. А я теперь понимаю, что благодаря ей тоже соприкоснулась тогда с чудом.

Светлое радио. Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосима Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых Чувашской митрополии, собор святых Удмуртской земли. Сегодня Церковь вспоминает всех святых, чья земная жизнь или подвиг связаны с

Вологодским краем. Это одна из древнейших епархий Русской Православной Церкви. В 1383 году она выделилась из состава Ростовской епархии под именем Великопермской и Усть-Вымской. Границы Вологодской епархии не раз менялись, поэтому в собор также вошли земли, относящиеся к Архангельской и Пермской областям и Республике Коми. Русский север издавна населяли финно-угорские племена. Славянская колонизация усилилась после X века. Новгородские и ростово-суздальские дружины продвигались по руслам рек к Поморью и устью Двины. Следом шли священники и монахи. Одни с проповедью евангельской истины, другие в поисках уединения и безмолвия. Вскоре весь Вологодский край был усеян монастырями и кельями. За это он получил название «Северная Фиваида» в честь области Египта, прославившейся своими монастырями. В сонме вологодских святых церковь прославляет более 130 подвижников монашеской и отшельнической жизни, таких как преподобные Кирилл Белозерский, Павел Обнорский, Нил Сорский. Святитель Стефан Пермский не только проповедовал христианство местным племенам, но и создал коми-зырянский алфавит, а во время голода лично хлопотал о доставке зерна. Епископы Петерим и Иона приняли мученическую кончину за свою веру. Сегодня церковь просит: все святые, в земле Вологодской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1721 году немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах преподнес в дар прусскому принцу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведскому партитуры 6 инструментальных концертов. Позже они получили название «Бранденбургские». Сейчас под термином «инструментальный концерт» понимается крупное многочастное произведение для солирующего инструмента и симфонического оркестра. Однако у Баха на титульном листе «Бранденбургских концертов» стоит авторская ремарка «Концерты для нескольких инструментов». Причем в каждом из произведений свой инструментальный состав. Примечателен Бранденбургский концерт номер 3 для струнных и клавесина. Необычным является то, что все виды инструментов, кроме клавесина, представлены здесь в количестве 3. Так, в этом концерте задействованы 3 скрипки, 3 альта и 3 виолончели. Это не случайно. Ведь в эпоху Баха музыкальное искусство было наполнено библейскими символами, в том числе числовыми. Цифра 3, возможно, являлась символом Святой Троицы. Это предположение подтверждает тот факт, что несколько лет спустя Бах использовал музыку из первой части 3-го Бранденбургского концерта в своей духовной кантате, то есть многочастном произведении для солистов, хора и оркестра на евангельский сюжет. Кантата номер 174 была написана к празднику Святой Троицы. Неудивительно, что Бах решил процитировать собственное сочинение, при написании которого он, вероятно, обращал свои мысли к 3 ипостасям Господа. Фрагмент из первой части Бранденбургского концерта номер 3 Иоганна Себастьяна Баха прозвучит в исполнении фестивального оркестра города Бад.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Можно ли христианам хвалиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Оправдившися убо верою...»
3: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
2: Паче примирившися, спасемся в животе Его.
1: Огромное количество русских пословиц говорит о том, что хвалиться нехорошо. От благочестивых «не хвались, лучше Богу помолись», до просторечных «чем хвалился, тем подавился». Похвалу от других еще можно было принимать, да и то не всякую. Но сам человек не должен был хвалиться никак. И дело здесь не только в греховной самонадеянности и понимании того, что обстоятельства нашей жизни зависят не только от нас, но в первую очередь от Бога. Простой человек скорее думал о том, что в случае неудачи он будет опозорен. Все будут смотреть на него и думать: «Ну вот, а ведь как хвалился!» А он стыда не оберется. Поэтому люди хвалились и хвалятся редко. Случается, конечно, но суеверные при этом стучат по дереву, самоуверенные рассчитывают на себя. Но что же делают верующие? Конечно, во-первых, надо помнить, что верующими себя сегодня называют самые разные люди, и далеко не все из них одинаково мыслят и ведут себя. Но те, кто сознательно верит во Христа, вслед за апостолом Павлом могут хвалиться. Но хвалиться не собой, а своей надеждой на Спасителя. То есть в итоге, конечно, хвалиться самим Господом. Причем эта надежда, странным на первый взгляд образом, связана со страданиями и трудностями. Хвалясь возможностью надеяться на Христа, мы можем радоваться тому, что остаемся верны Ему в трудностях. Верны не сами по себе, но в соработничестве с благодатью Божией, которая дана нам. И если, проходя испытания, мы не просто бахвалимся, но действительно проявляем стойкость, из нее приобретаем опыт Божьей помощи, который, в свою очередь, помогает нам надеяться еще больше. Всякий знает, что надежда бывает тверже, если подкрепляется прохождением испытаний. Пока надежда не проверена, она может быть выдумкой. Но верующие знают, и знают именно из опыта, что в трудностях Господь всегда оказывается рядом, если только сам человек желает быть рядом с Ним. Призывая верующих хвалиться Господом, апостол Павел призывает их не бояться опозориться, потому что в этой своей надежде они не будут постыжены и могут полностью довериться Христу. Причем апостол говорит об этом не просто так. Он уверен, что Бог доказал обоснованность нашей надежды. Ему можно верить. Чем доказал? Немногими словами, нелогическими построениями или ссылками на авторитетные источники. Нет. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Причем умер, когда мы были еще грешниками. И это значит, что даже не найдя чем похвалиться в собственной жизни, мы можем хвалиться нашей надеждой. Ведь своей смертью Спаситель доказал, что наши надежды не тщетны и не пустые. Они подтверждены Его любовью, живое присутствие которой мы можем ощутить даже в самые непростые времена.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Я проснулась от того, что кто-то нежно гладил меня по голове. Это был очень тяжелый момент в жизни. Я по назначению врача принимала седативные. Засыпала, чтобы не плакать круглосуточно. В этот день было совсем худо. Точнее, уже, видимо, в ночь. Потому что она сидела в темноте. Та, которая мягко гладила по волосам. Света в комнате не было. Оля, как она тут? Наверное, мама позвонила, впустила в дом. Сколько она тут со мной? В голове стали вырисовываться мысли. Оля, спасибо, до слез. У тебя самой ведь трудный этап, а ты тут. Подруга только улыбалась, как ангел. Несколько лет прошло, а я помню. И всегда эти воспоминания полны благодарности. И всегда до слез. Есть такие ангелоподобные люди. Они появляются, когда крайне необходимы, когда их участие бесценно. Недавно слышала разговор двух подруг. Катя благодарила Ульяну за лекарства, привезенные в кризисный момент. За услугу, которую тогда сразу не смогли оценить. А ведь человек ехал из другого города, чтобы сослужить важную и незаметную службу. Ульяна лишь улыбалась в ответ. Ангелоподобная. Ирина отдала коляску друзьям, к которым приехали в гости родственники с малышом. А сама Ира эти две недели носила свою дочку на руках. «Не проблема, пользуйтесь», — улыбалась она. Эти люди тихо и очень нужно приходят на помощь. Да, неправильный оборот, но точный. Нужно приходят, когда их помощь решает очень многое. Тебе звонят и приглашают на проект, потому что ангелоподобные друзья так устроили. В больницу ангелоподобные привозят апельсины, срочно требующийся крем и игрушку. Это все тепло, которое нужно, нужно как воздух. Еще один близкий друг вмиг оказывается в больнице, чтобы забрать меня оттуда. Подруга просто так ведет в магазин, чтобы я выбрала себе подарки. Оторвалась от горы проблем и порадовалась. Чинится сантехника, свет, мебель, руками ангелоподобных. Решаются проблемы с машиной, с сиделкой для мамы, с работой. Это все тихое участие ангелоподобных моих друзей. А еще они умеют просто слушать, понимать, принимать, не судить. Мне кажется, с этого начинается христианство. С того, что люди соприкасаются сердцами, чувствуют боль и радость друг друга. Разве можно судить или ранить того, чье сердце уже прижалось к твоему? Ведь тебе самому будет так же больно. Если нет этого, то все высокопарные слова и духовные упражнения – оторваны от сердец, а значит, пусты. В них нет любви. Когда я что-то такое делала сама? Хочется научиться. Хотя это нельзя наработать как навык. Это нереально сделать усилием воли. Это порыв Божьей любви, которой наполнен человек. Поэтому он и подобен ангелу. Наверное, такими душами Господь восполнит утраченную часть ангелов, которые выбрали Деницу и пали. Спасибо вам, души, умеющие любить тихо, нежно и сильно. Поклон вам, ангелоподобные.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосиму Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых Чувашской митрополии, собор святых Удмуртской земли. Сегодня церковь прославляет святых, чья земная жизнь или подвиг связаны с Новгородской землей. В собор включены более 100 подвижников. Именно в Новгороде возникла традиция составлять и систематизировать жития русских святых. Торжество в честь новгородских святых стало одним из первых на Руси. Это неудивительно, ведь новгородская епархия – одна из самых старших в России. Она возникла в конце X века. В период раннего Средневековья духовным центром Новгорода стал Софийский собор. Здесь переписывались духовные и богослужебные книги для всей Руси, действовали школы, создавалась одна из крупнейших библиотек. Среди святых того времени первый епископ новгородский святитель Иоаким Корсунянин, епископы Лука, Аркадий и другие. Почитаются в лике праведников и правителей Новгорода, которые стали примером благочестивой жизни, такие как княгиня Анна Новгородская, князь Александр Невский. В конце 15 века Новгород был присоединен к Москве. Из 30 архиепископов, возглавлявших епархию до этого времени, к лику святых было причислено 17. В первой половине 16 века митрополитом московским и всея Руси стал святитель Макарий, до этого возглавлявший новгородскую кафедру. Он продолжил изучение наследия святых, подвязавшихся на новгородской земле, а потом и во всей русской православной церкви. В сон новгородских святых входят столпы русского монашества. Преподобные отцы соловецкие Савватий, Зосима, Герман и другие. Сегодня церковь просит их и других подвижников и исповедников. Все святые, в земле новгородской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: О Василии Ключевском, иначе как о великом ученом, не говорят. Мало кто знает, насколько беспомощным он был в обычной жизни. Историк до мельчайших подробностей знал бытовую сторону Древней Руси и не имел никакого понятия о быте современном. Не представлял даже, сколько стоит хлеб. Один из учеников Ключевского писал: «Жена Анисия Михайловна, с которой в ладу и мире он прожил 40 лет, была его верным опекуном». Василий и Анисия обвенчались в 1869 году. Родители невесты, известием о том, что их дочь идет под венец, были приятно удивлены. Они уже не чаяли выдать 32-летнюю девицу замуж. Смущала их только разница в возрасте. Жених родился на 3 года позже невесты. Но Ключевский остановил свой выбор именно на ней. Словно почувствовал, что любимая им «Никсочка», так называл он Анисию, внесет в его жизнь покой и гармонию. Первый же год женитьбы у супругов родился сын Борис. Молодой отец в момент появления наследника работал на диссертации, так что Боре в основном занималась заботливая мама. Сын остался в семье единственным ребенком. Но когда умерла сестра Василия Осиповича, Ключевские взяли на воспитание 2 ее детей и любили их как родных. В дом Ключевских часто приходили друзья, коллеги и ученики Василия Осиповича. Их встречала приветливая хозяйка, которую любили все гости. А хозяину даже завидовали, видя, каким уютом окружила его супруга. «Какие идеальные создала ему условия для работы! Бесценная подруга!» – восклицали гости. Василий Осипович был известным человеком. Правда, известности своей не придавал значения. Жил по-простому. Зимой ходил в старой шубе. До Троицы Сергиевой лавры, где он преподавал в духовной академии, добирался по железной дороге в вагоне 3-го класса, хотя давно мог позволить себе собственный экипаж. Ученый не был скупым. Сказывалась привычка жить скромно, приобретенная еще в юности, когда он учился в духовной семинарии. Ключевский, отнюдь не домосед, любил ходить в гости, посещать званые вечера и приемы. Анисия Михайловна мужа никогда не сопровождала, салонная жизнь ее не привлекала. А вот публичные лекции супруга она не пропускала. Скромно сидела в аудитории и наблюдала за Василием Осиповичем, который иногда ронял на пол свои доклады. Страницы разлетались в разные стороны, публика волновалась, а Ключевская успокаивала всех. «Прочтет, он все наизусть помнит». Ей ли было этого не знать, ведь она присутствовала на домашних репетициях супруга, когда он оттачивал каждую фразу лекции. Жили супруги в Замоскворечье, в большой квартире. В комнатах было множество икон. Анисия Михайловна, женщина глубоко верующая, много времени проводила в молитвах. Быт семьи она по желанию мужа устроила просто и скромно. На крашеных полах лежали вязаные половики, на подоконниках пестрели цветы. Мебель покупалась только необходимая, а шкафы обращали на себя внимание тем, что стояли не покрашенные и не отполированные. «Сойдет и так», – сказал Ключевский, и жена с ним согласилась. Согласие – это то, на чем держалась их семья. Супруги были удивительно дружными и настолько привязанными друг к другу, что когда Анисии Михайловны не стало, Василий Осипович, потрясенный и растерявшийся, быстро ушел вслед за ней. Он прожил без нее всего 2 года. И все это время его преследовали воспоминания о том мартовском дне 1909 года, когда супругу привезли домой из храма, где она потеряла сознание и в одночасье скончалась. Спустя 10 месяцев после смерти жены в свет вышел 4-й том курса русской истории, главного научного исследования и любимого детища всей жизни Василия Осиповича. На странице, предваряющей текст, ученый сделал надпись «Памяти Анисии Михайловны Ключевской».
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Миссионер Ольга Лошкарева.
3: Крестилась я в сознательном возрасте, в 23 года, в кафедральном соборе одного из крупных сибирских городов. Как положено, накануне вечером перед божественной литургией исповедовалась, а в воскресенье утром снова на исповедь у батюшки подхожу. Он недоуменно спрашивает: «Вы же вчера вечером исповедовались, случилось что-то?» Отвечаю, опустив глаза в пол, тихим таким голосом: «Да, батюшка, нарушила молитвенное правило». Батюшка улыбнулся и спросил: «А какое у вас молитвенное правило?» И тут, высоко подняв голову, с чувством полного удовлетворения сообщаю: «Каждый день утренние и вечерние молитвы, молитва до и после вкушения пищи, одна глава из Евангелия, две главы из Апостола, а для подготовки к святому причащению добавляю ко всему прочему три канона: покаянный ко Господу, молебный ко Пресвятой Богородице и Ангелу-Хранителю, и также читаю последование ко святому причащению». Широко раскрыв глаза от неподдельного удивления, батюшка констатировал: «Так вы подвиг совершаете?» Я тоже удивилась: «Да? А я думала, все так делают». И тут добрый пастырь задает вопрос: «А разумеете ли вы, что читаете?» И с полной неофитской непосредственностью говорю: «Нет, батюшка, не разумею, конечно». То-то же и оно. Так вы только в скорочтении улучшаться будете. С тех самых пор и началось мое воцерковление. Читая с разумением, многое поражало. Стали явны все мои содеянные грехи. Появилось первое чувство искреннего покаяния, когда от реального понимания совершенных предательств по отношению к сотворившему меня Богу рождается поток слез, мутных, горько-соленых и, кажется, никогда не прекращающихся. И происходит необыкновенное отвращение от той блудной греховной жизни, в которой мне казалось, что все совсем неплохо устроено. Прошло более десятка лет. Теперь мы уже в группах читаем Священное Писание, разбираем толкования святых отцов Церкви, стараемся применять Слово Божие на деле.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек когда-то встречался с таким явлением, как тяжелый взгляд. И это не просто фигура речи. Бывает, иной так взглянет, что и правда, словно бы крепко припечатал тебя к стенке. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться, что же это за такое явление, человеческий взгляд?
2: Светильник тела есть око.
3: Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мипаче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
2: И сия вся приложится вам.
1: В сегодняшнем евангельском чтении можно выделить сразу две темы, которые тесно переплетены между собой. Это светлое око, светлое тело, и инверсия, худое око и темное тело. Затем пространная речь о необходимости выбирать приоритеты. Или жить верой и в духе, или, наоборот, обратим внимание, снова инверсия, жить по плоти, пытаясь все и вся контролировать и выстраивать жизнь только по своим желаниям и интересам, никоим образом даже не пытаясь распознать, чего же хочет сам Господь Бог в данной ситуации. Но при чем здесь тогда взгляд, взор или око, спросит внимательный слушатель. Давайте разбираться. Я хочу зайти в эту тему с необычной стороны. Немного придется потерпеть. В 1919 году австрийский поэт Райнер Мария Рильке в одном из писем сравнивает стихотворение, не поверите, с горным кристаллом. Когда-то, зимой 1912-го, со мною были тишина и уединенность, настоящие, 4-5 месяцев подряд. И это было удивительно. Сейчас же я тоскую лишь об одном — продолжить начатые тогда большие работы. Но для этого нужны та непрерывность длительности и та пронизанность внутренним, которые есть у горной породы внутри горы, когда она собирается с силами, чтобы стать кристаллом. Вы слышите, что он говорит? Пронизанность внутренним, благодаря которому камень становится кристаллом. Как тут не вспомнить про жеоды? Камни с грубой невзрачной оболочкой, внутри которых, если их расколоть или распилить, окажется полость, выстланная кристаллами, кварцем, аметистом, кальцитом и другими. Жеоды часто образуются в пустотах вулканических или осадочных пород, куда потом попадают минеральные растворы и откладывают кристаллы. То есть Рильке абсолютно прав. Действительно, высокое давление и особый состав породы реально могут приводить к тому, что камень как бы прорастает внутрь себя, снаружи оставаясь булыжником, а внутри становясь дивной красоты кристаллом. Понимаете теперь, куда я веду? У каждого из нас два пути. Или оставаться простым булыжником, который и внутри, и снаружи один и тот же. Либо научиться такой степени сосредоточенности внутрь себя о главном, о божественном, что наше око души начнет все больше и больше очищаться от всего наносного, греховного, случайного и постепенно превратиться в самый настоящий, чистейший божественный кристалл. Вот какую интересную мысль предлагает нам сегодняшнее Евангелие. Добрый, не тяжелый взгляд по жизни может быть только у такого человека, у которого внутри уже светится отблесками божественного света его личный кристалл души, который никаким однократным и даже самым неподъемным усилием воли в раз не создать.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Внимательно мы следим за полетом белокрылой чайки, парящей над морем, словно играющей с порывами ветра и грациозно опускающейся на воду, чтобы затем мирно покачиваться в прибрежных волнах. Кажется, морская стихия и чайка созданы друг для друга, потому их так любят изображать художники-маринисты. Но птица, которая крестовидно раскинула белоснежные крылья и реет над морской гладью, это и образ христианской души. Главное для нас – пребывать в Божьей благодати, возносящей сердца над низменными страстями. Главное – не складывать крыльев молитвы. А если и случится опуститься на волны ради исполнения земных обязанностей, то должно держаться на их поверхности, то есть не погружаться умом в житейские треволнения.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит, «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление, молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредство ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем. Дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Бывает так, что на человека обрушивается череда неприятностей. Сначала он пытается бороться, а потом у него попросту не остается духовных сил. Трудные ситуации переживаются гораздо легче, когда есть поддержка со стороны добрых людей. Слава Богу, таких немало. Мне нравится читать истории о сочувствии и взаимопомощи. Как раз одной из них я хочу поделиться с вами. Случай, о котором идет речь, произошел не так давно в Новосибирске. Местная жительница Лилия за сутки помогла бездомному Сергею найти жилье и вернуться к нормальной жизни. Женщина познакомилась с ним на улице, когда Сергей просил у нее мелочь на еду. Она стала расспрашивать мужчину, почему он попал в беду. Сергей рассказал Лилии, что трудился сварщиком и на работе повредил ноги. Пока находился в больнице, родственники обманом выписали его из квартиры. Так мужчина оказался на улице. Денег у Лилии с собой не было, но история бездомного настолько тронула женщину, что ей захотелось сделать для него что-то хорошее. Она решила искать поддержки среди друзей и знакомых. Женщина описала историю Сергея на своей странице в социальной сети и попросила людей поделиться этой информацией с другими. Лилия надеялась, что среди них найдется человек, который сможет помочь бездомному. Так, через знакомых, Лилия вышла на мужчину, который согласился приютить бездомного. Женщина сама привезла Сергея по указанному адресу, а потом принесла ему необходимые лекарства и теплые вещи. Лилия и сейчас иногда навещает своего подопечного. Жизнь Сергея постепенно наладилась, и он снова вернулся к работе сварщиком. Удивительно, как всего лишь один милосердный поступок способен изменить чью-то жизнь в лучшую сторону. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие

Радио «Вера». Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосима Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых Чувашской митрополии, собор святых Удмуртской земли. Сегодня церковь прославляет святых, чье земное служение или подвиг связаны с белорусской землей. В собор включены 79 подвижников веры. История западных русских княжеств неразрывно связана с историей христианства на Руси. Одними из первых приняли они православие и не раз отстаивали право на свою веру в борьбе с чужеземным влиянием. Среди первых

христианских подвижников святитель Мина и епископ Полоцкий, преподобный Мартин Туровский, преподобная Ефросиния, игуменья Полоцкая. В XIV веке Полоцк и Туров попали в зависимость от литовского княжества. Литовский князь Егайло заключил брак с польской королевной с условием принять католичество самому и заставить это сделать всех подданных. Так народ Белой Руси оказался на духовном, церковном и политическом рубеже. Начались гонения на православную веру. В это страшное время подвигами веры и защиты православия в своих землях прославилась святая праведная София, княгиня Слуцкая, преподобный мученик Афанасий, игумен Брестский. В XIX веке Полоцк вновь вошел в состав Российской империи. Но никто не мог и предположить, что передышка будет временной. Новая волна преследований обрушилась на церковь в годы советской власти. В сонме белорусских святых почитаются и новомученики, пострадавшие в 30-50-е годы 20 века. Памяти всех белорусских святых посвящен величественный храм в Гродно. «Все святые, в земле белорусской просиявшие, молите Бога о нас».

0: 1973 году на экраны вышла музыкальная фантастическая комедия «Это веселая планета». В ней прозвучала композиция на музыку Давида Тухманова и стихи Владимира Харитонова «Песня о вечном движении». Ритмичная мелодия, запоминающийся текст и голос Льва Лещенко сразу же сделали ее популярной. Песня подчеркивала главную идею фильма. В постоянной спешке, гонке за прогрессом многим остро чего-то не хватает. Быть может, доброты, умения радоваться простым вещам? По сюжету комедии представители высокоразвитой внеземной цивилизации прилетели на Землю и попали на новогодний карнавал. Там лишенные чувств и эмоций пришельцы узнали, что такое радость, любовь и дружба. Название фильма «Это веселая планета» очень понравилось композитору Давиду Тухманову. В 1974 году он выпустил пластинку, которую так и назвал. В числе 14 композиций в нее, конечно, вошла и песня о вечном движении в исполнении Льва Лещенко.
1: Опять жара, она сменила вьюгу, и солнце раскалилось до бела.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Можно ли христианам хвалиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Оправдившися убо верою...»
3: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
2: Паче примирившися, спасемся в животе Его.
1: Огромное количество русских пословиц говорит о том, что хвалиться нехорошо. От благочестивых «не хвались, лучше Богу помолись», до просторечных «чем хвалился, тем подавился». Похвалу от других еще можно было принимать, да и то не всякую. Но сам человек не должен был хвалиться никак. И дело здесь не только в греховной самонадеянности и понимании того, что обстоятельства нашей жизни зависят не только от нас, но в первую очередь от Бога. Простой человек скорее думал о том, что в случае неудачи он будет опозорен. Все будут смотреть на него и думать: «Ну вот, а ведь как хвалился!» А он стыда не оберется. Поэтому люди хвалились и хвалятся редко. Случается, конечно, но суеверные при этом стучат по дереву, самоуверенные рассчитывают на себя. Но что же делают верующие? Конечно, во-первых, надо помнить, что верующими себя сегодня называют самые разные люди, и далеко не все из них одинаково мыслят и ведут себя. Но те, кто сознательно верит во Христа, вслед за апостолом Павлом могут хвалиться. Но хвалиться не собой, а своей надеждой на Спасителя. То есть в итоге, конечно, хвалиться самим Господом. Причем эта надежда, странным на первый взгляд образом, связана со страданиями и трудностями. Хвалясь возможностью надеяться на Христа, мы можем радоваться тому, что остаемся верны Ему в трудностях. Верны не сами по себе, но в соработничестве с благодатью Божией, которая дана нам. И если, проходя испытания, мы не просто бахвалимся, но действительно проявляем стойкость, из нее приобретаем опыт Божьей помощи, который, в свою очередь, помогает нам надеяться еще больше. Всякий знает, что надежда бывает тверже, если подкрепляется прохождением испытаний. Пока надежда не проверена, она может быть выдумкой. Но верующие знают, и знают именно из опыта, что в трудностях Господь всегда оказывается рядом, если только сам человек желает быть рядом с Ним. Призывая верующих хвалиться Господом, апостол Павел призывает их не бояться опозориться, потому что в этой своей надежде они не будут постыжены и могут полностью довериться Христу. Причем апостол говорит об этом не просто так. Он уверен, что Бог доказал обоснованность нашей надежды. Ему можно верить. Чем доказал? Немногими словами, нелогическими построениями или ссылками на авторитетные источники. Нет. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Причем умер, когда мы были еще грешниками. И это значит, что даже не найдя чем похвалиться в собственной жизни, мы можем хвалиться нашей надеждой. Ведь своей смертью Спаситель доказал, что наши надежды не тщетны и не пустые. Они подтверждены Его любовью, живое присутствие которой мы можем ощутить даже в самые непростые времена.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О прощении обид клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках протоиерей Василий Келеван.
2: Мы в детстве говорили, на обиженных воду возят. Я долго не мог понять, почему на них воду возят. А потом я понял, что обида – это проблема обиженного. Обида – это такая желчь, которая в сердце человека полощет. И именно для себя не надо этого делать, вот ради своего собственного блага. Не надо обижаться. Плюс Господь говорит, прощайте грехи врагам вашим. И больше говорит, молитесь за врагов ваших. А зачем нужно это? Почему Господь так заботливо говорит, нам надо прощать? А потому что есть суд, который нас ждет. И на этом суде будет все пропорционально. Какой мерой мы тут отмерили ближнему, такой и нам. Да, всех нас Господь готовит, чтобы мы вошли туда, где уже никто ни на кого не обижается, где все давным-давно друг друга простили и любят. Туда, ни больше, ни меньше, где все святые. Со святыми упокой, говорим мы. Так вот, там нет никаких обид. А раз мы туда собираемся, значит, надо научиться жить без обид. Надо уже здесь, на земле, приобрести этот опыт, прощать друг друга. Как святые отцы говорят, солнце пусть не зайдет до тех пор, пока ты не примиришься со своим ближним.
0: Актуальная тема.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня священник Антоний Гловацкий, миссионер-музыкант Илья Кухарев и блогер-эксперт по этикету Анни Берг будут размышлять о том, как в современном мире строить отношения до брака.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосима Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых Чувашской митрополии, собор святых Удмуртской земли. Сегодня церковь прославляет святых, чье земное служение или подвиг связаны с Псковской землей. В собор включены 90 угодников Божиих. По преданию, первый православный монастырь возник на Псковской земле еще при равноапостольной княгине Ольге. Долгое время Псков входил в состав Новгородской епархии. В 15 веке Новгород был присоединен к Московскому княжеству, но лишь через 100 лет была образована Псковская епархия. Это было наградой Пскову за героическую оборону города против войск польского короля Стефана Батория. В сонме псковских святых прославлены те, кто стал примером монашеского служения. Это преподобномученики Авраамий и Василий Мирожские и Асаф Снитогорский. В собор вошли святые подвижники Псково-Печерского монастыря, преподобные Иона, Марк, Васса, Лазарь, Корнилий, Симеон и многие другие. Почитают на Псковской земле и родившихся здесь благоверных княгиню Ольгу, крестителя Руси князя Владимира, в крещении Василия. Покровителями Пскова считаются благоверные князь псковский Всеволод, в крещении Гавриил, княгиня-игуменья Евпраксия Псковская. Особо в соборе вспоминаются новомученики и исповедники, духовенство, монахи и миряне, не отступившие от своей веры в годы гонений. Церковь обращается к ним. «Все святые, в земле псковской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Наверняка вы слышали о древнерусском богатыре Евпатии Коловрате. Этот герой стоит в одном ряду с былинными Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем, воинами Пересветом и Ослябей, а еще с Иваном Сусаниным, Мининым и Пожарским, ополченцами войны 1812 года и партизанами Великой Отечественной. Так чем же прославился Евпатий Коловрат? Историки называют его первым русским партизаном. В 13 столетии он поднял народ против монголо-татар, разоривших его родную Рязань. Рязанского богатыря открыл историк и писатель Николай Михайлович Карамзин. Он рассказал о Евпатии на страницах своего многотомного научно-популярного труда «История государства российского». А позже такие историки, как Дмитрий Иловайский, Борис Клосс и Дмитрий Лихачев, выяснили, где искать первоисточник сведений о подвиге Евпатия Коловрата в новгородской первой летописи XIII века. В 15 столетии от нее отделилась и стала самостоятельным произведением «Повесть о разорении Рязани Батыем». Именно из нее мы и узнаем подробности о героическом подвиге Евпатия Коловрата. Рукопись сообщает, что был он одним из вельмож рязанских, то есть состоял на службе у рязанского князя. Евпатий находился по делам служебным в Черниговском княжестве, когда получил весть о том, что к его родной Рязани подошли монголы. «Придоши на рязанскую землю безбожные татарове со царем Батыем», сообщает об этом событии Софийская летопись. С Рязани в декабре 1237 года началось вторжение татаро-монголов на Русь, которое вылилось в более чем 200-летнее иго. Получив тревожные вести, Евпатий Коловрат, вместе с сопровождавшей его малую дружиною, сразу же выехал с Чернигова. Мчался быстро, читаем мы в повести о разорении Рязани Батыем. И все же не успел. Глазам Евпатия предстало страшное зрелище. На месте Рязани осталось лишь пепелище. Можно только догадываться о том, что творилось в душе у Коловрата. Повесть сообщает об этом сдержанно и в то же время красноречиво. Евпатий закричал в горести души своей и разгораясь сердцем. С отрядом в 1700 человек он бросился по пятам войска Батыя, которое, по разным сведениям, насчитывало до 60 тысяч отборных воинов. К Коловрату присоединились рязанцы, которые сумели выжить, спрятавшись в лесах за городом. Преследуя татаро-монголов скрытно, люди Коловрата совершали внезапные нападения. В бою Евпатий проявлял такую силу и неуязвимость, что ханские воины в конце концов стали бить по богатырю из камнеметных орудий. Но даже таким способом одолеть Евпатия удалось с огромным трудом. Повесть гласит, что когда тело витязя принесли Батыю, хан воскликнул: «О, Евпатий Коловрат, здорово ты меня попотчевал с малую своею дружиною. Многих богатырей сильной орды убил, и много войск пало. Если бы у меня такой служил, любил бы его всем сердцем». Историк XIX века Дмитрий Иловайский считал первого русского ополченца и партизана Евпатия Коловрата воплощением русского народного духа. Этот дух – единство перед лицом врага, жертвенной любви к Отечеству и сегодня жив в русском человеке.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек когда-то встречался с таким явлением, как тяжелый взгляд. И это не просто фигура речи. Бывает, иной так взглянет, что и правда, словно бы крепко припечатал тебя к стенке. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться, что же это за такое явление, человеческий взгляд?
2: Светильник телу есть око.
3: Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
2: И сия вся приложится вам.
1: В сегодняшнем евангельском чтении можно выделить сразу две темы, которые тесно переплетены между собой. Это светлое око, светлое тело, и инверсия, худое око и темное тело. Затем пространная речь о необходимости выбирать приоритеты. Или жить верой и в духе, или, наоборот, обратим внимание, снова инверсия, жить по плоти, пытаясь все и вся контролировать и выстраивать жизнь только по своим желаниям и интересам, никоим образом даже не пытаясь распознать, чего же хочет сам Господь Бог в данной ситуации. Но при чем здесь тогда взгляд, взор или око, спросит внимательный слушатель. Давайте разбираться. Я хочу зайти в эту тему с необычной стороны. Немного придется потерпеть. В 1919 году австрийский поэт Райнер Мария Рильке в одном из писем сравнивает стихотворение, не поверите, с горным кристаллом. Когда-то, зимой 1912-го, со мною были тишина и уединенность, настоящие, 4-5 месяцев подряд, и это было удивительно. Сейчас же я тоскую лишь об одном – продолжить начатые тогда большие работы. Но для этого нужны та непрерывность длительности и та пронизанность внутренним, которые есть у горной породы внутри горы, когда она собирается с силами, чтобы стать кристаллом. Вы слышите, что он говорит? Пронизанность внутренним, благодаря которому камень становится кристаллом. Как тут не вспомнить про жеоды? Камни с грубой невзрачной оболочкой, внутри которых, если их расколоть или распилить, окажется полость, выстланная кристаллами, кварцем, аметистом, кальцитом и другими. Жеоды часто образуются в пустотах вулканических или осадочных пород, куда потом попадают минеральные растворы и откладывают кристаллы. То есть Рильке абсолютно прав. Действительно, высокое давление и особый состав породы реально могут приводить к тому, что камень как бы прорастает внутрь себя, снаружи оставаясь булыжником, а внутри становясь дивной красоты кристаллом. Понимаете теперь, куда я веду? У каждого из нас два пути. Или оставаться простым булыжником, который и внутри, и снаружи один и тот же. Либо научиться такой степени сосредоточенности внутрь себя о главном, о божественном, что наше око души начнет все больше и больше очищаться от всего наносного, греховного, случайного и постепенно превратиться в самый настоящий, чистейший божественный кристалл. Вот какую интересную мысль предлагает нам сегодняшнее Евангелие. Добрый, не тяжелый взгляд по жизни может быть только у такого человека, у которого внутри уже светится отблесками божественного света его личный кристалл души, который никаким однократным и даже самым неподъемным усилием воли в раз не создать.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Скатертью дорожка». Наверняка вы слышали такое выражение. В наши дни оно имеет не слишком дружелюбный оттенок. Однако в старину так говорили человеку, который отправлялся в путь. Дороги желали гладкой, как скатерть. Данный образ возник еще и потому, что семьи были многодетными, столы длинными, поэтому и скатерти напоминали дорожку. Традиция благопожелания в русском народе была очень распространена. Сегодня мы используем намного меньше вариантов. Хотя и любим говорить «счастливого пути», «доброго дня», «желать удачи». В старину благопожелания были разнообразными для разных сфер жизни. Использовали их и в отношении детей, на свадьбе, в дальней дороге, в работе. «Беленька мыть» желали во время стирки одежды. «Лебеди на бук» говорили при кипячении белья. Бук – это щелок, водный настой древесной золы. Он использовался во время стирки. Ну а лебеди, как мы знаем, символ чистоты. «Белые лебеди летят», скажут моющему пол в доме. «Ведра на грабли» – пожелание на сенокос. Старинное слово «ведра» означало «ясную погоду без дождя». «Серебро в ведро» адресовали тому, кто носит воду из колодца. А «баску на шов» – пожелание хорошей работы во время шитья. «Баско» – от слова «баский», то есть «красивый». «Путем дороженькой» – говорили, когда провожали в путь. Подобных желательных формул, связанных с разными видами труда, существовало, по подсчетам этнографов, около 100. С приходом в X веке на Русь христианства появилось много пожеланий, которыми православные обмениваются до сих пор. Это не просто пожелание, но скорее благословение, просьба Господу о помощи близким. И в древности, и сегодня мы говорим «Божьей помощи», «Ангела за трапезой», просим покровительства святых отцов и Пресвятой Богородицы. Провожая в дорогу, мы благословляем «С Богом!» А поздравляя с именинами, желаем «Многое и благое лето!» Благопожелания – важнейшая часть нашей культуры, веры, бытовых традиций. Они помогают нам одарить добром ближнего, душевным теплым словом дать ему надежду на лучшее. Всего вам прекрасного. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня, 21 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Дедушка Бугров». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает протоиерей Александр Овчаренко.
2: Эта история произошла с моим товарищем несколько лет назад. Он потерял очень дорогой мобильный телефон. Ну, в таких случаях, по обыкновению, возврат, даже за вознаграждение, ну, почти нереальная вещь. Но мой друг все же решил попробовать. Позвонил на свой телефон, трубку подняли. Мой товарищ просит вернуть, так как телефон ценен записной книжкой, контактами, ну и вообще привык. Понятно, что за хорошее вознаграждение. Новый хозяин, так называемый, ссылается на очень большую занятость, но все же договаривается о встрече. В скором времени она отменяется, так как нашедший человек не может приехать, ссылается на занятость. Ну ладно, что ж поделаешь. Все-таки спустя некоторое время они встречаются. Действительно, человек, нашедший телефон, очень занятой. Он строитель и живет за городом. Мой друг получает свой родной мобильник и задает вполне уместный вопрос: «Что я должен?» Но строитель от этого вопроса просто пришел в недоумение. «Подожди», — говорит он моему товарищу, — «за что должен? Телефон-то твой?» «Мой», — отвечает мой приятель. «Ну так и забирай его». Вот тут пришла очередь удивиться моему другу. Ведь он не рассчитывал на такое, на такой благородный поступок. Они попили вместе кофе и разошлись.
0: Добрые истории. Слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосима Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых Чувашской митрополии, собор святых Удмуртской земли. Сегодня церковь прославляет святых, чье земное служение или подвиг связаны с Санкт-Петербургом. В собор включены 70 святых. Это и общеизвестные небесные покровители города, благоверный князь Александр Невский, блаженная Ксения Петербургская, праведный Иоанн Кронштадтский. Исторически первыми святыми этого края еще до строительства северной столицы были столпы русского монашества преподобные Антоний Дымский, Сергий и Герман Валаамский. Нельзя забывать и о тех святых, которые никогда не были в России, но на их молитвы уповают все жители Петербурга. Это апостолы Петр и Павел, преподобный Исаак Далмацкий. Их имена не исчезали с карты города даже в советские годы. В сонме петербургских угодников Божиих вспоминают и тех, кто совсем недолгое время был связан с епархией. Это сибирские святые Сафроний

и Иннокентий Иркутские. Они в свое время были настоятелями Александра Невской лавры. Это Феофан Затворник, который возглавлял Санкт-Петербургскую духовную академию, и другие. Через память этих святых Петербург словно соединяется со всей Россией, со всем православным миром. В 2000 году в собор петербургских святых вошли святые царственные страстотерпцы, преподобный Серафим Вырицкий и другие новомученики и исповедники. Церковь просит своих небесных заступников. Все святые земли петербургской, молите Бога о нас.

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Вокальная миниатюра Сергея Рахманинова «Вокализ» для голоса и фортепиано длится около 5 минут, но создавалась она на протяжении 3 лет. Первый набросок относится к 1912 году. Однако композитор обращался к этому произведению снова и снова, и даже после того, как оно появилось в печати в 1915 году, работа не прекратилась. Сам жанр вокализа подразумевает пение без слов на одном гласном звуке. Чаще всего вокализы исполняются в качестве вокальных упражнений, но композиция Рахманинова настолько самостоятельна, глубока и одухотворенна, что ее никак нельзя сравнить с упражнением. Правда, певица Антонина Нежданова, которой Сергей Васильевич посвятил свое сочинение, поначалу высказала сожаление об отсутствии текста. «Зачем слова, когда вы своим голосом и исполнением сможете выразить все лучше и значительно больше, чем кто-нибудь словами?» – отвечал ей композитор. Вокализ Рахманинова – это сокровенная, очень трепетная музыка о личном и дорогом. В ее основу положена длинная, постепенно разворачивающаяся мелодия, основанная на одной мелодической интонации. Такие мелодии встречаются в древнерусском богослужебном пении, которое называется знаменным распевом. Рахманинову была близка эта певческая традиция, в которой он не раз черпал вдохновение. Вокализ Сергея Рахманинова в переложении для голоса и оркестра прозвучит в исполнении Натали Дессей и Берлинского симфонического оркестра под управлением Микаэля Шонванта –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Можно ли христианам хвалиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Оправдившись убо верою...»
3: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
2: Паче примирившися, спасемся в животе Его.
1: Огромное количество русских пословиц говорит о том, что хвалиться нехорошо. От благочестивых «не хвались, лучше Богу помолись», до просторечных «чем хвалился, тем подавился». Похвалу от других еще можно было принимать, да и то не всякую. Но сам человек не должен был хвалиться никак. И дело здесь не только в греховной самонадеянности и понимании того, что обстоятельства нашей жизни зависят не только от нас, но в первую очередь от Бога. Простой человек скорее думал о том, что в случае неудачи он будет опозорен. Все будут смотреть на него и думать: «Ну вот, а ведь как хвалился!» А он стыда не оберется. Поэтому люди хвалились и хвалятся редко. Случается, конечно, но суеверные при этом стучат по дереву, самоуверенные рассчитывают на себя. Но что же делают верующие? Конечно, во-первых, надо помнить, что верующими себя сегодня называют самые разные люди, и далеко не все из них одинаково мыслят и ведут себя. Но те, кто сознательно верит во Христа, вслед за апостолом Павлом могут хвалиться. Но хвалиться не собой, а своей надеждой на Спасителя. То есть в итоге, конечно, хвалиться самим Господом. Причем эта надежда, странным на первый взгляд образом, связана со страданиями и трудностями. Хвалясь возможностью надеяться на Христа, мы можем радоваться тому, что остаемся верны Ему в трудностях. Верны не сами по себе, но в соработничестве с благодатью Божией, которая дана нам. И если, проходя испытания, мы не просто бахвалимся, но действительно проявляем стойкость, из нее приобретаем опыт Божьей помощи, который, в свою очередь, помогает нам надеяться еще больше. Всякий знает, что надежда бывает тверже, если подкрепляется прохождением испытаний. Пока надежда не проверена, она может быть выдумкой. Но верующие знают, и знают именно из опыта, что в трудностях Господь всегда оказывается рядом, если только сам человек желает быть рядом с Ним. Призывая верующих хвалиться Господом, апостол Павел призывает их не бояться опозориться, потому что в этой своей надежде они не будут постыжены и могут полностью довериться Христу. Причем апостол говорит об этом не просто так. Он уверен, что Бог доказал обоснованность нашей надежды. Ему можно верить. Чем доказал? Немногими словами, нелогическими построениями или ссылками на авторитетные источники. Нет. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Причем умер, когда мы были еще грешниками. И это значит, что даже не найдя чем похвалиться в собственной жизни, мы можем хвалиться нашей надеждой. Ведь своей смертью Спаситель доказал, что наши надежды не тщетные и не пустые. Они подтверждены Его любовью, живое присутствие которой мы можем ощутить даже в самые непростые времена.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: Последние годы в бытовой лексике часто фигурирует такое модное словечко, как «лайфхак», что с английского дословно переводится как «жизненный взлом», «взлом жизни». Иначе говоря, так называется полезный совет, с помощью которого можно оригинально решить ту или иную проблему. Но не будем уподобляться моде на иностранные слова. Воспользуемся великим и могучим русским языком и переименуем «лайфхак» в обыкновенную житейскую хитрость. У каждого из нас есть свои подобные приемчики. Как красиво завязать галстук, как за час приготовить обед из трех блюд, как заштопать дыру на одежде. Мы с удовольствием делимся своим жизненным опытом и перенимаем опыт других. Вот и я хочу поделиться с вами парой своих хитростей из повседневной жизни. Точнее так, из повседневной духовной жизни. Эти приемы просты и примитивны, но они мне нравятся, потому что еще ни разу меня не подводили. Первый связан с ранним пробуждением по утрам. Дело в том, что я сплю очень крепко, и проснуться по звонку будильника для меня настоящий подвиг. Будильник может трезвонить хоть полчаса, перебудив всех моих домашних и соседей за стенкой. А я в это время продолжаю сладко спать. Поэтому в те дни, когда мне необходимо проснуться очень рано, я начинаю переживать уже накануне. И часто случалось так, что я просыпала работу, важные встречи и даже выезды в другой город. А потом я придумала. В вечерней молитве надо попросить своего ангела-хранителя, чтобы тот меня разбудил. Ведь он всегда рядом, пусть в нужный момент похлопает меня по плечу своим крылом. И знаете что? Теперь, всякий раз после такой договоренности с ангелом, я просыпаюсь точь-в-точь в нужный момент, прекрасно слышу трезвон будильника, а иногда даже чуть раньше положенного времени. Скептики, конечно, могут сказать, что таким образом я создаю себе психологический настрой, активизирую биологические часы или что-нибудь в этом роде. Но я-то знаю правду. Без обращения к ангелу я просыпала сотни раз, а после молитвы к нему – ни одного. Второй мой лайфхак связан с ненормативной лексикой. К сожалению, это бич нашего времени. Выросшая в семье, где все говорят на хорошем литературном языке, учась и работая в окружении людей, которые прекрасно умеют выражать свои мысли и эмоции цензурными словами, я всякий раз испытываю физическое отторжение, слыша грязную речь. Особенно тяжело приходится на улицах, где до тебя то и дело доносятся обрывки чужих разговоров. Ну что же делать? Только одно – бороться с плохим словом хорошим словом. Поэтому, слыша брань, я стараюсь мысленно противостоять ей короткой и всем известной молитвой «Господи, помилуй». Теперь это вошло в привычку. Почему-то мне кажется, что в этом случае дурное воздействие грубого слова нейтрализуется. Вот такие несложные приемы помогают мне решить повседневные проблемы. Наверное, у каждого верующего человека есть свой опыт духовных привычек. Мне кажется, это естественно и правильно, когда вера накрепко вплетена в обыденную жизнь. Можно заниматься домашними делами с молитвой. Можно просить ангела-хранителя поторопить нужный автобус. Можно молиться о том, чтобы комнатные растения росли и цвели, по примеру их собратьев из райского сада. Разные маленькие традиции очень украшают повседневность. А когда они связаны с обращением к Богу, к их внешней атрибутике добавляется еще и духовная глубина. Господь всегда здесь, рядом. Он живой. Он – часть нашей обычной жизни. А с таким спутником ничего не страшно.
0: Частное мнение.

0: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет звонарь, насельник Троицы Сергиевой Лавры, иеродиакон Иоасаф Устюжанинов. Поговорим о традициях колокольного звона и о Лаврской школе звонарей. А в 8 вечера слушайте программу «Исторический час». У нас в студии будет доцент Литературного института имени Горького Сергей Арутюнов. Разговор пойдет о творчестве и непростой судьбе поэта Ярослава Васильевича Смелякова, участвовавшего в Великой Отечественной войне, прошедшего плен, заключение и ссылки.
1: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосиму Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых Чувашской митрополии, собор святых Удмуртской земли. Сегодня церковь прославляет святых, чья земная жизнь и служение связаны с Волгоградской землей. В собор включены 14 угодников Божиих, а сам праздник установлен в 2023 году и совершается в третье воскресенье после Пятидесятницы. В середине 13 века территория современного Волгограда находилась на пути в столицу Золотой Орды. Там располагался город Сарай-Бату. Его несколько раз посещал святой благоверный князь Александр Невский. По преданию, проезжая через Нижневолжские степи, он указал на место, где необходимо создать сторожевую крепость. Последний путь святого князя, отравленного в Золотой Орде, также лежал через эти места. Позже здесь был основан город Царицын, современный Волгоград. Александр Невский был прославлен в соборе волгоградских святых, как и другой праведник, который связан с Золотой Ордой и здешними местами, преподобный Петр Ордынский. Он являлся племянником хана Берке и правнуком Чингисхана, однако принял православие и явил своей жизнью глубокую верность и любовь ко Христу. В XVI веке территория современной Волгоградской области входила в состав Казанской епархии. Первым ее архиепископом был святитель Гурий. Он сыграл ключевую роль в укреплении православия в этих землях. Чествуют в соборе волгоградских святых и благоверных князей Давида и Константина Ярославских, а также князей Михаила Ярославича Тверского и Федора Ростиславича Черного. В сонме волгоградских святых прославлены те, кто стал примером монашеского служения. Это преподобная Арсения Усть-Медведицкая. Матушка была инициатором и организатором строительства храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре, открыла при обители бесплатное женское училище. До наших дней дошли духовные размышления, письма и акафисты, написанные преподобной Арсенией. Особо в соборе упоминаются новомученики и исповедники, чей подвиг пришелся на годы советской власти. Это священномученик Гермоген Долгонев, епископ Тобольский, священноисповедник Виктор Островидов, епископ Глазовский, игумен Владимир Терентьев, пресвитеры Николай Попов и Петр Никотин, преподобномученик Сафроний Несмеянов. Все они явили стойкость веры в период богоборчества. Церковь обращается к ним. Все святые в земле Волгоградской просиявшие. Молите Бога о нас. –

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Может ли неверующий человек писать иконы? Таким вопросом в 30-е годы 20-го столетия задался художник Леонид Успенский. В то время он считал себя атеистом и не скрывал своих убеждений. Успенский утверждал, что написать святой образ может каждый, кто имеет представление об иконописной традиции и у кого есть навыки в живописи. В качестве эксперимента, в подтверждение своих слов, Леонид Александрович начал писать иконы. И произошло чудо. Иконопись пробудила в нем веру, преобразила душу и стала служением всей жизни. Леонид Успенский родился в селе Голосновка Воронежской губернии 8 августа 1902 года. Почти неизвестно, как проходило детство будущего иконописца и богослова. В биографиях он предстает уже 15-летним гимназистом. Проучился он, по его собственным словам, до 1917-го, пока не началось сильное брожение. Успенский оказался в центре этого брожения. Высказывался против церкви и веры. Призывал вступать в Красную армию. Сам Леонид пополнил ее ряды в 1918-м. Воевал на Кавказском фронте. В 1920-м в Крыму попал в плен. Его приговорили к смертной казни. Леонид стоял на краю ямы, под прицелом. Как вдруг появился белогвардейский офицер, он крикнул: «Не стрелять! Разве не видите? Он еще ребенок!» В том же 1920-м вместе с Белой армией Леонид был вынужден эвакуироваться из Крыма в Константинополь, современный Стамбул. Так началась его жизнь в эмиграции. В 1926-м Успенский перебрался во Францию, в Париж. Там Леонид записался на курсы живописи в Парижской русской художественной академии. В ее стенах преподавали тогда выдающиеся русские мастера: Константин Сомов, Николай Мелиотти. У них и учился Успенский. Однажды вечером после занятий он гулял по Парижу. На улице Петель увидел православный храм. Успенский по-прежнему считал себя атеистом, но ощущал дух покинутого отечества и зашел. Вот как он вспоминал об этом случае. Хор пел старинные песнопения. В углу, прямо напротив меня, была икона. Я слышу пение, смотрю на икону. Я просто ошеломлен. С этого момента я стал интересоваться иконописью. Однако это все еще был интерес исследователя. И однажды Леонид заключил с другом пари. Заявил, что напишет образ не хуже тех, что создают церковные художники. Успенский написал икону Божьей Матери. И когда закончил работу, весь его мир словно перевернулся. В парижском православном храме трех святителей Леонид принес покаяние и впервые в жизни причастился святых христовых тайн. Он уверовал. Иконопись стала служением Леонида Успенского Богу и людям. Работал он в стилистике древнерусской иконы, восходящей к творчеству Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. Леонид Александрович расписал иконостас для храма Трехсвятительского подворья в Париже, часовню Покрова Пресвятой Богородицы в Монфор-Ла-Мори, а в 1944 году стал одним из основателей Парижского богословского института святого Дионисия, где преподавал иконопись. Западным студентам приходилось объяснять, что такое русская икона. Поэтому Успенский ввел дополнительную дисциплину – иконологию. Из этих его лекций впоследствии родилась книга «Богословие иконы Православной Церкви», ставшая одним из основополагающих трудов в этой области. В своей работе Успенский объяснял: красота иконы – красота внутренняя, духовная, красота приобщения земного к небесному. Цель иконы – направить всю нашу человеческую природу на путь преображения.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой «Женская оптина». 1925 год. Ольга, старшая дочь из семейства московских купцов Патрикеевых, поступила в Серафимо-Знаменский скит. Приезжая по работе в Москву, она останавливалась у Нины Фроловны, хирурга. Однажды после того, как Нина Фроловна рассталась с Ольгой, поехавшей к себе в Серпухов, ее вызвали в приемный покой Боткинской больницы, где она работала. Там Нина Фроловна, к своему ужасу, видит Ольгу без обеих ног. Распрощавшись с Ниной Фроловной, та попала под трамвай. Пережив такое, Ольга не потеряла сознание. Оперировать Нина Фроловна не могла. Пришлось вызывать другого хирурга. На другой день Ольга сказала: «Видимо, я недостойна своими ногами ходить по земле. Но ведь руки-то Господь оставил мне. Я и перекреститься, и платочек могу сама надеть». Удивительная сила духа. А какое смирение! Ей дали пенсию, комнату. А отец Леонид с Преображенки, ее духовный отец, купил ей колясочку. Целый день, надев деревянные ноги, она сидела на стульчике, читала, пела, а самое главное — не унывала. Я ее навещала. Она была удивительно кроткой и смиренной. Голос.

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Сережа, здравствуй. Вот так приятная неожиданность. Проходи, проходи. Ты на побывку?
2: Здравия желаю, Андрей Борисович. В отпуск отпустили на недельку.
1: Я смотрю, ты уже сержант. Смог, значит, в армии адаптироваться? А помнишь, как переживал перед отправкой?
2: Конечно.
1: Проходи, чайку попьем.
2: Я помню наш с вами последний разговор тогда. Вы меня очень поддержали рассказом о том, как царь Давид умел в самой безвыходной ситуации возложить всю надежду на Бога. Я потом много думал об этом и понял, что меня больше всего в Псалмопевце удивляет как раз его бесстрашие.
1: Бесстрашие? Но почему вдруг именно это качество ты выделил в ряду ярких особенностей души царя Давида?
2: Ну, как я и предполагал, в армии столкнулся со многими испытаниями и со страхом тоже. Иногда я остро завидовал царю Давиду, которому никакая боязнь была неведома.
1: Неведома? Ну, вот тут ты как раз ошибаешься. Псалмопевец испытывал страх и не скрывал этого ни от людей, ни от Бога. Знаешь, как он начинает 63-й псалом?
2: Как? Неужели со слова «боюсь»?
1: Ты практически угадал. В изложении Евгении Бируковой слова Давида звучат так. «Услышь, голос мой Божий, когда молюсь я тебе. От страха перед врагами избавь душу мою». А современный перевод Российского библейского общества еще откровеннее. «Услышь, Божий мой голос, молитву мою. Я боюсь врагов. Мою жизнь спаси. От замысла злобных меня защити. От коварства злодеев».
2: Надо же, как неожиданно. Как же Давиду удавалось справиться со страхом настолько, что он выглядит абсолютно бесстрашным?
1: Наверное, секрет все в том же доверии Богу, о котором мы уже говорили с тобой не раз. Вот послушай, как строчки эти про страх, предваряющие 63-й псалом, звучат в стихотворении Наума Басовского. «Услышь, Господь, мою молитву, и, как всегда, в ответ молчи. Но в час, когда пойду на битву, меня от страха излечи». Давид просил об исцелении от страха и получал его.
2: Андрей Борисович, а известно, что именно заставляло Давида бояться? При каких обстоятельствах был написан 63-й псалом?
1: Точных авторских указаний об этом, к сожалению, нет. Но по содержанию псалма мы можем предположить, что он написан в то время, когда сын Давида Авессалом готовил против него восстание.
2: А что там в псалме написано?
1: Давид жалуется на коварных злодеев Богу. Они наточили язык, как меч. Ядовитая речь у них на тетиве, чтобы невинного из засады стрелять. Внезапно выстрелят, им нечего бояться.
2: То есть речь идет о том времени, когда про Давида просто распускали сплетни? Так чего же он тогда боялся?
1: Ну, Сережа, когда тебя окружают злоречием, это иногда бывает труднее перенести, чем открытое противостояние. Недаром же псалмопевец называет сплетни ядовитыми стрелами, а интриги сравнивает с капканом. Да и в русском языке есть похожая поговорка. Злые языки страшнее пистолета. Да и потом, от злоречивых людей, а тем паче от интриганов, можно ожидать какой угодно подлости. А уж когда речь идет о захвате власти. Мятеж Авессалома еще только вызревал внутри царского дворца, а Давид уже осознавал всю меру опасности, которая ему угрожает.
2: Я знаете еще, чему всегда удивляюсь? Почему люди, тайно планирующие бесчестное дело, часто бывают уверены в своей безнаказанности?
1: Точно, точно! Царь Давид тоже отметил в своем псалме надменную самоуверенность преступников. На злодейство подбадривают друг друга, обсуждают, как поставить капкан. Говорят, кто может заметить нас, разглядеть нами скрытое зло? Обычно так себя ведут те, кто не верит в Бога. Им кажется, что если злодеяние сокрыто от людей, то оно останется безнаказанным.
2: Но ведь это не так.
1: Конечно, не так, Сережа. По слову царя Давида, всякое поползновение злодеев видит тот, кто видит людей насквозь, до самых глубин сердца. И тогда, как там в переводе у Басовского, «уязвит их Бог стрелою, и отвернутся все от них, их языки оружие злое, тогда изранят их самих, и не снесут они удара, и затеряются во мгле, и все поймут, что Божья кара нашла злодеев на земле».
2: Да, и такое облегчение испытываешь, когда правда торжествует. Не злорадство, что противники наказаны, вовсе нет. Это какое-то детское, бескорыстное чувство. Вот как в новогодних представлениях ребятишки так радуются, что Снегурочку удалось спасти, что готовы даже отпустить Бабу-Ягу и прочих злодеев, если те покаются.
1: Да и большинству взрослых, Сережа, дорого торжество правды и в фильмах, и в жизни. Наверное, душа человека действительно по природе христианка. И тот, кто сумел сберечь в себе врожденную верность добру, всю жизнь будет сочувствовать его победе. И когда ликует праведник, у Господа защиту найдя, то вместе с ним торжествуют все чистые сердцем.
2: Наверное, именно это и помогло мне в армии. Андрей Борисович, пора мне бежать. Я еще в церковь хочу зайти. Знаете, прожив полгода в казарме, я по-настоящему понял, какие вы мне все родные.
1: И ты мне, Сережа, очень дорог. Спасибо, что заглянул. Беги и береги себя.
3: Услышь, Боже, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него. И похвалятся все правые сердцем.

0: Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосиму Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых Чувашской митрополии, собор святых Удмуртской земли. Сегодня Церковь вспоминает подвижников, святителей и мучеников, чье земное служение и духовный подвиг связаны с Чувашской землей. В состав собора включены имена 17 угодников Божиих. Несмотря на то, что православная вера распространялась в Чувашии с середины 16-го столетия, одним из первых чувашских святых считается небесный покровитель этой земли, мученик Авраамий Болгарский, живший еще в 13 веке. Авраамий происходил из племени волжских булгар, предков современных чувашей. Он был богатым купцом, много путешествовал и принял святое крещение после посещения русских городов. За проповедь христианства среди соплеменников его подвергли жестоким пыткам и казни четвертованием. Входят в собор архиепископы Гурий и Герман Казанские и епископ Варсонофий Тверской. Более 4,5 века назад они были направлены царем Иваном Грозным в Казань для устроения новой епархии. Эти святители благословили строительство Введенского храма и самого города Чебоксары, столицы Чувашии. Здесь, на берегу Волги, была совершена первая божественная литургия и положено начало христианской миссии. Подвиг верности Христу проявили и святые, служившие в Чувашской земле в 20 веке. 13 человек из собора прославлены церковью как новомученики, пострадавшие за веру в годы политических гонений. Среди них священномученики Адриан Троицкий, Амфилохий Скворцов, Аркадий Добронравов, Василий Покровский, Дмитрий Воскресенский, Емелиан Киреев. В 2007 году была причислена к лику святых преподобномученица Тамара Сацци, игуменья Владимирского женского монастыря в Чебоксарах. В 20-е годы прошлого века, после закрытия обители, матушка Тамара продолжила служение во Владимирской религиозной общине. Из-за доноса о шпионаже игуменья была арестована и вскоре скончалась в исправительно-трудовом лагере. Сегодня церковь просит своих небесных заступников. Все святые в земле Чувашской просиявшие. Молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Что такое алтарь?
4: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через 3 двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшке молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко

0: быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
1: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
2: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которого мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
3: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, что мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
4: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
5: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третье – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой. Когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
6: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Как раз праздновали 150-летие Константина Коровина.
9: Верно, марка юбилейная. Получается, и картине «Москворецкий мост» уже около века?
8: Больше. Она написана в 1914 году.
9: Смотришь, и сердце замирает. Какой прекрасной была столица в те далекие времена.
8: Москва и сейчас хороша. Хотя на картине Константина Коровина она особенно привлекательна. Художник родился и вырос в столице. И на полотне «Москворецкий мост» передал всю свою нежность к родному городу. На душе теплеет, когда видишь эти яркие, чистые, смелые краски, лиловые тени на алых стенах Кремля, красный трамвайчик, изумрудные крыши невысоких купеческих домов.
9: Это ведь Васильевский спуск.
8: Верно. Видите, за домами виднеется храм Василия Блаженного, в честь которого площадь получила свое название.
9: Домов, которые изобразил Коровин, на этом месте сейчас нет.
8: Да, белокаменную купеческую застройку снесли в середине 30-х годов, когда перестраивали Москворецкий мост.
9: С одной стороны, это хорошо. Открылся великолепный вид на собор Василия Блаженного. Но с другой, так жаль старых особняков.
8: Жаль, что и говорить. Та Москва была особой, по-домашнему уютной. И спасибо Константину Коровину за то, что в своей работе он сохранил прежний облик города, его особый дух.
9: Так хочется разглядеть картину Коровина в деталях, увидеть бы ее не на почтовой марке, а в подлиннике.
8: Нет ничего проще. Полотно хранится в историческом музее на Красной площади.
9: Завтра же отправлюсь туда. У меня как раз выходной. Но сначала пройду по Москворецкому мосту, постою на Васильевском спуске. Как вы думаете, хорошая идея?
8: Замечательно. Это будет маленькое путешествие не только в пространстве, но и во времени. Из современной столицы в старинную, ту, которую с любовью запечатлел Константин Коровин на картине «Москворецкий мост». А марку с изображением этого полотна я куплю. Подарю ее имениннику и перескажу нашу увлекательную беседу.
7: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Нет греха, который преодолел бы Божьей милости.
1: Это утверждение принадлежит святителю Кириллу, епископу города Туров. Сегодня это территория Гомельской области Республики Беларусь. Содержится оно в произведении «Притча о человеческой душе и теле», написанном во второй половине XII века. Любвеобильный Бог, по мысли святителя, принимает всякого кающегося грешника. «Не отчаемся, не усомнимся», — пишет он, «но покаянием постучимся в Божьи врата, пока не откроет нам райские двери». «Не ложно», — сказал Господь, — «постучитесь, и откроется вам. Ищите и обрящите, просите, и дастся вам».
0: Цитата дня.

Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Итальянка Анжелика Карпифаве – всемирно известный исследователь русской культуры и духовных традиций, профессор истории Русской Православной Церкви Болонского университета. В 1997 году в России она впервые встретилась с патриархом московским и всея Руси Алексием II и была поражена тому, с какой отеческой любовью встретил ее святейший. Как вспоминала сама Анжелика Карпифаве, она оказалась в обществе человека необыкновенной духовной силы, чьи слова, обращенные к ней, были полны утешения и надежды. На протяжении последующих лет исследовательница еще несколько раз встречалась и беседовала с патриархом. Результатом этих встреч стала книга «Святейший патриарх Алексий II. Беседы о церкви в мире». В сборник вошли разносторонние интервью с патриархом, биография святейшего, а также обзор истории Русской Православной Церкви, начиная с Октябрьского переворота 1917 года и до вступления Алексея II на патриарший престол. Беседы с патриархом Алексеем II, безусловно, стержень сборника. Динамичные, насыщенные, актуальные, они охватывают весьма широкий круг проблем и вопросов. Свобода слова, глобализация, международные отношения – семья в 21 веке и, конечно, роль и место церкви в стремительно меняющемся современном обществе. Подчеркивая, что церковь Христова вне политики, патриарх Алексей II тем не менее отмечает, что в любой ситуации долг церкви – миротворчество. И что бы ни происходило, никто и никогда не сможет ввергнуть людей в отчаяние и лишить надежды, если сердца их будут открыты Господу. В беседах с Анжеликой Карпифаве патриарх Алексей II вспоминает о своей семье. Он рассказывает, что с глубоко верующими родителями его объединяли не только узы кровного родства, но и сердечная дружба и любовь. И выражает мнение, что в наше время особенно важно сохранять духовную атмосферу домашнего очага и воспитывать детей в православных традициях. Иногда разговор автора книги с патриархом Алексеем II переходит на весьма неожиданные темы. Например, собеседники говорят о животных. И святейший признается, что очень любит собак. Вспоминает, что всю жизнь с самого детства собаки жили в его доме. И даже рассказывает о своем любимом питомце – псе по кличке Чижик. Звучат и философские вопросы. Например, можно ли изменить мир? Святейший мудро отвечает, что если хочешь изменить мир в лучшую сторону, если что-то не нравится в окружающем обществе и людях, то в первую очередь нужно начать изменения с самого себя. Возможность беседовать с патриархом Алексеем II Анжелика Карпифаве называет не просто большой честью и привилегией, а самым настоящим даром Божьим, которым она поделилась с читателями на страницах своей книги «Беседы о церкви в мире». С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса –

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. С детства Настя увлекалась фотографией. В 23 года девушка стала фотографом и оператором Московского театра кукол. Ни одно крупное событие театра не проходило без ее участия. Прошлой осенью Настя спешила на премьеру спектакля в Москву из «Орла». С мужем они решили воспользоваться попутным автомобилем. На трассе машина попала в аварию. Муж Насти, Павел, получил сотрясение мозга. Водитель – легкую травму. Весь удар пришелся на девушку. Настя сломала позвоночник. Месяц она провела в реанимации и перенесла 4 операции. Спустя полгода после аварии Настя по-прежнему не может двигаться самостоятельно, не встает и переворачивается только при поддержке близких. Принять новые условия после активного образа жизни девушке непросто. «Я часто была в путешествиях и поездках, любила походы. Сейчас я только лежу, иногда рисую и читаю книги», — говорит Настя. Девушка надеется, что после новой реабилитации она снова сможет ходить. Принять Настю готовы в Московском центре преодоления. Он специализируется на восстановлении после тяжелых травм. Но оплатить такую реабилитацию семья Насти не может. Супруг Павел трудится на двух работах, чтобы закрыть кредит, взятый на предыдущую реабилитацию. Немалая часть средств уходит на пеленки и лекарства для девушки. «Мне 23 года, мужу 22. Мы даже не успели пожить в статусе семьи. Я очень хочу, чтобы мы воплотили все свои мечты», — говорит Настя. Первый год после травмы считается самым важным в реабилитационном процессе. Подарить Насте возможность восстановиться и вернуться к обычной жизни вы можете на сайте православного портала «Милосердие». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры».
1: В центре Липецка есть старинный район «Малые студенки Липские». Именно отсюда началось развитие города в 17 веке, когда здешние земли стали частью Белгородской засечной черты. Так называлась линия обороны южных рубежей России. Одним из первых зданий в Студенках была деревянная церковь Рождества Христова. В конце 18-го столетия горожане решили возвести на смену маленькому храму каменный собор. Слобода к этому времени разрослась и получила статус города с названием Липецк. Строительство храма завершилось в 1803 году, но осветить его не успели. В городе случился страшный пожар, в котором здание серьезно пострадало. Потребовалось еще несколько лет, чтобы придать соборной церкви должное благолепие. В 1807 году в ее центральном рождественском пределе состоялось первое богослужение. Спустя 28 лет к храму пристроили пятиярусную 60-метровую колокольню. С основным помещением ее соединила просторная трапезная. В ней разместились еще два алтаря в честь Смоленской иконы Божьей Матери и воздвижение креста Господня. Величественный облик собора стал визитной карточкой Липецка. Символом города церковь оставалась даже будучи музеем в советское время. С 1991 года под сводами рождественского храма вновь совершаются богослужения.
2: Радио «Вера» в Липецке можно слушать на частоте 97,9 FM. Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
3: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
2: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
3: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
2: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
3: Сумма, которую нужно собрать – 1 410 000 рублей.
2: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Можно ли христианам хвалиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «Оправдившися убо верою».
6: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, Может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
5: Паче примирившися, спасемся в животе Его.
4: Огромное количество русских пословиц говорит о том, что хвалиться нехорошо. От благочестивых «не хвались, лучше Богу помолись», до просторечных «чем хвалился, тем подавился». Похвалу от других еще можно было принимать, да и то не всякую. Но сам человек не должен был хвалиться никак. И дело здесь не только в греховной самонадеянности и понимании того, что обстоятельства нашей жизни зависят не только от нас, но в первую очередь от Бога. Простой человек скорее думал о том, что в случае неудачи он будет опозорен. Все будут смотреть на него и думать: «Ну вот, а ведь как хвалился!» А он стыда не оберется. Поэтому люди хвалились и хвалятся редко. Случается, конечно, но суеверные при этом стучат по дереву, самоуверенные рассчитывают на себя. Но что же делают верующие? Конечно, во-первых, надо помнить, что верующими себя сегодня называют самые разные люди, и далеко не все из них одинаково мыслят и ведут себя. Но те, кто сознательно верит во Христа, вслед за апостолом Павлом могут хвалиться. Но хвалиться не собой, а своей надеждой на Спасителя. То есть в итоге, конечно, хвалиться самим Господом. Причем эта надежда, странным на первый взгляд образом, связана со страданиями и трудностями. Хвалясь возможностью надеяться на Христа, мы можем радоваться тому, что остаемся верны Ему в трудностях. Верны не сами по себе, но в соработничестве с благодатью Божией, которая дана нам. И если, проходя испытания, мы не просто бахвалимся, но действительно проявляем стойкость, из нее приобретаем опыт Божьей помощи, который, в свою очередь, помогает нам надеяться еще больше. Всякий знает, что надежда бывает тверже, если подкрепляется прохождением испытаний. Пока надежда не проверена, она может быть выдумкой. Но верующие знают, и знают именно из опыта, что в трудностях Господь всегда оказывается рядом, если только сам человек желает быть рядом с Ним. Призывая верующих хвалиться Господом, апостол Павел призывает их не бояться опозориться, потому что в этой своей надежде они не будут постыжены и могут полностью довериться Христу. Причем апостол говорит об этом не просто так. Он уверен, что Бог доказал обоснованность нашей надежды. Ему можно верить. Чем доказал? Немногими словами, нелогическими построениями или ссылками на авторитетные источники. Нет. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Причем умер, когда мы были еще грешниками. И это значит, что даже не найдя чем похвалиться в собственной жизни, мы можем хвалиться нашей надеждой. Ведь своей смертью Спаситель доказал, что наши надежды не тщетные и не пустые. Они подтверждены Его любовью, живое присутствие которой мы можем ощутить даже в самые непростые времена.
0: Апостольские чтения.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: В восточной части города Череповец, на высоком берегу Шексны, раскинулся парк «Макаринская роща». В центре этого уютного зеленого уголка возвышается кафедральный собор, посвященный преподобным Афанасию и Феодосию Череповецким, святым, которые считаются основателями города. Именно они создали в XIV веке монастырь в честь Воскресения Христова. Вокруг этой обители и образовался Череповец. Воскресенский монастырь упразднила Екатерина II в середине XVIII века. Храмы на монастырской территории, а их было два, стали приходскими. Троицкий уничтожили безбожники в советское время, а главный, Воскресенский, сохранился. Во второй половине XX века он оставался единственным действующим в Череповце. Под спудом Воскресенской церкви почивали мощи преподобных Феодосия и Афанасия. Верующие хранили молитвенную память об основателях и небесных покровителях города. В 1992 году, когда атеистический морок в стране развеялся, перед храмом Воскресения на Соборной горке установили памятник святым подвижникам XIV века. В 2006 горожане решили поставить в Макаринской роще посвященный им храм. На месте будущей церкви установили поклонный крест. С января следующего года перед ним каждые две недели по воскресеньям служили молебны преподобным Феодосию и Афанасию. Еще через год в Череповце учредили благотворительный фонд, куда и простые жители, и организации перечисляли деньги на строительство. 30 мая 2009 состоялась закладка камня в основании храма, а спустя еще два года над зданием уже сияли купола с крестами. Сегодня в соборе Афанасия и Феодосия Череповецких каждый день совершаются богослужения. После службы отрадно прогуляться по тенистым аллеям Макаринской рощи и спуститься к Шексне. Красота их природы помогает сохранить молитвенный настрой.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Человек все в состоянии понять. И как трепещет эфир, и что на солнце происходит. А как другой человек может иначе сморкаться, чем он сморкается, это он понять не в состоянии. Иван Тургенев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний архимандрита Афанасия Нечаева «Старый Валаам», 1925 год. В Каневском скиту обитал отшельником старец, отец Николай. Там я часто бывал. Как только увидел нас с отцом Исаакием, отец Николай замахал ручкой, заманил к себе и сейчас же без всяких разговоров принялся ставить самовар. Весь так и преобразился старец во внимание к нам, так и загорелся весь какой-то вдохновенной услужливостью. И главное, без слов, только улыбается и услужает. Но так охотно, так от всего сердца, как будто пришел к нему самый драгоценный гость. Разве только Авраам встречал так трех странников. Сначала я подумал, что такая его предупредительность относится к отцу Исаакию, как к начальствующему в монастыре. Но потом сообразил, что отец Исаакий живет с ним всегда рядом. А значит, это гостеприимство относилось именно ко мне, самому малому послушнику. И поразился я несказанно. Никто еще в жизни не встречал меня так. Ни отец, ни даже мать. И сразу почувствовал я, как ко многому обязывает меня такое отношение. Как внутренне это меня преобразует. Я и сам на себя начинаю глядеть с почтительностью, почти с благоговением. Так благоговение старца ко мне передалось тотчас мне. Так одним только своим обращением, как с ангелом, старец сделал меня уже другим человеком. Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. В 2007 году в Русской Православной Церкви появился новый праздник – День памяти всех британских и ирландских святых. Его отмечают летом, в третье воскресенье после Дня Святой Троицы. Так постановил Священный Синод нашей Церкви с учетом сложившейся традиции после Троицыного дня совершать празднование святых того или иного региона. Благодаря появлению нового праздника в собор святых, почитаемых нашей Церковью, были включены древние христианские подвижники, жившие на территории Великобритании и Ирландии до отпадения западных христиан от общения с православием, то есть до середины XI века. К примеру, теперь православным святым считается знаменитый Патрик, епископ и просветитель Ирландии. Кстати, православие сегодня – самая, так сказать, быстро растущая религия в Ирландии. Православных христиан, по данным 2016 года, здесь около 100 тысяч человек. Почитается православными сегодня и великая ирландская святая Бригитта Килдарская. Ее ирландцы считают покровительницей своей страны ничуть не меньше святого Патрика. Бригитта жила на рубеже 5-6 веков и прославилась как монахиня-подвижница, а также основательница большого количества монастырей, благодаря которым христианство активно распространялось по территории Ирландии. Основным регионом служения святой Бригитты было нынешнее графство Килдер на востоке страны. Влияние Бригитты на христианскую жизнь ирландцев настолько велико, что местные художники до сих пор изображают ее с посохом епископа в руках. В течение жизни святая совершила множество дел милосердия, поэтому ирландцы почитают ее и как милосердную святую, по молитвам которой происходят многочисленные чудеса. Если символом святого Патрика является зеленый трилистник, то святую Бригитту принято на православных иконах изображать с крестом в руках. Причем крест имеет особую форму. В центре его находится плетеный квадрат, из которого крестообразно исходят 4 закругленных луча. По преданию, первый подобный крест сплела из тростника сама Бригитта. Его она вложила в руки своего умиравшего отца, который после этого подарка принял крещение. Интересно, что до того крест подобной формы считался языческим знаком солнца, но благодаря святой стал христианским символом. Сами ирландцы, православные в том числе, с удовольствием плетут крест святой Бригитты. Крест святой Бригитты в Ирландии принято помещать над входной дверью как символ покровительства и защиты святой. Крест, изготовленный из тростника или вереска, висит над входом в дом или квартиру в течение года и обновляется к общенациональному Дню памяти святой Бригитты, который празднуется в Ирландии 1 февраля. И хотя это не церковный, а просто государственный праздник, православные ирландцы стараются соблюсти, как и прочие жители страны, и традицию обновления креста, и еще один не менее древний обычай – подражать святой Бригитте в делах милосердия. В день общенародного праздника каждый ирландец старается сделать что-нибудь доброе, оказать помощь нуждающимся, то есть поступить так, как поступила бы святая Бригитта. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о святой Бригитте Ирландской и кресте особой формы, связанной с историей ее жизни.

тщеславие. В эфире радио «Вера».

Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосиму Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых Чувашской митрополии.

0: и создавал в Удмуртии общество трезвости. Святитель Виктор Островидов, епископ Глазовский, противостоявший движению обновленцев и скончавшийся в ссылке, чествуют сегодня в сонме удмуртских святых и родившегося на этой земле священномученика епископа Мефодия Красноперова. В 1921 году, во время крестьянского восстания в Западной Сибири, красноармейцы убили владыку, когда он вышел на площадь со словом примирения. Также в сонме удмуртских праведников вспоминают священномученика епископа Анисима Пылаева, служившего на Воткинской кафедре. В эпоху гонений на церковь в 20 веке свой подвиг веры явили и удмуртские праведники, которые служили в сане священников. Это пресвитеры Алексей Канцеров, Анатолий Левицкий, Иоанн Глазков, Косма Коротких, Леонид Никольский, Михаил Тихоницкий и Николай Чернышов. Их пример укрепил в вере многих мирян. Одна из них – дочь священномученика Николая Чернышова, мученица Варвара Чернышова. Девушка сознательно не выходила замуж, решив посвятить себя Богу. В 1918 году, во время восстания жителей города Воткинска против советской власти, Варвара служила сестрой милосердия, ухаживала за ранеными, которые пострадали от столкновений с большевиками. После того, как священника Николая Чернышова арестовали, дочь добровольно последовала за ним. При расстреле отца Варвара бросилась к нему и крепко обхватила. Их так и расстреляли вместе. Протоиерей Николай Чернышов и его дочь Варвара были причислены к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской в 2018 году. Церковь обращается к ним. Все святые в земле удмуртской просиявшие. Молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И, сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе третьего миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало,

0: а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Асия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам три степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только две степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии – растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Вот как повествуется об этом в древнем новгородском сказании.
3: В полночную пору старик Пономарь, войдя за церковной потребой в алтарь, узрел, как внезапно в волнах фимиама, наполнивших церковь при блеске свечей, раскрылась гробница отца Варлаама. И Божий угодник в сиянии лучей восстал с омраченным печалью ликом и, пав на колени в волненье великом, со скорбью слезной мольбы возносил к Царице Небесной и Господу сил.
2: Преподобный Варлаам явился Тарасию, чтобы предупредить о бедствиях, грозящих великому Новгороду. Варлаам велит Пономарю подняться на колокольню, и тот увидел, как река Ильмень вдруг вышла из берегов, и вода подступает к Новгороду. В испуге Тарасий возвратился в храм и рассказал о страшном видении преподобному Варлааму.
3: «И рек преподобный ему с добротой, моленьем пречистой владычицы Девы, Господь от потопа избавил наш град, но он посылает 3 лета подряд на жителей язву и мор в наказанье, рече бо он сам словами Писания, на чем тя застану, в том буду судить». И снова пытаясь Творца умолить, скорбя о грешивших, душою незлобной, повергся на землю в слезах преподобный. Он долго молился.
2: святой Варлаам Хутонский не только предупреждает Тарасия о грядущих бедствиях, призывая новгородцев к покаянию. Святой старец сам много часов подряд со слезами молится, чтобы Пресвятая Богородица умолила Господа отвести от Новгорода потоп, мор, а через 3 года еще и опустошительный пожар. И преподобный Варлаам успокаивается только тогда, когда понимает, что его молитвы услышаны.
3: Погасли лампады, струи фимиама исчезли, и бледною искрой горя на небе уже занималась заря. Когда Пономарь возвратился из храма, и братье поведал в волнении он о том, как молитвой святого могучей от гибели страшной, грозы неминучей, но в город великий навеки спасен.
2: В древнем новгородском сказании святой Варлаам Хутонский предстает как небесный покровитель и защитник Новгорода. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Хотя клевета человеческая и тяжела для перенесения ее, как терновый венец, но она полезна для наших душ, ибо она очищает тайные наши грехи. Иеросхимонах Иероним Соломенцев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Вечером самое время задаться вопросом: каким был день? Радостным или печальным? Посеяли ли мы сегодня что-то доброе и есть ли плоды? Джой, героиня романа «Запутанная паутина», написанного канадской писательницей Люси Монтгомери, из двух этих вопросов задается только первым. С самого раннего детства девочка завела обычай коллекционировать счастье. День выдался радостным, значит, вечером Джой опустит в кувшин горсть лепестков. Но однажды героиня спрашивает себя: а стоит ли делать этот кувшин средоточием жизни? Вот он наполнен почти доверху. Чем? Сухими лепестками. Лепестки бесспорно красивы, нежны, многоцветны. Но они не прорастут. Никогда они не принесут плода. Жизнь, золотка, она ведь не для того, чтобы только собирать. Нужно, милая, сеять. Вспоминает Джой слова своей бабушки. Сейте каждый день добродетели исполнением евангельских заповедей. А вечером смотрите, сколько пшеницы собрали вы, а плевелы, то есть сорняки, очищайте покаянием, советовал преподобный Макарий Оптинский, известный русский святой XIX столетия. Героиня романа «Запутанная паутина» решает поступать именно так. «Нельзя жить только ради того, чтобы накопить побольше счастливых воспоминаний», — думает она. «Лучше сеять добрые слова, мысли, дела. Они дадут плод».
0: Прочтение. Размышления о литературе. Слушаете радио «Вера».

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек когда-то встречался с таким явлением, как тяжелый взгляд. И это не просто фигура речи. Бывает, иной так взглянет, что и правда, словно бы крепко припечатал тебя к стенке. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться, что же это за такое явление, человеческий взгляд?
5: Светильник телу есть око.
6: Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
5: И сия вся приложится вам.
4: В сегодняшнем евангельском чтении можно выделить сразу две темы, которые тесно переплетены между собой. Это светлое око, светлое тело, и инверсия, худое око и темное тело. Затем пространная речь о необходимости выбирать приоритеты. Или жить верой и в духе, или, наоборот, обратим внимание, снова инверсия, жить по плоти, пытаясь все и вся контролировать и выстраивать жизнь только по своим желаниям и интересам, никоим образом даже не пытаясь распознать, чего же хочет сам Господь Бог в данной ситуации. Но при чем здесь тогда взгляд, взор или око, спросит внимательный слушатель. Давайте разбираться. Я хочу зайти в эту тему с необычной стороны. Немного придется потерпеть. В 1919 году австрийский поэт Райнер Мария Рильке в одном из писем сравнивает стихотворение, не поверите, с горным кристаллом. Когда-то, зимой 1912-го, со мною были тишина и уединенность, настоящие, 4-5 месяцев подряд, и это было удивительно. Сейчас же я тоскую лишь об одном – продолжить начатые тогда большие работы. Но для этого нужны та непрерывность длительности и та пронизанность внутренним, которые есть у горной породы внутри горы, когда она собирается с силами, чтобы стать кристаллом. Вы слышите, что он говорит? Пронизанность внутренним, благодаря которому камень становится кристаллом. Как тут не вспомнить про жеоды? Камни с грубой невзрачной оболочкой, внутри которых, если их расколоть или распилить, окажется полость, выстланная кристаллами, кварцем, аметистом, кальцитом и другими. Жеоды часто образуются в пустотах вулканических или осадочных пород, куда потом попадают минеральные растворы и откладывают кристаллы. То есть Рильке абсолютно прав. Действительно, высокое давление и особый состав породы реально могут приводить к тому, что камень как бы прорастает внутрь себя, снаружи оставаясь булыжником, а внутри становясь дивной красоты кристаллом. Понимаете теперь, куда я веду? У каждого из нас два пути. Или оставаться простым булыжником, который и внутри, и снаружи один и тот же. Либо научиться такой степени сосредоточенности внутрь себя о главном, о божественном, что наше око души начнет все больше и больше очищаться от всего наносного, греховного, случайного и постепенно превратиться в самый настоящий, чистейший божественный кристалл. Вот какую интересную мысль предлагает нам сегодняшнее Евангелие. Добрый, не тяжелый взгляд по жизни может быть только у такого человека, у которого внутри уже светится отблесками божественного света его личный кристалл души, который никаким однократным и даже самым неподъемным усилием воли в раз не создать.
7: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Шла Вторая мировая война. Жители оккупированных Афин редко выходили из своих домов. Передвигаться по городу было небезопасно. Именно в это время в город приехал афонский монах Порфирий. Он навещал горожан, поддерживая и утешая их в трудное время. Однажды его пригласили к больной женщине. Монах шел по пустынной безлюдной улице и вдруг услышал сдавленный крик. Отец Порфирий увидел, как немецкий солдат тащил в подворотню юную девушку с явным намерением обесчестить ее. Сердце отца Порфирия сжалось от боли. Мысленно прося Господа помочь несчастной, он пошел прямо на немца. Монах молился так горячо, что воздел руки к небу. Увидев священника с поднятыми в молитвенном жесте руками, немец опешил. Такого он точно не ожидал. Словно повинуясь какой-то высшей силе, немец отпустил девушку и сам удалился на почтительное расстояние. Вооруженный до зубов солдат почувствовал, что оружие, которым обладает этот афонский монах, искренняя, идущая от самого сердца молитва, превосходит по силе его военный арсенал. Господь оставил нам великий дар – право общаться с Ним в молитве. Где бы и в каких обстоятельствах мы ни находились, мы можем обращаться к Богу. И Он всегда готов со вниманием выслушать нас и дать нам просимое, лишь бы оно было на пользу нам и нашим ближним, говорил отец Порфирий. Сам он молился даже за тех, кого не знал и никогда не видел. Недаром его называют великим святым нашего времени, преподобным Порфирием Ковсоколевитом.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера».
1: Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную Ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

Радио «Вера». Светлое радио. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Книга пророка Исаии.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из воспоминаний писателя Бориса Зайцева. Сыновья Александра II, Александр и Владимир, в 1862 году ехали в Москву. Воспитатель великих князей записал в дневнике: «Мы обедали на Спировской станции. Обед был замечателен тем, что с нас запросили неимоверную цену – 360 рублей. А буквально через три дня они попали в совершенно иную гастрономическую ситуацию. Обед заказан был в гостинице, находящейся неподалеку от монастыря. Простые щи, каша и жаркое показались великим князьям очень вкусными, а всего более понравилось то, что запросили с нас за все это не более 6 рублей 50 копеек. Это показалось нам очень скромным». Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Однажды со мной случилась история, и забавная, и тревожная одновременно, которая напомнила, что Господь может все исправить в нашей жизни, даже если кажется, что выхода нет. Как-то за несколько дней до Пасхи я делала уборку дома и вышла на балкон. И не заметила, как дверь захлопнулась. Не до конца, осталась совсем маленькая щель, буквально в пару миллиметров. Но защелка сработала, и открыть ее снаружи было невозможно. Дома никого, вернуться не скоро. На улице апрель, а я в легкой одежде. Сначала просто растерялась, даже стало смешно от того, в какую нелепую ситуацию я попала. Попробовала открыть дверь, не получается. Перелезть с балкона опасно, позвать на помощь – никого рядом. И мобильный телефон, увы, остался в комнате. Прошло достаточно времени, я стала замерзать и уже отчаялась выбраться из так называемого заключения. Тогда я начала молиться, прося Господа вызволить меня. И вдруг заметила – снизу к балкону тянется виноградная лоза. Я дотянулась до нее, отломила тонкий сухой прутик и осторожно просунула его в эту крошечную щель. Он оказался тонким и при этом достаточно крепким, чтобы получилось поддеть защелку. Дверь открылась. Сколько счастья я в тот момент испытала. Воистину, Господь может все. Об этом событии я часто вспоминаю накануне Пасхи. А еще, когда в храме с хором мы поем тропарь под названием «Камени запечатану от иудей», так называемый «воскресный тропарь первого гласа». Воскресные тропари – это краткие богослужебные песнопения, которые прославляют воскресение Христова. Всего их 8 по числу гласов или напевов, предусмотренных богослужебным уставом. Они отличаются между собой мелодией и текстом, сменяют друг друга от недели к неделе, то есть от воскресения к воскресению, и так и именуются «воскресный тропарь первого гласа», «воскресный тропарь второго гласа» и так далее до 8. Тропарь «Камени запечатану от иудей» первого гласа. Он рассказывает о том, как после распятия Христа его положили в пещеру, вход в которую привалили огромным камнем. Возле гробницы поставили стражу. Власти ожидали, что кто-то из учеников Спасителя может тайно забрать его тело и сказать, что он воскрес. Казалось бы, вход в нее закрыт буквально намертво. Но Господу возможно все. Сын Божий воскрес из мертвых вопреки всем человеческим стараниям контролировать происходящее. Давайте поразмышляем над текстом воскресного тропаря первого гласа и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Первая часть молитвы в переводе на русский язык звучит так. «Хотя камень был опечатан иудеями, и воины стерегли пречистое тело Твое, воскрес Ты в третий день, Спаситель, даруя миру жизнь». Вот как этот фрагмент звучит по-церковнославянски. «Камени запечатану от иудей, и воинам, стригущим пречистое тело Твое, воскресл еси тридневный спаси, даруй ей мирови жизнь». Давайте послушаем первую часть «Воскресного тропаря».

0: Вторая часть «Воскресного тропаря первого гласа» описывает то, как ангельский мир прославляет Господа, человеколюбца. Вот как она звучит в переводе на русский язык. «Потому силы небесные взывали к Тебе, податель жизни. Слава воскресению Твоему, Христос, слава Царству Твоему, слава промыслу Твоему, единый человеколюбец». По-церковно-славянски второй фрагмент тропаря звучит так. «Сего ради силы небесные, вопияхути жизнодавче. Слава воскресению Твоему, Христе, слава Царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едине человеколюбче». Послушаем вторую часть тропаря.
1: Сего

Каждый раз, когда мы с хором поем «Воскресный тропарь первого гласа», я вспоминаю ту историю на балконе и думаю, для Бога нет закрытых дверей и нет ничего невозможного. Да, иногда случаются, кажется, безвыходные ситуации, но Господь с нами и в этой жизни, и в будущей. Давайте послушаем «Воскресный тропарь первого гласа» полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосима Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых Чувашской митрополии, собор святых Удмуртской земли. Великомученик Феодор Стратилат жил на рубеже 3-4 веков. Он был родом из города Евхаит в Малой Азии. Храбрость Феодора стала известна многим после того, как он убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях Евхаита. Змей держал в страхе всю округу. Феодор, вооружившись мечом и молитвой ко Господу, победил его. За отвагу его назначили военачальником, или по-гречески «стратилатом», в городе Гераклеи. Он сочетал свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди местных жителей. Горячая убежденность Феодора, подкрепленная личным примером христианской жизни, многих привела ко Христу. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. Феодор пострадал за веру в 319 году, когда свое преследование христиан начал император Ликиний. По преданию, Феодор пообещал императору принести жертвы богам, а для этого попросил собрать в Гераклее все их золотые и серебряные изваяния. Когда желание это было исполнено, Феодор разбил статуи на куски и раздал серебро и золото нищим. Защищая своего военачальника, горожане восстали против солдат императора. Но Стратилат добровольно отдал себя в руки мучителей. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет великомученика Феодора Стратилата и просит святого: «Великомученик Феодор, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Маковский изобразил художника в процессе работы.
2: Он так сосредоточенно расписывает стену, по очертаниям будущая фреска напоминает Архангела Михаила. А на втором плане, через арочный проем, открывается вид на город с высоты птичьего полета. То есть иконописец работает не просто в храме, а на высокой колокольне?
1: Ты верно подметила. Это интересное композиционное решение. Маковский изобразил героя наверху, тем самым подняв его над миром в прямом и в переносном смысле. Иконописец физически находится на высоте, а в мыслях погружен в работу над образом из мира небесного.
2: Глядя на картину Маковского, ощущаешь себя свидетелем этого таинства – создания святого образа.
1: Проникнуться настроением полотна помогают сдержанные цвета, которые выбрал художник – серый, пепельный, охристый, зеленый. Эта палитра сосредотачивает внимание на самом иконописце и лике, который он пишет.
2: Интересно, Маковский пробовал себя в иконописи?
1: О, не просто пробовал. Он принимал участие в росписи храма Христа Спасителя в Москве. Его кисти принадлежат иконы и фрески,

0: церквях в Оренбурге, Сумах и Харькове.
1: Значит, он хорошо знал особенности этого искусства. Возможно, картина напоминала художнику о собственных росписях. Интересно, какой была ее судьба и как она оказалась в Вологде?
0: Маковский представил полотно на выставке передвижников. Сторонники этого движения считали, что искусство должно быть доступным для широких масс. Вскоре картину купил Павел Третьяков, а в 20 веке ее передали в Вологодскую картинную галерею.
1: Андрей, а к какому жанру она относится?
0: Бытовой реализм. Направление, посвященное сценам из повседневной жизни. Рабочие моменты, праздники, семейные события и встречи.
1: Прекрасные темы для сюжета. Кстати, о насущном. Не пообедать ли нам после галереи?
0: С удовольствием. А потом на экскурсию по вологодским храмам.
1: Договорились.
2: Картину Владимира Маковского «Иконник» можно увидеть в Вологодской областной картинной галерее.
3: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Когда мы видим перед собой гордого человека, то нам иногда хочется, чтобы Бог его немедленно посрамил, лишил его должности, положения или материального достатка. И оправдывается желающий справедливости не завистью, не обидой, а заботой о душе ближнего. Но Господь сам заботится о каждом человеке. Он лучше знает, что полезнее для гордеца. Поэтому не следует взвешивать чужую гордыню на своих весах. Потому что один Бог, как сердцеведец, знает глубины сердец человеческих. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. «Человеку, имеющему гордость, Бог не помогает отсечь его страсти, чтобы тот не стал еще более гордым. Когда же он возгнушается собой по причине постоянных падений, познает свою немощь и смирится, тогда к нему приближается благодать Божия, и с ее помощью он начинает подниматься по духовной лестнице вверх через ступеньку».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Все люди хорошие. Плохих не бывает. В этом твердо убеждена Анастасия Коваленкова, художница и писатель, автор прозы для детей и взрослых. Одну из своих книг Анастасия так и назвала «Хорошие люди». У произведения есть подзаголовок «Повествование в портретах». Портреты эти, по словам автора, сложились из многих лиц и судеб. В каждом из них образы тех людей, у которых писательница, как сама она говорит, с детства училась трудиться и радоваться жизни, смиряться, прощать и любить. Герои книги – обитатели российской деревни. Простые, открытые, добрые. Например, одна из них – Наталья Никаноровна, пожилая женщина. О поворотах ее непростой судьбы мы узнаем из главы, которая называется «Ласточка». Героиня поделится с нами историей своей жизни, расскажет о том, как приходила когда-то в разрушенную сельскую церковь, чтобы побыть наедине с Богом. Встанешь посередке – небо над тобой, ласточки вьются. Стоишь и говоришь, что на душе. Некоторые типажи, которые встретятся нам на страницах книги Анастасии Коваленковой «Хорошие люди», словно перекочевали туда из рассказов Василия Шукшина или Валентина Распутина. Например, деревенский парень по имени Анатолий из рассказа «Толя еще будет». Смысл существования Толи – помогать людям. А о жизни он размышляет просто, но в этой простоте гениально и метафорично. «Люди, – говорит Толя, – они как механизм часовой. В часах сколько шестереночек? Все вращаются, одна другую трогает, цепляет. А разомкни в одном месте – все встанет. Так и мы. Живем, пока общее есть, пока касается оно нас, и мы касаемся друг друга». Даже если Анастасия Коваленкова, создавая свою книгу «Хорошие люди», и ориентировалась на деревенскую прозу прошлых лет, ее собственное произведение все же осталось самобытным во всех отношениях. И прежде всего поражает в нем легкий, плавный, спокойный и в то же время яркий и насыщенный язык повествования, не лишенный при этом доброго юмора. Необычная композиция текста. Сама писательница в предисловии удачно сравнила ее с ниткой бус, в которой главы с портретами героев перемежаются с интерлюдиями, небольшими зарисовками о самых разных вещах и понятиях, среди которых живут персонажи. Песня, простор, береза, дороги, простота. Благодаря такому любопытному и оригинальному приему текст, по сути представляющий собой отдельные новеллы, получился взаимосвязанным и воспринимается как единое целое. И герои книги действительно кажутся хорошими людьми. Даже семья Копейкиных, любителей стащить все, что плохо лежит, и однажды умудрившихся стянуть сервиз с дачи балерины Майи Плисецкой. О том, почему даже они хорошие люди, мы поймем, прочитав замечательное повествование в портретах Анастасии Коваленковой. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: первоисточник.
1: Итак, дорогие друзья, наш праздник сегодня состоялся благодаря каждому из вас.
2: Да, я, между прочим, приготовила салат.
3: А я пироги испекла.
4: А я на рынок за продуктами ездил.
1: Верно, друзья. Каждый внес свою лепту в организацию этого банкета.
5: А я никакую лепту не вносил. Я просто деньги сдал.
6: Ну вот тут вы не правы. Лепта — это и есть деньги. Так называлась самая мелкая греческая монета в начале нашей эры. А выражение «внести свою лепту» происходит из Нового Завета. В наши дни оно означает «внести посильный вклад в какое-нибудь дело». Но в Евангелии история о двух лептах вдовицы имеет более глубокий смысл. Вот как было дело. Однажды Иисус вместе с учениками наблюдал, как люди кладут пожертвования в сокровищницу Иерусалимского храма. Многие богатые иудеи приносили большие суммы денег. Золотые и серебряные монеты со звоном падали в сокровищницу. Одна же бедная вдова, робко, стыдясь ничтожности своей жертвы, опустила туда две маленькие медные монеты, две лепты. Увидев это, Иисус сказал своим ученикам: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Указав на это, Иисус учил апостолов, что вклад человека в какое-либо дело оценивается не столько по количеству вложенных усилий или денег, сколько по тому, что эти затраты значат для самого человека.
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География Веры. Чебоксары – столица Чувашской республики, входящей в состав России. Город стоит между Казанью и Нижним Новгородом, на правом берегу Волги. Впервые он упоминается в русских летописях 1469 года как чувашское поселение Чебоксар. В середине XVI века, после присоединения Казани к русскому государству, здесь была заложена крепость. За ее стенами на вершине холма построили деревянную церковь. Первый казанский епископ Гурий Руготин осветил ее в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Владыка подарил прихожанам Владимирскую икону Божией Матери. Местных язычников архипастырь просвещал с любовью, разговаривал с людьми кротко, новокрещенных приглашал к трапезе. Благодаря этому местные жители считали русскую крепость не только военным форпостом, но и духовным центром. Верили, что Божья Матерь покровительствует городу через образ, преподнесенный архипастырем. Эта святыня чудом уцелела, когда Введенский храм сгорел. В 1649 году на его месте православные построили каменный собор, который сохранился до наших дней. И древняя Владимирская икона пребывает под его сводами. Это главная святыня города Чебоксары.
1: Радио «Вера» в Чебоксарах можно слушать на частоте 90.3 FM. Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет звонарь, насельник Троицы Сергиевой Лавры, иеродиакон Иоасаф Устюжанинов. Поговорим о традициях колокольного звона и о Лаврской школе звонарей. А в 8 вечера слушайте программу «Исторический час». У нас в студии будет доцент Литературного института имени Горького Сергей Арутюнов. Разговор пойдет о творчестве и непростой судьбе поэта Ярослава Васильевича Смелякова, участвовавшего в Великой Отечественной войне, прошедшего плен, заключение и ссылки.

0: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Можно ли христианам хвалиться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Оправдившись убо верою».
3: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.
2: Паче примирившися, спасемся в животе Его.
1: Огромное количество русских пословиц говорит о том, что хвалиться нехорошо. От благочестивых «не хвались, лучше Богу помолись», до просторечных «чем хвалился, тем подавился». Похвалу от других еще можно было принимать, да и то не всякую. Но сам человек не должен был хвалиться никак. И дело здесь не только в греховной самонадеянности и понимании того, что обстоятельства нашей жизни зависят не только от нас, но в первую очередь от Бога. Простой человек скорее думал о том, что в случае неудачи он будет опозорен. Все будут смотреть на него и думать: «Ну вот, а ведь как хвалился!» А он стыда не оберется. Поэтому люди хвалились и хвалятся редко. Случается, конечно, но суеверные при этом стучат по дереву, самоуверенные рассчитывают на себя. Но что же делают верующие? Конечно, во-первых, надо помнить, что верующими себя сегодня называют самые разные люди, и далеко не все из них одинаково мыслят и ведут себя. Но те, кто сознательно верит во Христа, вслед за апостолом Павлом могут хвалиться. Но хвалиться не собой, а своей надеждой на Спасителя. То есть в итоге, конечно, хвалиться самим Господом. Причем эта надежда, странным на первый взгляд образом, связана со страданиями и трудностями. Хвалясь возможностью надеяться на Христа, мы можем радоваться тому, что остаемся верны Ему в трудностях. Верны не сами по себе, но в соработничестве с благодатью Божией, которая дана нам. И если, проходя испытания, мы не просто бахвалимся, но действительно проявляем стойкость, из нее приобретаем опыт Божьей помощи, который, в свою очередь, помогает нам надеяться еще больше. Всякий знает, что надежда бывает тверже, если подкрепляется прохождением испытаний. Пока надежда не проверена, она может быть выдумкой. Но верующие знают, и знают именно из опыта, что в трудностях Господь всегда оказывается рядом, если только сам человек желает быть рядом с Ним. Призывая верующих хвалиться Господом, апостол Павел призывает их не бояться опозориться, потому что в этой своей надежде они не будут постыжены и могут полностью довериться Христу. Причем апостол говорит об этом не просто так. Он уверен, что Бог доказал обоснованность нашей надежды. Ему можно верить. Чем доказал? Немногими словами, нелогическими построениями или ссылками на авторитетные источники. Нет. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Причем умер, когда мы были еще грешниками. И это значит, что даже не найдя чем похвалиться в собственной жизни, мы можем хвалиться нашей надеждой. Ведь своей смертью Спаситель доказал, что наши надежды не тщетные и не пустые. Они подтверждены Его любовью, живое присутствие которой мы можем ощутить даже в самые непростые времена.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, Уральская икона Богородицы в судьбах России.
1: Иконография Божией Матери исчисляется сотнями видов различных ее изображений. Первые образы были написаны еще при земной жизни Царицы Небесной, а есть иконы, которые появились совсем недавно. Одна из них – Уральская. Ее история началась в 2003 году. Жительница города Екатеринбурга по имени Екатерина на третий день после Рождества Христова увидела необыкновенный сон. В заснеженном лесу под елью стояла икона Богородицы, окруженная ослепительным сиянием. Снежинки вокруг нее сверкали подобно бриллиантам. Пречистая Дева обратилась к Екатерине с иконы. «Я охраняю Уральскую землю от бед и зол. Пусть люди напишут мой образ, каким его видела ты, и молятся перед ним». Женщина рассказала о видении настоятелю Никольского городского храма, а тот – архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению. И вскоре, по благословению владыки, была написана икона, получившая название «Уральская». За основу изображения взят казанский образ Божией Матери. Новая икона также написана по типу одигитрия, что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Но есть у уральского образа и существенные отличия. Плат, покрывающий голову и плечи Богородицы, не пурпурный, как на казанской иконе, а белый. Слева внизу на изображении показан сверкающий сугроб. Правый верхний угол украшен припорошенной снегом еловой веткой. В 2003 году уральская икона Божией Матери была прославлена как местно чтимая. Празднование в ее честь установлено на третий день святок, 9 января. Первообраз находится под сводами Никольского храма Екатеринбурга, а многочисленные списки распространились по церквям, хранимые Богородицей Уральской земли.
0: Небесная заступница, Уральская икона Богородицы в судьбах России.
2: Жизнь еще передо мною, вся в видениях и звуках. Точно город дальним утром, полный звона, полный блеска. Все минувшие страдания вспоминаю я с восторгом, как ступени, по которым восходил я к светлой цели. Аполлон Майков –

Радио «Вера». Светлое радио. Искренность – дело трудное и очень тонкое. Она требует мудрости и большого душевного такта. Маленький уклон в одну сторону – фальшь, в другую – цинизм. Способность к подлинной искренности, правдивой и целомудренной – великий и очень редкий дар. Викентий Вересаев.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед доктора богословия профессора Софьи Кулмзиной, 1960 год. Конечно, мы все грешим. Грешат и наши дети. Но христианская вера дает нам способность почувствовать, что грех – зло, а не добро. Слово «грех» по-гречески значит «промах». Мы не можем воспитать наших детей так, чтобы они не делали промахов. От греха родители их уберечь не могут. С грехом человек может бороться только сам. Верующие родители могут сделать только одно, и в этом их великая ответственность – дать детям почувствовать, и не на словах только, а на личном опыте, что есть добро, святость, любовь, благодатное участие Божье в нашей жизни.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Одна из Божьих заповедей, запечатленных пророком Моисеем в библейской книге «Исход», гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». Изображать тварный мир запрещает и другая книга Священного Писания, Второзаконие. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, какого-либо скота, который на земле, какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, какого-либо гада, ползающего по земле». Исполнять эти предписания во времена Ветхого Завета было чрезвычайно важно, поскольку в среде язычников, окружавших израильский народ, всякое изображение было не просто художественным произведением, но предметом культового поклонения. Чтобы не уклоняться в идолопоклонство, израильтяне на протяжении своей истории не изображали животных и людей. В свете этих фактов неожиданно выглядит недавнее археологическое открытие, сделанное на территории Израиля. Ведя с 2012 года раскопки в селении Хукок в Нижней Галилее, группа американских ученых под руководством профессора Университета Северной Каролины Джоди Магнус обнаружила целую серию мозаичных изображений на руинах древней синагоги. И на этих картинах во множестве представлены фигуры зверей и людей.
2: Часть обнаруженных археологами в Хукоке мозаичных полотен, украшающих пол синагоги IV века, посвящены библейским рассказам. Здесь можно увидеть животных, восходящих в Ноев ковчег, богатыря Самсона из библейской книги Судей, воинов фараона, погибающих в волнах Красного моря во время исхода евреев из Египта. Наибольший интерес специалистов привлекло изображение сюжета, которого пока не удалось идентифицировать. Мозаичное панно представляет собой встречу некоего иудейского священника с языческим воином царского достоинства. Одни ученые склоняются к версии, что это встреча Александра Македонского с иудейским первосвященником, описанная еврейским историком первого века Иосифом Флавием. Другие видят в изображенных фигурах эллинского царя Антиоха VII, управлявшего империей селевкидов во II веке до Рождества Христова, и противостоящего ему правителя из еврейской династии Хасмонеев Иоанна Гиркана. Но так или иначе, картины с людьми в здании синагоги вступают в противоречие с многовековыми иудейскими традициями.
1: Иудейские войны против римского владычества, начавшиеся приблизительно через 30 лет после распятия и воскресения Христова и длившиеся более века, окончились полным поражением евреев. Иерусалим был разрушен вместе с храмом, иудеи лишились своих земель и были обложены постыдными налогами в пользу языческих богов. Они массово переселялись в Галилею. Именно здесь, в первые века, образовался духовный центр иудаизма. Подтверждением тому стали синагоги того периода, открытые археологами на галилейских землях, в Назарете, Капернауме, Магдале и других селениях. Интересно, что именно эти молитвенные здания отличаются от палестинских синагог более раннего времени наличием изображений, противоречащих иудейским традициям. Самый радикальный пример в этом ряду – синагога, руины которой обнаружили при строительстве дороги неподалеку от столицы Галилеи – Тверии.
2: Напольная мозаика синагоги в Тверии состоит из трех частей. На первой, между фигурами двух львов, размещены надписи на еврейском и греческом языках с благословениями в адрес строителей и жертвователей. Вторая отражает специфику здания. На ней можно увидеть такие символы иудаизма, как семисвечник Минару, ковчег Завета, музыкальный инструмент шафар, изготовленный из рога. А вот центральная часть не просто выходит за рамки иудейской традиции. Она вступает в конфликт с установками Ветхого Завета. На ней изображен языческий бог солнца Гелиос, управляющий колесницей, держа в руке стеклянную сферу. Вокруг этого персонажа расположены 12 знаков зодиака, а по четырем углам — женщины, своим убранством символизирующие времена года.
1: Изображение человека не греховно само по себе. Закон Моисея накладывал на него строгое вето, чтобы обезопасить израильский народ от идолопоклонства. В оформлении синагог в Галилее в первых веках не только изображаются люди, но используются языческие символы. Столь дерзкое нарушение традиций историки объясняют тем, что, отвергнув Христа, иудеи стали видеть наибольшую опасность в христианстве, а язычество, напротив, стало для них привычной составляющей повседневности. И языческие идолы заняли уютное место художественных символов не только в представлении некогда избранного Богом народа, но, как свидетельствуют археологические находки, и в зданиях синагог.
0: Тайны Библии.

0: Сегодня, 21 июня, третье воскресенье после праздника Пятидесятницы. Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосиму Финикийского и чествует Урюпинскую и Ярославскую иконы Божией Матери, а также чтит собор Вологодских святых, собор Новгородских святых, собор Белорусских святых, собор Псковских святых, собор святых Санкт-Петербургской митрополии, собор Волгоградских святых, собор святых Чувашской митрополии, собор святых Удмуртской земли. Благоверные князья Василий и Константин Ярославские жили в XIII веке. Они были сыновьями ярославского князя Всеволода. В 1236 году на Русь вторглись полчища Батыя. Владимир, тогдашняя столица Руси, был разорен. Пострадали Ростов, Ярославль и другие города. В 1238 году состоялось одно из решающих сражений с монголо-татарами на реке Сить. Объединенные русские войска были разгромлены. В битве погиб отец юных княжичей Василия и Константина. Василий стал править ярославским княжеством, которое скорее напоминало пепелище. Он оставил междоусобные споры, сосредоточившись на восстановлении городов. Василий помогал восстанавливать пострадавшие храмы и монастыри. Князь скончался зимой 1249 года. Ему наследовал младший брат Константин. В 1267 году на Ярославль напали ордынцы. Константин возглавил оборону, а потом вместе с дружиной предпринял вылазку. Князь Константин пал в бою у реки Которосли. Василий и Константин были причислены к лику святых в начале XVI века. Василий и Константин Ярославские прославлены как благоверные князья. К этому лику святых причисляются правители, сумевшие в своем государственном служении и в различных политических коллизиях остаться верными Христу. Василий и Константин в первую очередь руководствовались в своей жизни высшими христианскими добродетелями, в том числе милосердием, человеколюбием, а не жаждой власти или корыстью. Они прославились как защитники православной церкви. Мы просим святых благоверных князей. Святые Василий и Константин Ярославские, молите Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 21 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Дедушка Бугров». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Страницы летописи.
1: год. Греция во власти Османской империи. Уже более 250 лет греки терпят притеснение со стороны поработивших их турков. В горной деревушке, где люди прячутся от преследований захватчиков, в семье обычных ткачей родился сын. Местное население становилось все более изолированным, распространялись варварство и безграмотность. Но мальчик с ранних лет тянулся к знаниям. Получить их он, грек, мог только в церквях. Тогда единственных центрах как духовной, так и образовательной жизни на завоеванной земле. Юноша стремился в храм при каждой возможности, но лишь в 20 лет он начал учиться систематически. Вскоре он уже и сам стал преподавать, беседовать с людьми, объяснять им евангельские и богослужебные тексты. А затем отправился на монашеский полуостров Афон, где при Ватопедской обители находилось лучшее в то время учебное заведение Греции. Там же, на Афоне, он принял монашество с именем Косма. Но вскоре он покинул Святую Гору и отправился в Константинополь. И нередко люди, которых встречал он, задавали один и тот же вопрос.
2: «Отче, ведь ты монах. Что ты делаешь в миру?»
3: «О, неправильно поступаю я, оставляя монашескую келью и уединенную молитву. Но какую великую нужду в Божьем Слове имеют братья мои, христиане, и потому ученый люд должен учить простой народ. Сказано апостолам, пусть каждый ищет не того, что полезно для него самого, но что принесло бы пользу его брату. Потому решился я уйти из монастыря. Пусть Христос потеряет лишь меня, но получит остальных. Может быть, по милосердию Божьему и вашим молитвам спасусь и я».
1: Маршрут первого миссионерского путешествия святого Космы продумывался вместе с патриархом Константинопольским Серафимом и пролегал по самым проблемным областям Балкан. Православие среди греков, сербов, болгар сохранялось скорее как привычка, чем как образ мыслей и жизни. Многие добровольно принимали ислам. В пограничных районах забывался родной язык. Святой, терпя лишения и невзгоды, шел рассказывать людям о Христе, о православии, о необходимости сохранить язык, традиции, историческую память. Его не сразу приняли. Местное население относилось к нему с недоверием. Иногда даже враждебно. Но терпение, любовь, простота святого Космы вскоре привлекли к нему множество последователей. Постепенно слава о нем распространилась по всей Греции. На его проповеди стекались десятки тысяч человек.
4: Появление этого монаха как праздник. Вместе с ним, с пением и молитвами, шли священники, другие монахи, еще народ. И все мы вышли навстречу, крестились и молились вместе с ними.
5: А у нас в селе после окончания литургии он пригласил всех жителей на площадь и в течение многих часов учил. И все с женами, с детьми, и молодежь, и старики пошли за ним. И забыв про голод и жажду,

0: жажду, слушали каждое его слово.
1: В нашей глуши он раздавал кресты, четки, и мне подарил платок, чтобы я ходила с покрытой головой. Грамотным же он оставил священные книги.
0: А говорят, что даже этот разбойник Тоцкос переменился после общения с отцом Космой. Оставил свои кровавые дела, покупает купели для крещения жителей дальних сел, дает деньги на строительство церкви. Я и сам не раз видел, как он беседовал с учителем.
2: Да если бы Тоцкос не бросил разбой, отец не стал бы даже говорить с ним.
1: В нашей деревне после долгой проповеди кто-то протянул учителю грушу. Так он не принял ее, потому что она была украдена.
0: Учение его просто и спокойно, как учение апостолов. Должно быть, он исполнен благодати Святого Духа.
3: Святой Косма крестил, служил литургию, объяснял людям значение таинств, строил церкви, часовни, школы. Во время его проповеди верующие исцелялись от болезней. Где проходил он, открывались источники с чистейшей водой. Послушать его учения приходили даже мусульмане, а жизнь греков преображалась, возрождалось православие. Все это не нравилось турецкой знати, и они искали повода заставить святого замолчать. Благодаря Косме Италийскому воскресенье стало нерабочим днем для христиан Османской Греции, и богатые торговцы терпели убытки. Именно они спровоцировали арест и казнь 65-летнего учителя. Святой смиренно принял мученический венец. Апостол нации, как называют его греки, проповедовал на улице. Ни один храм не мог вместить всех желающих послушать его. Он просил сколотить крест и приносил скамью, встав на которую, учил. Многие населенные пункты, где проходил святой, были названы «ставрос», что в переводе с новогреческого обозначает «крест», а многие кресты на местах его проповедей сохранились. Когда в 1968 году в Албании была запрещена религиозная символика, полицейские собирались уничтожить и кресты святого Космы. Начать они решили с его могилы. Подойдя, стражи правопорядка услышали с небес глас и увидели в гробнице сияние, а затем огонь. Официально было объявлено о взрыве бомбы, якобы оставшейся еще со времен Второй мировой войны. Тем не менее, монастырь, где хранились мощи святого, был оставлен в покое. Поучения святого, или как сам он называл их, «слова», перевернули сознание греческого народа, помогли ему почувствовать себя единым целым, дали толчок к освобождению от османского ига. На родине святого его житие и пророчества передаются от отцов к детям, а день его памяти – всенародный праздник и выходной день. Проповедник предрекал Греции независимость, но также он видел впереди мировые войны и многие проблемы современности. Не изменяйте своей вере, как это сделают многие другие. Что будет у вас, все отдайте. Берегите только ваши души. Учил он будущее поколение.
4: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Если на тебя найдет уныние, читай «Жития святых». Старайся прочитать хотя бы несколько строк из них. Для души они словно благодатный дождь, который освежает, ободряет и радует. Архиепископ Серафим Соболев.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Грех наносит рану душе совершившего его человека. Но только ли ему одному? И как исцелить свою душу и души тех, кого ранил совершенный нами грех? Влияние греха – одна из центральных тем романа Ивана Александровича Гончарова «Обрыв». Его героиня, девушка по имени Вера, живет под крылышком бабушки Татьяны Марковны. Бабушка мудра, заботлива, добра. Всеми силами она желает уберечь Веру от беды. А беда ходит недалеко. Художник Марк поселился недалеко от усадьбы Татьяны Марковны и начинает оказывать Вере знаки внимания. Их отношения заканчиваются катастрофой, грехопадением Веры. Вера, осознав свой грех, погружается во тьму боли и горя. Двоюродный брат Веры, Борис Райский, рассказывает бабушке о беде Веры, прося помочь ей. Вместо ответа бабушка в ужасе произносит: «Мой грех». А позже Татьяна Марковна говорит внучке: «Я погубила тебя своим грехом». Оказывается, что в юности бабушка совершила тот же грех, что теперь ее внучка. И теперь Татьяна Марковна винит себя в том, что не предостерегла Веру, а еще в том, что ее грехопадение отразилось на внучке. Как это могло произойти? Если заглянуть глубже в природу греха, как отравляющего душу яда, то станет очевидно, что грехи, даже самые тайные, оскверняя человека, влияют и на окружающих, причиняя им вред и создавая цепочку негативных последствий. Игуменья Арсения Себрякова, подвижница 19 столетия, объясняя это, пишет: «Грехи наши оскверняют сердце, расслабляют его, делают порочным, слабым, недеятельным, слепым и глухим. Греховность наша отзывается и на других, и на всем мире». Слова игуменьи Арсении перекликаются с событиями обрыва. Но каков же финал романа? Нашли ли бабушка и внучка исцеление? Да, в покаянии. Татьяна Марковна и Вера просят прощения у Бога и друг у друга. Вера обещает не поддаваться отчаянию. Ведь ее бабушка, уже не повторяя своего греха, вела жизнь, наполненную любовью и служением ближним. И Вера решает жить так же.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на Радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Парсуна. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
4: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Наверное, каждый человек когда-то встречался с таким явлением, как тяжелый взгляд. И это не просто фигура речи. Бывает, иной так взглянет, что и правда, словно бы крепко припечатал тебя к стенке. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться, что же это за такое явление, человеческий взгляд?
5: Светильник тела есть око.
6: Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, Бог так одевает, коль мипачи вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
5: И сия вся приложится вам.
4: В сегодняшнем евангельском чтении можно выделить сразу две темы, которые тесно переплетены между собой. Это светлое око, светлое тело, и инверсия, худое око и темное тело. Затем пространная речь о необходимости выбирать приоритеты. Или жить верой и в духе, или, наоборот, обратим внимание, снова инверсия, жить по плоти, пытаясь все и вся контролировать и выстраивать жизнь только по своим желаниям и интересам, никоим образом даже не пытаясь распознать, чего же хочет сам Господь Бог в данной ситуации. Но при чем здесь тогда взгляд, взор или око, спросит внимательный слушатель. Давайте разбираться. Я хочу зайти в эту тему с необычной стороны. Немного придется потерпеть. В 1919 году австрийский поэт Райнер Мария Рильке в одном из писем сравнивает стихотворение, не поверите, с горным кристаллом. Когда-то, зимой 1912-го, со мною были тишина и уединенность, настоящие, 4-5 месяцев подряд. И это было удивительно. Сейчас же я тоскую лишь об одном — продолжить начатые тогда большие работы. Но для этого нужны та непрерывность длительности и та пронизанность внутренним, которые есть у горной породы внутри горы, когда она собирается с силами, чтобы стать кристаллом. Вы слышите, что он говорит? Пронизанность внутренним, благодаря которому камень становится кристаллом. Как тут не вспомнить про жеоды? Камни с грубой невзрачной оболочкой, внутри которых, если их расколоть или распилить, окажется полость, выстланная кристаллами, кварцем, аметистом, кальцитом и другими. Жеоды часто образуются в пустотах вулканических или осадочных пород, куда потом попадают минеральные растворы и откладывают кристаллы. То есть Рильке абсолютно прав. Действительно, высокое давление и особый состав породы реально могут приводить к тому, что камень как бы прорастает внутрь себя, снаружи оставаясь булыжником, а внутри становясь дивной красоты кристаллом. Понимаете теперь, куда я веду? У каждого из нас два пути. Или оставаться простым булыжником, который и внутри, и снаружи один и тот же. Либо научиться такой степени сосредоточенности внутрь себя о главном, о божественном, что наше око души начнет все больше и больше очищаться от всего наносного, греховного, случайного и постепенно превратиться в самый настоящий, чистейший божественный кристалл. Вот какую интересную мысль предлагает нам сегодняшнее Евангелие. Добрый, не тяжелый взгляд по жизни может быть только у такого человека, у которого внутри уже светится отблесками божественного света его личный кристалл души, который никаким однократным и даже самым неподъемным усилием воли в раз не создать.
0: Евангелие, день за днем. Радио

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Летнее солнце встало над самыми верхушками кипарисов. На Афоне наступил полдень. Во дворе своей хижины монах Паисий собирался разжечь огонь и согреть немного воды. Шел Великий пост, и отец Паисий соблюдал его со строгостью. На обед у монаха был стакан кипятка и ржаной сухарь. Вдруг кто-то тронул отца Паисия за плечо. Он обернулся и увидел молодого послушника из монастырской больницы. Тот явно был чем-то обескуражен. «Что случилось, сынок?» — обратился к нему отец Паисий. «Отче!» — испуганно прошептал послушник. «Что делать? Там у нас, в больнице, отец Дорофей жарит на обед рыбу. Это великий-то пост!» Отец Паисий удивленно вскинул брови. Он слишком хорошо знал старого монастырского лекаря отца Дорофея, чтобы допустить даже мысль о том, что он станет есть скоромное в пост, и уж тем более подбивать на такой грех других. «Может быть, ты что-то путаешь, сынок?» — ласково спросил послушника отец Паисий. «Отче, да я сам это видел! Вот таких рыбин на сковородку клал!» Отец Паисий погасил огонь в печи и отправился в монастырскую больницу. У ворот вкусно пахло жареным. Во дворе, рядом с печью, суетился отец Дорофей. «Паисий!» — радостно воскликнул он, увидев гостя. «Ты вовремя пришел! Садись скорее, я угощу тебя! Я как раз сейчас для наших больных кабачки жарил!» Отец Паисий не ответил, а только обнял ничего не понимающего отца Дорофея и отправился в обратный путь. Как часто мы осуждаем людей из-за собственного невнимания. Человек сделал людям добро, а мы, не разобравшись, обвинили его в грехе, потому что нам так показалось, а в результате согрешили мы сами. Нет, лучше уж будем всех считать святыми и только самих себя грешниками. Мудро говорил святой афонский старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера».
1: Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Неведающий Бога, какой бы он ни был мудрец, неблагоразумен. Святитель Амвросий Медиаланский.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. Народ наш был не только с партбилетом в кармане, но и с тайную молитвою, вложенной в партбилет. Об этом я по прошествии 50 лет могу свидетельствовать, поскольку совершал таинство над многими старичками-генералами. В кругу моих знакомых было много замечательных людей. Вспоминаю знаменитого героя, летчика Моресьева. Он мне рассказывал в частной беседе, что им двигало, когда он полз по лесу раненый, патриотичность, воинский долг, вера в то, что он увидит свою мать, которая без него просто не выживет. Он ее кормилец, он ее сын. Наша армия-победительница была православной армией. Последний год призыва был 1926, а до 1930 года крещение в русских семьях считалось обязательным. Прошли годы коллективизации, годы великого строительства социалистической индустрии, годы ликвидации безграмотности и в то же время годы концлагерей, миллионов жертв. Но 1945 год — это был действительно всенародный праздник, когда любого солдата в гимнастерке подкидывали вверх, осыпали цветами, зацеловывали в усмерть. Это было торжество единства, торжество русского национального подъема. Великая Отечественная война была тем оселком, тем критерием, которым было проверено наше национальное самосознание.
0: Голоса времени.

0: плохо.
1: Человек упал. Вот.
0: Бледный какой, зеленый прямо.
2: Не знаю, что произошло.
3: Я вообще ничего не понимаю.
1: Посмотрим, что у него с пульсом.
4: Врача нет?
0: Вызвали уже. Минут 10 назад.
1: Уже вызвали скорую, вот ждем.
4: Вон врачи, пропустите вот. Врача.
5: Ну что, уважаемый, говорить можете?
6: Сейчас, доктор, нет. Мне уже легче, доктор, спасибо. Знаете, в груди так вот внезапно вздавило. Задыхаться начал чуть. Сознание не потерял. Упал бы, хорошо люди добрые подхватили. Валидолом поделились. Видимо, стенокардия.
5: Ну, с диагнозом не торопитесь. Давайте-ка, знаете что? Сразу в машину, чтобы времени не терять. Сами-то дойдете? Так, опирайтесь на меня и потихонечку пойдемте. Давайте.
6: Ой, как все складывается, как неожиданно. Как в стихотворении Пастернака «Больница». Помните? И скорая помощь минуя, панели, подъезды, зевак, сумятицу улиц ночную, нырнула огнями во мрак. Господи, там дальше есть еще такие удивительные просто строки. «О, Господи, как совершенны дела Твои, — думал больной, — постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной».
5: Только вот нет, не надо про ночь смерти. Поэзия – это хорошее терапевтическое средство, только давайте какие-нибудь жизнерадостные стихи вспоминать.
6: Да что вы, доктор, ну куда уж жизнерадостнее. «Мне сладко при свете неярком, чуть падающим на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным твоим сознавать». Это ж не просто стихотворение, это псалом.
5: Так, а какой псалом? При чем здесь псалом? Вы помните, какой сегодня день недели? Имя свое можете назвать?
6: Доктор, я разумен, как никогда. Сегодня вторник. Зовут меня Андрей Борисович. А благодаря своей болезни я понял драгоценную вещь. Как это стихотворение близко 15-му псалму. Тому, который называют «золотой поэмой», «столпописанием», то есть «памятником в стихах». Да вы сами сравните, доктор. Это же очевидно. Вот послушайте. «Господь – мое достояние и чаша моя. В твоих руках жребий мой. Мне по жребию выпал прекрасный надел и роскошные владения мои. Слава Господу, что вразумляет меня. Даже ночью в душе наставление звучит. Всегда я вижу Господа перед собой. Раз Он рядом, я не упаду».
5: Действительно, есть сходство. Там человек хвалит свой жребий, и здесь тоже. Только у Пастернака, пожалуй, больше впечатляет. Наверное, потому что это парадоксально – радоваться своему уделу в ночь смерти.
6: О, у Давида вся жизнь складывалась непросто. А этот псалом он, вероятнее всего, написал, скрываясь от своего тестя, царя Саула. Ему чужды были тамошние нравы и языческие обряды, среди которых были даже человеческие жертвоприношения. Можно предположить, что уклоняться от участия в этих страшных церемониях ему было непросто. И вот в таких обстоятельствах Давид взывает к Творцу. «Храни меня, Бог, у Тебя я защиты ищу. Скажу Господу, Ты мой владыка, Ты благо мое. Многочисленных идолов делают люди и за Богом иным спешат. Не участник я их в излиянии жертв. Их имен мои уста не помянут».
5: Ну, вот этот отрывок уже совсем на Пастернака не похож.
6: А вот мне так не кажется. Важно ведь не дословное совпадение текстов, а их родство в духе. Вот Давид говорит: «Возвеселилось сердце мое и возрадовался язык мой, а также и плоть моя веселится с надеждой, что ты не оставишь душу мою в аду и не дашь преподобному твоему видеть тление. Ты показал мне пути жизни, наполнишь меня весельем пред лицем твоим. Блаженство в деснице твоей вовек». Проходит 3000 лет, и Борис Пастернак, вторя псалмопевцу, пишет о том, как отрадно находиться в руке Божьей даже в смертный час. «Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень, в футляр».
5: Здесь, пожалуй, у Давида оптимистичнее взгляд на вечность. Смотрите, он надеется вовсе не увидеть тление, а Борис Леонидович видит себя всего лишь перстнем в футляре.
6: Вы, между прочим, очень тонко подметили весьма важную вещь. То, что ветхозаветный иудей выражает надежду не на долгую земную жизнь, а на вечную радость общения с Богом, это же нонсенс. Потому 15-й псалом и называют мессианским, пророческим, что царь Давид рассуждает в нем как человек, который знает об искупительном подвиге Христа, открывшем для человека двери небесного царства, о воскресении Спасителя. А слова Пастернака о футляре – это свидетельство безграничного доверия Творцу. Едва ли тот, чьи дела так совершенны, уготовил любящему его лишь футляр, как гроб.
5: Слушайте, Андрей Борисович, на вас болезнь удивительно подействовала. Вдохновляюще.
6: Точно, доктор, не бывает худо без добра. Я в магазине-то когда почувствовал, что сознание теряю, решил, что все, отжил свое. А сейчас понимаю, что нет. Сначала я должен написать о влиянии псалтыри на творчество Пастернака. А там уж как Бог даст.
5: Тем более, что свободного времени у вас теперь будет очень много. Быстро вас не выпишут. Это я вам, к сожалению, гарантирую.
6: Слава Богу за все.
2: Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую

личное. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Какая у вас кошечка милая в переноске. На прививку ее принесли к ветеринару?
2: Точно, на прививку. А у тебя золотая рыбка в банке. Что с ней?
1: Да, у нее стала темнеть чешуя. Я принесла ее на осмотр. Жаль крошку. Мне ее мама подарила. А знаете, как это случилось? Мы с мамой однажды пошли в музей изобразительных искусств, не помню, как он точно называется, и там я увидела картину с очень-очень красивыми рыбками в банке. Они мне так понравились, что я упросила маму купить аквариум с рыбками.
2: И я, кажется, догадываюсь, какая картина так тебя вдохновила. Сейчас я найду ее в телефоне. Вы с мамой, наверное, были в музее изобразительных искусств имени Пушкина, а точнее в одном из его отделов, в галерее искусства стран Европы и Америки 19-20 веков. Вот, посмотри, пожалуйста. Это та самая картина?
1: Да, точно. Как вы догадались, на ней изображен небольшой аквариум, в котором плавают 4 рыбки ярко-красного цвета. А вокруг аквариума много-много зеленых растений. И цвета на картине такие сочные, жизнерадостные.
2: Это картина французского художника Анри Матисса. Она называется «Красные рыбы» или «Золотые рыбки». Написана в 1912 году. Яркие цвета – это отличительная черта полотен Матисса. Он применял насыщенные оттенки, которые не всегда соответствовали действительности, но часто создавали ощущение радости, тепла и уюта.
1: Да, именно это мне и понравилось в его работе. А еще меня привлекли линии, будто какой-то ребенок рисовал. Вам не кажется?
2: Такое ощущение возникает из-за отсутствия мелких деталей. Художник стремился к максимальному упрощению форм. Все предметы изображал крупными мазками, простыми очертаниями, без обозначения света и тени. А еще во многих его работах необычная перспектива. Ты, наверное, знаешь, что такое перспектива в живописи?
1: Конечно.

0: Нам еще в четвертом классе рассказывала учительница рисования. Это способ изображения объемных предметов на бумаге.
1: Да, точнее, на плоскости. Ведь рисовать можно на разных материалах. Так вот, перспектива на картине Анри Матисса «Красные рыбы», «Золотые рыбки» действительно своеобразная. Возникает ощущение, что мы смотрим на изображение сразу с двух точек. И поэтому видим рыбок и через переднюю стенку аквариума, и одновременно сверху через поверхность воды, где очертания рыбок обозначены яркими мазками.
0: И столик, на котором стоит аквариум, тоже изображен под неправильным углом. Но почему-то, несмотря на все эти странности, картина гармоничная, и от нее невозможно отвести взгляд.
1: В этом кроется загадка творчества Анри Матисса. Художник нарушает законы перспективы, предельно упрощает линии, буквально делает их примитивными.
0: Но изображение все равно выглядит так хорошо и естественно.
1: Это можно объяснить лишь тем, что Анри Матисс, несомненно, обладал божьим даром замечательного художника с тонким чувством гармонии, формы и цвета. Вот, смотри, он использует сочетание цветов, невообразимое для его предшественников. Оттенки огненно-красного и ярко-зеленого, которые обычно не дружат, если поместить их рядом. Но художник умело добавляет к ним золотистые, сиреневые, жемчужные тона, и изображение приобретает гармонию.
0: Матисса, наверное, вдохновили рыбки?
1: Да. Художника очень интересовала тема рыбок. Он изображал их довольно часто, потому что видел в этом радость созерцания живых Божьих созданий. А еще рыба – это символ христианской веры.
0: Интересно. Я никогда об этом не слышала.
1: Да. Дело в том, что по-гречески слово «рыба» звучит как «ихтис». И первые христиане придумали использовать это слово как аббревиатуру, в которой первая буква «и» обозначает Иисус, вторая – «ха» – Христос. Буква «т» расшифровывается как «теу», то есть «божий». Следующая буква «и» означает греческое слово «йос», то есть «сын». И последняя буква «с» обозначает слово «сотир», то есть «спаситель». Получается, Иисус Христос – Сын Божий, Спаситель.
0: Так вот оно что! Ихтис! А я ведь где-то слышала это слово. Ах, да, конечно! Профессия – ихтиолог, специалист по рыбам.
1: Верно. Слово «ихтиолог» как раз произошло от греческого «ихтис» – «рыба».
0: А моя золотая ихтис – посмотрите, какая красавица. Чешуйка к чешуйке. Красивые яркие плавники.
1: И смотреть на нее так же радостно, как на картину Анри Матисса «Красные рыбы. Золотые рыбки» из коллекции Музея изобразительных искусств имени Пушкина.
0: Вы так хорошо разбираетесь в живописи. А где вы работаете?
1: В Третьяковской галерее. Я искусствовед.
0: А я вот, наверное, стану ихтиологом. Рыбок очень люблю.
1: Надеюсь, врач не обнаружит у твоей питомицы ничего серьезного.
0: А вашей кошечке я желаю легко и спокойно перенести прививку.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: Многие проблемы в человеческих отношениях начинаются с неприятия друг друга, с попыток переделать друг друга. Вместо того, чтобы проявить любовь и терпение, люди начинают предъявлять претензии. Хочу поделиться с вами мудрыми словами блаженного Августина. «Если ты любишь человека таким, какой он есть, то ты любишь его. Если ты пытаешься его кардинально менять, то ты любишь себя». Блаженный Августин.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Писательница Наталья Ертенина главным персонажем своих произведений называет русскую историю. При этом признается, что особую любовь питает к ее древности, временам Киевской и Московской Руси. Об этом периоде у Натальи уже написано несколько книг. Одна из них, «Нестор летописец», в 2011 году была номинирована на Патриаршую литературную премию и вызвала большой интерес у читателей и критиков. Интерес этот, можно предположить, не в последнюю очередь был спровоцирован тем, что биографических фактов о Несторе, монахе-летописце, создателе «Повести временных лет», до нас дошло крайне мало. Между тем, читателю предлагается исторический роман без малого в 500 страниц. Но ведь автор художественной прозы вполне может позволить себе достроить, реконструировать сюжет там, где реальных фактов, увы, не хватает, уверена Наталья Ертенина. Именно так и поступила писательница, призвав, однако, на помощь ученых, докторов исторических наук Сергея Алексеева и Дмитрия Володихина. С их помощью в романе «Нестор летописец» ей удалось воссоздать атмосферу Древней Руси XI века, времени княжеских междоусобиц, коварных заговоров и язычества, вновь заявившего о себе спустя столетия после крещения Руси. И органично выписать образ купеческого сына, мальчика по имени Незда, будущего монаха Нестора, который на общем историческом полотне выглядит убедительно и реально. В конце концов, события, в которых Нестор, как главный герой книги, принимает участие, изложены им же самим в «Повести временных лет». Они и пугающие, и захватывающие. В Киеве таинственным образом убит приехавший туда новгородский епископ Стефан. В преступлении подозревают людей из дружины бывшего киевского князя Всеслава Бречеславича, яростного язычника, продолжавшего и после принятия Русью Христовой веры поклоняться идолам и устроившего на Лысой горе языческое капище. Юный Неста невольно оказывается в самом центре событий, став случайным свидетелем языческого жертвоприношения на Лысой горе, которое совершал человек, замешанный в преступлении. И теперь от юноши, мечтающего о монашестве и книжном учении, в какой-то мере стал зависеть дальнейший ход истории. Улицы охваченного мятежом Киева и тихие кельи Печерского монастыря, угрюмые, сыплющие проклятиями языческие волхвы и светлые, благословляющие монахи. Повествование необычайно многогранно и широко. То детектив, то мистический триллер, то батальное полотно, то семейная хроника. Энергичный, увлекательный язык доходчив и понятен современному читателю, даже несмотря на обилие древнерусских слов, толкование которых для удобства в конце книги вынесено в отдельный словарь. История – плод сотворчества людей и Бога. Если мы отворачиваемся от Бога, то и история становится кривой, темной, страшной. А когда отношения с Богом налаживаются, история выпрямляется, выезжает на ровную дорогу. На эти мысли Наталью Ертенину навел герой ее книги – Нестор Летописец. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
4: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть Какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке и где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает, и Господь опять говорит, ну, одумайся, ну, вразумись, какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, ну и что он пожнет? Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой, традиционной, святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: И блогер, эксперт по этикету Анни Берг будут размышлять о том, как в современном мире строить отношения до брака.
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
0: Ларец слов.
3: В 27 главе Евангелия от Матфея говорится о том, как над плененным Христом издевались римские легионеры. Среди прочего, они лишили Спасителя его одежды и вместо нее одели его в хламиду червленую. На голову Христа был водружен терновый венец. После этих действий легионеры стали в шутку преклонять перед Спасителем колено и продолжили его избивать. Чтобы понять, в чем был смысл действий римских воинов, нам необходимо узнать смысл церковнославянского слова «хламида». В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «хламида». Это церковнославянское слово пришло к нам из древнегреческого языка. В античной культуре понятие «хламис» относилось к мужскому шерстяному плащу, выполнявшему роль верхней одежды. Обычно хламис крепился при помощи особой застежки в области плеча. Позволить себе такой вид одежды могли либо воины, поскольку плащ «хламис» был частью традиционного обмундирования, либо состоятельные мужчины. Хламис красного или пурпурного цвета мог носить только император. Слово «хламис» при склонении несколько меняет свой вид. Внутри него появляется звук «д». Хламис становится «хламидос». Отсюда и привычное нашему слуху «хламида». В случае с пытками Христа под хламидой понимается именно плащ хламис, который был в данном случае красного цвета и напоминал императорское облачение. Одев Спасителя таким образом, легионеры поиздевались над тем, что Христа называли царем иудейским. Со временем слово «хламида» в нашей культуре стало обозначать не плащ, а длинную широкую одежду, часто бесформенного вида. Итак, запомним, что церковнославянское слово «хламида» переводится на русский язык как «верхняя мужская одежда, плащ».
0: Ларец слов.

0: тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Про Золотое кольцо России знают, пожалуй, все. А вот про Серебряное, возможно, слышали немногие. Подпорожское Серебряное кольцо объединяет несколько деревень, расположенных на северо-востоке Ленинградской области по берегам реки Свирь. Когда-то на Свири были бурные водные пороги, отсюда и пошло название Подпорожье. Здесь сохранились уникальные памятники древнего деревянного храмового зодчества. Говорят, что Серебряным Подпорожское кольцо назвали потому, что за века тесовые кровли и стены церквей стали темно-серыми и по цвету напоминают потемневшее от времени серебро. Входит в состав Серебряного кольца и село Родионово, известное также как Юксовичи. В нем находится Георгиевская церковь, один из трех самых старых деревянных храмов России, наряду с Лазаревским в Кижах и Резоположенским под Вологдой. Родионово-Юксовичи, или как еще называют эту территорию Юксовский погост, расположилась в 330 километрах от Петербурга. Здесь, на живописном берегу Юксозера, тихонько шелестят кронами старые сосны, стоит благодатная тишина, и окутанный ею устремляется в небо деревянный храм, похожий на птицу, готовый взмахнуть крыльями и взмыть в вышину. Больше 5 столетий стоит он здесь. Предположительно, Георгиевский храм был освящен в 1493 году. По преданию, крест для церкви осветил преподобный Афанасий Сяндемский, один из учеников преподобного Александра Свирского. Георгиевский храм представляет собой деревянный сруб, покрытый тесом. На двускатной крыше, то есть выполненной в форме буквы «А», маленькая луковка единственного купола. Архитектурный облик церкви прекрасен и неповторим. Ступенчатые так называемые каскадные переходы на кровле, резные по краям, делают ее словно невесомой. Без броских декоративных элементов она очаровывает строгой простотой. После закрытия церкви в 1934 в ее стенах некоторое время располагался сельский клуб. Во время Советско-финляндской войны 1939-1940 годов вражеская артиллерия прямой наводкой била по храму, но ни один снаряд не попал. Поистине чудо святого Георгия Победоносца, небесного покровителя церкви. В начале 1970-х памятник древнего зодчества тщательно исследовали, отреставрировали и взяли под охрану государства. Об этом свидетельствует трафаретная надпись, сохранившаяся на одной из стен храма – Министерство культуры РСФСР. Памятник архитектуры 15 века. Берегите народное наследие. В 1993-м провели еще одну реставрацию, после которой церковь вновь передали верующим. По праздникам в ней совершаются богослужения. И как 5 веков назад летит тогда над соснами в прозрачное северное небо молитва.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». В парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

вера. Светлое радио. Станьте солнцем, и вас все увидят. Фёдор Достоевский.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой «Женская Оптина», 1925 год. Ольга, старшая дочь из семейства московских купцов Патрикеевых, поступила в Серафимо-Знаменский скит. Приезжая по работе в Москву, она останавливалась у Нины Фроловны, хирурга. Однажды после того, как Нина Фроловна рассталась с Ольгой, поехавшей к себе в Серпухов, ее вызвали в приемный покой Боткинской больницы, где она работала. Там Нина Фроловна, к своему ужасу, видит Ольгу без обеих ног. Распрощавшись с Ниной Фроловной, та попала под трамвай. Пережив такое, Ольга не потеряла сознание. Оперировать Нина Фроловна не могла. Пришлось вызывать другого хирурга. На другой день Ольга сказала: «Видимо, я недостойна своими ногами ходить по земле. Но ведь руки-то Господь оставил мне. Я и перекреститься, и платочек могу сама надеть». Удивительная сила духа. А какое смирение! Ей дали пенсию, комнату. А отец Леонид с Преображенки, ее духовный отец, купил ей колясочку. Целый день, надев деревянные ноги, она сидела на стульчике, читала, пела, а самое главное — не унывала. Я ее навещала. Она была удивительно кроткой и смиренной.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. В России мы уже привыкли к тому, что православный священник занимается исключительно своими прямыми обязанностями, совершает богослужение и заботится о приходе. Бывает, конечно, и такое, что некоторые священники совмещают свою деятельность еще с какой-нибудь. Например, работают преподавателями в семинарии или являются сотрудниками каких-то церковных отделов и организаций. Так дела обстоят не только в России, но и в Греции и других странах с устоявшейся православной культурой. Иная ситуация имеется, когда православный священник осуществляет свое служение в странах с неправославной культурой. Такое бывает, когда священник направляется в какую-то страну, где проживают его православные соотечественники, и начинает там служить. В абсолютном большинстве случаев священник, служащий за границей, не имеет возможности жить на пожертвования прихода. Людей мало, подчас они совсем не богаты. Поэтому священнику приходится совмещать свое служение с каким-то иным видом деятельности. Хорошо это получается у тех священников, которые получили светскую профессию до того, как начали служить в церкви. Например, у меня есть знакомый православный священник, который служит и живет в Германии, и параллельно со священством является врачом-терапевтом. Довольно сложно найти работу тем священникам, которые иного, кроме как богословского, образования не имеют. И тут поле деятельности для таких священников оказывается с одной стороны большим, а с другой довольно маленьким. Дело в том, что существуют в церкви определенные правила относительно дополнительной деятельности для священника. Они гласят, что священник может подрабатывать, так сказать, питаясь от рук своих. То есть священник не имеет права заниматься перепродажей, то есть бизнесом, но может производить какой-то продукт и его продавать, или трудиться на какой-то работе за денежное вознаграждение. Например, как поступал святой Сергий Радонежский, трудясь в качестве плотника. «Ваш покорный слуга вот трудится на радио, и я здесь не одинок. В редакции «Радио Вера» трудятся еще священники. И слава Богу, за наш труд мы имеем возможность получать некоторое вознаграждение». У меня на памяти есть еще несколько интересных примеров того, как священники за границей устраивались на светскую работу для финансового поддержания себя и своих семей. Один православный священник в США стал пожарным. Другой мой знакомый, румынский священник, некоторое время работал во Франции полицейским, но, конечно, не в криминальном отделе, а в дорожной инспекции. Он состоял там на должности регулировщика движения. Иную должность в полиции он занимать не мог, так как священнику носить оружие запрещено. Но самый интересный случай трудоустройства произошел с православным священником в Голландии. Он жил в портовом городке, где у него в собственности имелся двухэтажный дом. Так вот, на первом этаже этого дома он устроил кафе, где сам работал официантом и барменом. На втором этаже дома была его квартирка и храм, где он служил. Работая официантом в портовом городе, он делал важное дело. Уговаривал моряков не пропивать деньги, сберечь их для семьи. Вот так он боролся с пороками и в качестве священника, и в качестве официанта. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о том, кем в неправославных странах могут работать православные священники.

православия.

Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет звонарь, насельник Троицы Сергиевой Лавры, иеродиакон Иоасаф Устюжанинов. Поговорим о традициях колокольного звона и о Лаврской школе звонарей. А в 8 вечера слушайте программу «Исторический час». У нас в студии будет доцент Литературного института имени Горького Сергей Арутюнов. Разговор пойдет о творчестве и непростой судьбе поэта Ярослава Васильевича Смелякова, участвовавшего в Великой Отечественной войне, прошедшего плен, заключение и ссылки.

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Святые наших дней. Есть люди, прославленные в лике святых совсем недавно, уже в нашем 21 веке. Они жили среди нас, и каждое сказанное ими слово теперь имеет особую ценность. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о блаженном Гаврииле Ургибадзе и повести Валерии Алфеевой «Призванные, избранные и верные». Место действия – Грузия. Время действия – 80-е годы XX века. В 2012 году блаженный Гавриил Ургибадзе был причислен грузинской церковью, а в 2014 году русской православной церковью к лику святых. Этот человек, наш современник, взял на себя редкий подвиг юродства. Господь умолит и возвысит. Когда я начинаю считать себя лучше других, тогда я надеваю на голову свою диадему и выхожу на улицу босиком. Люди смотрят на меня и смеются, а я вижу, какое я ничтожество. Только близким говорил отец Гавриил о причинах своего странного поведения. В Тбилиси отца Гавриила многие принимали за сумасшедшего, унижали, смеялись, когда он садился на кучу мусора и говорил о себе: «Я земля и пыль». Лишь теперь стало ясно, что всеми своими чудачествами отец Гавриил как бы говорил окружающим: «Люди, очнитесь от своей гордости и пустого тщеславия». Московская писательница Валерия Анатольевна Алфеева встретилась с отцом Гавриилом, или как его называют в Грузии, Габриэлем, в конце 80-х годов, во время своего путешествия в Грузию. В повести «Призванные, избранные и верные» она рассказывает о том незабываемом впечатлении, которое произвел на нее этот человек с кроткими темными глазами, и его рассказы о своей жизни.
2: Так он запомнился мне. Высокий, в поношенной рясе, облегающий плотную фигуру, с резной иконкой Богоматери на груди вместо креста. Ему было под 60 лет. Лоб пересекали три глубокие от виска к виску морщины, но крупно вьющиеся волосы были совсем черные.
1: Примерно с середины 60-х годов отец Гавриил Ургибадзе начал строить во дворе своего дома в Тбилиси церковь. К нему то и дело приходили то из милиции, то из райисполкома, грозились подогнать бульдозеры и разрушить церковь. Церковь, построенная руками блаженного Гавриила Ургибадзе и украшенная редкими иконами, и по сей день стоит в Тбилиси. Для своей церкви отец Гавриил собирал на свалках иконы и церковную утварь, которые горожане выбрасывали из домов вместе со старыми вещами. Все эти иконы и старинные вещи отец Гавриил чистил, реставрировал и размещал в своей церковке или отдавал в монастыри.
2: «Я собирал все это возле закрытых церквей и монастырей», — говорил отец Габриэль, двигаясь вдоль полок рядом с нами. «Иногда разгребал груды мусора во дворе в углу или в подвалах. Извлекал из земли вот такой кувшин. Может быть, он 40 лет стоял в алтаре?»
1: Во время первомайской демонстрации в 1965 году отец Гавриил Ургибадзе поджег висящий на стене исполкома 20-метровый портрет Ленина. В Тбилиси была объявлена тревога первой категории. «Грузины, опомнитесь! Господь сказал: не сотворите себе кумира и никакого изображения его. Мы всегда были христианами. Вы поклоняетесь идолам», – проповедовал отец Гавриил, пока главную площадь Тбилиси оцепляли военными, подгоняли пожарные машины. Отца Гавриила жестоко избили. Несколько дней он находился без сознания. По решению суда его направили на лечение

0: психиатрическую больницу, что спасло проповедника от расстрельной статьи.
1: «Все плохое в человеке – только случайность», – говорил отец Гавриил. «Никогда не презирайте людей, даже если видите грязных, пьяных, ругающихся скверными словами. И в них сохраняется Божий образ, в глубине, о которой, может быть, они и сами не знают. Этот образ враг замазал грязью, как можно запачкать икону. А попадет она в добрые руки, ее очистят и засияет».
0: Такой завет святого Гавриила Ургебадзе всем нам, современным людям, звучит со страниц повести Валерии Алфеевой «Призванные, избранные и верные». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Бремя своего богатства облегчай щедростью.
1: Это увещание написано в первой половине V века и адресовано римскому императору Феодосию II. Его автор – ученик святителя Иоанна Златоуста, преподобный Исидор Пелусиот. Содержится оно в кратком назидательном письме. Не будучи высокопоставленным иерархом, Исидор обладал высоким авторитетом и в церковной, и в светской среде. Например, по его настоянию, император Феодосий созвал в 431 году Третий Вселенский Собор для осуждения ереси Нестория, которой правитель был изначально благосклонен. Призыв быть щедрым – одно из многих нравственных наставлений монаха императору.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1798 году была опубликована поэма Сэмюэла Кольриджа «Старый мореход». Ее ключевые темы – покаяние, прощение и возрождение. Вкратце сюжет поэмы таков. Старый моряк рассказывает историю своей жизни. Однажды его корабль попал в бурю, и внезапно появившийся альбатрос вывел моряков из опасных вод. Матросы полюбили птицу, но из пустой прихоти главный герой убивает альбатроса. Друзья вначале осуждают его поступок, но затем, когда поднимается попутный ветер, они хвалят морехода. «Ты прав был, птицу умертвив». Тем самым они также становятся повинны в преступлении. Ветер приводит корабль в поросшее водорослями гибельное место. Друзья, забыв, как недавно хвалили морехода, вешают ему на шею убитую птицу, забывая, как разделили его грех и лицемерно сваливая всю вину на него. Постепенно все они погибли от жажды. И вот когда гибель казалась уже неминуемой для самого морехода, он случайно выглядывает за борт и видит морских змеек. Они изумляют его своей красотой. Он внезапно словно прозревает. Красота Божьего творения выводит его из отчаяния. И мореход произносит молитву к Творцу, славя его. В этот момент убитый альбатрос падает с его шеи в море, что символизирует освобождение морехода от греха. Старый мореход возрождается к жизни через благодарение и славословие. «Я стал благословлять», — рассказывает он позже некоему юноше, спешившему к своему другу на свадьбу. «Я в этот миг молиться мог». И в тот же час корабль сдвинулся с места. Так мореход был избавлен от гибели.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Булгаковское мировоззрение, философии, гностиков.
2: Гностики. От древнегреческого «гнозис», что означает «знание». Это последователи религиозных течений, объединенных общим названием «гностицизм». Главной ценностью гностики объявляли некое сакральное знание и делили людей на своеобразные духовные расы, только высшие из которых могут этим знанием обладать. Доктрина гностицизма сочетала в себе элементы еврейской мистики, восточных учений и оккультизма. Некоторые гностические течения обращались и к христианству, оставаясь при этом глубоко чуждыми ему, как религии любви и милосердия. В Боге гностики видели не любящего Творца, а создателя материального мира, само существование которого является злом.

0: верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В юго-западной части Хабаровского края, в 300 километрах от Комсомольска на Амуре, есть небольшой поселок Чекдамын. Он стоит на живописной сопке среди таежных лесов, над одноименной рекой. Хвойные заросли, отражаясь в ее быстром течении, окрашивают поток в темно-зеленый цвет. Потому и дали коренные жители эвенки речке такое название – Чекдамын. В переводе с эвенкийского языка на русский оно означает «сосновая вода». Эвенки жили на берегах Чекдамына испокон веков, но не имели постоянного обиталища. Оленеводы и охотники, они кочевали с места на место. Поселок возник в 1932 году, когда российская геологическая экспедиция обнаружила в тайге залежи каменного угля. Правительство направило тогда в Чекдамын специалистов с Донбасса. В это же самое время началось строительство Байкало-Амурской магистрали, железной дороги, проходящей через Восточную Сибирь. На тяжелых работах в суровом сибирском климате использовали труд заключенных. В 30-х годах 20 века в Хабаровском крае была развернута сеть исправительно-трудовых лагерей. Несколько таких подразделений находились вокруг поселка Чекдамын. Среди прочих узников здесь отбывали наказание и православные христиане, священники, монахи и миряне. Многие из них в невыносимых для жизни условиях приняли мученическую смерть и впоследствии были прославлены церковью в лике святых. Жители Чекдамына обратились к этому факту в конце 20 века, когда в поселке появилась первая христианская община. Православный приход был зарегистрирован в 1995 году с посвящением новомученикам и исповедникам российским. Храма в то время еще не существовало. Верующие сначала собирались на молитву в одном из помещений Дворца культуры, а затем им предоставили здание бывшего магазина. Наконец, в 2007 году в Чекдамыне построили церковь и освятили ее во имя новомучеников, пострадавших в 20 веке от безбожной власти. Деревянное здание, похожее на сказочный терем, возвышается над живописной долиной. Когда в празднике колокола возвещают о богослужении, звон плывет над тайгой на десятки километров. А он здесь особенный. В 2023 году на церковной звоннице была установлена электронная система, управляющая колоколами. В ее репертуаре красивейшие канонические мелодии. Здесь и благовест, и малиновый звон, и оптинский, и ростовский, и троицкий. Поют колокола и в престольный праздник Чекдамынской церкви, в день памяти новомучеников и исповедников российских. Он установлен в воскресенье, ближайшее к 25 января. В это время в Хабаровском крае лютуют морозы, колокольню пронизывают ледяные ветры, но электронному звонарю все нипочем.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер, и мы по традиции вечером в воскресенье обсуждаем важные темы, спорим о чем-то, где-то договариваемся, где-то что-то открываем необычное. Тема сегодня очень острая. Мы с неожиданной, может быть, стороны подошли, но зато очень искренне. Тема о том, как правильно по-божьи построить отношения, которые ведут к браку. Вот, обо всех аспектах этой темы мы сегодня будем говорить с клириком Никольского храма города Химки, отцом Анатолием Гловацким. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: А также у нас в студии блогер, рэпер, православный блогер и православный рэпер, если такое существует. Илья Кухарев, привет.
3: Существует. Здравствуйте, друзья.
1: Это я.
3: Это я, да.
1: А также инициатор, собственно, темы, тоже блогер, эксперт по этикету и автор частного мнения Аня Берг. Анечка, привет.
4: Добрый вечер.
1: Ну, давайте, как обычно, послушаем программу и потом поговорим.
4: Предать Бога можно по-разному. Например, впадать в одни и те же грехи из раза в раз, смолчать, когда рядом хулят имя Божие, осуждать кого-то, лицемерить, тщеславиться, гордиться. Это так очевидно, что сразу бросается нам же самим в глаза. Мы идем на исповедь и каемся. А бывает грех как будто незаметный, случайный. Готовясь к очередной исповеди, я вспомнила случай, который много лет тянет меня за душу. Формально ничего страшного не произошло. Даже того, что можно было бы исповедовать. Но я задумалась, почему душа не на месте? Как-то раз меня пригласили на съемки документального фильма с элементами игрового кино про маршала Жукова. Мне доверили роль его жены. Я была польщена и сразу согласилась. В назначенный день приехала на студию. Пока меня одевали, причесывали, красили, пришла еще одна жена Жукова. Я удивилась, но вида не подала. После сборов мне вручили сценарий. Я прочитала и обомлела. Мне досталась роль первой жены маршала. И сцены меня ждали неприятные. Конфликт с соперницей, выяснение отношений с мужем, отчаяние моей героини. Но самое ужасное, что вся эта картина рисовала неприглядный портрет великого полководца. Это шло вразрез с моими представлениями о Георгии Жукове. Я замялась. Робко высказала свое несогласие со сценарием. Режиссер объяснил. «Без перчика никто смотреть не будет». Я приуныла, но не нашла в себе силы уйти. Потом мне никак не удавалось войти в роль. Все во мне сопротивлялось. Кое-как снялась. Возвращалась домой, как с преступления. После, пытаясь реабилитироваться в собственных глазах, я пыталась исправить дело делом. Рассказывала в блоге о достоинствах Георгия Жукова как военачальника. Лишний раз старалась сказать доброе слово. Некоторые стороны обычной жизни маршала не так значительны на фоне его героических подвигов, совершенных во имя страны. А про жизнь внутреннюю, то есть духовную, не нам судить. Христос призывал нас: «Не судите, да не судимы будете». Мой духовный отец давал наставление: «Не обличай, не осуждай». Я нарушила эти заветы. Господь меня задумал иначе. Дал мне талант. В меру моей способности призвал реализовать его. На что я его употребила? Нужно серьезно и ответственно относиться к себе. И спрашивать себя, мое действие или бездействие не оскорбляет ли Господа? Как я реализую свой талант? Всегда нужно стараться поступать по совести. Возможно, мои коллеги, с которыми мы работали, сейчас понимают, что в чем-то были неправы, что своим поверхностным отношением к теме они могли нанести ущерб доброму имени, имиджу героя страны. На тот момент я понимала, а они нет. Кому много дано, с того больше спрашивается. А надо спрашивать прежде всего себя.
0: Частное мнение.
1: Ну вот смотрите, почему нам с Аней это отозвалось, да, про предательство себя? Потому что, наверное, отношения, добрачные, близкие отношения, это момент, который, вот как история с Жуковым, да, кажется, что уже ничего в нашем обществе, что это само собой. А ощущаешь это как предательство себя и предательство Бога. Ань, вот как ты, правильно я излагаю, как ты хотела еще это развить?
4: Ну, у каждого из нас внутри есть вот такой цензор, как совесть. И, безусловно, когда мы поступаем вопреки тому, как мы чувствуем, мы ощущаем вот это чувство какого-то предательства, что-то не то. Мы даже можем... Предательство – это очень громкое такое слово, да? Мы ощущаем, что что-то мы делаем не так. И как найти вот этот такой камертон, что ли, как понять, в чем причина, что тебя подтолкнуло на это. Ну вот, в частности, мы сейчас прослушали вот эту программу, и я немножко так затронула тему того, что авторы и актеры, те коллеги, которые были со мной в тот момент, они, может быть, даже не поняли, что они сделали что-то не то. А ведь мало того, что я почувствовала в моменте, когда мы уже работали, что мы совершаем такое некоторое небольшое преступление. А представляете, эта же программа вышла. И навязывается определенный сценарий поведения. Ну вот, маршал Георгий Жуков, все его знают, уважаемый человек.
1: Так можно, да, значит?
4: Да, так можно, что такое первая жена, там вторая, 32-я, там какая жена. Для чего мы вообще эти вопросы поднимаем? Почему, рассуждая о такой личности, мы вдруг начинаем спускаться как-то так низко? И затрагивая вот такие вопросы, а не превращаем ли мы это в норму вообще?
1: Ну да, потому что у нас, в принципе, сейчас у нас был опыт, когда мы снимали программу «Совы», и мы в студии с ребятами далекими от церкви сказали, что вообще-то все, что до брака отношения называется блудом, была просто вспышка удивления, негатива, возмущения, что вы какая-то дремучая серость средневековья и так далее. А между тем, именно так сейчас все и строится, и поэтому я задам вопрос от противного. А как же правильно в сегодняшнем обществе построить отношения до брака, чтобы вот не идти против своей совести, отец Анатолий?
2: Во-первых, это все-таки заповеди Божьи. Там есть некая структура, последовательность. То есть если мы берем заповеди Божьи, они делятся на две категории. Построение отношений с Богом, первые четыре. Вторые – построение нормальных отношений с другими людьми. Седьмая заповедь, она как раз и говорит о том, что не нужно прелюбодействовать. Я однажды шел к школьникам в четвертый класс и думал, ну, те заповеди там, я Господь Бог твой, да, не сотвори себе кумира. В общем-то, понятно, как детям объяснить.
1: Не убей, не укради тоже.
2: Да.
1: И не завидуй.
2: И не завидуй, да, там, о послушании, да, то есть понятно, что там родителям, это все ясно. А вот как седьмую заповедь объяснить, вот я долго как-то, у меня было такое мучительное, такое как бы, такое внутреннее какое-то борение, как же детям объяснить, чтобы не подтолкнуть на какие-то не такие мысли. То есть 10-11 лет ребятам. И вот мне опытный один педагог подсказал, а вы пойдите как раз от противного, поговорите о целомудрии. Не нужно говорить, как не нужно. Как раз ветхозаветный человек, он о чем говорит? Не нужно воровать, да? Не
1: Нет,
2: нужно,
1: да,
2: там, завидовать. То есть, да, отрицание некое такое, не нужно блудить. Новозаветный человек, он как раз еще идет от того, что он созидает. И здесь, если мы говорим, да, о том, что как построить добрачные отношения, возникает очень важный вопрос. А они изначально, в них есть цель брака?
1: Вот это очень интересно.
2: То есть вот, это, вот этот этап, он, в принципе, предусматривается? Или это просто развлечение?
1: Мне кажется, это вопрос к женщинам, наверное, с одной стороны, потому что я сейчас в полной уверенности перед записью говорю, что если спросить женщину, то она скажет, что ей не нужны добрачные близкие отношения, и женщина стремится к семье. Аня сейчас сказала, как ты ошибаешься? И тут я потерялась немножко, Ань, почему ты так?
4: Ну, потому что я общаюсь с женщинами. То есть у нас происходит встреча, мы говорим про этикет, про хорошие манеры, и выясняется, что женщины не понимают, какую ценность они в себе несут. И если говорить опять-таки про этикет, там же нигде нет такого, чтобы женщина ухаживала за мужчиной, чтобы женщина шла на сближение с мужчиной, причем даже знакомство, поздороваться, там, познакомиться. Мы можем себя проявить, интерес показать, но все-таки весь этикет построен на том, чтобы мужчина красиво обращался с женщиной.
1: И вот, ухаживал.
4: И ухаживал. Так вот, женщины не умеют принимать ухаживание зачастую. Они не понимают. Им кажется, что нужно проявить себя. И, в частности, почему я считаю, что Наташа ошибается в теме того, что женщинам не нужны добрачные отношения? Потому что я знаю, что нужны. То есть они хотят что-то проверить, они хотят что-то узнать.
1: Или просто так пожить? Вот вопрос отца Анатолия. Ставится ли целью брак? Или это просто взаимоотношения в свое удовольствие?
3: Друзья, можно
1: и
3: я?
1: Так, давай.
4: Да.
1: Тот самый мужчина, который...
3: Обычно женщины ругаются, что на нас постоянно все, значит, копья летят, вот, а как вот. Же мужчины? Я как раз по мужчинам и хочу пройтись, потому что я считаю, что у нас, во-первых, в принципе, разрушен институт брака. А брак – это мужчина и женщина.
4: Это раз.
3: У нас, да. Что одни хотят отношений до брачных, что другие. Тут я бы вообще не разделял бы.
4: Согласна.
3: И нету примера нормального.
1: Вот.
3: То есть я считаю, что у нас в семьях тотально отсутствует воспитание своих детей, как правильно сказал батюшка, в целомудрии. Да? И об этом и нужно говорить. Детей нужно в этом и воспитывать. Объяснять девочке ценность целомудрия с одной стороны с женской, мужчине с мужской. Мужчине объяснять, что ты себя будешь растрачивать. Да? Uh-huh. Я в одной проповеди услышал удивительную вещь и вот познал ее удивительность и правильность, и истину, когда столкнулся с живым примером. Вот один священник говорил, что блудники – это самые одинокие люди. Вот человек, который не в себя блудит, как говорится, да, с таким азартом, он себя просто вот по всем тем, с кем он проводил время, просто себя раздает. И к концу жизни остается просто один. И я таких людей знаю, которые и были и с семьей, и с детьми, но вот все равно постоянно была тяга налево. Да, и до брака, и с самого детства, и со школы. Что брать вообще какое-то время, даже советское, многие там рассказывают, как тогда было хорошо, но в этом плане все было так же плохо, как и сейчас. И или человек просто чувствует себя безгранично одиноким. Понимаете? Вот это самое страшное. И вот надо с самого детства, я считаю, закладывать вот эту ценность и любовь к целомудрию, выстроить эту границу, чтобы для ребенка, ну, и подрастающего там подростка, юноши и дальше, это было просто недопустимо.
2: А можно один вопрос девочкам? А для кого девушка красится? Для кого она себя приводит в порядок? Для чего? Для кого?
1: Скажу, отец Анатолий, если смотреть, на мой взгляд, в природу женщины, то бесспорно для любимого мужчины.
2: Это так и есть.
1: Потому что как только возникает в жизни какая-то пустота, то вот это все накрашивание, одевание, оно происходит машинально и потом вообще сходит на нет.
2: Если вы даже себя проанализируете, так вспомните, вы даже увидите, что вы даже когда готовят, они адресуют
1: конечно,
2: это.
1: Конечно.
2: То есть мужчины, они не так делают. То есть как раз вот они просто кинули, оно что-то варится там, и все. Он как-то в этот процесс особо как-то
1: человека.
2: Не вникает. Вот это все к вопросу об этикете, о том, что, да, вот цель-то какая, то есть для чего. То есть мужчины иногда об этом просто не задумываются, что вот это все, что делает девушка, да, выглядеть хорошо, там, скажем, красиво, да, это его статус. Он может таким вот образом ее содержать. То есть здесь даже иногда вот эта коммуникация, мужчина он даже и не понимает, что это именно для него, это его статус, что рядом с ним не девушка в спортивных штанах, да, и там, или в трико, там, и в кроссовках, или в кедах, а она именно выглядит хорошо. Она в красивом платье, которое прилично стоит, а на ней там, допустим, там какая-то прическа красивая. То есть и он должен понимать, и он должен это ценить. То есть это как бы ему адресовано. То есть
1: да.
2: Важный момент, опять же, о чем мы говорим, некая коммуникация.
3: Да,
2: 100%. То есть то, что можно. Можно коммуницировать, можно говорить, да? То есть для чего он это делает? Чтобы он это заметил, чтобы он это что? Оценил. То есть он это ценил. То есть в этом и есть, да, некий момент ценности. Обратите внимание, я первый момент, я сказал заповеди, да, что нужно. То есть это некий фундамент, потом что дальше идет? Я бы хотел бы все-таки рассказать такое, знаете, свое понимание, видение первой, второй главы книги «Бытия». О чем там говорится? Если хронологически мы возьмем о том, что Бог создает Вселенную, он кого создает? Он создает Адама. Потом хронологически что он создает? Создает рай. И рай был маленьким. То есть и Адаму было... Богом дано задание о том, что он должен возделать этот рай, распространять его на всю землю. Ему были приведены животные. И тогда вот только дана была ему кто? помощница. То есть мужчина – это внерайское создание, которое должен создавать рай, и ему дана помощница в проекте. То есть у него должен быть какой-то проект, который он создает, и она ему помощница. То есть если этот алгоритм нарушается, то есть, опять же, я про что говорю? Про точку Б. Если нет брака, нет никакого проекта, зачем ему помощница? Для чего она нужна? Соответственно, наступает какой-то момент, когда она ее просто раздражает. Говорит, а куда мы идем?
1: Друг? Никуда.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня обсуждаем тему правильного маршрута, да, как дойти до брака правильно. У нас в студии клирик Никольского храма города Химки Анатолий Гловацкий, блогер и рэпер Илья Кухарев и Ани Берг, блогер-эксперт по этикету. Отец Анатолий, вот какой важный момент вы сейчас отметили. Ведь действительно, и я это тоже чувствовала, когда нету какого-то делания у мужчины, то непонятно, зачем ты помогаешь. Это вот на самом деле даже не только в браке, а в принципе,
2: Наталья,
1: девочки всегда мужчину пытаются угостить.
2: Если нет у мужчины маршрута,
1: да,
2: то девушка, она его начинает задействовать в своем маршруте.
1: Да-да-да.
2: И его начинает раздражать то, что она его тащит не туда, куда он собирался. А когда 100%. Он у нее, она у него спрашивает, ну дай мне ясность, а куда мы идем? А он ничего ясно не может сказать. То есть в брак они
3: вроде не
2: идут.
3: Ты ведешь, да?
2: Ну да, то есть он как бы говорит, я хозяин, ты должна делать то, что ты хочешь делать. Интересно, что у нас, напомню, что есть программа на Светлом радио «Почитаем святых отцов». И как-то мы читали святителя Николая Велимировича о воскресении Христовом. У него такая очень красивая мысль, она мне понравилась. Он связывает рай с ясностью. То есть понятно, куда мы идем. У нас есть правило. Вот Анна подняла вопрос. Как делать так, чтобы не предавать себя? Но когда мы говорим о предательстве себя, возникает какой момент? Правила. А есть они вообще? Мы договорились изначально до того, как, о каких-то правилах. В том-то и есть соблазн вот этих добрачных отношений. В чем? Нет ответственности. Никто никому ничего не должен.
3: Только
2: в любой момент можно срулить, уйти в сторону без ответственности перед кем бы то ни было. Вот обратите внимание, как вот венчание еще называется, повести к алтарю, да? Подвести под венец. Что это значит? Это значит ответственность. То есть человек дает перед Богом ответственность, берет на себя ответственность, дает обещание перед Богом нести ответственность за девушку. И она говорит, хорошо, пойдем, я тебе буду помощницей. То есть если этого алгоритма нет, он никуда не ведет, он никакую ответственность не берет. То есть она соглашается поиграть в эту игру, которая называется просто развлечение.
1: Хорошо. Мы сейчас говорим о том, чтобы как к этому прийти, да, научить и мальчиков, и девочек ценности целомудрия. И вот они выходят в этот мир. И, к сожалению, влюблённость случается не всегда с тем человеком, который тот самый, и который возьмёт на себя ответственность. И как дальше в этом мире вот это всё нести? Вот как объяснить людям сегодня, Илюш? Вот ты как бы и, как, и проповедуешь, да, и музыкой, и словом, и много встречаешься с молодёжью в нетипичных местах. Как это объяснить современным людям, уже испорченным?
3: Мне кажется, нам надо просто показывать прекрасность и красоту такого образа жизни. То есть вот чтобы нам нужно создать образ целомудренного человека, чтобы он не казался поводом для того, чтобы его высмеять. И это на самом деле так и есть. Просто у нас почему-то получается так, что обычно целомудренные, они действительно как белые вороны, знаете, выглядят.
1: Как будто никому не нужны.
3: Конечно. Нам нужно просто создавать тенденцию, не знаю, как по местам, в самом себе, в своих друзьях и так далее. Я же как-то справляюсь, да, то есть в компании людей, говоря о том, что до брака не должно быть никаких, значит, межполовых коммуникаций, да, между людьми. Это кого-то может вызвать какую-то ухмылку, но я могу твердо объяснить, почему я так считаю. Я могу объяснить, почему этот путь плохой, этот путь неплохой. Ну, я, например, объясняю, что, смотрите, у тебя есть, если одна любимая жена, то ты познаешь только ее, и тебе не с кем ее сравнивать. Mm-hmm. Ты не можешь сказать, что она хуже, чем Света, или лучше, чем Елена в том всем.
1: Готовит
3: или
1: она хуже,
3: да,
1: чем Катя.
3: Да, у тебя
1: Катя.
3: Есть только она, да. И у нее есть тоже только ты. И вы друг для друга создаете самих себя, чтобы каждому из вас было хорошо. хорошо и приятно. А когда у тебя за плечами их 15, 12 или еще, то ты начинаешь сам, а тут ты не такая внимательная, как вот та.
1: Да, нос от Ивана Ивановича, да, как же, помните.
3: Одеваешься ты не так стильно и так далее. И это же кажется, что это мелочи, но это не мелочи.
1: Это не мелочи.
3: Минусы, которые, знаете, камни, которые складываются в портфель. Ты сам складываешь портфель своей жене, она с этими камнями идет, устает, отстает от тебя, и ты еще за это начинаешь ее ругать. А ты сам по большому
1: счету. Это очень больно, когда тебя сравнивают. Да, отец Анатолий?
2: Вы знаете, что хотелось бы добавить? Такой момент, ну, как священник, что такое грех, в принципе? Вот знаете, нет?
1: Промах с греческого переводится.
2: Это промах. То есть человек хотел одного, получилось другое. И у нас автоматически возникает другой момент в плане, что такое блуд. Блуд – это состояние блуждающего человека. То есть он находится в таком как бы в блуждающем состоянии. Он еще не определился, хочет ли он брать ответственность, хочет ли он туда куда-то идти, вот в какую-то точку Б, которая называется брак. Он еще такой, ну, как бы вот так вот, он как бы не против пока так вот посуществовать. То есть и здесь вопрос как раз к девушке, готова ли она тоже сосуществовать.
1: Как-то
2: вот
1: посуществовать и походить, поблуждать.
2: Да, и походить, поблуждать. То есть здесь вот этот момент очень важный, да, мне кажется, вот когда мы говорим об этом таком состоянии. И то, что касается целомудрия. Мне очень нравится как раз такой евангельский отрывок, где говорится о расслабленном. Интересно, что Христос, он подходит у него и спрашивает, хочешь ли ты быть здоров по-русски. По-церковно-славянски звучит по-другому, о том, что хочешь ли бы ты целым. Угу. То есть возникает вопрос,
1: исцелённым.
2: Да? Или хочешь ли ты, да, быть, то есть, допустим, целым, то есть работать правильно. А где возникает вопрос, а где он сломался?
1: Да. Да?
2: То есть вот этот момент. И потом Христос как раз, он в этом отрывке, он три раза говорит, что хочешь ли ты быть целым, то есть евангелист Иоанн Богослов, да, потом это повторяется. А кто тебя сделал целым? Да?
1: Угу.
2: То есть интересно, то есть три раза об этом говорится в этом, там буквально на двух страницах. И Господь говорит, иди впредь не греши, чтобы не случилось с тобой чего-то худшего.
3: Хуже.
2: Да. То есть вопрос возникает как раз в чем? О том, что грехом что в человеке происходит? Он, в нем нарушается целостность. Он впадает в состояние такое, скажем,
1: разрухи,
2: поломанного, разрухи, где потом не знает, а куда он, в принципе, идет. То есть он такой, знаете, именно такое состояние, мне кажется, вот оно именно существование, не жизни.
1: Угу.
2: И в этом как раз основная проблема именно греха как такового. То есть целостность, почему мы просим целомудрие, то есть мудрости быть целыми, целостность в себе не потерять. То есть грехом что появляется? У нас разлаженность между чем? Тем, что человек думает, да, то есть его там мыслями, и тем, что он ощущает своим сердцем. То есть разлад между разумом и сердцем.
1: А тут он уже не может почувствовать, где ему будет благо, где ему хорошо. Он уже даже не может понять, куда идти за этим хорошо.
3: И я бы еще отметил, что вопрос удовольствия же еще

0: год назад как раз годовщина вышла замуж,
1: да.
0: Аня.
1: Да.
0: И скажите, пожалуйста, удалось ли вам на деле то, что вы проповедуете, реализовать,
2: да,
0: в своей жизни?
2: Я уступлю Аню.
3: Спасибо, да.
0: Аня,
3: да.
0: Давай ты.
3: Да, удалось. И у меня сейчас как раз несколько мыслей возникло. Во-первых, о том, что стеснялись своего целомудрия, были высмеяны 100%. У меня множество подруг носилось со своим целомудрием, просто хоть кому-нибудь уже отдать, чтобы не носить вот это клеймо и постоянно не чувствовать себя вот чучелом, как в фильме в каком-то. Угу. Это первый момент. Второй, Илья, ты рассказывала о том, что вот этот вот блуд, блуждание, человек становится одиноким. Почему? Я абсолютно убеждена, что блуд убивает способность любить.
2: Это 100%.
3: Это 100% вообще. Человек уже не может найти, кого он... Ну, ему кажется, что вот я ищу какого-то идеального своего партнера.
0: А потому что там, нос от Ивана Ивановича, супруг... а глаза от Василия
3: тоже
0: Петровича.
3: Тоже то, о чем
0: да,
3: говорит Илья, да. Что этого сравнил, того сравнил, вот у этого мне понравилось, то у того этого. Ну, в общем, короче говоря, это вот это вот блуждание, о котором говорит отец Анатолий, и потеря вообще способности чувствовать светло, искренне и чисто. И тут, конечно же, я не могу не рассказать о своем опыте. Вот мой муж, с которым у нас сейчас годовщина, вот буквально несколько дней назад была свадьба, это моя первая любовь. И когда мы с ним познакомились, мне было 17 лет, ему 18, я ему сказала, что вот у меня вот такие вот представления. Я не была религиозным ребенком, не из религиозной семьи, но у меня были вот такие принципы, тоже к вопросу о нашей сегодняшней теме, предать себя – это предать Бога. То есть я не знала о том, что я Бога предаю, но то, что я пошла на предательство себя, что в итоге оказалось как бы синонимом. И мы вместе были 4,5 года, и когда-то, ну, где-то за год до расставания вдруг, ну что, уже же все понятно, мы же уже собираемся жениться, сколько можно ходить за ручку, гулять. А дело было в том, что мы жили в разных городах и учились в институтах, то есть нам никак было не соединиться. И до конца института как раз оставался вот этот последний курс. Ну, и я так подумала, ну, а что, собственно, такого? Но вот после такого грехопадения мы стали ссориться. Просто страшно. Нас закрутили такие страсти, совершенно каренинские. То есть стали мысли, мнительность, ревность, какие-то конфликтные ситуации нас просто накрывали волной. И мы расстались. Вот когда Господь нам все-таки... А, и в тот момент еще вот что хочу сказать. Я обратилась к Богу и сказала, что, Господи, любить это так тяжело. Я больше любить не хочу. Сделай так, чтобы я больше не полюбила. Слава Богу, что, похоже, Господь эту молитву услышал и понял буквально, потому что больше я не полюбила, но и меньше тоже. А потом я прочитала такую фразу о том, что когда человек отвергает любовь, он не только отвергает Бога, но и громко призывает дьявола. И мы друг к другу шли 15 лет. И то, что я призвала в свою жизнь, я вот в этом так и жила. Вот без преувеличения. Это не какая-то высокая фраза. Я действительно жила вот эту жизнь просто в ужаснейших совершенно обстоятельствах. И когда нам Господь даровал второй раз встречу, я для себя решила четко: я падать больше не буду. Кроме того, что я пришла к вере, и нам довелось пожить вместе, потому что все-таки нужно было выбрать город как-то.
0: В смысле, под одной крышей?
3: Под одной крышей, да. Мы жили в разных комнатах. У мужа двухкомнатная квартира, и был всего один диван. Ну что ему там, холостяцкая берлога, что ему там достаточно этого было? Он для меня купил кровать и сделал отдельно спальню для меня. И мы жили какое-то время под одной крышей в совершенно обычных отношениях, ну, приятельских таких. Это возможно, друзья мои, это реально. И я знаю точно, что когда вы идете в этот соблазн, то, скорее всего, вы, это гарант того, что счастливой семейной жизни не будет.
0: Вот мы продолжим об этом говорить через небольшую паузу. Я напомню, что в эфире клуб частных мнений на волнах Светлого радио, в студии клирик Никольского храма города Химки отец Анатолий Гловацкий, а также блогер, рэпер Илья Кухарев и Ани Берг, блогер и эксперт по этикету. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, не переключайтесь.
4: Клуб частных мнений на радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка.

0: точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Мы возвращаемся в студию Светлого Радио. В эфире Клуб частных мнений. Мы продолжаем эту непростую тему. Как же правильно построить отношения? Мы хотели сказать до брака, но отношения, наверное, на пути к браку, да, потому что отец Анатолий в первой части сказал, что очень важно понимать, куда мы идем, иначе смысл этого похода. Да, у нас в гостях отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, а также рэпер, блогер Илья Кухарев и Ани Берг. Тоже блогер и эксперт по этикету, которая, собственно, эту тему предложила. И сейчас поделилась своей такой историей, такая пронзительная история. Ань, и вот эта вот жизнь в чистоте после брака, вот это ощущение счастья, когда вы, вот как Илья говорит, когда вы в норму приходите, да, вот в эту радость быть вместе без страха потери. Кстати, очень сильно изматывает вот этот страх. Он уйдет, он не уйдет. Я понравилась, я не понравилась. Вот это попробовать пожить, да? Это
2: удобно же тоже... ли?
1: Удобно ли я, да. А мне он не нравится, ну и ладно. То есть очень часто мы с Аней тоже обсуждали, что бывает, люди попробуют пожить вместе, поймут, что не подходит, но все равно женятся, потому что эти пробы, ну, как бы...
3: Они совершенно ни к чему хорошему не приводят, и вот эта иллюзия того, что ты можешь что-то попробовать и понять... Ну, нет, нет. Если есть чувство, ты даже попробовал, и так, ну, а я все равно туда подъешь, люблю этого человека. То есть, ну, как иначе?
4: Я извиняюсь, я всегда привожу такой пример. Вот когда меня спрашивают про добрачные истории, пробуй. Я говорю, вот ты приходишь в магазин, на прилавке лежат конфеты. Вот лежат 10 закрытых и одна открытая. Какую ты возьмешь? Все, точка, ты не возьмешь, не купишь продукт с открытой упаковкой. Ну, правда, если на таком
5: уже, если
4: физическом...
5: Если кто-то его еще и попробовал.
4: Да, если его еще кто-то надкусил, а если еще и не раз. Тут следы от помады, а здесь зуб чей-то остался и что-то еще. Каждые ведь эти отношения, вот эти, в которых все случилось, но не получилось, это же все шрамы. И ты с этими шрамами изуродованный в духе. Ты внешне можешь быть прекрасным, благолепным и красивым, с изуродованной просто душой. Одним предательством, вторым предательством, третьим. И потом тебе попадается классный, честный и добрый человек, а тебя просто, ну, не, тебе, ну, не подходит такая история. Ты уже не способен, как раз о чем ты говоришь, ты не способен полюбить нормальное. Тебе уже хочется качель, тебе хочется интриги, ты хочешь... А что это? Я сталкивался с историей, когда уточняли и спрашивали, а у него точно с ориентацией все хорошо, если он не претендует на какие-то эти...
1: Да, да. Понимаешь? Это вызывает много вопросов.
4: Да.
1: Но, в принципе, вот знаете, тоже мы когда делали программу про вот такую же тему, очень много аллегорий приводили. Например, скотч, клейкая бумага. К одному прилепился намертво, попробуй отодрать. Ко второму еще прилепился. К третьему практически не прилепился. К четвертому уже вообще...
4: Даже сам с собой не слепишься.
1: Да, да. И вот я сейчас слушаю Илью и думаю, а как же это вот, как это объяснить? То есть где-то ты предал уже, да, ты расстался и сказал себе, ну ладно, это норма, так бывает. И для тебя стало нормой то, что не норма. Потом ты где-то еще отказался от нормы, да, где-то еще... И ты уже приходишь в таком состоянии, что как выправить? А выправиться только по заповедям, мне кажется.
3: Мне очень понравилось сравнение. Один священник рассказывал, что вот душа – это лист бумаги.
1: Да,
3: вот
1: да.
3: Ты пожил с этим, ты сложил этот листочек
1: не
3: пополам.
1: Не сложил, порвал, Ань, я долго об этом думала. Оторвал кусок.
3: Да, ну, например, оторвал. Ну, у него было именно сложил. Тебе с этим не понравилось, ты перешел в другие отношения. Ты сложил еще раз лист бумаги. То есть вот он был А4, вот такая у тебя душа огромная. Ты сложил, она раз уменьшилась. Там, третий пошел, она еще стала меньше. И вот попробуй, поскладывав эту душу, ты приходишь к идеальному своему человеку, который действительно тебе подходит, ты ему подходишь. И вы оба приходите с такими душонками, а там оказывается, что там любви-то нет, понимания друг друга, какое там уже взаимопонимание.
5: Они приходят с тем, что им самим нужна помощь друг другу.
1: Да.
5: И они ждут уже, то есть у них не готовность дарить друг другу вот эту огромную
1: широту.
5: А требование, кстати, как раз спасать.
3: Не на, а дай. Вот эта вот позиция, да, что вообще-то в любви это что? Это на, вот я для тебя, и вот это, и вот это. А тут начинается, дай, ты мне должен, ты должен уступить, ты должен мне любви, любви еще, мне мало любви, еще, да, еще. И в итоге в какой-то момент, и оба такие, это все взаимно.
5: Это же понятно тоже, потому, почему? Вот тот пример, который вы как раз, Аня, привели, о том, что, конечно, он, прожив такую жизнь, израсходовав себя, израсходовав свои силы, да, вот свой внутренний мир, он сейчас нуждается в реабилитации. Угу. Ему сейчас нужен, то есть он, ему нужен такой человек, который всю себя ему отдаст. То есть именно такого человека он ищет.
1: И, кстати, это прямо сейчас распространенная проблема, которую, ну, так скажем, педалируют, исследуют психологи, с которой работают психологи, зарабатывают на этом большие деньги, когда человек ищет опору, так называемую.
5: Не в себе, а в ком-то.
1: В ком-то. И вот как бы главный рецепт – научись стоять на ногах сам, не нуждайся ни в ком, и тогда ты сможешь построить здоровые отношения. Но вот как человеку снова стать цельным и здоровым после вот этих вот всех ужасных травм для души.
5: Так в этом и есть ответственность человека перед Богом о том, что жизнь перепрожить ее нельзя. Угу. То есть ты берешь вот как ваза, да? Вот, ну, если чуть-чуть ее ударить, потом еще чуть-чуть ударить, так она же будет разбита, отбита, она уже может быть к какому-то периоду мало напоминать какую-то вазу, а может напоминать горшок совершенно для других.
3: Это в стихах у Леонида Дербенева, который писал в советское время песню, он духовный такой религиозный человек, пропагандировал через свои тексты вот веру во Христа. И вот эта песня, которую всем небезызвестная певица когда-то исполняла, такие строчки, что всё, в этом мире возможно все, но ничего потом исправить нельзя. И да. До сих пор, когда вот я слушаю эту песню, что мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. И вот нам Господь вообще-то дает другую историю, что исправить, ну, свою душу, по крайней мере, ты можешь. То есть поступки нет, но душу, да, и выбрав вот этот путь целомудрия, то есть, да, уже грехопадение случилось, ты пришел в храм, ты покаялся. У нас же, кстати, не принято как-то, ну, не нужно самобичеванием-то особо заниматься. Иди дальше,
5: меру,
3: ты покаялся.
5: Нужно знать меру покаяния.
3: Меру покаяния, именно, вот, да, спасибо большое. Что меру покаяния, ты покаялся, иди дальше, но дальше не совершай больше, чтобы не случилось худшего с тобой. Ты уже знаешь, что так делать нельзя.
4: Я тоже сталкивался.
3: Ты уже знаешь, что это грех.
4: Мнение.
3: Но так не надо так дальше поступать. А если поступишь, ну будь готов к тому, что
5: покаяние вообще
3: будет еще хуже.
1: В желании перемениться.
5: Вот. Перемена. Угу. То есть если человек обижал другого человека, он что должен? Он не просто должен прийти и рассказать, да, батюшка так плохо поступал, обидел там 1000 человек. А ты возьми и такой же 1000 сделай что-то хорошее. То есть вернемся опять же, да, вот к библейскому тексту. То есть Адам, у него завет что? Создавать рай.
1: Да.
5: И вообще, в принципе, интересный вопрос, когда мужчина, он коммуницирует со своей девушкой, да, там, или там парень, а он вообще спросит, а ты как в раю живешь? Тебе нравится, ты ощущаешь, что ты в раю хотя бы иногда там бываешь вот со мной. Да. То есть он создает ли ей этот рай? И как раз к тому рассказу, который Аня говорила, как раз рассказывала, здесь очень важный момент, да, вот насколько там живет ли вот девушка, она ощущает вот эту заботу райскую о себе или не ощущает. То есть если она не ощущает, а наоборот, человек готов, наоборот, чтобы для него рай создавали. То есть у мужчины другая задача, другая функция. Вот этот функционал, очень важно его не путать. То есть мужчина должен создавать рай, а девушка, она как раз там является помощницей. И вот вы обратите внимание именно то, как устроена девушка. Да, есть такой очень интересное видео, где, значит, как мужчина видит ремонт и как девушка видит ремонт. То есть, да, у нее совершенно другой функционал. То есть она создает уют в том, что он построил, в том, что он создал. И если для нее нет этого рая, то есть для девушки базовое такое состояние – это безопасность.
1: Да.
5: То есть если для нее не будет безопасности, она не будет создавать, она будет выживать.
1: Да.
5: И здесь вот нам, мне кажется, нашим слушателям очень важно понять, а что нужно делать и кому нужно делать. То есть для девушки очень важно не быть в состоянии выживания. То есть если она находится в раю, если ее мужчина, и она четко это понимает, что для нее создается рай, хотя бы пусть он через год, через два, через пять, но она понимает, он ей говорит, вот, через пять лет ты будешь в раю, да, вот жить. Она такая, окей, хорошо, я готова подождать это время. А когда вот этой ясности нет, да, то будет что? Будет ад. И она будет выживать, да, и мужчина от нее требует, вот ты мне должна рай, вот ты должна то, ты должна это. И здесь еще очень важный библейский момент, он о чем говорит? Как говорится, вот эта коммуникация между Адамом и Евой. Адам познал Еву. То есть что? Он стал ее узнавать. То есть здесь желание, второй важный момент, то есть для того, чтобы построить продуктивную коммуникацию, что нужно? У мужчины должно быть желание изучать ту девушку, которую он себе выбрал. То есть здесь вопрос даже не к девушке, согласна ли она или не согласна. А изначально мужчина, он выбирает, готов ли он узнавать ее. То есть, представляете, то есть это целый процесс, готов ли он к этому процессу. И если обратите внимание, да, вот девушка, она всегда говорит, милый мой, вот у меня подруга, вот я убегала уже с работы, бежала к тебе, и вот мне подружка там так на ходу сказала, что вот там в Большом театре ставят Щелкунчика. Она уже все сказала, куда она хочет идти и конечно, на какой спектакль. Да. Он говорит, ой, да мне тут какой-то этот проект прикатил. Ой, давай на выходные съездим на дачу там траву порвать. Естественно, что у нее будет? У них будет скандал. Она уже все сказала, что она хочет. Женщина в моменте четко понимает, что она ощущает. И проблемы, да, вот когда пары, они выясняют, вот обратите внимание, вспомните себя, женщина обычно говорит, что она чувствует, да, как ей плохо.
3: Да.
5: А мужчина... Он говорит, вот давай, что нужно сделать, чтобы ты уже успокоилась?
3: По факту.
5: Да, то есть он...
3: А ничего не надо. Если с таким отношением, то ничего
5: то есть,
3: не надо. То есть,
5: женщина
3: тебя,
5: обычно да. в чётком...
3: Ещё хуже.
5: То есть она четко понимает, что она находится не в раю, а она находится в аду. И она хочет сказать, слушай, дорогой мой, тот, который там, ну, наверное, как бы обещался что-то, наверное. То есть мы берем, что они какую-то коммуникацию уже строят. А я вообще-то чувствую себя не в раю, а в аду. Чего ты от меня хочешь? То есть с точки зрения библейской, женщина – это такой генератор. То есть если мужчина, он не понимает, что она генерирует, да, вот то, что он ей дает. Он ей дает позитив, а она ему генерирует вдохновение.
3: Да.
5: То есть, допустим, предлагаю, вот Ане, может быть, полезно будет в книге «Притчи» есть 31 глава. И там рассказывается о том, что у девушки есть такой потенциал или у жены, да, сила вдохновлять своего супруга.
3: Да.
5: Но она ее получает только когда выполняются определенные требования. Она в безопасности. Она в раю, у нее есть законное основание, что вот фундамент, кто она вообще для этого человека. Не то, что ей хотелось бы когда-то, в принципе, дойти до брака, наверное, да? А когда она четко ощущает себя женой законной, за которую мужчина взял, да, ответственность перед Богом. Он ее повел под венец, он взял ответственность. Соответственно, да, она будет ему генерировать. Он ей дает клетку, она ему генерирует продолжение его рода. Да, у нас же, вот возьмите библейское, как бы какая архитектура, да, о том, что мужчины продолжают свой род. Не говорится, кто ему, да, там, родил того там, или иного ребенка, как звали жену. Да, она ему помогает продлить род. И мужчина почему-то, когда у женщины истерика, он не считает себя виноватым, что это он принес плохое настроение, а она просто его сгенерировала.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
3: Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим о том, как правильно дойти до брака. В гостях у нас клирик Никольского храма города Химки, отец Анатолий Гловацкий, а также блогер, рэпер, православный блогер Илья Кухарев и Аня Берг, эксперт по этикету и тоже блогер. Илья, что за маршрут был у вас правильный? Я так поняла, к браку.
2: Кстати говоря, моя жена нарушила полностью и это разорвала в пух и прах весь этикет и подошла ко мне первая. Но на самом деле
3: она тебя узнала?
2: Да, она меня просто узнала. То есть я, конечно, если бы она меня не узнала, я не думаю, что да, она бы ко мне подошла. Но это было удивительно, да. Значит, дорогие сестры и братья, кто находится в активном поиске хорошей жены. Вот переход со станции метро Добрынинская на Серпуховскую. Значит, случилось таинство. Да. Мы так вот и встретились, познакомились удивительным образом. Она как-то не постеснялась подойти, узнать, я ли это.
1: Православный блогер тот
2: увидел,
1: самый.
2: Да, увидел ее и в ее образе, вернее, глядя на нее, у меня предстал такой, знаете, образ из сказки такая. Аленушка или Настасьюшка, она была в таком шикарном платочке, ровненькие беленькие зубки, большие глаза, такие ресницы.
1: И она такая, очень красивая.
2: Да, смотрит на меня удивительно. Да, и вот так все и пошло. Мы начали общаться, и что вот удивительно, мы совершенно твердо были оба, во-первых, во Христе, и, конечно же, все вопросы добрачных связей, они были однозначными, и они, ну, то есть вообще никакого не было ни сомнения, что это правильный путь и так далее. И как раз, о чем и говорил отец Анатолий, мы друг друга узнавали, ходили, гуляли, через какое-то время мы начали ходить за ручку, и постепенно это все начало как-то перерастать, и уже пришло к тому, что я сделал ей предложение, к слову сказать, на концерте перед 2000-й аудиторией. Просто встал на колено и показал всем пацанам, что, ребят, вот так надо своей женщине, короче, делать. Вот, удивительно. И слава богу, конечно, мы тоже сталкиваемся с какими-то проблемами. У нас не волшебная сказка. Тоже мы все люди, mm-hmm. можно устать, можно быть не в духе и так далее. Но за счет того, что мы с Богом, я вот, мы тут как-то затрагивали как раз тему. Ты, Наташа, говорила, что есть тенденция на то, чтобы быть самодостаточным, самоуверенным. И мне кажется, это на самом деле хорошо. Хорошо, когда человек самодостаточен, уверен в себе, целеустремлен,
1: да.
2: здоров и так далее.
5: Делать рай.
2: Да, делать рай. Да. То есть, когда
5: рай.
2: Это с Богом, это круто. То есть Бог как раз в тебе, вот это все, что в тебе может перерасти в греховное, в гордость, в тщеславие, в какое-то там хождение по головам ради какого-то успеха, Бог это все, если ты с ним идешь в партнерских, скажем так, отношениях, он тебе помогает выруливать. Да? И когда вы оба в такой живете системе, что главный Бог, а потом уже вы, все получается. И, что важно, как раз на концерте, когда я сделал предложение своей жене, когда как-то повисла пауза, и она сама проявила инициативу, и такая стоит и говорит, как будто бы мне тоже нужно что-то сказать. И вот она говорит, девчонки очень часто спрашивают и Илью в блоге, и меня, вообще популярный вопрос, а как, где найти хорошего мужа?
1: Мы уже поняли, вот, Добрынинская, Серпуховская.
2: Не-не-не, это, да, это
1: геолокация. Это база, да,
2: нет, шучу, да. Я про другое. Меня удивил ответ моей жены. Это, знаешь, ее ответ в моменте мне дал понять, что я 100% не ошибся. И она говорит, я, говорит, ну, молилась, и я молилась следующим образом. Я просила, чтобы Бог послал мне в жизнь такого мужа, построив семью, с которым главный в этой семье будет Христос. Вот это вообще, я прям говорю, и у меня мурашки идут. Вот это вот на самом деле правильная система, в которой должен воспитываться ребенок с детства, дочка, сын, это неважно, воспитываться с целью построить семью, создать свой рай и поделиться своим построенным раем со своей женой, которая будет тебе его воздвигать, помогать. Вот это здорово. И она, конечно же, должна быть одна. Последний пример. Отец Анатолий упомянул ремонт, а я же в этой теме давно работаю. И мне буквально недавно, я там со студентами Плехановского университета общался, и мне пришел этот образ, но я что-то подумал, что студенты, наверное, с ремонтом еще не сталкивались, они вряд ли меня поймут. Но вот все же сталкивались с тем, ты начинаешь делать ремонт со строительной бригадой. Строительная бригада равно жена. Например, строительная бригада где-то накосячила, они дошли до какого-то момента, ты их выгнал, взял другую бригаду. Приходит другая бригада, и, как правило, картина всегда одинаковая. О, тут вот это надо переделывать, тут неправильно, здесь узлы неправильно построены, начинает все ломаться, строится заново. Если не срослось с еще одной бригадой, она оказалась нечестная, непорядочная, ты их выгоняешь, берешь третью, и у тебя, короче, бесконечный ремонт.
1: Разруха,
2: ты не можешь прийти,
1: да.
2: Вот, да, классный пример, не можешь прийти в свой построенный рай, в свое уютное гнездышко, потому что тебе постоянно попадаются какие-то идиоты, которые тебе, значит, все портят. И ты попадаешь на деньги, ты тратишь свои нервы, и ты уже, когда этот рай воздвиг, ты уже не рад. Ты уже просто, господи, фу, просто можно я хотя бы переночую без пыли. Вот как раз, когда у тебя одна бригада, ты ее сразу взял хорошую, проверенную, и с ней двигаешься до конца, вот гораздо больше шансов, конечно.
3: Это точно.
2: Же.
3: Вот про молитву твоей жены, твоей прекрасной супруги, я тоже хотела бы сказать, потому что вопросы тоже такие получаю, особенно что, а как вы в таком возрасте встретили свою любовь, там вышли замуж, я тоже получаю такие вопросы, вопросики мне прилетают. И я молилась, конечно же, тоже о том, чтобы встретить своего супруга. Сначала я читала молитву, ну и там, Господи, пошли ему супруга, там, для создания благочестивой семьи, любимый. Я как-то вот так вот молилась, так странно. А потом мне вдруг пришло осознание, что я-то хочу не замуж, как замуж, вот просто чтобы мне тут кольцо на палец надели, я фата, я не знаю, там, ну какие представления у девочек. Я не этого хочу. Господи, пошли мне суженого, с которым... Вот кого ты мне судил, вот его мне, пожалуйста, пошли, чтобы с ним я могла и расти духовно, и чувствовать себя как в раю, в безопасности в этой, и жить со Христом. То есть немножко другими словами, но по большому счету мысль была именно такая, что... Только с Богом можно построить нормальную семью, вообще поиметь шанс, по крайней мере, то есть если вы там не дурачки, потому что можно прийти тоже верующим людям, устроить друг другу такой ад.
2: Да, 100%.
3: Да, поэтому...
5: То есть, Анна, резюмируя вашу, да, вот такую вот речь, мне хочется сказать о том, что это некая готовность девушки смиряться, да, то есть с миром нести какое-то свое послушание девушки, да, такой вот помощницы, а не такой, которая там список требований выкатит и скажет, вот когда у тебя будет то-то-то-то-то, тогда типа там заходи.
6: Знаете, поговорим, мне кажется, еще важный момент, я бы добавила, наверное, что все-таки хотеть, наверное, надо быть со своим человеком, а не просто за замуж. Угу. Потому что когда даже православные люди соединяются, вот я смотрю, ну, это мое мнение, да, вот я долго искала мужа, я долго искала жену, и мы встретились, и через месяц мы поженились, и я понимаю, что у каждого свой сценарий этой семьи. И каждый будет реализовывать этот сценарий, а не хотеть познавать вот этого человека рядом. То есть тут тоже есть опасность. Все-таки первичен, наверное, человек, с которым ты хочешь быть, а не вступление в брак. Отец Анатолий, я ошибаюсь?
5: Конечно. Нет, вы не ошибаетесь. Здесь, конечно же, и коммуникация супругов, она не заключается только в одной сфере, а это многогранность, где люди, они коммуницируют, решают вопросы, они уважают мнение другого человека. Здесь даже, наверное, вот эта коммуникация друг с другом, она, я бы сказал, даже важнее. То, насколько люди умеют, знаете как, у нас очень часто молодежь, знаете, рассказывает или спрашивает, там, особенно у блогеров, а где же найти, по какому, в какое метро там спуститься, где бы встретить свою любовь, да? А это, на самом деле, это готовность людей договариваться, мне кажется, это очень важно, когда люди могут сесть договориться и еще и соблюдать эти договоренности.
6: Да.
5: Они, то есть итог, знаете, какой очень важный? О том, что люди готовы строить отношения. То есть они их не готовы найти. Скажите, куда пройти, в какой вагон, чтобы вот и вот он тот самый. А ты готова ли? А готовы ли ты или готов ли он строить вот такие конструктивные отношения? Созрели ли они, да, не для каких-то там отношений, да, односферных, да, вот чисто вот какой-то вопрос закрыть физиологический, а именно в том, чтобы вот эти коммуникации и ее начать строить. И вот это очень важный, да, опять же, момент, мне кажется, который важен для этой передачи. А готов ли мужчина взять на себя или парень ответственность? Созрел ли он к этой ответственности, чтобы уже девушке что-то предлагать? И когда она спрашивает, ну скажи мне, любимый мой, а что, куда, для чего? Он сказать ничего. Ну там как-нибудь, типа, Бог даст.
6: Вот это тоже
5: так,
6: мы
5: подождите,
6: любим, да.
5: А что Бог даст? А ты к чему? А какой у тебя план действий? А что Бог должен благословить? Какой вот расклад? Да? А эти вопросы, они оказываются уже неудобными. Да, потому что нужна что? Как вот святитель Николай, да, говорит, нужна ясность. Почему нужна ясность? А потому что человек хочет построить рай. А если он рай, готов в нем жить, а не создавать, то есть это, в принципе, нарушает, знаете, вот это мироустройство. Интересная такая статистика есть, что как раз вот к тому, что Бог, он делегировал мужчине вот это право творить, да, он же продолжает свой род, мужчина. Интересно, что по статистике, ну, плюс-минус, там, я могу ошибаться, там, не до процентов, да, там, 81-82, примерно на 80% лауреатами нобелевскими является мужчина.
6: Да.
5: Но и в то же время, это со знаком плюс, но со знаком минус, в наших тюрьмах на 80% тоже мужчины, к сожалению. То есть вот эту творческую способность мужчины могут применять как со знаком плюс, так и со знаком минус. Да. И женщина, к сожалению, является иногда жертвой вот в этих каких-то обстоятельствах. И здесь только тогда, когда мужчина, он идет к Богу, когда он находит время, интерес для своей духовной жизни, для того, чтобы самому быть целым, для того, чтобы вот эту ясность у него была, и он мог своей помощнице эту ясность внести, да, куда они идут, и когда они в какую-то точку придут, тогда вот эти отношения, они будут действительно ясными, и эти люди, они будут светлыми.
6: Вот он... Да, они будут целыми. Вы знаете, еще вот я все время додумываю вот этот ваш образ, что какая-то ясность возможна, когда у нас единый регламент, когда мы живем по заповедям, а когда каждый прошел путь, наломал дров и выработал какую-то свою жизненную стратегию, а у другого своя жизненная стратегия, их, конечно, может помирить снова Господь и снова возвращение к заповедям. Но лучше, чтобы с самого начала не было этих травм, которые... Вы заметили, когда у нас травмы? Мы немножко прихрамываем, плечо вываливаем. Я когда училась играть на бильярде, мне объясняли, что если ты устала, то перестань это делать, потому что когда ты, вот, рука у тебя стоит правильно, да, и ты стоишь в стойке, работают те мышцы, которые должны. Когда они устали, ты начинаешь заменять что-то, и у тебя выворачивается локоть вправо или влево, и угол удара меняется, и ты уже с этим ничего не можешь сделать. Вот, поэтому, когда мы покалечены, нам очень сложно идти правильным путем, вот, исследуя заповеди. Коллеги, у нас осталось совсем мало времени, поэтому, Илюш, твое резюме.
2: Надо, во-первых, воспитывать в себе самом целомудренный дух, воспитывать в этом целомудренном духе своих детей и взращивать в них образ и ценность брака, как союза, в котором люди строят прекрасное, благое бытие друг для друга. И подсвечивать, значит, и все трудности, вырабатывать готовность, что мы обсудили, и ни в коем случае не размениваться, да, на этом пути поиска любви на разных людей. Вот, наверное, вот так.
6: Илюш, а было что-то у тебя с супругой, когда вы уже поженились, что надо было бы попробовать и знать заранее?
2: Если... Да не, на самом деле,
6: нет,
2: вообще...
6: нет такого
2: На самом деле,
6: да?
2: Просто в какой-то момент становится понятно, что а что пробовать? Ну, то есть, как вот Соломон, да, сказал, что ничего нового, ну, не будет. Уже все случилось, все уже есть, и надо читать больше книжек. Хочешь попробовать, просто читай. Книжки художественные, духовные, и все будет тебе ясно и понятно. А потом, знаете, большая же, я коротко подсвечу этот вопрос, мы как-то не успели о нем поговорить, что большой проблемой также всех этих добрачных движений является порой то, что же это все может закончиться беременностью. Да, а беременность не всегда такими неготовыми людьми воспринимается как радость, и у нас катастрофическая появляется статистика абортов. Да, и совсем недавно как раз я написал песню, которая называется «Письмо маме». Она уже есть на всех музыкальных площадках, так что можно всем нашим слушателям после эфира обязательно вбить в поисковике площадки, где вы слушаете музыку,
6: метроной. И где смотрите.
2: Да, «Письмо маме». Во всех социальных сетях уже есть и клип, там снимали специально деток, в том числе деток, которых хотели, которым пророчили, что врачи, что они будут уродами. Есть детки, которые с детдома, то есть как раз вот как-то удивительным образом Бог собрал всех тех, кого, значит, кто был неугоден этому миру, и вот прозвучала эта песня. Удивительная такая песня, вызывает очень... красивые, чистые эмоции, мурашки, слезы у женщин, в частности. Вот, поэтому, да, рекомендую послушать. И это важно помнить, потому что когда у нас фундамент семьи строится на убийстве ребенка, это, конечно, очень печальный фундамент. Тут даже, мне кажется, сам блуд как таковой уходит как будто бы уже на второй план.
6: Да.
2: Вот, и даже вот я тут наткнулся недавно на видео святейшего патриарха грузинского, который вообще говорит, что семья, на которой есть вот этот грех, что очень уменьшаются шансы вообще построить после этого что-то хорошее. Поэтому это, конечно, глубинное покаяние. Я вот подытожу, да, что, конечно же, нам нужно во всех наших грехах глубинно каяться, и Бог, безусловно, любящий, даст нам все ресурсы необходимые для того, чтобы мы встретили человека, но с ним уже мы должны сохранить эту чистоту, эту радость и строить уже что-то такое благое и с Богом. Вот.
6: Анечка, минута, ты нашла ответы на свои вопросы?
3: В какой-то степени, да, наверное, можно сказать, что нашла. хотелось продолжить мысль отца Анатолия, ну, вообще даже Ильи, потому что вы, конечно, больше, мне кажется, к мужчинам обращались, а у меня душа болит за женщин, потому что о коммуникациях, о которых батюшка сегодня говорил, их выстраивает изначально женщина. И я знаю, что мужчины с разными женщинами ведут себя по-разному. Почему? Потому что у кого-то есть вот эти рамки и границы, а у кого-то нет. Это, знаете, это как вот ребенка, он только родился, младенчик, если его спеленать, то вот он, у него есть свои границы, и он понимает, он спокойненько там вот в этом существует. Когда он остается свободный, и кажется, что ну вот он, свобода же, он себя пугает, он колотит по себе.
6: Царапает.
3: Царапает, там очень много всего такого, чем он себе вредит.
2: Красиво.
3: Потому что границ, у него нет. И точно так же любой человек, даже взрослый, если у него нет вот этих вот границ, пеленок, он может сам себе навредить. И рядом кого-нибудь задеть, и, конечно, самому себе. Поэтому, ну, во-первых, я, конечно, обращаюсь к девушкам, что женщина вообще существо очень тревожное. Вне даже всяких каких-то обстоятельств жизненных мы все время тревожимся, нам все время есть о чем подумать, чего бояться. И вступая в отношения, в которых мужчина не выбирает вектор и точку «Б», ты заведомо идешь на такой риск, где у тебя твой уровень тревожности будет все время зашкаливать и красной лампочкой над головой крутиться. Поэтому помнить о том, что целомудрие – это
6: защита.
3: Это твоя наш защита, щит, да. Это твое спокойствие, это твоя уверенность.
6: И вообще, твое здоровье.
3: И здоровье, о том, что Илья говорил, что это даже вот женское здоровье в первую очередь.
6: И психическое
3: здоровье, да, Наташ. Все так, и мое обращение, да, это вот, конечно, к женщинам, что нужно себя ценить, нужно не забывать о том, что от тебя зависит вообще жизнь твоего мужчины, твоей семьи, твоих поколений будущих. И на самом деле, что семья – это основа всякого государства.
6: Спасибо большое, дорогие коллеги. Мне кажется, мы с разных сторон и нестандартно все-таки сегодня искренне поговорили об этой ситуации. Спасибо за ваш опыт жизненный, которым вы поделились. В эфире был клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Мы сегодня говорили на сложную тему о том, как прийти к браку по-божье. И напомню, нашу программу и вот эту, в частности, можно не только послушать, можно ее посмотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Видеоверсия будет сразу после эфира на волнах Светлого радио. На сегодня мы с вами прощаемся, услышимся, увидимся через неделю, в воскресенье, 18:00. Напомню, что у нас в студии был клирик Никольского храма города Химки, отец Анатолий Гловацкий, а также православный блогер, рэпер Илья Кухарев и Ани Берг, блогер и эксперт по этикету. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы с вами на этом прощаемся. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания. Всем пока.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
7: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
8: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
9: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
8: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
9: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
8: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
9: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
8: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
9: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Вавренцева. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: «Лавра» – это цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия» и... Представляю вам нашего сегодняшнего гостя в студии Светлого радио, радиакон Иосаф Устюжанинов, насельник Троицы Сергиевой Лавры. Сегодня мы будем говорить о подготовке современных звонарей, будем говорить о колокольном звоне, о звонарном искусстве, о подготовке звонарей. Как всегда, по доброй традиции, отец Симеон озвучит цитату отца Павла Флоренского и задаст свой первый вопрос.
2: Да, цитата сегодня короткая. «Лавра собой объединяет в жизненном единстве все стороны русской жизни», пишет отец Павел Флоренский в своей замечательной работе «Троица Сергиева Лавра и Россия». Действительно, у нас уже была одна передача с игуменом Антонием, как раз руководителем звонарной службы. Вот сегодня у нас в гостях отец Иосаф. Отче, как вы вообще пришли к этой любви к колокольному звону, к тому, чтобы всерьез себя посвятить этому делу, а вы еще занимаетесь и подготовкой новых звонарей, обучением. Вот в чем причина такой любви, как она в вас выросла?
3: Здравствуйте. Я думаю, что все началось еще в юности, когда я начал воцерковляться. Колокольный звон – это был для меня путь к воскресению, потому что пасхальный день, который запомнился мне на всю жизнь, он переживался мной очень непросто. И когда закончилась служба на Пасху, вот когда я воцерковлялся, меня пригласили позвонить в колокола.
2: Это где было?
3: На родине, где я родился. Вот.
2: И, в каком городе?
3: Это Молдова. Городок называется Гладяны. Угу. Вот. Я, значит, поднялся на колокольню, там звонили пономари. И так сильно ударяли в колокола, что вообще-то мы все чуть ли не оглохли. Вот, но было очень радостно на душе, хотя так по всем правилам звонить нельзя в колокола, вот, но это было очень празднично и запомнилось. Вот, и потом начал сам подниматься, звонить, ну, как все пономари, все послушание несут. Вот, а потом уже в Лавре, когда стал насельником монастыря, стал помогать батюшке. По возможности звонить и будничный колокол, и большие колокола. Таким путем вот, начался такой путь постоянного поднимания на колокольню и участия в богослужебных звонах.
2: Да, как раз в вашем канале, вот «Сергиевские звонари», был замечательно недавно запись, как звонил отец Антоний и его помощники на престольный праздник на День Святой Троицы, когда Святейший Патриарх возглавлял службу. Конечно, это потрясающе было. Такой удивительный фрагмент вы записали. Много вообще у вас там человек подвязается?
3: Николай? Ну, в Лавре традиционно 12 звонарей. Ну, на самом деле, братья немного звонят в колокола. Там вот 4-5 человек обычно так вот из братьев. И еще студенты. Постоянно ходящие студенты, есть и юноши, и девушки, есть звонари из Москвы приезжают в Лавру. Вот они постоянно, так сказать, каждое воскресенье помогают отцу Антонию. Вот. Общее количество около 12 в основном, так, в среднем.
1: А где проходят звоны? Давайте вот сам такой упрощенный вопрос озвучим.
3: Где проходят звоны? Колокольня, она у нас пятиярусная. Вот первый ярус звона – это три больших колокола. Царь-колокол, посередине 72 тонны, справа Благовестник, а слева Первенец. Вот. Ну, в большие праздники у нас эти три колокола участвуют в звонах. На втором ярусе звона уже все остальные колокола. Лебедь, Никоновский и там 18 века колокола современные. Вот, в общем-то, там и основной ярус звона. На Духовской церкви совершаются звоны. Там мы поднимаемся по лесенке наверх. Ну и в академии у нас вот тоже есть колокольня небольшая. Наши студенты ежедневно там совершают богослужебные звоны. Вот скоро появится звонница в семинарском храме, вот по благословению отца Герасима, нашего эконома академии. Мы там делаем еще одну звонницу, и там уже наши студенты тоже будут совершать рядовые богослужебные звоны, чтобы везде, во всех храмах, ну, где есть звонницы, совершался колокольный звон. Вот это важно, потому что колокольный звон – это часть богослужения, и без него служба все, она совершается, но она не имеет своей полноты. Вот.
2: Мы вот в своих передачах периодически возвращаемся к вопросу такой интеграции, да, разных подразделений или структур лавских, да, с одной стороны вот монастырь Троицы Сергия Лавры, с другой стороны Московская духовная академия. И вот мне кажется, как раз колокольное искусство, да, это некое пространство, где эти силы особенно так чувствуются, их объединение, такое творческое содружество, тем более, что вы принадлежите к братьям Лавры, а сами учились тоже в академии, сейчас вот аспирантуру, да, закончили. Вот как вам представляется, какие здесь перспективы есть именно для вот этой такой благодатной интеграции большой кельи преподобного Сергия?
3: Перспективы, на мой взгляд, есть в двух направлениях. Первое, игумен Антоний, как старший звонарь монастыря, он является носителем преемственности звонов. Он знает и помнит, как звонил отец Михей, какие есть уставные порядки в Лавре. Ежегодно у нас заполняется календарь звонов на переходящие, непереходящие праздники. Вот этот основной порядок, он сохраняется, продолжается. И братья, студенты и все желающие могут приобщаться этому делу. Это монастырское такое вот монастырское направление. Второе направление академическое. На мой взгляд, колокольное искусство имеет все перспективы стать таким отдельным направлением в области научной и образовательной жизни академии. Здесь можно и статьи какие-то компонологической тематики писать, публиковать. Можно периодически журнал новый открыть. Вообще, у нас уже второй поток сейчас будет подготовки звонарей в академии, поэтому образовательная работа очень такая серьезная. Мы стараемся приглашать преподавателей высокого уровня. И люди, которые хотят учиться в академии, они, безусловно, получат и получают, и будут получать качественные знания и навыки звонов.
1: Ну, давайте вот для людей, которые вообще впервые слышат о том, что есть такие организации, как школа звонарей или какие-то звонарные курсы, расскажем, как это происходит. Это ведь явно происходит не на самой колокольне, а наверняка в каком-то специальном классе, потому что все-таки учение есть учение, и звонари наверняка ошибаются и переживают, и наверняка уже подготовлены какие-то специальные классы, где звонари начинают свое обучение.
3: Да, конечно, у нас в Лавре это все только начинается, на самом деле, что касается обучения звонарей. Так-то до сих пор просто люди приобщались, слушали звоны, как-то пытались сами учиться, а сейчас начинается какой-то систематический подход к этому делу. Поэтому мы открыли класс, это теоретическое часть там проходит, то есть приезжает лектор, читает лекцию, рассказывает. Вот. И практическая часть – это установка деревянная, на ней висят колокола в определенном порядке. Вот. И человек обучается звонить колокола именно как на настоящей звоннице, только в условиях класса, в условиях аудитории. Но это вот принято во многих городах, вообще вот такой метод обучения. Что касается теоретической части, конечно, тема колокольного звона, она очень обширная. Тут и история колокольного звона, и акустические особенности колокола, и система развески колоколов, колоколонесущие сооружения, это колокола, звонницы. Вот, очень важная тема порядки богослужебных звонов, то есть чтобы человек понимал, когда нужно подняться на колокольню, в какой момент ударить колокол. Вот, то есть нужно знать литургику, по сути дела. Ну и, конечно, звонарь – это верующий человек, он должен знать основы веры. Вот. В общем, очень много интересного. И дальше можно продолжать этот ряд знаний, которые должен получить звонарь, чтобы нести профессионально свое такое церковное служение.
1: Ну вот, если я не ошибаюсь, есть 5 основных традиций колокольного звона. Это Троица Сергия, Лавра, конечно, Ростов, Великий, Псков, Печорский монастырь, Архангельский, по-моему, да, Северный звон.
3: Есть, да.
1: И Новодевичий монастырь. Но, тем не менее, каждый звонарь, он все равно должен в некоторой степени уметь импровизировать. Правильно я говорю, отче?
3: Да.
1: И что это за импровизация такая, когда ты, извините, звонишь там на многовековом колоколе, на всю округу, на весь монастырь? Как это страшно вообще?
3: Ну, вот мне запомнились слова игумена Михея. Он сказал, что импровизация приходит потом. Надо сначала получить какие-то базовые навыки. Угу. То есть чувство ритма как-то вот внутри усвоить, потом, чтобы координация движений была хорошая, чтобы не было напряжения в правой руке, чтобы слуховые данные у человека развивались. То есть колокола нужно слушать, они не просто струны на гитаре, там, которые издают какие-то звуки, а колокол – это вообще особый такой музыкальный, даже не музыкальный, а такой вот, даже сложно слово подобрать. Он говорит, у него есть голос.
2: Орган поэтому... такой, да?
3: А?
2: Живой орган какой-то.
3: Да-да-да, это голос церкви. То есть он говорит по-своему что-то, и у каждого колокола индивидуальный голос. То есть это нет двух одинаковых колоколов. Можно их как-то... Близнецы можно отлить, колокола-близнецы, но они будут звучать вообще по-разному.
1: Да. Тоже как два живых организма, конечно.
2: Но вот если мы говорим о неком системном обучении, да, то здесь сразу такие вопросы. Во-первых, кто лекторы, кто преподаватели, и потом второе, конечно, учебные пособия, учебники, есть ли они или они пишутся?
3: Ну, конечно, преподаватели это в основном это опытные звонари, которые опытным путем прошли все эти знания, которые они преподают. То есть такие фамилии, как Дегтярев Владимир Евгеньевич, это Ярославская школа звонарей, Завьялов Николай Иванович, это преподаватель Сретенской духовной семинарии, тоже звонарь известный, Волхонский Вячеслав Александрович, он звонарь Великого Новгорода, это тоже музейный сотрудник, Коновалов Игорь Васильевич, руководитель звонарей при Храме Христа Спасителя Московского Кремля, ну и множество уже его последователей, которые приобщались вот именно этой традиции звонов. Вот. Потом, конечно, Петровский, как же, Владимир, да, из Архангельска, он, по сути дела, сам начинал вот в начале 90-х годов или 80-х, и как-то там своя традиция образовалась. Вот, поэтому каждый преподаватель, ну и других я сейчас всех не буду перечислять, они просто имеют свой опыт и звона, и начитанности, то есть много нужно литературы прочитать, чтобы донести грамотно ту информацию, которая нужна. Еще есть компонологи. Компонологи, они их по пальцам пересчитать в России. Вот, известный компонолог Александр Борисович Никаноров.
1: Кто такие компонологи вообще?
3: Компонологи. Компан – это колокол, да, колоколоведение, то есть человек, который изучает колокол с точки зрения науки. Вот, Александр Борисович Никаноров, он в основном писал статьи и пишет до сих пор, он из Петербурга, свои статьи про акустические особенности колоколов. В православной энциклопедии только его статья пока про колокол, кажется, одна всего лишь. Вот, еще есть Лариса Дмитриевна Благовещенская в Новосибирске. Это тоже известный компонолог. Она тоже вот изучала колокол еще в советские годы. много интересных работ. Ее ученик Талашкин Алексей Владимирович, он руководитель Сибирского центра звонарей, тоже наш добрый друг и искусствовед. Вот приезжает к нам периодически в Лавру, преподает тоже. Вот интересная, интересная личность, тоже очень начитанный. И, по сути дела, от Урала до Дальнего Востока, вот все, что связано с колокольным искусством, вот Алексей Владимирович, он вот это все курирует. Ездит в Якутию, развешивает колокола, отливает колокола, занимается виртуальным музеем колокольного искусства. Очень такая работа хорошая.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас эрдиакон Иосаф Устюжанинов, насельник Троицы Сергиевой Лавры. Мы говорим о подготовке современных звонарей. У микрофонов архимандрит Семен Тумачинский и Кира Вавриндева.
2: Да, Кира, вот вы спрашиваете про компаны. Даже у Челентано же есть песня «Серафино Кампанаро», да, про звонаря, который хочет...
1: Я должна задать этот вопрос,
2: да, да, который хочет, так сказать, участвовать в рок-группе и, ну, и звонит в колокола. Но вот все-таки вопрос про учебные пособия тоже очень важный. На чем, помимо живых учителей, да, представителей этого, еще же как-то вот нужно систематически знания передавать.
3: Да, по милости Божией, год назад, 10-11 мая, в Лавре прошел симпозиум церковных звонарей. Такое мероприятие очень редкое вот, в жизни звонарского сообщества. Вот, и приехало около 150 человек из разных регионов России, из стран ближнего зарубежья, постсоветского пространства. Вот, и была проведена конференция, был проведен круглый стол, и вот в результате всей этой работы совместной нашей образовался такой рабочий документ и разные рабочие направления. И вот одно из рабочих направлений как раз-таки создание вот этого учебного пособия академического, чтобы все школы звонарей, которые есть в России и там, где они еще есть в других странах, имели хоть какие-то вот такие базовые, значит, направления, что нужно преподавать, каким образом, какая литература вот должна быть общедоступная, вот какие методические, значит, особенности преподавания этого, этих всех дисциплин. Вот эта работа, она еще предстоит. В Лавре мы, конечно, уже трудимся в этом направлении. У нас есть небольшой опыт на вот в прошлом году. То, что мы читали лекции, преподаватели наши. Вот. На основании этих лекций стараемся подготовить такой рабочий конспект и потом, дополнив его качественной литературой и ссылками, это будет уже настоящее учебное пособие. Причем мы ждем, конечно же, еще других опытных звонарей, чтобы они тоже поддержали эту работу, в какой-то степени поучаствовали, и чтобы оно было такое вот настоящее академическое. Очень важно. Есть другие учебные пособия. Вот на колокольный, Московский колокольный центр издавал, но оно так пока что не вошло в общее потребление, не совсем, так сказать, оно такое общепринятое. Ну, и другие люди, конечно, писали какие-то свои такие конспекты. Та же звонарская тетрадь Алексея Талашкина есть. Тоже интересно, это вот их опыт преподавания. Вот. Но все-таки в Лавре, в Академии, хотелось бы сделать академическое хорошее издание. Может быть, Академия может издать, может быть, Лавра. Пройдем рецензию, пройдем редакторскую, проведем редакторскую работу и очень надеемся, что это все осуществится.
1: А есть ли какие-то формальные характеристики, которые определяют уровень подготовки звонаря?
3: Формальные есть. Во-первых, звонарь – это человек церковный. У него есть желание послужить церкви. Вот. И в основном на сегодняшний день звонарь – это человек, который пока не прикреплен к приходу. То есть много должностей есть у храма, но вот звонарь почему-то как-то нигде не прикреплен. И вот к такому человеку, который нигде не прикреплен, очень сложно выставлять какие-то формальные требования. Вот. Какие еще у нас? Ну, конечно, он знает богослужебный устав. Вот. Он в любой момент может быть вызван настоятелем, чтобы, или там игуменом, чтобы срочно там встретить архиерея в колокольном звоне, или там провести покойника, значит, на кладбище колокольным звоном. Ну, вообще быть всегда рядом. То есть такой мобильный человек, который не боится в свое время как-то, ну, себя в чем-то ущемить, чтобы послужить, значит, церкви. И на эту тему хочется еще сказать, что необходимо разработать документ, такой документ под названием «Положение о звонаре». Это очень важный документ, где как раз все эти требования будут прописаны и утверждены, надеемся, к священноначалию нашей церкви, вот, потому что звонарь – это церковный служитель, и на него нужно обратить внимание. Очень много людей хотят стать звонарями, и они пока еще не понимают, а что, как они могут себя, как они могут быть прикреплены к храму, к монастырю, вот если там где-то поблизости обитель. То есть как,

0: Лавры звонят в академию, то есть это в свободной форме, помимо основного учебного процесса. Вот. Еще вот я говорю, что готовятся новые программы подготовки звонарей, это уже люди, которые будут обучаться при отделе дополнительного образования. Вот это вечернее, воскресно-вечернее время, когда люди уже будут приезжать в Лавру и ходить на занятия.
1: Да, это интересно. Но вот такого понятия, как, например, звонарь первой категории, там, второй категории, я, конечно, не существую, его, конечно, не существует.
0: Сложно, да, это оценить как-то.
1: Да. Да, это интересно. Но диплом выдается после окончания курса.
0: Ну, вот мы подумали с отцом Антонием, что диплом, не совсем диплом, свидетельство об окончании,
1: свидетельство,
0: церковное,
1: да,
0: свидетельство, оно должно быть выдано только тому, кто действительно научился звонить и может позвонить на Лаврской колокольне. Это очень непросто, позвонить на Лаврской колокольне. Многие звонари знают об этом. Вот. Но такой вот уровень мы ставим, потому что в Лавре, обучаясь, необходимо научиться звонить. Не просто получить свидетельство и это как-то уже дальше совершенствоваться, а уже за время обучения получить эти навыки.
2: Ну, конечно, да, это же не теоретическая дисциплина, да, это как регент, да, то есть он, как у нас для регентов итоговый экзамен, это вот они должны управлять хором, да, какие-то песнопения представить, и это и является выпускным экзаменом. Понятно, что и для звонарей что-то такое, конечно, необходимо, да. В этом смысле хорошо, что такой системный подход.
1: Вот как хорошо, что вы вспомнили про регентов и церковный хор, потому что вот у нас бывали в студии регенты и разные профессионалы музыкальные, которые говорили о том, что, конечно, у церковных хоров современных, да и вообще это всегда есть, есть некое такое вот, некий соблазн слишком сильно себя проявлять, то есть уже забыть, зачем мы тут все собрались. И я подумала, что, может быть, не я подумала, наверное, это известная история, что и звонарь может в некоторой степени себя перепроявить.
0: Конечно.
1: То есть как бы свое «я» настолько сильно выдвинуть, что звон уже как бы будет и не звон, не тот звон молитвенный, который нужен. То есть тут, с одной стороны, импровизация, да, с другой стороны, «я» свое все-таки как-то отодвинуть, да, отче?
0: Да,
1: золотая середина какая-то.
0: Да, осторожно, потому что мы все немощны в этом отношении, все люди немощны, и когда у человека уже начинает получаться, он уже получается звонить,
1: да,
0: он уже порой может подумать,
1: играть,
0: что
1: играть с этим начинать.
0: Да, можно и подольше позвонить, или там как-то еще что-то новое придумать. Это неплохо, но это должно укладываться в рамки богослужения. В Лавре, допустим, есть понимание, что перед службой мы звоним там ровно 15 минут или 5 минут, в зависимости от ранга богослужения. Также на приходе там непозволительно звонить 40 минут, тогда, когда это нельзя, да, есть определенные рамки. Ну и нужно учитывать звучание колоколов, потому что, допустим, в спальных районах Москвы строятся храмы небольшие, вот, а там многоэтажки, допустим, и повесили какие-то совсем плохие колокола, и звонарь, опытный звонарь может туда подняться, и он может в них так аккуратно позвонить, что всем вокруг понравится. А неопытный звонарь может подняться в этот храм, в эти же колокола, не очень хорошие, так позвонить, что все будут писать, значит, жалобы, почему вы так там это самое звоните. Поэтому здесь тоже нужно учитывать все вещи, и мы понимаем, для кого мы. Это же для людей, это призыв людей к богослужению, колокольный звон. Поэтому здесь надо быть внимательным.
1: А есть ли какие-то требования или ограничения для будущих звонарей? Потому что понятно, что это не самое легкое, даже с чисто физической точки зрения, занятие. Ты поднимаешься на колокольню в любую погоду, и в снег, и в дождь, и в град, и в бурю, и тебе нужно звонить в любой ситуации, как бы совершенно невзирая на погодные даже условия.
2: Ну, без брача, конечно. Я шучу, да?
0: Да, ну вот, что касается внешних формальных требований, конечно, человек должен быть физически крепким, то есть не бояться высоты, вот.
1: И тепло одеваться.
0: Тепло одеваться, да, в нужную погоду, в общем, по погоде одеваться, чтобы не заболеть. Вот. Есть еще такие особенности самих колоколен, когда очень сложно подниматься наверх. Там бывает люк тяжелый, надо его открыть. То есть простая там хрупкая женщина, она может и не сможет даже этот люк открыть. Или там лестница какая-то полугнилая, можно провалиться. Это тоже много там есть на приходах всяких особенностей. Вот, поэтому за этим тоже звонарь должен следить. То есть нужно

0: своевременно, допустим, кого-то позвать починить лестницу, либо там веревочки порвались, их надо наладить. Это тоже вот такую ответственность нужно иметь. А что касается внутреннего, вот мне тоже запомнили слова игумена Михея, его спрашивали, вот, а что, какое самое главное качество у звонаря должно быть? Отец Михей ответил, что должно быть горение духа. Горение духа. Вот эти слова запомнились. То есть гореть духом – это значит всегда хотеть звонить, не внимая на свое, там, невзирая, вернее, на свое состояние, самочувствие, настроение. Вот. Это участие в богослужении. И так же, как священник, он готовится к богослужению заранее, у него есть молитвенные правила, он понимает, что сейчас ему предстоит совершить таинство. Так, собственно говоря, и звонарь, он готовится к своему звону, он настраивается и потом только поднимается и звонит. Иначе звон будет уже не тот, как бы.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера. Напоминаю, что у нас в гостях иеродиакон Иосаф Устюжанинов, и мы говорим сегодня о подготовке современных звонарей. Отец Иосаф является насельником Троицы Сергиевой Лавры, а у микрофонов архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим нашу беседу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
2: Лавра. Духовное сердце России.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете.
5: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на Радио Вера.
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
8: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на Радио «Вера».
2: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Мы сегодня говорим о подготовке современных звонарей, о колокольном звоне, о школе колокольного звона с иеродиаконом Иосафом Устюжаниновым, насельником Троицы Сергиевой Лавры. У микрофонов архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Очень-очень хочется сейчас сказать, что это рубрика «Вопрос от слушателей», но такой рубрики у нас нету, поэтому я просто озвучу этот обыденный такой, наверное, популярный самый вопрос, когда мы слышим о звонарях. Естественно, лично у меня возникает ассоциация, что у всех звонарей или у большинства из них однозначно есть проблемы со слухом, потому что они находятся действительно в каких-то зашкаливающих вибрациях. Но я посмотрела, когда к программе готовилась, все-таки говорят, что вроде бы как и нету проблем со слухом. Вот скажите, отец Иосаф, как все на самом деле обстоит?
0: На самом деле маленькие колокольчики, которые, у которых звучание высокое, вот, при звоне они влияют на уши, и желательно все-таки как-то уши оберегать. Угу. Ну, допустим, там ватку в уши вложить. Некоторые там одевают вообще наушники вот такие плотные. Но если, конечно, человек сильно звонит в них, то есть, конечно, это больно даже порой. А вот большие колокола, особенно большие благовестники, там вот как в Лавре или в Храме Христа Спасителя, или в других храмах, кафедральных соборах, они, у них такие тембральные особенности, что ну, вот, на уши особо-то и нет такого влияния. Вот. Поэтому, конечно, если звонить очень громко и неосторожно, то можно и потерять слух, может быть, в какой-то степени. Но надо все-таки в меру.
1: То есть риск есть?
0: Ну, конечно, это же сила звука. Как же? Там, если носить постоянно наушники с громкой музыкой, тоже можно что-то со слухом, может, со слухом случиться. Вот.
6: Отче, а вот чувствуете ли вы какую-то помощь преподобного Сергия, его покровительство вот в своей таком и послушании звонарском, и вот своей деятельности по учебному процессу? Есть ли вот какое-то ощущение такой поддержки преподобного?
0: Я бы сказал, что более того, преподобный Сергий нас объединяет сегодня. Нас, я имею в виду людей, которые любят колокольный звон, которые желают посвятить вообще свою жизнь такому служению звонаря. На моем маленьком опыте, вот это, говорю, прошлогодняя наша встреча большая, она без участия преподобного Сергия вообще не могла совершиться, потому что не было ни средств к этому, ни понимания, как все это произойдет. Мы знали только порядка 20-30 человек, вот, и хотели так, как бы так вот встретиться, пообщаться, подумать вместе, а как же можно развивать все это колокольное искусство, в каком направлении двигаться. Вот, а так случилось, что вот люди, которые помогали Лавре еще до этого там в определенных проектах, они заинтересовались и решили организовать наше мероприятие. Вот, большая им благодарность за это. Но как это произошло? Я просто пошел в Троицкий собор, со мной был один наш звонарь лаврский, я ему говорю, мы столько людей позвали, а непонятно, как мы дальше будем с этим, что мы будем с этим делать. Вот, он говорит, ну, пойдем молиться. Вот мы идем в Троицкий собор, и тут же звонок. Тоже звонок. Мы еще не успели переступить порог храма. Вот, и позвонил человек, говорит, ну как ваши дела? Я говорю, ну вот пытаемся тут пригласить в Лавру наших гостей, но не знаем, как это оформить. Вот, надо и за билеты вернуть, финансовые затраты и за все. Но, собственно говоря, он сказал, говорит, давайте мы вам еще привезем из стран ближнего зарубежья. То есть людей, которые бы хотели поучаствовать. И таким образом получилось все организовать. Ну, конечно, преподобный Сергий помог, потому что он не просто видит, что происходит в монастыре и участвует в монастырской жизни, но, наверное, как-то еще и предвидит какие-то вещи, которые должны развиваться. Ну, благодаря нашим человеческим усилиям тоже, конечно. Вот. А вот Сергий для всех нас во всех отношениях любящий отец, который нас не оставляет. Вот такое мое ощущение.
1: Да, и что удивительно, преподобный Сергий основал Троицкую Лавру, тогда еще монастырь, много веков назад, а Лавра продолжает быть основоположником каких-то удивительных традиций, иконописных, певческих, колокольных, как мы сейчас узнаем, много-много чего еще, издательская деятельность, высшее образование, среднее образование. То есть, конечно, вот насколько она многофункциональна, Лавра, по сей день, и насколько много прекрасного оттуда идет и образовательного, и духовного, и для души, и для тела, и для мозгов, и для всего-всего-всего. И это, конечно, просто поразительно, что преподобный продолжает окормлять нашу страну. Я каждую программу об этом говорю, потому что не перестаю удивляться, честное слово. Мне даже руководитель мой говорит, слушай, ты постоянно говоришь удивительно. У тебя очень много слов удивительно. А я искренне не перестаю удивляться, что до сих пор Троица Сергиева Лавры такой форпост духовный. И не только духовный, но и образовательный, что немаловажно.
6: Все как Флоренский.
1: И культурный, конечно.
6: Средоточие, Лавра средоточие русской культуры.
1: Культура.
6: Да, да, конечно, колокольное искусство это тоже один из видов,
1: конечно,
6: да, искусства.
1: С 12 века мы практикуем собственные колокольные школы, и это очень немало, очень немало. Очень, вот известно, что Рахманинов писал много музыки для колоколов. Ну как, у него действительно вот его композиции многие, они прописаны с отдельными партиями для колокольного звона. Есть ли сейчас композиторы, которые пишут специально для колоколов? Известно ли что-то об этом?
0: Я вот пока не слышал. У нас есть звонарь, город Калуга, Костыренко Кирилл. Он человек, увлекающийся вот этой темой, написал недавно хорошую книгу, довольно-таки объемную. Вот, собирает, значит, информацию вот именно о акустических особенностях колоколов Калужской метрополии. Вот такой человек интересный. Вот можно было бы его спросить, может быть, он как раз-таки в этой теме сведущ. А так вот на слуху пока нет таких композиторов.
6: Отче, а вот вы упомянули, что приезжали гости из ближнего зарубежья. Вообще известно что-то про действительно другие страны, их опыт в этом направлении, в области колокольного звона, звонарского искусства? Или все-таки это Россия
0: является
6: законодателем?
0: Да, простите. Те люди, которые приехали к нам в гости, это вообще-то, я так понял, еще не состоявшиеся звонари. Они вот только-только начинают свой путь. Им было интересно пообщаться с опытными звонарями. А что касается на местах, я мало где был. Я думаю, что православные храмы и на Украине, и в Молдавии, и в Белоруссии, и в Казахстане, и в Средней Азии, там есть колокола, есть люди, которые в них звонят. Вот. Насчет литейных заводов, я знаю, что литейные заводы, где льются колокола, в основном в Европе, располагаются в Италии, вот, в Румынии вряд ли, значит, в Средней Азии тоже не знаю, есть ли литейные заводы, где отливаются колокола, вот, в основном, основной поставщик колоколов – это Россия, поэтому люди приезжают с разных стран, подбирают свои наборы и привозят к себе домой уже наши русские колокола нашего русского профиля. Ну и, конечно, на Западе тоже льют колокола, но у них другие профили. Карельонные, так называемые, в основном, вот, которые издают не густой звук, где много обертонов, а вот какой-то вот такой вот звук, звучание, там, нотное звучание, вот для того, чтобы уже карельоны, устанавливать и в них исполнять вот эти...
1: Ну, отец Иосиф, если я не ошибаюсь, карельон – это все-таки светское звонарное искусство, оно не церковное.
0: Да, это светское, да. Я так упомянул, потому что раз вопросы за рубежом.
1: Ну да, нет, это очень интересно, да.
6: Ну да, предположительно, вроде как и действительно Италия – столица музыкального мира.
1: Конечно,
6: Бельканто,
1: без литья колоколов, да,
6: по идее,
1: и карельон.
6: Да, но, наверное, действительно именно церковное колокольное искусство вряд ли, конечно, там как-то развито.
0: Да, поэтому, как вот обычно обучались звонари, из рук в руки, то есть какой-то звонарь уже состарился, там пришел молодой, и вот он научился у него, и таким образом преемство какое-то сохраняется на приходах, так или иначе. Вот. И либо просто люди сами учатся каким-то путем, смотрят какие-то записи, вот ездят вот в школу звонари, обучаются, возвращаются к себе домой и таким образом продолжают эту деятельность.
1: Отец Семен, вы спросили отца Иосифа, развито ли звонарное искусство в других странах. Вот я посмотрела, да, развито, звонят в других православных странах тоже очень хорошо. Болгары, сербы, греки, вот они все тоже неравнодушно относятся.
0: Ну, так только один афон чего стоит.
1: Да, афон. Да, но там интересно, там же еще и
0: вбило. Да. И вбило ударяют, да, в колотушки деревянные.
6: А там как-то по-другому все там немножко, да.
1: А звонаря посвящают в особенности литья конкретного колокола, чтобы он знал, из чего он сделан, как отлит, чтобы он понимал примерно вообще, с чем он имеет дело. Потому что, как мы уже поняли, колокол – это тоже такая вот живая какая-то структура. Она не бездушная будто бы.
0: Конечно, это отдельная тема. Тема называется «Литье колоколов», «История литейных заводов». Там, допустим, если взять наш пушечный двор московский, еще тогда здесь, в Москве, отливались колокола, а потом уже и в других местах. Звонарь должен понимать состав колокола. Ну, вот общеизвестный факт, что колокол состоит из колокольной бронзы, это примерно 80% меди и 20% олова. И вот это процентное содержание позволяет колоколу звучать вот по-своему. Ну и затем все этапы литья, вот, которые существуют на современных литейных заводах, звонарь должен иметь представление хотя бы в теории. А затем желательно еще и поехать на сам завод и сам своими глазами все это посмотреть. Ну, что мы и делаем регулярно со студентами нашими. Сначала проходим вот эту теоретическую базу, все это рассказываем, изучаем, смотрим картинки, а потом едем в такую учебную поездку. Вот в основном мы едем в город Тутаев, вот на литейный завод Николая Александровича Шувалова. Вот. Вот есть еще завод в Подмосковье «Литекс». Вот недавно тоже были в гостях. И много других литейщиков в России хороших, где тоже стоит побывать, посмотреть, как рождаются колокола. Я люблю вот это слово, именно «рождаются», потому что каждый колокол, он индивидуален, и его долго готовят, его форму, надписи на нем, и он рождается из расплавленного металла, застывает и становится таким вот уже уникальным таким предметом, церковным предметом.
6: Отче, а вы наверняка помните эту замечательную новеллу «Колокол» из фильма Андрея Тарковского, Андрей Рублев. Вообще фантастическая, конечно, новелла. Как вам кажется, насколько это реалистично, насколько вот такой сюжет был возможен в то время?
0: Ну, я думаю, это описание 15 века примерно, вот времен 15 века. Я думаю, очень реалистично, потому что знания о том, как отливать колокола, передавались чаще всего вот от родителей к своим детям. Или там братья друг другу передавали эти особенности. Ведь даже если посмотрев этот фильм, мы понимаем, что нужна особая глина для того, чтобы сделать форму, формовку, которая огнеупорная, которая сохранит все надписи, все изображения. Вот это должен человек опытным путем пойти пощупать землю, попробовать то, другое. И когда он на опыте понял, что эта глина лучше, чем та, он, соответственно, будет ходить в одно и то же место и эту глину брать. Что сделал этот мальчик, который искал эту глину?
1: Да.
0: Вот, и, видимо, он ее по ощупи, вот ощупи он понял, что именно она нужна. А ведь если не та глина, то просто колокол не отлить, он разобьется, он не сформируется, да, то есть вот потом, допустим, когда они собирали, значит, металл для колокола, тоже там такой юморной момент, что там серебра не хватает, мало серебра, мол, князь пожертвовал. Но на самом деле в колокол серебро не нужно добавлять, это оно не особо-то не влияет на звучание. Вот. Потом, конечно, все эти знания, несомненно, они мог этот юноша знать, понимать, видя, как отец отливает колокола.
6: Ну, там еще замечательно вот эти итальянские гости, которые так недоверчиво на все это смотрят, высокие такие,
0: ну, конечно,
6: да, представители. И когда он начинает звучать колокол, то, конечно, это какая-то совершенно удивительная фантастика.
0: Да, и горько, когда вот человек все это на опыте понял, как это все делается, и он умирает, и никому это все не передает, да, и это все другому человеку надо заново изучать, опытным путем проходить, в принципе, что и получилось в начале 90-х годов. Все наши литейщики в России в основном так же и пошли, не сохранилась преемственность. Завод Оловянишникова в городе Ярославле, Финляндского в Москве, это же потом все в 20 веке.
1: В 30-м году последний закрылся, да?
0: Да, прекратило литье, и только вот в конце 80-х, 90-е, вот энтузиасты начали это все возрождать.
1: Вот
2: вам. Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра на радио Веры». Мы говорим о подготовке современных звонарей, о колокольном звоне, о литье колоколов с радиаконом и Асафом Устюжаниновым. Меня зовут Кира Лаврентьева, у микрофона архимандрит Симон Томачинский. Конечно, чем дальше, тем интереснее. И действительно, тут отдельная культура, отдельная история. Отче, а вы помните, как вообще возрождалась традиция литья колоколов? Вот мы сейчас как раз начали об этом говорить. Действительно, 60 лет перерыва. В 30-м году литейный завод последний был разрушен, и вот в 90-м 90-х это какими-то силами отдельных энтузиастов стало возрождаться.
0: Ну вот, насколько я знаю, образовалась ассоциация колокольного искусства. Я могу путаться в названии. Вот это были люди, ученые, которые еще в советские годы, там, в 80-е, стали изучать колокол с научной точки зрения, изучать профили колоколов, то есть разных, потом акустические особенности колоколов, то есть замеряли это при помощи математических формул и записывали звучание. И вот это все помогло впоследствии уже литейщикам делать правильные профили, чтобы создавать на основании тех дореволюционных колоколов новые колокола, чтобы они приобретали такие же хорошие благозвучные, благозвучие было у них. Вот. Потом звонари уже, которые появлялись такие в конце 80-х, 90-х годов, которые на опыте, личном своем опыте колокольного звона изучали колокола, они уже делились с литейщиками, какой колокол лучше звучит, какой хуже. И вот таким образом те энтузиасты, которые, еще раз повторюсь, вот фамилии Шувалов, братья Шуваловы, потом вот компания Пятков, вот Литекс, вот это все тогда еще начиналось, вот они, собственно говоря, использовали и научные данные, и вот опыт вот этих звонарей.
1: Да.
0: Да, и вот пробуя разное литье, там что-то получалось, что-то не получалось, приходили к какому-то общему знаменателю и выбирали уже те профили, которые более благозвучные.
1: Там интересно, там даже если нарушишь соотношение олова и меди, и то будет не тот звук, либо будет звук хороший, но колокол быстро выйдет из строя. Там очень много тонкостей, конечно, удивительно просто.
6: Ну, видимо, литейщики сами должны быть опытными звонарями, да, в какой-то мере.
0: Как-то. Не всегда.
1: Или металлургами в прошлом,
0: да,
1: которые на заводе работали.
0: Может быть, просто чутье у человека такое есть. Или просто любовь к этому делу. Ведь не всегда человек может быть звонарем и в том же время литейщиком. Допустим, в Новосибирске вот как раз-таки звонари начали литье колоколов. Вот их это, они загорелись этим делом, и у них вот этот цех появился свой. Очень интересный опыт, и они достигли определенных успехов. В Тюмени была династия Гиляровых, Гиляровы литейщики, и вот их тоже династия как бы вот литейщиков прекратилась, и на основании профиля вот этих колоколов Гиляровых Алексей Владимирович и его помощники вот начали лить уже свои новые современные колокола. Вот. Таким тоже вот они изучали профиль, замеряли там, пытались, пробовали вот так, вот так. И есть успехи.
6: Дед Сасов, ну вот вы много сегодня рассказали действительно о подготовке звонарей, о колокольном искусстве, о выплавке колоколов. А какая вот у вас мечта, лично у вас, какая мечта, чтобы что?
0: У меня нет мечты, у меня есть желание, чтобы у нас на колокольнях звонили люди. Живые люди, верующие, которые не безразличны к судьбе церкви, потому что колокольный звон – это жизнь, это показатель жизни страны, что у нас в России колокола звонят теми людьми, то есть при помощи люди звонят в колокола, а человек – это связующий между Богом и миром. Поэтому только через человека благодать Божия переносится в общую, в внешнюю среду. А если это колокольный звон, значит, через колокольный звон. Механические, то есть вот эти наши машины, которые устанавливаются на колокольнях, они не могут передать той частички души, которую вкладывает человек в колокольный звон. И поэтому вот такое желание, конечно, насколько оно осуществимо, это зависит от многих трудов и молитв, но чтобы на колокольнях были звонари. Вот это самое главное.
1: Ну, давайте тогда мы немного о практике вас спросим еще, чтобы побольше было на колокольных звонарей. Как сейчас происходят и организовываются именно ваши курсы? Какой график, какое расписание? Удобно ли человеку, например, работающему прийти и подучиться колокольному звону?
0: С графиком очень сложно, потому что все люди, кто хотят у нас обучаться. Они, у них у всех разные профессии, разное время. Некоторые посвободнее, некоторые там менее свободные, некоторые дальше живут, некоторые ближе. Вот. И условия сложно создать. Вот мы сейчас на самом деле нуждаемся в колоколах, у нас нет учебной звонницы. Вот у нас есть колокола семинарского храма, который мы должны вернуть. А нужны благозвучные колокола, которые, при помощи которых можно обучаться, то есть чтобы слышать их звучание. Вот, по сути дела, у нас пока их даже нет. И мы надеемся, что вот так общими какими-то усилиями мы приобретем эти колокола. Ну и, конечно, есть помещения, где они будут располагаться, даст Бог. Ну и люди по своей возможности могут приезжать заниматься. Вот с графиком сложно. Здесь нужно конкретно с человеком общаться, как-то договариваться, находить какой-то компромисс, чтобы класс был свободен, и человеку было удобно приехать. Ну, оптимально это выходные дни, воскресный день. Днем либо вечером, вот самое такое. Монастырская жизнь, просто наш же монастырь, поэтому здесь не так все просто организовать. У нас есть свой устав, свой распорядок дня, поэтому здесь вот как-то нужно балансировать.
6: Отче, а вот вы сказали, такое выразили пожелание, чтобы звонари именно участвовали в создании колокольного звона. А что, действительно, как-то распространенное явление, механические какие-то, искусственный интеллект уже проник или что?
0: Нет, не искусственный интеллект, это установка на колокольнях, она представляет из себя моторчики, которые приводят в движение языки колоколов. И есть электроника, где, значит, записаны звоны, самые разные звоны. Вот, при помощи вот этой вот электронной установки приводятся в движение моторчики и ударяют в разных ритмических, так сказать, ритмические удары. И совершается звон.
6: То есть это распространенное явление?
0: Достаточно распространенное, да. Вот как раз из-за нехватки людей. Mm-hmm. А почему не хватает на колокольнях людей? Может, из-за того, что слишком быстро строятся храмы, и мы не успеваем, допустим, за этим строительством? Либо потому, что нет должного внимания обучению звонарей, вот их как-то приобщению к такому послушанию. Может быть, разные причины.
6: А вы на слух можете различить, где человек звонит?
0: Конечно, это все слышно. Да.
1: Да, вот
0: у человека интересно. Бывают помарки, вот правильно, вот человек бывает ошибается где-то вот недоударил, где-то наоборот сильнее там. Это сразу видно и слышно, и это даже в какой-то степени красиво. А вот электронная установка, она ударяет четко, бывает слишком громко, бывает слишком тихо, бывает красиво тоже, но это по-другому, да, и воспринимается иначе.
1: Отче, а откуда медь добывается?
0: Ой, для меня это немножко таинственный вопрос. Я знаю, что есть просто-напросто там, где сдают цветной металл, вот такие базы, ну, там не чистая медь, скорее всего, там может браться медь. Есть производственная медь, где она очищается, и потом уже, соответственно, с завода закупается, там литейщиками уже производятся колокола. Но точно места я вот не знаю.
1: Ну, я вот знаю, что она у нас в дефиците. То есть это такая история, тоже непростая.
0: Ну вот на сегодняшний день в среднем стоимость 1 килограмма бронзы колокольной где-то 3100 рублей. Вот примерно 1 килограмм колокольной бронзы.
1: Очень дорого. Сколько килограммов, интересно, нужно?
0: Допустим, небольшой колокольчик, 5 килограмм, вот он совсем небольшой. А в среднем там колокол может весить 20-30 килограмм.
1: И тонну может весить,
0: поэтому такое дорогое производство. Ну вот, поэтому и люди должны быть подготовлены, чтобы это не ломать, не разбивать, а хранить и передавать другим поколениям. То есть колокол, он, по сути дела, как храм, должен вечно служить.
6: Ну, удивительно, что при всей технологичности, да, вот мы сегодня тоже это обсуждали, все-таки вы говорите, что это некий такой живой организм, да, колокол, какой-то инструмент общения с Богом, да, инструмент какого-то церковного благовестия. Вот, наверное, это важно, как-то эту мысль действительно продвигать, и студентам, наверное, вы об этом говорите, да?
0: Конечно, но тут ничего даже доказывать не надо. Когда человек слышит колокольный звон, он сердцем чувствует что-то другое. Здесь что-то доказывать, объяснять порой и не нужно. Ну, иной раз и нужно подчеркивать ту мысль, что отношение к колоколу должно быть благоговейное. На нем изображены иконы, святые изображены, знамение креста. То есть это предмет церковный, освященный. Это тоже помнить надо. То есть это не просто музыкальный инструмент, который можно бить как хочешь, ударять там как хочешь. Отношение благоговейное к нему.
6: Но в целом ансамбль колоколов современный в Троице-Сергиевой лавре, он вполне вас устраивает, да? То есть не хватает только учебных каких-то?
0: Да, не хватает учебных колоколов. Учебные колокола – это, значит, 8-9 колоколов, небольшой благовестник, 4 подзвонные, 4 зазвонные, чтобы человек мог правой, левой рукой и ногой одновременно совершать колокольный звон в условиях аудитории. А так, конечно, у нас на колокольне лавры – это просто действительно… То, что хотел сделать отец Михей, оно осуществилось. У нас и большие благовестники восстановлены, и новый подбор сделан в соответствии с... То есть старые колокола сохранились, и новые отлились. В них можно звонить совершенно разные звоны.
1: Чтобы понять Россию, надо понять лавру. А чтобы вникнуть в лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя, ее признанным святым при жизни, чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники. Завершаем этот час мы тоже цитатой священника Павла Флоренского, с чего начинали, тем завершаем. А в студии у нас сегодня был радиакон Иосаф Устижанинов, насельник Троице-Сергиевой лавры. Мы говорили с отцом Иосафом о подготовке современных звонарей, о традиции литья колоколов, о колокольном звоне, вообще о культуре, огромной культуре колокольного звона. И огромное вам спасибо, отче, за такую обстоятельную экскурсию в мир колоколов. У микрофона сегодня был архимандрит Семен Тумачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Будьте на волнах Радио Вера.
0: До свидания.
6: Спасибо, спасибо, до свидания. Господи.
2: Лавра. Духовное сердце России.
9: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
10: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на «Радио Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 21 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Дедушка Бугров». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный поэт Сергей Сергеевич Арутюнов. По совместительству чудесный знаток русской литературы классического периода и в равной мере периода советского, сегодня мы с его помощью погрузимся в одну очень странную судьбу. Судьбу знаменитого советского поэта Ярослава Смелякова. Вы, конечно, помните, дорогие радиослушатели, что в начале каждой передачи я прошу нарисовать что-то вроде визитной карточки исторического деятеля, правителя, полководца, поэта. И тут мы с Сергеем Сергеевичем будем сейчас соревноваться. С моей точки зрения, визитная карточка Смелякова состоит в том, что он простой русский человек, которого никто не мог понять адекватно. Простота его была загадочна. И, понимаете, рабочий человек, который никогда ничего странного, никогда ничего мистического, двоящегося не говорил, всегда был, в общем-то, за советскую власть, но просто позволял себе говорить с легкой ухмылкой. Ну, чуть-чуть добавлял юмора. За этот юмор он на протяжении своей жизни сидел 4 раза. Пролетарий, советский поэт, абсолютно лояльный к власти. Вот надо было улыбаться осторожнее. Ну, а теперь ваш черед, Сергей Сергеевич.
2: Ну, действительно, кто такой Ярослав Васильевич Смеляков?
1: Вот визитная карточка.
2: Визитная карточка. Поэт и вечный заключенный, буквально вечный. Я даже вот отчаялся подсчитать годы, когда он вообще был на свободе, когда он вообще успел получить государственную премию СССР. Это было в далеком, значит, это от его рождения, ну, не таком уж далеком, в 67-м году. То есть это за ровно за 5 лет до его кончины.
1: В возрасте 55.
2: Да, в возрасте 55. Он 12-го года рождения, родился он на Украине, в Луцке, в семье простого железнодорожного рабочего. И не получал он никакого высшего там образования, никаких университетов, институтов и так далее. Он просто не заканчивал. Он всю жизнь был сыном своего отца, железнодорожного рабочего. И всю жизнь он сидел по любым поводам.
1: Мало того, и сам был рабочим.
2: Сам он рабочий, да, и всю жизнь он, в общем, будучи и заключенным, и незаключенным, он работал руками.
1: Но он был типографщик, причем на самой вредной типографских работ он был наборщик.
2: Это ужасная штуковина, поскольку, если знать технологию тех, значит, типографий, это не просто работа с рамой вот этой печатной, это шрифт, это краска типографская.
1: Это свинец.
2: Это свинец, прежде всего, который въедается и превращает типографского рабочего уже через 5-7 лет в такого, знаете, мужчину в возрасте, скажем.
1: Сергей Сергеевич, так может, ему повезло, что его сажали?
2: Я считаю, просто сажали за тем, чтобы он не отравился окончательно этим свинцом.
1: Да, он там хорошо проморозился, проснежился.
2: Прочистил легкие, да, в горных закрытках.
1: Здоровье-то вернулась.
2: Может быть, да. Ну, в конце концов, хуже типографии ничего у нас нет. У нас даже лучше работать с углем и получать в легкий силикоз.
1: Но не быть все-таки у расстрельной стенки. Вот, собственно, начнем с того, что человек жил-был, не предполагая сделаться сколько-нибудь значительной фигурой, но и совершенно не рассчитывая на какой-нибудь конфликт с властью. Он революцию это видел маленьким мальчиком. Он
2: ну, пять лет, ну о чем вы говорите?
1: Не успел составить никакого представления.
2: Да ну, конечно, там где-то на Украине, там же вообще перекатывались войска друг через друга. Да, там 3-4 раза на дню власть менялась, что он там вообще видел. А, собственно, когда в него попадает эта молния вот этого неустройства по детству, да? Мы же помним, как писали «Дети войны», например, той же Великой Отечественной. Эта молния, раз попав в человека, она их потом заставляла в 70-е, 80-е и даже, ну, частично в 90-е переживать и переживать этот ужас, когда не на что опереться, когда действительно вместо жизни стена горелых кирпичей. Это попало в него чрезвычайно рано. Неизвестно, какие детские впечатления. Он не оставил каких-то, знаете, обширных мемуаров, там, дневников и так далее. Неизвестно, какие в него впечатления попали тогда, там.
1: Про него вообще довольно мало известно,
2: да.
1: Про его детство и отрочество.
2: Да, там не было, никто не бегал за ним в качестве биографа, никто не был его секретарем. Еще не хватало у сидельца и секретарь. Не богат. Но знатен и знаменит в русской поэзии тем, что напевность его не меньше, чем у Алексея Фатьянова, например, того же, строки которого западали в народную душу сразу и навсегда. Всего-то окончив 7 классов и потом попав в фабрично-заводскую школу ФЗШ, да, которая, значит, полиграфическая там была.
1: Это называли их хорошо фабзайцы.
2: Фабзайцы, да. Вот такой фабзайц поступает после этой полиграфической фабрично-заводской школы в типографию, и работает он там мирно. Всего 3 года. 3 года мира человека, который спокойно отдает свои таланты советской власти. Но случается странное. В 1934 году убивают Сергея Мироновича Кирова, мальчика из Уржума.
1: И в этом же году основывается, открывается Союз писателей.
2: Да, вот, например, да. Но Киров убит. И непонятно, каким образом приплетают вот в этот обширный заговор несчастного Ярослава Васильевича, и он получает свой первый срок 3 года.
1: Ну, то, наверное, что-нибудь сказал с улыбкой. Он к тому времени, господи, уже был поэтом или как? Он же уже начал.
2: Он был поэтом, да. Он, значит, принес свои стихи в редакцию. А так как в советское время все редакции сидели рядом, ну, жилищный кризис. Понимаете? Жилищный кризис. Он несет свои, значит, стихи в молодежный журнал под названием «Рост».
1: Который сейчас никто не знает.
2: Никто не знает молодежный журнал «Рост». Но случайно он перепутывает двери. Человек простой, улыбчивый. И попадает он в журнал «Октябрь», выше которого мало что было тогда, да? В журнал «Октябрь». И открывает ему дверь в редакцию никто иной, как его кумир Михаил Светлов.
1: «Гренада, Гренада, Гренада,
2: Гренада моя». И начинается литературная судьба. Вот так вот. Один поэт мог открыть другому не просто дверь в редакцию, а путь в литературу, в большую. И какие-то строки его безудержно светлые, как и все творчество его, собственно, да, пронизанное какими-то весенними, летними лучами откровенно. Все, знаете, такого зеленовато-золотистого оттенка, все это попадает в печать.
1: Ну, вот, вот посмотрите внимательно. 1912 года рождения. Он, в общем, в общем-то, впервые попал под раздачу в достаточно нежном возрасте. Ему 22. До 22 он просто окончил
2: семилетку и вот эту
1: семилетку
2: школу.
1: И побыл поэтом на копеечку, я бы даже сказал, на полушечку. Первая публикация, едва заметная фигура, да, казалось бы, но... Что он такое для советской власти, человек абсолютно лояльный? Потому что, может быть, здесь есть какая-то загадка, что-то мы не знаем о нем.
2: Слушайте, ну, сущий мальчик. Я понимаю, что типографского рабочего могли взять за шкирку и засадить именно потому, что он по ночам, например, отпечатывал, ну, вот как Шаламов попал мальчиком, да, завещание Ленина. Ну да, это тогда вот было как у Достоевского, да, вот письмо Белинского, да, он там зачитал, и он получил сперва высшую меру, а потом замененную на, скажем, это, долгую каторгу. Ну понятно. Он что, в своей типографии по ночам что-то набирал не то? Каким образом 22-летний, извините, там, человек мог, сколько ему, 31 минус 12, да, вообще 19 лет.
1: Ну тут и Киров-то здесь при чем?
2: Да я не понимаю, это что-то, ну, странное абсолютно. Вот взяли и, ну, вот как Георгий Жжонов, да, ехал в поезде на Дальний Восток, там были какие-то американцы, перемолвились парой слов, потом случайно столкнулись в Москве еще раз, шпион, 17 лет. У Смелякова эта история с Кировым, конечно же, очень странна. Это действительно было преддверие довольно больших чисток. И он же дружил с Павлом Васильевым.
1: И, кажется, и с Корниловым.
2: Корниловым, да. А так их вообще расстреляли. А еще был сбор, значит, ну, это по делу, помните, да, вот всякие фантастические наимена, какая-то русская фашистская партия, какие-то, какие-то беляки, там, укрывающиеся шпионы. В общем, начали большими граблями ходить по этому сообществу, но членом Союза писателей СССР он же успел стать.
1: Значит, все-таки несколько его публикаций привлекли внимание, а что касается Корнилова, это был известный песенник.
2: Да.
1: И может
2: песня
1: быть...
2: о встречном.
1: Да. Что ж ты не рада, да?
2: Кудрявая, что ж ты не рада веселому песню гудка, пенью гудка. Ну, в общем, эту песню пела вся страна, это не помешало человека взять и расстрелять.
1: Ну, вот может быть дело в том, что Ярослав Смеляков сам еще, только начиная свой путь в литературе, просто постоял рядом с крупными фигурами.
2: Бог его знает, отрекался, не отрекался. Я думаю, что не отрекался. Ни от кого. Потому что это были люди, с которыми он ходил. А знаете, мальчика очень трудно так вот даже сломать очень какими-то жесткими условиями. Он...
1: Я не к тому, просто следствие посмотрело на окружение известных людей. А, он еще и Смеляков, давайте его сюда.
2: Ну, приговор, надо сказать, для тех лет мягок. 3 года – это 3 года. Потом, после освобождения, его же тоже не хоронят, да, то есть запрет, там, 101-й километр, как и до лишения поражения в гражданских правах. Я не помню, существовал ли... Ну, после войны уже точно существовал этот институт. Поражение в гражданских правах называлось «намордник». Это 5 лет поражения. Вот это не имеешь права голосовать, ну, там, туда-сё.
1: Было дело. Но
2: было дело. Ну, в общем, 3 года это сущее ничего. Вот он отбывает.
1: Значит, тут еще раз хронология. В 1934 году только-только рождается Союз писателей, только-только...
2: Он вступает туда.
1: И в один момент укатывается под следствие и 3 года сидит до 37-го.
2: Да.
1: А вот здесь получается парадоксально. Расстреливают кучу народу в 37-м, а он выходит из заключения.
2: А он выходит и становится ответственным секретарем газеты «Дзержинец» Люберецкой. Это неподалеку от Москвы. Он волен приезжать сюда и заниматься в тех же кружках, где он занимался. А что это были за кружки? При «Комсомольской правде», в журнале «Огонек» тогда, ну, в крупнейших органах, да, я думаю, он посещал элит-институт, тогда уже открывшийся, и что-нибудь. То есть это человек, который находится на активной работе, литературной.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях глава литературного портала, замечательный православный поэт и член целого ряда жюри литературных премий Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы пытаемся разобраться с ним в хитросплетениях судьбы Ярослава Васильевича Смелякова, поэта, который как бы ни в чем не виноват, который был к советской власти лоялен, социально близок, но, видимо, то стоял слишком близко к большим людям, то улыбался слишком непонятно для властей. И вот, собственно, его за то, что он стоит не там и улыбается не так, брали надолго. Но на этот раз повезло. 3 года избыл. Давайте посмотрим на то, что получается. Значит, в 1934 году он начинал в литературе блестяще. Несколько вещей, напечатанных в известном журнале
2: «Октябрь»
1: под патронажем известного поэта
2: Михаила Светлова.
1: Да, и он на подъеме. И его на несколько лет просто вышибли из седла. Когда он возвращается, он, ну, вот вы правильно сказали, он присутствует в литературных кружках, он общается с литературной средой. Он находится на некоторой дистанции от самого ее ядра, вот там, московских всех посиделок, но недалеко. И ему даже позволяют заниматься литературной работой, хотя и на очень скромном посту. дорогой литературный труженик, говорят ему как будто власти: если ты будешь знать свое место, то у тебя будет спокойная жизнь.
2: Дорогой советский пролетарий.
1: Дорогой советский пролетарий, который как бы еще немного поэт.
2: Моли Бога, что мы тебя не стрельнули под горячую руку. Через 2 года после освобождения он уже, значит, получает первый такой серьезный пост. Это ответственность инструктор секции прозы в Союзе писателей СССР. Там была довольно разветвленная сеть вот этих инструкторов. Там были старшие, младшие и так далее. Но это уже человек, через которого проходит вектор идеологического контроля.
1: Ну, вот я сейчас заподозрю, а вы меня разубедите. Конечно, если получится. Вот что я заподозрю. Он все еще молодой парень. То есть, в общем...
2: Ну да, ему нет 30.
1: И еще он не настолько известен в литературе, хотя постепенно набирает известность. И тем не менее, вот несмотря на 3 года лагеря, которые вроде бы на репутации должны поставить крест, тем не менее он занимает довольно высокий пост. Почему это могло произойти? Я заподозрю вот что. В этот момент, вторая половина 30-х годов, достаточно много людей, которые занимаются литературой, поэтов, писателей, критиков, в особенности критиков, отправляют на лесоповал. Некоторых из них отправляют на тот свет. И стремительно освобождаются места в литературе. Рекрутируется тот, кто все еще жив. Вот это важно. Вы не думаете, что просто-напросто это была великолепная вакансия на том месте, где побывало несколько более известных мертвецов?
2: Я думаю, что да, там освобождались довольно быстро все эти места. Почему? Потому что после большой чистки оказывалось, что производство-то встает. И нужны специалисты хотя бы даже вот такого уровня, и тем более такого рвения. Я думаю, что великолепная характеристика из лагеря была. То есть она примерно, я ее могу реконструировать так: парень наш ведет себя нормально, на сговоры не идет, не поблатнел, да, исповедует то же, что и до.
1: Что да? И весь советский народ.
2: Да, что и весь советский народ, наш надежный парень.
1: Не при делах.
2: Да, руководство лагеря дало ему эту характеристику. Она и помогла, в общем-то, двигаться, потому что, ну, спросили друг у друга, может быть, перезвонились один разок или второй, и рекомендовали, и ничего.
1: В языке того времени это звучало примерно так. Товарищи обменялись и сошли, что встал на путь исправления.
2: Абсолютно, да. Перековка удалась, а тем более, что он и не из каких, и не из буржуев.
1: Ну, хорошо. Ну, вот поговорили о его биографии, затронули немножечко его литературной деятельности. Сейчас, на мой взгляд, надо уже отнестись к этому более серьезно. Смеляков пришел в литературу на 4 года. Он окажется под стражей через 4 года. Он кое-что успел, и он успел сделать несколько строк, которые сделают его известным. Тут у поэтов все довольно своеобразно. Можно писать свою жизнь и остаться никем. Можно сделать 3-4 строчки и остаться поэтом. Но ты пойди сделай эти 3-4 строчки.
2: Ой, вы меня сейчас погрузили прямо в пучину, да. Я думаю, а кто я? Вы знаете, вот эта тоскливая рефлексия. Всю жизнь это самое. А где эти мои 3-4 строчки? И как-то отвлекся, знаете, от темы. Ярослав Васильевич, дорогой, простите.
1: Молите Господа Бога, он что-нибудь пришлет.
2: Ну, наверное, с того света. Это обязан просто для меня несчастного что-то благо какое оказать мне.
1: Собственно, я о Боге, а не о Смелякове.
2: Ну да, да. В 40-м году же он все-таки эту хорошую девочку Лиду свою исполняет.
1: А вот давайте-ка напомним, это действительно был успех.
2: Это то, что цитирует Шурик из, значит, фильма «Гайдая», и все подхватывают, да, вот, кстати говоря, другая хорошая девочка, с которой он там готовится к экзаменам в ужасно сложном университете, они наперебой читают Смелякова в 60-х годах.
1: Артистка Селезнёва, кажется мне.
2: Конечно, конечно, замечательная. И вот Шурик, помните, как начинает это? «Вдоль маленьких домиков белых акация душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет. Ее золотые косицы затянуты, будто жгуты. По платью, по синему ситцу, как в поле мелькают цветы. И вовсе, представьте, неплохо, что рыжий пройдоха апрель бесшумной пыльцой веснушек засыпал ей утром постель. Ну и так далее. Хорошая девочка Лида, чем же она хороша? Тут они делают большие выпуски. Стихотворение-то длинное. Но, знаете, как и песня о встречном казненного Корнилова, ужасно передает она дух этой эпохи. Умение человека радоваться, торжествовать при виде природы, при виде мира и при виде какой-то совершенно разлитой, даже предчувствия какой-то совершенно разлитой в воздухе безмятежности. Это удивительно. Вы помните, мы вот у Фатьянова, да, откуда бы, в общем-то, у парня горькой судьбы военной этот восторг бытия. Этим советская поэзия и вошла, собственно, в, я считаю, что в мировую литературу. Ведь никаких даже близко аналогов в те годы в мировой культуре вот этому русскому оптимизму не было и не будет.
1: Ну, давайте посмотрим на это дело с другой стороны. Когда мы обращаемся к 30-м, к 40-м, отсюда, с 21 века, возникает, конечно, ужасающее впечатление. Репрессии, большой террор, раскулачивание, разгул бандитизма после войны, собственно, сама война, отягощенная еще там несколькими другими конфликтами, в частности, советско-финской, советско-японской, огромные потери, страшное количество искалеченных людей, страшное количество искалеченных судеб, и люди выходят из войны больными, ранеными, контуженными, выходят, в общем, иногда просто повидавшими столько, что ум обратно не вправишь, в нем поселился ужас. И тем не менее, вот понимаете, не думайте, что я цинично к этому отношусь. У меня родня воевала, она мне много чего понарассказала. Смысл тот, что солнце-то светит, и каждый раз поздней весной девушки одеваются легко, и на них приятно посмотреть. А вот как раз

0: Ему в этой жизни есть на что надеяться. Смоляков пережил лагерь. Он смотрит на мир, видит солнце, видит девушек, видит то, что есть перспектива, ему радостно, и он своим этим душевным маем заражает других людей. Вот, может быть, за что его любили.
1: Да, живи да радуйся. Вот старики говорили, я же, в общем-то, тоже поздний ребенок, да, своих родителей, а им это передалось от тех, кого я уже не застал в результате всех этих бесконечных революций и войн, да. Говорят, живи да радуйся. Есть что поесть, есть крыша над головой, не ной. Они говорили так железно, потому что знали цену и горю, и печали, и радости слепящей. Вот в 45-м году заканчивается война, в которой Смеляков 4 года из нее проведет.
0: Расскажем об этом подробнее. Вот, тем не менее, Смеляков попадет на фронт, что там будет, расскажем позже, но ему горечи придется похлебать вдоволь. В 45-м
1: да ужас
0: заканчивается,
1: вообще.
0: Он пишет.
1: Он пишет стихотворение «Милой красавице России». Что за странная фантазия, да, написать об этом после...
0: После всего того,
1: о чем мы расскажем чуть позже. Вот как это звучит? «В буре электрического света умирает юная Джульетта. Праздничные ярусы и ложи голосок Офелии тревожит. В золотых и темно-синих блесках Золушка танцует на подмостках. Наши сестры в полутемном зале. Мы о вас еще не написали. В блиндажах подземных, а не в сказке, наши жены примеряли каски. Не в садах перо, а на Урале вы золою землю удобряли на носилках длинных под навесом. Умирали русские принцессы. Возле, в государственной печали, тихо пулеметчики стояли. Сняли вы бушлаты и шинели, старенькие туфельки надели. Мы еще оденем вас шелками». Плечи вам согреем с соболями. Мы построим вам дворцы большие. Милая красавица России, мы о вас напишем сочинение, полное любви и удивления.
0: А вот, наверное, люди счастливы были, прочитав такое стихотворение в 45-м.
1: Воздаяние, возврат вот этой любви бесконечной к ним, которые тоже на своих плечах все это вынесли. Не только тыл, но и фронт.
0: Но ведь это ж... Ужас, что
1: ужас, май
0: 45-го,
1: да.
0: Люди начинают возвращаться с войны, в голове что? Вот теперь заживем, теперь будет любовь, счастье, теперь будет работа, творчество, жизнь. И не зря тогда столько браков и столько детей было, потому что хотелось любить за годы, когда этого не было, и все знали, что, может быть, когда-нибудь опять-то прервется. Дед мой говорил мне еще в 70-е, ты давай это самое, радуйся всему, потому что все хорошо, пока нет войны.
1: Да.
0: Вот, эта фраза такая, она общая для целого поколения, наверное. И приходит Смеляков и говорит, да, так и надо жить, так и надо чувствовать. Вы посмотрите, вокруг, вы вернулись домой, вокруг голод, холод, все разорено, все убито авиабомбами, дома перекопаны какими-то укреплениями, разрушены танками, ваша родня мертва, ваши друзья мертвы, вы сами там, допустим, вернулись без руки домой. Но все будет, будет еще счастье.
1: Ну, да.
0: Для наших девочек будут еще соболя, будут еще театры.
1: Большие дворцы.
0: Все будет замечательно, вы верьте. Наступает опять лето нашей жизни. Вот эта темень, несмотря на то, что вы видите вокруг себя, она проходит и пройдет. Наполнитесь надеждой, наполнитесь радостью, говорит он Смеляком. Да, умирали, да, было страшно, да, блиндажи, да, вши, да, каски, да, пепел. Но ничего. Сейчас все будет как надо.
1: Опять начинается сказка, называется его стихотворение. Я бы хотел тоже вот процитировать его, потому что это безудержная вера. За нее, за эту веру его и полюбили. Послушайте. «Свечение капель и пляска, открытое ночью окно, Опять начинается сказка на улице, возле кино. Не та, что придумана где-то, а та, что течет надо мной, сопутствует мраку и свету, в пыли существует земной. Есть милая тайна обмана, журчащая есть волшебство.

0: Его, в струе городского фонтана, в цветных превращениях его, я право не знаю, откуда свергаются тучи, гудя, когда совершается чудо шумящего в листьях дождя, как чаша содружества брагой, московская ночь до окна наполнена темную влагой, мерцанием капель полна, мне снова сегодня 17. По улицам детства бродя, мне нравится петь и смеяться под зыбкою кровлей дождя. Я вновь осенен благодатью и встречу сегодня в потьмах принцессу в коротеньком платье с короной дождя в волосах.
1: Ну, прекрасно.
0: Прекрасно, по-моему.
1: А теперь давайте ненадолго. Придется нам погрузиться в то, из чего эта вера людей вынимала. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио». Да вы, в общем, слышали, какое у нас радио. Только что с нами Ярослав Смиряков. Это радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы беседуем о замечательном поэте Ярославе Васильевиче Смелякове, русском, который вечно был виноват и вечно был талантлив. Беседуем мы с Сергеем Сергеевичем Арутюновым, замечательным православным поэтом, главой литературного портала «Прав чтения». Мы ненадолго, буквально на минуту уходим из эфира, чтобы вскоре вновь продолжить нашу беседу.
2: Исторический час на радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: страшная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы рассказываем о трудной судьбе русского поэта, который все выдержал, но голос свой сохранил. О судьбе поэта Ярослава Смелякова. Разговариваем мы с замечательным современным поэтом Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Ну и давайте поговорим вот о чем. 41-й. В судьбе Смелякова произошла беда. Он пошел, насколько я помню, простым солдатом.
2: Рядовым.
1: Рядовым. На фронт, на север. И вот те, кто пишут биографии, в особенности популярные, сетевые какие-то очерки, часто пишут, что он попал в плен во время Советско-финской войны.
2: Нет.
1: Он попал к финнам, но в первый год Великой Отечественной, потому что на севере, в Карелии, приходилось воевать с финнами.
2: Да, он с июня по ноябрь воюет. Окружение, плен. Когда, вы думаете, он вернулся?
1: А я вам скажу, когда. Ну, тут чуть-чуть информации все же. Смелякову повезло в одном, что это, в общем, Финляндия, а не Германия, что это не те ужасающие газовые душегубки, не концентрационные лагеря смерти, он находится у финнов. Но тоже не сахар, плен всегда не сахар. И это, в общем, штука, которая превращает людей в живые скелеты. В 44-м году Финляндия завершает войну в составе гитлеровской коалиции и вступает в антигитлеровскую коалицию.
2: Блестящий ход.
1: Замечательный. Надо просто-напросто поздравить правителей Финляндии с мудрым, взвешенным решением.
2: Я думаю, что именно тем, что Смеляков остался жив в этом лагере, Финляндия как-то оправдала свое существование, а не полное раскатывание.
1: Я согласен. Вот в 45-м для Финляндии Вторая мировая война заканчивается в лагере победителей. Финны тоже победили Гитлера, хотя большую часть войны воевали за него. Для нас важно то, что перешли-то они с одной стороны на другую в 44-м, и значит, для Смелякова есть возможность вернуться домой.
2: О, да, он возвращается домой и тут же попадает в город, который тогда называется Сталиногорск. Это Новомосковск Тульской области. Это вот просто вот на границе, да. Это, кстати говоря, шахтерский город. Я просто знаю, там рос один, родился и вырос один из таких, ну, значимых для меня писателей уже нового времени. Не будем сейчас о нем. Новомосковск Тульской области – это шахтерский городок. Там находится тогда проверочно-фильтрационный лагерь, где Ярослав Васильевич проводит несколько лет. Его проверяют, то есть вызывают, тягают, значит, тех, кто был с ним, и проверяют, как он себя вел в плену у финнов.
1: Давайте вот об этом подробнее. Как можно подробнее, потому что далеко не все наши радиослушатели понимают, что такое реальность фильтрационного лагеря.
2: ПФЛ, да.
1: Да, это ведь, по сути дела, тоже заключение.
2: Полное.
1: И при том заключение не ласковое. К людям не относятся как к тем, кто не виноват. К людям относятся как к тем, кто недорасследован. И да. Отпускают их, к сожалению, но вот недорасследовали, не добрались до вашей вины, но, может быть, потом еще разберемся.
2: Разберемся, так как это, значит, расследование дело многотрудное, спешить не стоит, лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому, ну что, вот так, значит, направляют человека на шахту без погон. Да, без всяких этих знаков различия. И в шахту его, пожалуйста, номер 19. Вот любители Ярослава Васильевича могут посетить. Может быть, значит, до сих пор она там существует где-то. По крайней мере, место могут показать, где этот глубокий вход в землю. Сколько там он?
1: Что копали-то там? Уголек?
2: Уголек, конечно. Новомосковск – это угольный город. Трест, Красноармейск, уголь. Значит, Треста, вот эта шахта принадлежит. И, значит, находился она в районе шахтерского поселка 13-й километр. Такой безымянный поселок.
1: Ну, позднее переименовали в Задонье или Задонск.
2: Северо-Задонск, потом город Донской. Это вот Тульской области. Копали они уголек. Это наши, вот, собственно, глубокие шахты для снабжения Москвы, тогда еще очень много углем топили, очень много, и ближайших вот областей хватало уголька, честно говоря. Был большой железнодорожный узел, там грузили и рассылали по всем, как говорится, городам и весям. Ну, кого Кузбасс, кого Донбасс. Донбасс только восстанавливался после страшной беды, так что на Новомосковск были огромные надежды возложены.
1: Ну, давай теперь прикинем, человек воевал полгода, даже меньше, попал в плен, в котором отсидел 3 года, в несахарной обстановке.
2: Нет, нет.
1: Вернулся домой, сел в лагерь, но там не самый страшный, там налесповали где-нибудь под Магаданом, но, в общем-то, очень неприятный, и сел на тяжелейшую работу.
2: Но шахта это всегда, вы знаете.
1: Страшно
2: это...
1: вредную для здоровья.
2: Кошмар. Ему мало было вот этих типографий, мало было плена, мало было всего. Значит, надо было еще и попасть в шахту угольную.
1: Ну, что вам сказать? Крепок русский человек, что выжил.
2: Да.
1: Не только Смоляков. Ну, вот в 48-м году его отпустят, да? Или все еще нет?
2: Слушайте, там была такая штуковина, что несколько лет его все-таки проверяли, и, видимо, ни к чему особенному не пришли, и сочли, что, в общем, уже достаточно.
1: Да ладно. Отпускать.
2: И вот в какой-то момент уже после, там, сильно уже к 50-му году,
1: вот это в 48-м все-таки?
2: По-моему, да, 48-й. Сказали, да ладно, уже, в общем, хватит. И, не навесив срока, пускают его... А ты кем работал-то? Он говорит, да вот, ответственным секретарем я был. А, писатель, что ли? Ну, давай. И человек опять попадает ответственным секретарем, как и до войны, в Сталиногорскую правду. Почему Сталиногорскую? Ну, потому что поблизости.
1: Это повысили,
2: Повысили, конечно.
1: С Дзержинца до правды. Там было Дзержинец, здесь правда. Лучше же звучит.
2: Конечно. Это Сталиногорская правда. Правда, ему говорят, ну, в Москву-то ты все-таки не езди.
1: Этот намордник, кажется.
2: Да. Но он ездил.
1: Потихонечку.
2: Потихонечку, да.
1: Вот это
2: и
1: все
2: он,
1: ездили.
2: Он, единственное, что он не делал в Москве, это не мог ночевать. То есть он приезжал электричкой, и уезжал электричкой до наступления ночи. Потому что если бы его взяли где-нибудь на квартире, это было бы открытое нарушение режима.
1: То есть где-то 3-4 часа на электричке, выпил, друзей чаю, поговорил.
2: Поговорил, может быть, выпил.
1: Показал свои стихи, да,
2: и
1: выпил.
2: Ребят, мне на вокзал. Ребят, все. И вот часы. Вот часы показывал. Все, время.
1: И, может быть, даже иногда его клали в электричку.
2: Может быть. Но друзья точно его могли даже на таксомоторе, как тогда говорили, быстренько на вокзал. Если удавалось расслабиться, ну, так, как нужно человеку. После тяжелой шахтной этой самой и вообще редакционной работы расслабляться.
1: И он оставался жив, его не запихали, довольно долго не запихали обратно в тюрьму. А теперь хотелось бы вот что сказать-то. Вот посередине этой реальности он ведь и написал стихотворение 45-го года, которое вы цитировали.
2: Да.
1: «С короной света в волосах».
2: Да, с дождевой вот этой, да, вот короной это... света, все замечательно.
1: Вот еще разок вышел из шахты угольной.
2: Ага.
1: Рожа страшная.
2: Черная.
1: Ноздри все угольные, уши
2: только белки
1: угольные.
2: Горят и зубы. Белки,
1: да.
2: И зубы, сущий негр.
1: Пришел домой, вода опять холодная, притом ее мало.
2: Ну, просто повесть Оруэлла 1984.
1: Да? Вот это на подушке после разгрузки угля я работаю с углем, если ты недостаточно промыл, такой черный ореол остается. И вот он ночью, перед тем, как ляжет на подушку и знает, что ореол останется, пишет это стихотворение. Я, конечно, фантазирую, но, тем не менее, реальность именно такая. И говорит... Ну, послушайте, как здорово. Лето, девочки, красота, солнце.
2: Фонтаны.
1: Да. Радуйте жизни, радуйте, что вы живы.
2: Обалдеть.
1: В 48-м году он вышел и...
2: И тут же издал книгу под названием весьма многозначительным «Кремлевские ели». До ареста следующего ему остается 3 года.
1: Немного посидел, немного отдохнул, опять посидел.
2: Ну да, ну поработал ответственным секретарем, да, молодец.
1: У него жена была к тому времени, между прочим, ему было кому возвращаться. Но так сложилась проблема, что вот эти, раз отсидел 3 года, 34-37, в плену еще 3 года, потом в фильтрационном лагере еще год 3-4, не помню точно, и жена в какой-то момент сказала ему, ну, дорогой, я
2: слушай,
1: устал.
2: Слушай, ну, уже все.
1: Вот хочется устроить свою личную жизнь. В 51-м его взяли, и она с ним рассталась.
2: Да, она вышла замуж за какого-то конника, жокея, и все. И тут...
1: И понеслась
2: на коне. Вот. А появилась вторая жена, и уже сопровождала его... До конца. Ну, это... Была Евдокия, стала на это место, на вакантное освободившееся место, заступила Татьяна.
1: Ну, видите ли, не сразу она появилась.
2: Ну, не сразу, да.
1: То тут на этот раз, в общем, поступили с Ярославом Смоляком так это немножко похуже.
2: Пожестче, да, уже.
1: Это 3 годами не обошлось.
2: 4 годика навесили, да. 4.
1: Это 4-й раз в жизни. Давайте 3.
2: Значит, 1, 2, 3, 4. Это вот как раз 4-й, да.
1: 13 лет отсидел.
2: Ужас какой-то.
1: В плену, в лагерях, там, в фильтрационном, нефильтрационном. Причем на этот раз попал крупно не в фильтрационный лагерь, а на этот раз в общем самый настоящий.
2: Инта.
1: Общего режима.
2: Инта.
1: И погода
2: а это,
1: там.
2: Это Заполярье.
1: Но в снег, мороз, здоровье. Подлечился после шахты, после типографии, после плена.
2: А Инта-то это тоже шахта.
1: Ну,
2: Инта. Они там только и делали, что добывали уголь и строили дорогу вот эту. Она сейчас, кстати говоря, заброшенная, но была колоссальная дорога. Они должны были по Приполярью протянуть параллельно. Вы представляете, да, это вот из Коми АССР туда, в сторону Таймыра они тянули. Огромная дорога была.
1: Значит, не смог подлечиться.
2: Да нет, какое там, господи.
1: 4 года.
2: 4 года.
1: Сел при Сталине в 51-м, а вышел глубоко при Хрущеве, не сразу, в 55-м.
2: Вот что удивительно, ведь казалось бы, ну, 53-й год, холодное лето 53-го, всем амнистия. Ну, товарищи. Нет. Прижился, видимо, человек, специалистом стал, 55-й год. Уже глубокая оттепель, честно говоря, уже. Уже вот до этого 20-го съезда уже остался год. Он, кстати говоря, мгновенно его реабилитировали в 56-м. Но ведь, товарищи, ну что же вы делаете?
1: То русский человек, он всегда
2: вот так, да,
1: не
2: да,
1: вовремя
2: да,
1: улыбается.
2: Да, да, да.
1: Наверное,
2: да,
1: тоже там его спрашивали, а ты как? Ну я... Вот это хых, конечно, ему 2 лет, да?
2: Да, нормально.
0: Исторический час... На радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, несмотря на все, что мы рассказываем, это светлое радио. Радио «Вера» в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем о замечательном поэте Ярославе Смолякове с замечательным поэтом Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Перемалываем его судьбу в жерновах нашей беседы, в то время как он сам перемалывался в жерновах лагерей. Итак, в 55-м вышел, и вот человек уже битый, ломанный, травленный.
2: Я думаю, он уже больше и не верил, что он больше не сядет.
1: Да, вот, наверное, но вот этот человек еще, по милости Божьей, смог взлететь.
2: Позвольте эпизодик. Тут у нас год назад была такая, знаете, прогулка членов Союза писателей России по Новодевичьему. Идем, бутылки я набираю прямо как из пулемета. Ну, вот в этих кранах, да, омываем, так сказать, плиты. Ну, там, начиная с Гоголя буквально. Идем. И кто-то говорит из, значит, этих самых наших маститых членов Союза писателей России, секретарей его. Где-то, говорит, Смоляков должен быть. Не вижу. Твардовский такой, знаете, там над Твардовским такое дерево такое задорное, как атакующий бык на кориде. И вдруг оборачиваюсь я, какая-то, знаете, поросшая каким-то могучим ползучим растением, вот таким, знаете, вот с руку толщиной плита. Я приподнимаю вот эту живую, скажем так, вот эту...
1: Подушку живую.
2: Подушку из сплошь проросших вот таких вот толщиной в руку стеблей. Смоляков. Я говорю, да вот же он.
1: Весь зарос.
2: И меня, значит, это самый Николай Федорович Иванов говорит, Серега, отыскал. Ну-ка, поднимаем, поднимаем. А не поднимается. Мощно, хищно вот это вот растение приросло. Николай Федорович командует, нож. Он знает, что у меня иногда... Ну, я достаю свой этот cold steel, лузон. Начинаем рубить эту штуку, и обнажается та самая звезда. Звезда. Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям. Не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье повесьте ночную звезду там, да, вот эту. И вот эта самая звезда в изголовье так вот это и изготовлено. Вы знаете, оттирали-оттирали, вода прямо, ну, 7 тазов сошло, вот этой, знаете, копоти какой-то, да, центра Москвы. И в конце концов засияла эта звезда. Камень какой-то особенный. Вот у простого русского человека на Новодевичьем кладбище вот такая звездочка. Она там единственная, она вот горит. Ну, вот чуть наискосок от Твардовского.
1: Вся жизнь вот такая была.
2: Да. От копоти надо было очищаться постоянно, ведь шахты, сплошные шахты.
1: А ему добавляли этой копоти. Ну что ж, вот он много стихов сочинил. Уже, если не на старости лет, то на закате жизни. И тогда он заново получил славу, признание, премии, положение и так далее. Вот не знаю, как он себя чувствовал при этом, но, наверное, не знаю, насколько он был православный, верующий человек, благодарил бы Бога за такую милость. И стоит, пожалуй, послушать. Ну, прежде чем вы начнете все это читать, Сергей Сергеевич, я просто хотел сказать, вот эта песня «Если я заболею» исполнял Визбор, Высоцкий, Северный, пели в фильмах. Да и, честно сказать, мой отец постоянно эту песню напевал при каждом случае, когда впадал в задумчивость и вспоминал свою юность. Видно, крепко она засела, вся страна пела... Бормотала, говорила, декламировала и держала в голове эти слова Смелякова.
2: Гимн поколения. Ведь на что молились 60-е, когда ему все-таки начали какие-то премии давать? Между прочим, 3 ордена Трудового Красного Знамени у него, у Сидельца Вечного.
1: И премия Ленинского комсомола, помните?
2: Да, а ведь... На что молились 60-е? Не на врачей, а на друзей. Это была религия. То есть дружба – это было религиозным понятием. Просто религиозным. Если у тебя нет друзей, ты действительно что-то не так понял в этой жизни. Основной капитал человека в 60-х годах – это количество людей, которым он может позвонить ночью, прибежать. Да, вот, а вот как у Шпаликова, да, человек гостит у вас и прощается, и в ночь уходит. Да. Что-то не так в этом мире. Да, или вот эти стихи, которые исполнял еще Магомаев. Да, это вот «Если свет беды в моем окне, да, ты спеши». Да, эта песня называется «Не спеши». Да, но там два как бы, да, вот таких... Значит, это ты спеши, да, куда? На помощь к другу. Самое главное – это человеческий голос, который протягивается к тебе, звонок ночной – беги, беги к телефону-автомату, да, там, и звони, добивайся. Человек может, у него могут подкоситься ноги, но ты, живущий здесь, да, вот почему эти вот ночные звонки, вот эта метафора, в общем, да, друзья, дружба – это религия. Но в стихотворении «Памятник» он пишет так. Приснилось мне, что я чугунным стал. Мне двигаться мешает пьедестал. В сознании, как в ящике подряд, чугунные метафоры лежат, и я слежу за чередой дней из-под чугунных сдвинутых бровей. Вокруг меня деревья все пусты, на них еще не выросли листы, у ног моих на корточках с утра самозабвенно лазят детвора, а вечером, придя под монумент, толкует о бессмертии студент. Когда взойдет над городом звезда, однажды ночью ты придешь сюда... Все тот же лоб, все тот же синий взгляд, все тот же рот, что много лет назад. Как поздний свет из темного окна, я на тебя гляжу из чугуна. Недаром ведь торжественный металл мое лицо и руки повторял. Недаром скульптор в статую вложил все, что я значил. и зачем я жил. И я сойду с блестящей высоты на землю ту, где обитаешь ты. Приближусь прямо к счастью своему, рукой чугунной тихо обниму. На выпуклые грозные глаза вдруг набежит чугунная слеза, и ты услышишь в парке под Москвой чугунный голос, нежный голос мой.
1: А вот посмотрите-ка, сразу с двумя поэтами поговорил Смеляков, мало того, что обратился ко всем и сказал: «Все в вашей жизни проходит, все недрагоценно, но любовь останется с вами». Просто сказал, но
2: да,
1: сказал так, что все ему поверили. Так
2: да.
1: Вот, два поэта.
2: И, да, вот, даже, и я, вот, да.
1: Да. Даже три. Я памятник себе
2: да.
1: воздвиг нерукотворный с латинского оригинала.
2: Да. И двое еще наших повторили, Державин и Пушкин, а еще потом были вариации всю дорогу, да, вот про этот памятник, да. И вот его памятник, это памятник не человеку, это памятник его любви.
1: То есть все, в сущности, что получается? Опять русский поэт классику произнес и немного криво ухмыльнулся. Ну, памятник, ну, не рукотворный, ну, прочный, ну, даже чугунный, а не медный. А вот тут девушка моя пришла, и вот это действительно важно. А еще, ведь мы несколько недель назад выпустили в эфир передачу о поэте Тихонове. Кто его знает, может, они знали друг друга, но уж читали стихи друг другу точно. Ведь в собрании друзей Тихонов сказал: «Все заберут девчонки».
2: Точно.
1: И Смеляков ему ответил: «Ну да, заберут. Но было ли в том, что они забирают что-нибудь важнее их любви?»
2: Не было. Не было. И вот эта какая-то сокровенная нота, которая из него так и рвалась, она, собственно, и сделала так, что имя это само себя вписало в вот эти святцы не только 20 века, а русской поэзии как таковой. Это ведь не то, что можно заключить в какую-то хрестоматию отдельную или учебничек, да? Это то, что пишет себя само. Попробуйте вы выкинуть его из святцев, и что вы получите? Огромную дырищу там, в этих святцах. Нельзя никого выкидывать. Тех людей, которые любили подлинно, а не изображали то, что они любят. И вот эта подлинность, она и вот тот самый золотник, его никак невозможно смести в угол. Никакими лагерями, кстати говоря.
1: Русский человек правду любит. Если говорит о мире, о себе, о любви, обо всем правду, его слушают.
2: Да.
1: Смеляков умел сказать правду.
2: Угу.
1: Правду даже не свою личную, а правду своего времени.
2: Угу.
1: Ну, давайте-ка еще немножко его послушаем. Ему осталось жить-то немного. В котором он году скончался, помнится, где-то...
2: В 72-м.
1: В 72-м.
2: Вот я как раз родился, а его не стало. И не застал я этой вести горестной в газетах, а и не мог бы, да. И родители, конечно, мне ничего годовому не сказали, потому что, ну вот, ушел он 60 лет.
1: И ушел, пробыв в нормальной жизни...
2: Да всего считанные годы.
1: 17 годочков, да?
2: Ну, типа того, да. За эти 17 годочков, конечно, вот я уже упоминал, что три ордена Трудового Красного Знамени, медаль за трудовую доблесть ему дали, госпремию дали, премию Ленинского комсомола дали. И еще пара почетных грамот. И вы знаете, как-то вот это позднее воздаяние, оно на него особенно влияние-то не оказало.
1: Он сам уже есть таков, каков есть.
2: Конечно, он выкован вот этим беспощадным веком настолько, что, знаете, тут давай, не давай, какая разница, и вы меня читать будете.
1: Глазок, смотрок,
2: да.
1: Росток невелик, да хребет крепок, ума палата, да ключ потерян, раб Божий обшит кожей.
2: Вот-вот-вот.
1: Сегодня пришел, завтра не зовите. Ну вот такой человек был. Ну что же он писал-то? Не за ордена, конечно, писал. За что ему вешали на грудь эти ордена раз за разом? Ведь верно же, не за эпитафии вождям.
2: Вот стихотворение «Поздняя благодарность». Так и называется, да. «Ты несказанная страна, дождей и зорь, теней и света, не сохранила имена своих дописьменных поэтов, поклон им низкий до земли. Зато одно, что вон и годы они поэзию ввели в язык обычный обихода, тому пора воздать хвалу, кто без креста и без купели дал имя грозное орлу и имя тайное свирели. Я запозднясь благодарю того, кто был передо мною, и кто вечернюю зарю назвал вечернюю зарею, того, кто первый услыхал капель апреля, визг мороза, и это дерево назвал так упоительно березой. Потом уже потом сюда пришел Сергей Есенин отогревать разбитым ртом ее озябшие колени. Это 72-й год, за несколько дней до смерти. Благодарность. Вот сложно говорить после такого. Вдруг что-то перехватывает у меня. Вот лично перехватывает что-то.
1: Да уже и не надо говорить.
2: Да.
1: Я думаю, все, мы сказали, что нужно. Я, может быть, буквально два слова вот о чем. 20 век и русский человек наполнен талантом. Ему ставят каблук на ребра и ломают. А он поет.
2: Слава ему.
1: Ему выламывают руки, а он поет. Ему бьют по голове железом и чугуном, а он поет. И когда он все-таки встает, избитый, но живой, он продолжает петь, потому что волшебную, божественную силу этот дар он не променял на избавление от боли, а просто сохранил. Ну, дорогие радиослушатели, все, что мы хотели сказать о поэте Ярославе Смелякове, мы сказали. И говорить нам теперь трудно. Да вы сами разберетесь, почитайте его. Мне осталось только от вашего имени сказать Сергею Сергеевичу Арутюнову спасибо. И вам спасибо за ваше внимание. До свидания.
2: Всего доброго.
0: Исторический час на радио «Вера». Сегодня, 21 июня, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вставайте, сыны Сына Божия, вставайте! Солнце премилостивое встало и щедро разливает свет свой по темным полям земли. Встало, чтобы освободить вас от мрака и ночных страхов. Не начертаны на солнце вчерашние грехи ваши, не помнит их оно, не злопамятствует ни о чем. Нет на лике его морщин, избороздивших лбы ваши. Нет ни печали, ни зависти, ни грусти. Радость его в отдаче себя, молодость его непереходящая в служении. Блаженны несущие служение, ибо они не состарятся. Что, если бы солнце подражало вам, соседи мои? Как мало света давало бы оно земле, о скупцы! Каким кровавым был бы свет его, о палачи! Как зеленело бы оно от зависти, видя светило ярче себя, о завистники! Как краснело бы оно от гнева, слыша поношение, о гневливцы! Как желтело бы оно от страсти, видя красоту звезд, о сластолюбцы! Как бледнело бы оно от страха, что кто-то преградит ему путь, о малодушные! Как почернело бы оно от забот, о попечительные! Как бы сморщилось оно и постарело, если бы помнило вчерашнее зло, о злопамятные! Как быстро бы оно сбилось с верного пути, отстаивая свои права, о глашатай прав! Как быстро бы оно остыло и умерло, заразив всю вселенную чумой своей смерти, о проповедники смерти! Счастье миру, что солнце никогда не станет подражать вам, дети земли! Смотри, многого не знает солнце из того, что известно вам, но знает главное, что оно вечный слуга и вечный знак, слуга того, кто его возжег, и знак того, кто поставил его себе на службу. Будьте и вы слугами того, кто освещает солнечным светом землю и согревает собой ваши души, и тогда вы познаете сладость вечной юности. Будьте вы знаком того, кто поставил вас над зверями земными, и тогда превзойдете вы сияние солнца, и все звери будут купаться вокруг вас в счастье и лучах вашей доброты, словно звезды и луна вокруг солнца. Но что есть солнце и звезды, если не горстка пепла, сквозь которую светишь ты, Сыне Божий? Горстка пепла, затеняющее сияние твое и просеивающее его через себя, как через сито, ибо в полном твоем сиянии померкло бы все, кроме тебя, так же, как во мраке не бывает видно ничего, кроме мрака. Господи, Господи, не опали нас сиянием твоим, невыносимым для глаз наших, и не оставь нас в сумраке, в котором все ветшает и истлевает». Ты один знаешь меру нужд наших. Господи, слава Тебе!

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Хитрость не удалась. По мотивам камбоджийской сказки.
2: Жили в лесу два друга: лев и молодой бык. Оба были могучими и сильными. Лев умел так громко рычать, что олени, буйволы и другие крупные звери от одного звука его голоса дрожали от страха. Быка, леопарды, тигры и другие хищные звери тоже обходили стороной, опасаясь его острых рогов. Много лет дружили лев и бык, но нашелся в лесу тот, кто им позавидовал. Давно замышлял шакал погубить быка, но силой победить он его не мог и придумал хитрость. Выбрав как-то время, когда лев был один, шакал поджал хвост и стал медленно-медленно, как бы в страхе, к нему приближаться.
3: «Что это ты такой странный сегодня?» – удивился лев.
2: «О, мой господин!» – ответил шакал. «У меня есть одна новость, да только не знаю, как вам ее сказать. Но ведь сказать правду не значит сплетничать».
3: «Говори», — сказал ему лев.
2: «Вы ведь знаете быка?» — начал шакал. «Так вот, я слышал, как он сказал сегодня: лев, конечно, могучий зверь, но со мной сравниться не может. Сила его в том, что он ревет во все горло, а для меня его рык — писк комара».
3: «Ах, вот как он про меня сказал! Ну, хорошо уже», — рассердился лев.
2: А шакал отправился на поиски быка и нашел его на поляне. Бык стоял под деревом и вонзал рога в землю, чтобы наточить их. Шакал остановился на всякий случай на безопасном расстоянии и сказал: «Эй, послушай, что толку, что ты точишь рога? Точи их, не точи, а вся твоя сила не стоит одного львиного рыка».
3: «Что ты такое говоришь, шакал?» – удивился бык.
2: «То и говорю, что слышал. Встретился я со львом, а он мне говорит: ты знаешь этого глупого быка? Он только на вид могучий, а на самом деле трус. Не будь он моим другом, я мог бы прикончить его одним своим рыком».
3: «Но ведь это неправда», – сказал бык.
2: «Если ты мне не веришь, так пойди и сам убедись», — ответил шакал.
3: Отправился бык искать льва, но шел он не как обычно, а немного с опаской, замедляя шаги. Увидев это, лев подумал: шакал сказал правду, и с угрозой выступил навстречу недавнему другу. Они встали друг против друга, готовые сразиться. «Сегодня мне кое о чем рассказали», — первым нарушил молчание лев. «Я решил испытать твою хваленую силу». «Ну что же», — ответил бык, — «заодно и посмотрим, испугаюсь ли я твоего грозного рыка».
2: Они приготовились сойтись в схватке, но вдруг заметили под кустом шакала. Тот злорадно хихикал, надеясь поживиться мясом быка, которое ему поможет добыть его бывший товарищ.
3: Зарычал лев во всю силу, наставил бык на подстрекателя свои острые рога, шакал бросился бежать прочь. С той поры в лесу его больше никто не видел. Вот и хорошо, а то злые сплетни много могут беды наделать и даже крепкую дружбу разрушить.
1: Пересказки.

Свидетели веры.

0: Несколько монахов посреди кактусов и редких кустарников, в компании гремучих змей и скорпионов, на обожженной солнцем земле строили монастырь. Заказанная за немалые деньги буровая установка уже прошла больше 250 метров, но воды все не было. Пожилой настоятель, отец Ефрем, сказал, чтобы бурили в другом месте. И вот на большой глубине бурильщики наткнулись на мощную подземную реку. Вода была найдена. «Бог велик, Он не оставит нас», — сказал отец Ефрем. А посреди Аризонской пустыни в Америке расцвел монастырь святого Антония. Так в этом месте забили сразу два родника. Один обычный, водяной, а другой духовный. Родник православной веры посреди духовной пустыни Америки, почти не знающий православия. Отец же Ефрем стал известен тысячам людей как старец Ефрем Аризонский, основатель 19 монастырей в Соединенных Штатах, новый апостол Америки. Старец Ефрем родом грек, ученик афонского подвижника Иосифа Исихаста. Уже в 19 лет отец Ефрем пришел на Афон и прошел там суровую аскетическую школу. А спустя несколько десятилетий он стал уважаемым настоятелем, возродившим монастырь Филофей и другие обители. В 1979 году волей случая старец Ефрем оказался в Америке. Пробыв в Новом Свете около месяца, старец с горечью увидел, что американцы почти ничего не знают об истинной вере. Отец Ефрем решил с Божьей помощью исправить эту ситуацию и стал регулярно бывать в Америке. В одной из таких поездок он побывал на Гавайях, где с ним случилось чудесное видение. Он увидел своего наставника Иосифа Исихаста, который высыпал ему на колени множество апельсинов и сказал: «Будем сажать апельсины, малой. Увидишь, как много будет плодов». Отец Ефрем понял, что ему предстоит трудиться в Америке, и от этого будут добрые плоды. Так и произошло. Отец Ефрем решил, что наилучшим путем просвещения Америки является основание монастырей. Он долго думал об этом и, наконец, получил уверенность. «Господи, — говорил старец Ефрем, — дай мне столько любви, чтобы хватило на всех людей, которые будут приходить ко мне. Каждый монастырь, — говорит отец Ефрем, — есть форпост Божий. Присутствие нашего монашества — это маяк в Новом Свете». Монастыри, основанные старцем в США и Канаде, начиная с 1989 года, стали важными духовными центрами, которые привлекают и американцев, и людей из других стран, принадлежащих к самым разным национальностям. Служение старца Ефрема исполнено глубокой любовью к людям, деликатностью, вниманием к их нуждам. Отец Ефрем не только принимает паломников у себя в монастыре, но и постоянно ездит по окружающим населенным пунктам на охоту, как он это называет. А именно, набирая продуктов, он ходит по улицам в поисках бездомных и кормит их. Тем самым православная вера показывается не только на словах, но и на деле. Для современных людей пример старца Ефрема Аризонского – это яркое свидетельство того, что православие, оставаясь вечной, издревле данной истиной, при этом является актуальным для современного человека, кем бы он ни был.
1: Свидетели веры. Для тех, кто хочет верить.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на «Радио Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Честное мнение. Каждый день на радио «Вера». Домашний кинотеатр.
3: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.

Не правда ли, музыка, которая только что прозвучала, вызывает добрые чувства? Хотя мы и не видим происходящего на экране. Я говорю «на экране», потому что музыка эта из мультипликационного фильма. Мультфильм необычный. Он сделан таким образом, что доступен даже слабовидящим. На его премьеру в столицу Казахстана, Алма-Ату, пригласили ребят из интерната для незрячих и представители Международного общества слепых. Трогательную и светлую историю, рассказанную в анимационной ленте, они смогли прочувствовать благодаря звуковым эффектам. А главное – музыке –

0: По словам режиссера, главная цель мультфильма – подчеркнуть важность семейных ценностей, привнести в нашу жизнь доброту, любовь и свет. Сюжет немного сказочный и при этом жизненный. На чердаке коттеджа, в котором обитает обычная современная семья, папа, мама, сын-школьник и маленькая дочка, живет Свечка. Она давно не видела людей и немного побаивается их. О ней просто-напросто забыли. Зачем свеча, когда есть электричество? Единственный, кто скрашивает одиночество Свечки – игрушечный пластмассовый человечек. Но однажды на чердак проник домашний кот и утащил человечка с собой. Свечка решается на отчаянный шаг – спуститься к людям, чтобы вернуть друга. А там, внизу, люди живут своей обычной жизнью. Папа не встает из-за компьютера, работа занимает все его время. Ему некогда помочь сыну с задачкой по физике. Мама не отрывается от экрана смартфона, даже когда готовит обед. И вроде бы они рядом, под крышей общего дома, только словно не замечают друг друга. И вечером того же дня внезапно разразилась гроза. Электричество отключилось, и тогда люди вспомнили о маленькой свечке. За 24 минуты создатели мультипликационного фильма «Свечка» рассказали о свете, озаряющем души и способном спасти от одиночества. И доказали, что видеть можно сердцем. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Религиозная жизнь требует от верующего человека чистоты. Однако ни один из нас, сколько бы ни старался, не может назвать себя чистым. Что же нам мешает достичь совершенства? Может быть, мы забываем о какой-то важной стороне религиозной жизни? Ответ на этот вопрос находим в 23-м псалме пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Господня земля, исполнение я, вселенная и все живущие на ней.
3: Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно ближнему своему, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил. Он Царь Славы.
2: Господь сил, то есть Царь Славы.
1: Только что прозвучавший псалом – это песнь паломника, который направляется в Иерусалим. Здесь находилась главная святыня еврейского народа – храм единому Богу. Он возвышался на одном из холмов столицы Иудейского царства. А потому и слышим в псалме: «Кто взойдет на гору Господню?» И здесь же звучит ответ: «Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто». Так песнопение указывает на те условия, которые необходимо соблюдать тому, кто хочет приблизиться к Богу, совершить духовное восхождение. Что же конкретно требуется от верующего? В первую очередь, у него должны быть неповинные руки. В контексте Писания человек с неповинными руками – это тот, кто не причастен к злу, тот, кто не совершал насилия, не брал взяток, не проливал невинной крови, не лгал, не воровал. Это тот, кто соблюдал религиозно-обрядовые постановления закона Моисеева. Иными словами, речь идет о нравственной и ритуальной чистоте. Однако, чтобы приблизиться к святыне, недостаточно быть законопослушным гражданином и соблюдать традиции религиозного благочестия. Второе важное условие – это чистое сердце. Еврейское слово, которое переведено на русский язык как «чистое», может означать и «пустое», «свободное». Чтобы подняться к Богу, необходимо не просто удалиться от окружающего шума повседневности, необходимо удалиться от шума собственных мыслей и чувств, опустошить сердце от своих личных проектов, даже тех, которые кажутся нам праведными и благочестивыми. В противном случае мы будем слышать не Бога, а только эхо своего собственного голоса. Так псалом показывает нам, что есть религиозное совершенство во всей его полноте и глубине. Это не просто нравственная и обрядовая чистота, это еще и особая сосредоточенность на Боге, которая сопровождается внутренним молчанием, состоянием, когда мы удерживаем себя не только от скверных и житейских помыслов, но стараемся прекратить всякий внутренний разговор. Когда мы перестаем перечислять перед Богом свои заслуги, торговаться с Ним, требовать исполнения своей воли, предлагать Ему свои идеи, когда перестаем жаловаться на врагов, на болезни и обстоятельства, когда перестаем кого-то срочно спасать, вымаливать или устраивать чью-то жизнь, но мы просто сидим у его ног и внимаем ему, как некогда сидела Мария у ног Христа. В такие минуты наше сердце становится пустым, как комната, из которой вынесли лишнюю мебель, чтобы мог войти хозяин. Эта пустота не зияющая темная дыра, это святая пустота, в которой умолкает наше «я», и воля Божия звучит ясно и отчетливо. Это пространство, в котором Божий взгляд, устремленный на нас, становится нашим собственным взглядом на окружающий мир. Вот в эти моменты мы и становимся чистыми, даже если в нас продолжают жить телесные и душевные несовершенства.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ксения Иванова – воспитатель в онкологическом отделении медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Будучи ребенком, Ксения победила серьезный диагноз и хорошо понимает тревоги юных пациентов и знает, как важно иметь поддержку во время лечения. «Несмотря на болезнь, дети по-прежнему остаются детьми», – говорит Ксения. Ее подопечные, как и обычные ребята, любят общаться, играть, познавать мир. Помогает им в этом проект «Улыбанда» благотворительного фонда «Свет. Дети». Он оснащает игровые комнаты в онкоотделениях, покупает материалы для занятий и наполняет так называемые «сундуки храбрости» – коробки с игрушками, которые дети получают после сложных процедур. Эти важные вещи создают ощущение обычной жизни и придают ребятам силы для борьбы с болезнью. А когда недуг отступает, в памяти остается не только лечение, но и игры и общение с близкими. Поддержите работу фонда «Свет. Дети» на сайте организации и помогите сотням юных пациентов победить болезнь. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся гулять по Москве. Гуляем сегодня с Михаилом Хрущевым, историком, москвоведом. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Идем на улицу Александра Лукьянова. Чтобы нам на улицу Александра Лукьянова попасть, мы можем выйти из метро Бауманская. И дальше или мы пойдем по одной большой длинной улице, которая будет сначала Бакунинской, потом Спартаковской, потом Старой Басманной. И когда мы дойдем до места, где от старой Басманной отходит новая Басманная, мы проходим чуть дальше, до следующего поворота направо, это будет улица Александра Лукьянова. Или мы можем сесть на практически любой, ну, разве что кроме 22-го, автобус, электробус, которые идут по этой улице длинной, по Бакунинской, Спартаковской, Старой Басманной в сторону центра, и проехать до остановки Сервисный центр. И вот возле остановки Сервисный центр будет как раз тоже начинаться улица Александра Лукьянова.
2: Название улицы Александра Лукьянова получило уже в послевоенное время в честь летчика, героя Советского Союза, а до этого она называлась Бабушкин переулок.
1: И... Она, скорее, правда, на переулок больше похожа.
2: Да и на Бабушкин, к тому же, очень. Вот. Ну, да. Тут важный момент. В Москве сейчас есть два названия, связанных с Бабушкиными. Одна улица Ивана Бабушкина, она у нас в районе метро Академическая.
1: А другая летчика Бабушкина.
2: Да,
1: другая летчика. А здесь летчик Александр Лукьянов.
2: Да, здесь летчик Александр Лукьянов. А Бабушкин, в честь которого назывался когда-то переулок, а он так назывался с конца 18 века, был крупный предприниматель, владелец текстильного производства, которого, собственно, здесь располагались, в этом районе, его предприятия. И так как-то получилось, что с текстилем и текстильными фабрикантами улица неразрывно связана была очень долго. В начале улицы слева и справа располагаются два усадебных здания. С правой стороны замечательная усадьба Муравьевых апостолов. Чудесный дом. Мне очень он нравится, особенно вот его угловая часть.
1: Один из первых усадебных домов, которые я помню с раннего детства.
2: Да, построен впервые вот этот дом был в начале 19 века по заказу отставного капитана Павла Яковлева. Купил он участок с цокольным каменным этажом, который остался от, собственно, мануфактур Бабушкина. И на этом цоколе было построено здание усадьбы.
1: Важно, что это одно из немногих зданий, хотя здесь еще несколько, в Басманном районе, как раз в этой части, которые благополучно, условно благополучно пережили пожар 12-го года.
2: Такой треугольник просто таких выживших. Тут в двух шагах несгораемый Демидовский дом.
1: Демидовский дом.
2: Дом Галичных вроде как не пострадал.
1: А да. Потом еще один дом возле Лохского собора. Нет,
2: Пушкин-то пострадал.
1: Он пострадал, но он выстоял.
2: Да. И история этой усадьбы достаточно такая драматическая, как и вся русская история, особенно начало 19 века. Несколько лет Павел Яковлев и его семья тут жили, а потом здание было продано семье Салтыковых уже в 1809 году. Пожили некоторое время здесь Салтыковы, пережили здесь пожар 12 года, а в 1815 году дом приобрела семья Муравьева-Апостола. И жила здесь семья Муравьевых-Апостолов несколько лет, но, к сожалению, три представителя семьи приняли участие в деятельности преддекабристских обществ, поэтому в 1826 году, после суда над декабристами, глава семейства покинул Россию и дом продал. Дом менял хозяев. В середине 19 века принадлежал он Александро-Мариинскому приюту, который был создан для детей из бедных семей. В подвале этого приюта сдавались мастерские лавки, и так много лет продолжалось, и в начале 20 века город, который владел этим зданием, решил вообще-то его снести. Ну, потому что здание старое, площадь небольшая, то ли дело построить какой-нибудь доходный дом этажей на 6. Но тут случилась Первая мировая, следом за Первой мировой революцией, и здание поэтому не было снесено. После революции Луначарский предлагал здесь открыть музей декабристов. Ну, как-то это, в общем, не сложилось. Но надо сказать, что музей декабристов здесь некоторое время присутствовал. В 80-х годах в здании открыли музей декабристов.
1: Я вот его и помню как музей декабристов, потому что это как раз было примерно то время, и я был маленький, и мы ездили, и там то ли остановка так называлась, то ли мне всегда показывали, говорили, что вот это музей декабристов.
2: Но, к сожалению, долгое время здание не ремонтировалось, оно оказалось в аварийном состоянии, поэтому здание было закрыто на реконструкцию, и тут, конечно, совершенно чудесная история про то, как наследник Муравьевых апостолов Кристофер
1: Муравьев апостол,
2: да,
1: из Бразилии.
2: Да, из Бразилии, ну, куда наших не заносило. Сначала пообщался с представителем фонда культуры, с Лихачевым и с Раисой Горбачевой. А потом получил приглашение, собственно, получить в аренду это здание. Несколько лет здание реконструировалось, и в итоге здесь открыт очень симпатичный музей, в котором по возможности восстановлены исторические интерьеры, проводятся разные мероприятия. В общем, есть бальный зал, там проходят балы и разные мероприятия. В общем, красиво. С другой стороны переулка, получается, по левую руку от нас тоже усадьба. Хотя в этом огромном здании, в котором сейчас находится Высшая школа экономики, угадать усадьбу достаточно сложно. Когда-то в 18 веке участок по левой стороне Бабушкина переулка принадлежал к рикскомиссариату Демидову. В конце 18 века это здание выкупил тайный советник Куракин Александр Борисович. У Куракиных здесь недалеко своя усадьба располагалась. Был построен двухэтажный дом, который возводил Родион Казаков. Один из самых шикарных домов в Москве и в этом районе. Здесь проходили регулярно балы, здесь пиры организовывались. Но сам Куракин проводил время здесь мало. Вот. Каждый раз, когда он приезжал, устраивал приемы, принимал всяких известных москвичей и проводил балы. В 1826 году, например, здесь на балу был Николай I. Но так получилось, что в 1830-х годах наследники князя Куракина продали дворец в казну. Это общая история для таких больших аристократических усадеб. К середине 19 века не все семьи были способны поддерживать их в достаточном порядке, поэтому здание стало городской собственностью. Здесь разместился Константиновский межевой институт. Здесь подготавливали инженеров, которые занимались топографией, и геодезией и так далее. Во второй половине 19 века здание передали сначала Министерству юстиции, а потом здесь разместилось Александровское коммерческое училище, которое продолжало здесь располагаться вплоть до 1918 года. Тогда для нужд коммерческого училища здание было перестроено архитектором Фрейденбергом. Ну, понятно, что в классической усадьбе не очень подходит ни планировка, ни состав помещений под учебные нужды. До революции был коммерческий институт. После революции здесь разместился институт имени Рыкова, промышленно-экономический. Но в советское время здание заметно надстроили, два больших этажа к нему приделали. Ну, а в 30-е годы здесь разместился институт химического машиностроения. Здание неоднократно ремонтировалось, а после к нему пристроили еще один этаж. То есть в течение 20-го века здание выросло на целых 3 этажа. Поэтому он такой большой, совсем не похож на классическую усадьбу. Продолжим наше движение вглубь по бывшему Бабушкину переулку, по улице Лукьянова. Посмотрите, с левой стороны у нас здание института, а с правой стороны такая симпатичная желтая усадьба. Вот так на нее глядишь и думаешь, ну, это здание, дом 7, это, конечно, какие-нибудь первая половина 19 века, да?
1: Это флигель, надо сказать.
2: Да, флигель, да. Ну, там в глубине усадьба. Казалось бы, это вот первая половина 19 века. Но нет, на самом деле, 1910-е годы, во время увлечения неоклассикой, архитектор Эрихсон для Ивана Карловича Прове построил здесь усадьбу. У семьи Прове, которые занимались как раз в первую очередь текстильным производством, в этом районе еще будет усадьба. Мы ее чуть-чуть позже посмотрим.
1: На самом деле, если вы где-то в поисковике будете искать усадьбу Иоганна или Ивана Прове, вы, скорее всего, найдете другой адрес. Новая Басманная улица. Но тут просто весь квартал принадлежал их семье, и поэтому некоторые усадебные части со своими фасадами разновременные выходят еще и на Александра Лукьянова.
2: Историю семьи Прова стоило бы так чуть-чуть осветить. История очень поучительная. Иоганн Прова родился в современном городе Торунь Тогда это было королевство Пруссия. Его семья переехала в Москву. Здесь семейство Провы занималось предпринимательской деятельностью. И вот Иван Карлович, как его называли в России, сотрудничал с бароном Кноппом. И работа у него была следующая. Он создавал, развивал промышленные предприятия текстильного профиля. В частности, например, работал над созданием Крингольмской мануфактуры, одной из крупнейших в Российской империи текстильных мануфактур, которая располагалась в Нарве. Там до сих пор сохранились и дома Крингольмской мануфактуры, и ее производственные помещения. Постепенно он стал владельцем большого количества разных предприятий, был совладельцем торгового дома Людвига Кноппа, записался в московское купечество и владел достаточно большими активами. В частности, например, он входил в состав Русско-Китайского банка, в состав директоров. Дело в том, что этот банк занимался, в частности, торговлей хлопком, а без хлопка текстильное производство достаточно сложно организовать. И был одним из акционеров Московского страхового от огня общества. Неоднократно получал всякие государственные награды, был крупным благотворителем и одним из, например, учредителей музея изящных искусств имени Александра III, который мы знаем как современный Пушкинский музей. В 1901 году Иван Карлович умер, похоронен он относительно недалеко отсюда, на немецком кладбище. И рядом со своим домом, на другой стороне Бабушкина переулка, уже ближе к Новой Басманной, по заказу его детей, была построена усадьба, двойная усадьба Провы-Калиш. А мы пока посмотрим, вот тут с левой стороны у нас такое здание, ничем не выделяющееся советского времени, розовенькое такое. В советское время здесь располагался институт внешней торговли, а когда-то здесь была Александровская коммерческая школа. И вот это большое советское здание внутри себя прячет маленький такой двухэтажный флигелечек, в котором располагалась коммерческая школа. Дальше двинемся, и вот, собственно, с левой стороны от нас усадьба Федора Провы. Федор Провы, сын Ивана Карловича, один из крупных предпринимателей Москвы начала 20 века, тоже занимался текстилем, но еще он интересен тем, что в свободное от работы время он собирал монеты. Был одним из крупнейших нумизматов Российской империи. Его коллекция регулярно выставлялась. Он входил в разные нумизматические общества, дарил какие-то дубликаты в исторический музей, в другие музеи нашей страны. Ну, после революции остался без коллекции, к сожалению. Для Федора Провы и его сестры был построен Аделия Ивановны Провы, которая по мужу стала Калиш, была построена такая усадьба на углу Бабушкина переулка и Новой Басманной. И тут эта усадьба интересна тем, что она построена сразу для двух взрослых людей, поэтому так разделена симметрично на два отдельных, практически независимых владения. Ну, после революции эту усадьбу национализировали, и сначала здесь располагалось отделение Басманной больницы, и диспансер располагался, а сейчас здесь располагается государственный хор имени Свешникова. Короткий вроде бы переулок, но четыре великолепных усадьбы и множество интересных историй.
1: Михаил Хрущев, историк-москвовед. Мы с ним гуляли по улице Александра Лукьянова. Я Алексей Пичугин. Вы тоже гуляйте с нами. Любите наш город, любуйтесь Москвой и будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: Приезд на постоянное житье в Багрово. Когда мы подъехали к дому, бабушка, в полгода очень постаревшая, и тетушка Татьяна Степановна стояли уже на крыльце. Бабушка с искренними, радостными слезами обняла моего отца и мать, перекрестилась и сказала: «Ну, слава Богу, приехали настоящие хозяева. Не чаяла дождаться вас. Мы с Танюшей дни и часы считали и глазоньки проглядели, глядя на Уфимскую дорогу». Мы вошли прямо к бабушке. Она жила в дедушкиной горнице, из которой была прорублена дверь в ее прежнюю комнату, где поселилась Татьяна Степановна. Бабушка с тетушкой обедали, когда мы приехали, за маленьким столиком у бабушкиной кровати. Прислуга была женская. Всех лакеев посылали на полевую работу. Бабушка бросила свой обед, началась беготня и хлопоты, чтобы накормить нас обедом. Набежала куча девок, проворно накрыли стол в зале, и мы вместе с бабушкой и тетушкой очень скоро сели за обед. Блюд оказалось множество, точно нас ждали, но все кушанья были так жирны, что мать и я с сестрицей встали из-за стола почти голодные. Бабушка, беспрестанно со слезами вспоминая дедушку, кушала довольно. Она после обеда по обыкновению легла уснуть, а мать и отец принялись распоряжаться своим помещением в доме. Новая горница, так ее всегда звали, для молодой барыни была еще не совсем отделана. В ней работали старый столяр Михей и молодой столяр Аким. На первый раз мы поместились в гостиной и в угольной комнате, где оживала прежде тетушка. Угольная потеряла всю свою прелесть, потому что окна и вся сторона, выходившая на Бугуруслан, были закрыты пристройкой новой горницы для матери. Эта горница отделялась от угольной маленьким коридорчиком с выходом в сад, но двери в него были еще не прорублены. Покуда происходила в доме раскладка, размещение привезенных из Уфы вещей и устройство нового порядка, я с Евсеичем ходил гулять, разумеется, с позволения матери, и мы успели осмотреть Бугуруслан, быстрый, амутистый, протекавший углом по всему саду, летнюю кухню, остров, мельницу, пруд и плотину. И на этот раз все мне так понравилось, что в одну минуту изгладились в моем воспоминании все неприятные впечатления, произведенные на меня двукратным пребыванием в Багрове. Рассказы дворовых мальчишек, бегавших за нами толпою, о чудесном клеве рыбы, который берет везде, где ни закинь удочку, привели меня в восхищение, и с этой минуты кончилось мое согласие с матерью в неприязненных чувствах к Багрову. На первых порах отец был очень озабочен своим вступлением в должность полного хозяина, чего непременно требовала бабушка, и что он сам считал своей необходимой обязанностью. Но мать, сколько ее ни просили, ни за что в свете не согласилась входить в управление домом и еще менее в распоряжение оброками, пряжей и тканьем крестьянских и дворовых женщин. Мать очень твердо объявила, что будет жить гостьей и что берет на себя только одно дело – заказывать кушанье для стола нашему городскому повару Макею, и то с тем, чтобы бабушка сама приказывала для себя готовить кушанье по своему вкусу, своему деревенскому повару Степану. Об этом было много разговоров и споров. Я заметил, что мать находилась в постоянном раздражении и говорила резко, несмотря на то, что бабушка и тетушка говорили с ней почтительно и даже робко. Я один раз сказал ей: «Маменька, вы чем-то недовольны, вы все сердитесь». Она отвечала: «Я не сержусь, мой друг, но огорчаюсь моим положением. Меня здесь никто не понимает. Отец с утра до вечера будет заниматься хозяйством, а ты еще мал и не можешь разделять моего огорчения». Я решительно не понимал, чем может огорчаться мать. В доме произошло много перемен. прежде чем отделали новую горницу. Дверь из гостиной в коридор заделали, а прорубили дверь в угольную. Дверь из бывшей бабушкиной горницы в буфет также заделали, а прорубили дверь в девичью. Все это, конечно, было удобнее и покойнее. Все это придумала мать, и все это исполнили с неудовольствием. Недели две продолжалась в доме беспрестанная стукотня от столяров и плотников. Не было угла спокойного. А как погода стояла прекрасная, то мы с сестрицей с утра до вечера гуляли по двору и по саду, и по березовой роще, в которой уже поселились грачи, и которая потом была прозвана «Грачевой рощей». Я ничего не читал и не писал в это время, и мать всякий день отпускала меня с Евсеичем удить. Она уже уверилась в его усердии и осторожности. С каждым днем я более и более пристращался к ужению. И с каждым днем открывал новые красоты в Багрове. По глубоким местам в саду и из плотины на мельнице удили мы окуней плотву такую крупную, что часто я не мог вытащить ее без помощи Евсеича. Начиная же от летней кухни до мельницы, где река разделялась надвое и была мелка, мы удили пескарей, а иногда и других маленьких рыбок. В это время года крупная рыба, как то ези, головли и лени, уже не брали. Или лучше сказать, что, конечно, я узнал гораздо позднее, их не умели удить. Вообще, уженье находилось тогда в самом первоначальном младенческом состоянии. Я всего более любил остров. Там можно было удить и крупную, и мелкую рыбу. В Старице, тихой и довольно глубокой, брала крупная. А с другой стороны, где Бугуруслан бежал мелко и по чистому дну с песочком и камешками, отлично клевали пескари. Да и сидеть под тенью берез и лип, даже без удочки, на покатом зеленом берегу, было так весело, что я и теперь неравнодушно вспоминаю об этом времени. Остров был также любимым местом тетушки, и она сиживала иногда вместе со мной и удила рыбку. Она была большая охотница удить. Наконец кончилась стукотня топором, строганье настругов и однообразное шипение пил. Это тоже были для меня любопытные предметы. Я любил внимательно и подолгу смотреть на живую работу столяров и плотников, мешая им беспрестанными вопросами. Комната моей матери, застроенная дедушкой, была совершенно отделана. Мать отслужила молебен в новой горнице, священник окропил новые стены святою водою, и мы перешли в новое жилье. Под словом «мы» я разумею мать, отца и себя. Сестрица и маленький братец поселились в бывшей тетушкиной угольной, а теперь уже в нашей детской комнате. Спальня матери, получившая у прислуги навсегда имя «барыниной горницы», была еще веселее, чем бывшая угольная, потому что она была ближе к реке. Растущая под берегом развесистая молодая береза почти касалась ее стены своими ветвями. Я очень любил смотреть в окно, выходившее на Бугуруслан. Из него виделась даль Уремы Бугуруслана, сходившаяся с Уремы речки Кармалки, и между ними крутая и голая вершина Челяевской горы». Отец точно был занят хозяйством с утра до вечера. Каждый день он ездил в поле, каждый день ходил на конный скотный двор, каждый день бывал и на мельнице. Приезжал из города какой-то чиновник, собрал всех крестьян, прочел им указ и ввел моего отца во владение доставшимся ему имением по наследству от нашего покойного дедушки. Потом всех крестьян и крестьянок угощал пивом и вином. Все кланялись в ноги моему отцу, все обнимали, целовали его и его руку. Многие плакали, вспоминая о покойном дедушке, крестясь и говоря: «Царство ему небесное». Я один был с отцом. Меня также обнимали и целовали, и я чувствовал какую-то гордость, что я внук моего дедушки. Я уже не дивился тому, что моего отца и меня все крестьяне так любят. Я убедился, что это непременно так быть должно. Мой отец — сын, а я внук Степана Михайловича. Мать ни за что не согласилась выйти к собравшимся крестьянам и крестьянкам, сколько ни уговаривали ее отец, бабушка и тетушка. Мать постоянно отвечала, что госпожой и хозяйкой по-прежнему остается матушка, то есть моя бабушка, и велела сказать это крестьянам. Но отец сказал им, что молодая барыня нездорова. Все были недовольны, как мне показалось. Вероятно, все знали, что барыня здорова. Мне было досадно, что мать не вышла к добрым крестьянам, и совестно, что отец сказал неправду. Когда мы воротились, я при всех сказал об этом матери, которая стала горячо выговаривать отцу, зачем он солгал. Отец с досадой отвечал: «Совестно было сказать, что ты не хочешь быть их барыней и не хочешь их видеть. В чем же они перед тобой виноваты?» Странно также и неприятно мне показалось, что в то время, когда отца вводили во владение, когда крестьяне поздравляли его шумными криками «Здравствуй на многие лета, отец наш Алексей Степаныч!», бабушка и тетушка, смотревшие в растворенное окно, обнялись, заплакали навзрыд и заголосили. «О чем плакали бабушка и тетушка?» — спросил я, оставшись наедине с матерью. Мать подумала и отвечала: «Они вспомнили, что целый век были здесь полными хозяйками, что теперь настоящая хозяйка я, чужая им женщина, что я только не хочу принять власти, а завтра могу захотеть, что нет на свете твоего дедушки, и оттого стало грустно им. А почему, маменька, вы не вышли к нашим добрым крестьянам? Они вас так любят». «А потому, что бабушке и тетушке твоей стало бы еще грустнее. К тому же я терпеть не могу, ну да ты мал еще, и понять меня не можешь. Сколько я не просил, сколько не приставал, мать ничего более мне не сказала. Долго мучило меня любопытство, долго ломал я голову. Чего мать терпеть не может? Неужели добрых крестьян, которые сами говорят, что нас так любят? Стали приезжать к нам тетушки. Первая приехала Аксинья Степановна. В ней я никакой перемены не заметил. Она была также к нам ласкова и добра, как прежде. Потом приехала Александра Степановна с мужем. И я сейчас увидел, что она стала совсем другая. Она сделалась не только ласково и почтительно, но бросалась услуживать моей матери, точно параша. Мать, однако, держала себя с ней совсем не ласково. Наконец приехала Елизавета Степановна с дочерьми. Гордая генеральша, хотя не ластилась так к моему отцу и матери, как Александра Степановна, но также переменила свое холодное и надменное обращение на внимательное и учтивое. Даже двоюродные сестрицы переменились. Меньшая из них, Катерина, была живого и веселого нрава. Она и прежде нравилась нам больше. Теперь же хотели мы подружиться с ней покороче. Но, переменившись в обращении, то есть сделавшись учтивее и приветливее, она была с нами так скрытна и холодна, что оттолкнула нас и не дала нам возможности полюбить ее как близкую родню. Все они гостили в Багрове понедолгу. Наконец приехали Чичаговы. Искренняя, живая радость матери сообщилась и мне. Я бросился на шею Катерине Борисовне и обнял ее как родную. Видно, много выражалось удовольствие на моем лице, потому что она, взглянув на мужа, с удивлением сказала: «Посмотри, Петр Иванович, как Сережа нам обрадовался». Петр Иванович в первый раз обратил на меня свое особенное внимание и приласкал меня. В Уфе он никогда не говорил со мной. Его доброе расположение ко мне впоследствии росло с годами, и когда я был уже гимназистом, то он очень любил меня. Мать Екатерины Борисовны, старушка Марья Михайловна Мертвага, которую и покойный дедушка, как мне сказывали, уважал, имела славу необыкновенно тонкой и умной женщины. Она заняла и заговорила мою бабушку, тетушку и отца своими ласковыми речами, а моя мать увела Чичаговых в свою спальню, и у них начались самые одушевленные и задушевные разговоры. Даже мне приказано было уйти в детскую к моей сестрице. Приезд Чичаговых оживил мать, которая начинала скучать. Дня через три они уехали, взяв слово, что мы приедем погостить к ним на целую неделю. В Багрове каждый год производилась охота с истребами за перепелками, которых все любили кушать и свежих, и соленых. В этот год также были вынуты из гнезда и выкормлены в клетке, называвшейся садком, два ястреба, из которых один находился на руках у Филиппа, старого сокольника моего отца, а другой у Ивана Мазана, некогда ходившего за дедушкой, который, несмотря на то, что до нашего приезда ежедневно посылался жать, не расставался со своим ястребом и вынашивал его по ночам. Ястребами начали травить, и каждый день поздно вечером приносили множество жирных перепелок и коростелей. Не очень хотелось посмотреть эту охоту, но мать не пускала. Наконец, отец сам поехал и взял меня с собой. Охота мне очень понравилась, и по уверению моего отца, что в ней нет ничего опасного, и по его просьбам, мать стала отпускать меня с Евсеичем. Я очень скоро пристрастился к травле истребочком, как говорил Евсеич, и в тот счастливый день, в который получал с утра позволение ехать на охоту, с живейшим нетерпением ожидал назначенного времени, то есть часов двух пополудни, когда Филипп или Мазан, выспавшись после раннего обеда, явится с бодрым и голодным ястребом на руке, с собственной своей собакой на веревочке, потому что у обоих собаки гонялись за перепелками, и скажет: «Пора, сударь, на охоту». Роспуски уже давно были запряжены, и мы отправлялись в поле. Я не только любил смотреть, как резвый ястреб догоняет свою добычу, а любил все в охоте. Как собака, почуяв след перепелки, начнет горячиться, мотать хвостом, фыркать, прижимая нос к самой земле. Как по мере того, как она подбирается к птице, горячность ее час от часу увеличивается. Как охотник, высоко подняв на правой руке ястреба, а левую рукою, удерживая на сворке горячую собаку, подсвистывая, горячась сам, почти бежит за ней. Как вдруг собака, иногда искривясь на бок, загнув нос в сторону, как будто окаменеет на месте. Как охотник кричит запальчиво: «Пиль, пиль!» и, наконец, толкает собаку ногой. Как бог знает откуда, из-под самого носа, шумом и чоканьем вырывается перепелка. И уже догоняет ее с распущенными когтями жадный ястреб, и уже догнал, схватил, пронесся несколько сажен и опускается с добычей в траву или жниву. На это, пожалуй, всякий посмотрит с удовольствием. Но я также любил смотреть, как охотник, подбежав к ястребу, став на колени и осторожно наклоняясь над ним, обмяв кругом траву и оправив его распущенные крылья, начнет бережно отнимать у него перепелку, как потом полакомит ястреба оторванной головой и снова пойдет за новой добычей. Я любил смотреть, как охотник кормит своего ловца, как ястреб щиплет перья и пух, который пристает к его окровавленному носу, и как он отряхает, чистит его об рукавицу охотника. Как ястреб сначала жадно глотает большие куски мяса и даже небольшие кости, и, наконец, набивает свой зоб в целый кулак величиною. В этой-то любви обнаруживался будущий охотник. Но, увы, как я ни старался выгодно описывать мою охоту матери и сестрице, обе говорили, что это жалко и противно. Я и прежде сам замечал большую перемену в бабушке, но особенное внимание мое на эту перемену обратил разговор отца с матерью, в который я вслушался, читая свою книжку. «Как переменилась матушка после кончины батюшки», — говорила моя мать. «Она даже ростом стала как будто меньше, ничем от души не занимается, все ей стало словно чужое. Беспрестанно поминает покойника, даже об сестрице Татьяне Степановне мало заботится. Я ей говорю о том, как бы ее пристроить, выдать замуж, а она и слушать не хочет». Только и говорит: «Как угодно Богу, так и будет». А отец со вздохом отвечал: Да уж, совсем не та матушка. Видно, ей недолго жить на свете. Мне вдруг стало жалко бабушку, и я сказал, надо бабушку утешать, чтобы ей не было скучно. Отец удивился моим неожиданным словам, улыбнулся и сказал, а вы бы с сестрой почаще к ней ходили, старались бы ее развеселить. И с того же дня мы с сестрицей по нескольку раз в день стали бегать к бабушке. Обыкновенно она сидела на своей кровати и пряла на самопрялке козий пух. Вокруг нее, поджав под себя ноги, сидело множество дворовых крестьянских девочек и выбирали волосья из клочков козьего пуха. Выбрав свой клочок, девчонка подавала его старой барыне, которая, посмотрев на свет и не видя в пуху волос, клала в лукошечко, стоявшее подле нее. Если же выбрано было нечисто, то возвращала назад и бранила нерадивую девчонку. Глаза у бабушки были мутные, тусклые. Она часто дремала за своим делом, а иногда вдруг отталкивала от себя прялку и говорила, «Ну что ж мне за пряжа? Пора к Степану Михайловичу». И начинала плакать. Мы с сестрицей не умели и приступиться к ней сначала, и, посидев, уходили. Но тетушка научила нас, чем угодить бабушке. Она, несмотря на свое равнодушие к окружающим предметам, сохранила свой прежний аппетит к любимым лакомствам и блюдам. Между прочим, она очень любила вороньи ягоды и жаренные в сметане шампиньоны. Этих ягод было много в саду, или лучше сказать, в огороде. Тетушка ходила с нами туда, указав их, и мы вместе с ней набрали целую полоскательную чашку и принесли бабушке. Она как будто обрадовалась и сказав, «Знатные ягоды, эки крупные, и какие спелые!» Кушала их с удовольствием. Хотела и нас попочивать, но мы сказали, что без позволения маменьки не смеем. Потом тетушка указала нам, где растут шампиньоны. Это была ямочка, или, скорее сказать, лощинка среди двора, возле тетушкиного амбара. Вероятно, тут было прежде какое-нибудь строение, потому что только тут и родились шампиньоны. У бабушки называлось это место «золотой ямкой». Ее всякий день поливала водой косая и глухая девка-груша. Также с помощью тетушки мы наковыряли почти из земли молоденьких шампиньонов в полную тарелку и принесли бабушке. Она была очень довольна и приказала нажарить себе целую сковородку. Бабушка опять захотела попотчевать нас шампиньонами, и мы опять отказались. Она махнула рукой и сказала, «Ну уж, какие вы!» Услуживая таким образом, мы пускались в разные разговоры с бабушкой, и она становилась ласковее и более нами занималась, как вдруг неожиданный случай так отдали меня от бабушки, что я долго ходил к ней только здороваться да прощаться. Один раз, когда мы весело разговаривали с бабушкой, рыжая крестьянская девчонка подала ей свой клочок пуха, уже раз возвращенный назад. Бабушка посмотрела на свет и, увидев, что есть волосья, схватила одной рукою девочку за волосы, а другую вытащила из-под подушек ременную плетку и начала хлестать бедную девочку. Я убежал. Это напомнило мне народное училище, и я потерял охоту сидеть в бабушкиной горнице, смотреть, как придет она на самопрялке и как выбирает.

0: высохшей и мокрой земли. Тень укорачивалась, косилась, и снежный иней скоро исчезал при первом прикосновении солнечных лучей, которые и в исходе сентября еще сильнее пригревали. Я очень любил наблюдать, как солнышко сгоняло мороз, и радовался, когда совершенно исчезла противная снежная белизна. Не знаю, чего еще ни разу не брал меня отец в поле на крестьянские работы. Он говорил, что ему надо было долго оставаться там, и что я соскучусь. Жнитво уже давно кончили. Большую часть ржи уже перевезли в гумно, обмолотили горох, вытрясли мак, и я ничего этого не видал. Наконец мороз и солнце высушили остальные снопы и дружно принялись доканчивать воску, несколько запоздавшую в этот год. Я видел из бабушкиной горницы, как тянулись телеги, нагруженные снопами, к нашему высокому гумну. Это новое зрелище возбудило мое любопытство. Я стал проситься с отцом, который собирался ехать в поле. И он согласился, сказав, что теперь можно, что он только объедет поля и останется на гумне, а меня с Евсеичем отпустит домой. Мать также согласилась. С самого Парашина, чему прошло уже 2 года, я не бывал в хлебном поле. И потому с большой радостью уселся возле отца на распусках. Я предварительно напомнил ему, что не худо было бы взять ружье с собой, что отец иногда делал. И он взял с собой ружье. Живя в городе, я, конечно, не мог получить настоящего понятия, что такое осень в деревне. Все было ново, все изумляло и радовало меня. Мы проехали мимо пруда. На грязных и отлогих берегах его еще виднелись ледяные закрайки. Стадо уток плавало посредине. Я просил отца застрелить уточку, но отец отвечал, что уточки далеко и что никакое ружье не хватит до них. Мы поднялись на изволок и выехали в поле. Трава поблекла, потемнела и прилегла к земле. Голые, крутые взлобки гор стали еще круче и голее. Сурчины как-то выше и краснее, потому что листья челизника и бобовника завяли, облетели и не скрывали от глаз их глинистых бугров. Но сурков уже не было. Они давно попрятались в свои норы, как сказывал мне отец. Навстречу стали попадаться нам телеги с хлебом, так называемые «сноповые телеги». Это были короткие дроги с 4 столбиками по углам, между которыми очень ловко укладывались снопы в 2 ряда, укрепленные сверху гнетом и крепко привязанные веревками спереди и сзади. Все это растолковал мне отец, говоря, что такой воз не опрокинется и не рассыплется по нашим косогористым дорогам, что умная лошадь одна, без провожатого, безопасно привезет его в гумно. В самом деле, при сноповых вазах были только мальчики или девчонки, которые весело шли, каждый при своей лошадке, низко кланяясь при встрече с нами. Когда мы приехали на десятины, то увидели, что несколько человек-крестьян длинными вилами накладывают ваза и только увязывают и отпускают их. Мы поздоровались с крестьянами и сказали им «Бог на помощь!». Они поблагодарили. Мы спросили, не видали ли тетеревов, отвечали, что на скирдах была тьма тьмущая, да все разлетелись. Так ружье и не понадобилось нам. Отец объяснил, что большая часть крестьян работает теперь на гумне, и что мы скоро увидим их работу. «А хочешь посмотреть, Сережа, как бабы молотят дикушу, гречу?» — спросил отец. «Разумеется, я отвечал, что очень хочу, и мы поехали». Еще издали заслышали мы глухой шум, похожий на топот многих ног, который вскоре заглушился звуками крикливых женских голосов. «Вишь, орут!» — сказал, смеясь, Евсеич. «Ровно наследство делят. Вот оно, бабье-то царство!» Шум и крик увеличивался по мере нашего приближения и вдруг затих. Евсеич опять рассмеялся, сказав: «А, увидали сороки».
1: На радио «Вера» Вы слушали произведение Сергея Тимофеевича.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Дедушка Бугров». Читает Карен Бадалов.
1: Всякому ведомо, что из простолюдинов наших выходят иногда замечательные люди, самородки, ничем не обязанные воспитанию своему, учению и образованию. И крайне жаль, что мы обращаем на это слишком мало внимания. В чем себя укоряет и пишущий строки эти, вспоминая иногда выходящего из ряду вон нижегородского удельного крестьянина Семеновского уезда Петра Егоровича Бугрова, известного в последние годы жизни своей во всем городе под именем Дедушки. Скажем об нем, однако же, хотя то, что еще осталось в памяти, дошедше некогда до нас отрывками. Не мудрено, если человек, сызмало окруженный заботами об укоренении в душе его правды, человек, наставляемый и просвещаемый нравственно и научно, не мудрено, коли такой человек вырастет в ясных понятиях о долге своем и обязанностях и сделается честным, полезным гражданином. Не мудрено, коли из него выйдет брату брат, государю слуга, Богу свеча. Но если человек сам собою, без всяких пособий, даже без помощи грамоты, даже не будучи самоучкой, дойдет до высокого умственного и нравственного развития, то невольно преклоняешься перед высшим земным созданием Божиим и с жалостью и негодованием глядишь на буйство безумия и неверия. Разве не очевидно после этого, что все зачатки двойственного духовного начала человека, умственные и нравственные, спят в создании этом, как зародыш кедра в малом зерне, и могут быть заморены, могут погибнуть, или выйти на Божий свет, возрасти и красоваться во всем божественном блеске своем? Петруху балалаечника помнили купцы-старожилы или приказчики их, как бойкого, но трезвого и смирного бурлака, который являлся на пристани еще до прилета жаворонков, как только лед на Волге начинал синеть, а местами по синеве выказывались черные ряды и кучи. Кроме ложки и лямки, в мешке за плечами, у него была балалайка. Судовщики приятельски привечали приземистого, кряжистого голыша с песчаной и болотистой почвы этой части Заволжья, где земля не кормит детей своих хлебом, и откуда щепенный товар, ложки и чашки, ставцы и складни идут на всю Русь. Смекнув скоро, что промысел соленосцев, хоть и тяжел, да выгоднее простого бурлачества, он перешел к этому делу и несколько лет сряду летовал под горой у соляных складов, у разгрузки и нагрузки судов, таская на могутных плечах своих 4-пудовые мешки по зыбкой кладке с пристани на барку. Свернувшись однажды и полетев под ношей своею в воду, он сильно расшибся. И сверх того, несколько дней сряду таскал мешки даром, отрабатывал утрату размокшей соли. Но вскоре Бугров опять сам догадался, что даже и кряжистому, и плечистому мужику выгоднее работать смыслом своим, чем спиною, или, по крайности, прилагать к делу и разум свой, как не одни плеча. «Бог указал пчеле соты строить», — говаривал он, «и не станет она землю копать и в навозе рыться, как жук. Коли дал Бог человеку ум, так надо работать и им». Он пошел не то в корщики лоцмана, не то в водоливы или в приказчики, верно не знаю, но стал ходить со сплавом соли. Затем вошел в долю, потом спустил и свою барочку и стал промышлять на свою руку. Наконец, продолжая держать суда и заведя даже свою коноводку, он стал торговать хлебом и стал брать подряды. Вступив в подряды, он очень скоро стал известен своими особенностями, коими заслужил уважение многих и сильную неприязнь иных. Он был исполнителен, добросовестен и точен в делах своих, и этим умел избегать всяких придирок и даже предлогов к ним, но зато терпеть не мог крупных взяток и поборов, приносящих другим подрядчикам огромные выгоды. Никогда он не шел наперед на такие сделки, никогда не входил в стачки, никогда не брал с лазов и от столова, а любил являться на торги внезапно, нежданно, даже прямо на переторжку, где через это был полным хозяином своего дела, независимым и чуждым всем предварительным сделкам. «Казну окрадывать, народ окрадывать», — говаривал он. «На том свете к ответу поставят, супротив несметной толпы. Что отвечать будем?» Семеновская волость платила подрядчику своему за починку дорог, гати и мостов ежегодно по 2000 рублей. Новый начальник позвал Бугрова, поговорил с ним, и тот, по обычаю своему, помолчав, потрепав себе бороду и кивнув головой, коротко отвечал: «Хорошо, ладно, дело доброе. Зови на торги, там поглядим». На торгах он повинность эту с 2000 сбил на 700 и взял ее за эту цену тот же, прежний подрядчик. «Барин, нехорошо дело это, не годится», — сказал он однажды приемщику подрядной постройки, который думал, что тот принес требуемые за приемку немалые деньги, и потому принял его с глазу на глаз. «Что тебе не нравится?» «Да нехорошо наше дело делается, так не пойдет оно». «А мне что до этого? Твоя забота, не моя, а ты все хочешь на фуфу?» «Нет, барин, ты меня послушай. На фуфу я не делаю, а делаю так, чтобы было хорошо. Вот потому-то у нас с тобой дело и не вяжется. Что ты правишь с меня, то положено у меня в стену да в стриху, а дать-то и нечего. Ты послушай меня. Правду знаешь? Любишь правду? Ты поверь, она скажет, от нее не уйдешь. Худо будет. Я работал, а ты гулял. Свои заработки тебе отдать, да еще приплатиться. Где она тут правда-то? А я что есть стану? А зачем ты лез в это дело? Сбоку припека. Кто тебя совал?» «Я не лез, барин. Я стоял у стенки с прочими, да еще и позади их. Я стоял по указу государеву, на своем месте. Я отвечал на спрос. Презерцали, за что взялся, то исполнил. А в чем ряду не было, о том и речей нет. Ты меня послушай. Ты толк и силу и цены сам знаешь. Ты взгляни на строение, на свою совесть. Для себя ты забудь это на час, что взять надо. А покайся разок правде. Взгляни, чего дело стоит. Да тогда уж дай волю себе. Именно много ли тут с добычи моей отдать можно? Ну тебе надо было ходить и по подвалам, и по подволокам, глядеть, считать, хлопотать. За это спасибо. И возьми вот за труды эти, что отдать можно. А взять у рабочего, убогого человека, что кости ломал на этом деле, да отняв у него, отдать тебе... Этого нельзя. Ты меня послушай. Возьми вот что отдать можно, и Бог с тобой, коли греха не боишься. А нет, так шуму будет много, а корысти мало. А славишься нехорошо, а правда-таки свое возьмет». Все это он говорил так тихо и кротко, так рассудительно и убедительно, что неволею заставлял слушать себя и под конец уступать. В другой раз, когда губернатор призвал его, убеждая идти на торги, от коих Петр Егорович было по стачке подрядчиков уклонился, он, почесавшись и подержав бороду в кулаке, отвечал: «Коли так, то ты скажи мне, ваше превосходительство, как мне быть? Ты научи меня наперед, что поглядки не было. Казну ли обокрасть? Чиновников ли обмануть? Аль на себя поступиться? Свое посадить?» «По совести делай», — сказал тот. «А коли такая ряда наша будет», — отвечал Петр Егорович, взглянув на него острыми умными глазами немного из-под лобья, — «так ведь я зачураю. Ты у меня помни слово свое. Этого на торгах не вырядишь. А уж мы с тобой про то знать будем. Изволь, возьму и сделаю». Подробностей, как он шел вперед и наживался, не знаю. Могу только рассказать несколько особенных случаев и сослаться на весь Нижний. Где я чаю, не найдется ни одного человека, который бы не помянул дедушку Бугрова добром, не назвал бы его честным человеком и благодетелем народа. Поговорка его была: «Так делай, чтоб тебе хорошо, а никому не худо». На телячьем броду затонуло однажды несколько барок кирпича. На огромную сумму. И несчастный хозяин в один час был разорен в пух. Кроме неоплатных убытков, его нудили тотчас же вынуть из воды и выгрузить кирпич и убрать днище, кое запружали проход судам. Бугров купил кирпич за бесценок, но все-таки за большие деньги. Перепаузил его быстро, пустил в Нижнем с огромной выгодой на постройки свои и в продажу. А по выручке молча поделился с разоренным плавщиком барышами. Кощунствуя в избытке признательности своей, тот сказал: «И сам Бог не сделал для меня того, что сделал Петр Егорович Бугров». «Не городи зря», отвечал этот, «нехорошо. Говори, Бог велел пособить». А Бугров послушался его. Берег Волги от Кремля вниз, ныне весь обстроенный пароходными пристанями, был дик, в неприступных оврагах и обрывах в десятки сажен. Государь Николай Павлович, быв в Нижнем, повелел обратить его в ровный откос, засадить деревьями и сделать спуски и дороги. Работ было на миллионы. Все шло хорошо, но одна часть откоса, ближайшая к Кремлю, обильная ключами, никак не поддавалась уровню ученых-строителей. И каждую весну снова оседала, съезжая к Волге и образуя новые трещины, овраги и обрывы. Несколько лет бились с этой упорной толщей, упрятали в ней много денег, а успеху никакого. Тогда вздумали свалить эту беду с плеч своих, отдав работу подрядам, с ответом подрядчика на 8 лет. Никто не пожелал взяться за такое темное, опасное дело, где можно посадить и самое огромное состояние. Бугров взялся. Он нагнал вдруг 1000 рабочих, а все Заволжье по одному слову его всегда готово было явиться в Нижний. Поднял всю толщу перевороченной земли на десятки сажен, где по глиняному пласту струились во множестве обильные родники. Покрыл весь простор этот сплошным накатом бревен по направлению ската ключей. Накатал сверх еще другой и третий сплошной ряд бревен. Поперек и опять вдоль исподнего ряда засыпал режу эту землей, сделал и сгладил откос, который стоит и по сей день. В годину ополчения Бугров сослужил большую службу на людей и на царя. Кто был близок этому делу, тот помнит, как трудно было в короткий срок выставить большой обоз на 10 дружин по образцу и, стало быть, весь вновь построенный, а к нему и однообразную упряжь, и, наконец, несколько сот лошадей. Где их взять вдруг? На месте их нет. Послать скупать у крестьян по всей губернии накупят всякой дряни. Куда их девать? И на кого после положить убыток? Чем их заменить при той поспешности, с какой дело делалось? Петр Егорыч взял это на себя. В 3 дня открыл тележную мастерскую в Манеже, а на дому у себя шорную. Отправил в тот же день сына своего, Александра Петровича, в Мензелинск и еще на какую-то ярмарку. И отвечал на все опасения и сомнения, что где далеко, и много времени пропадет. Зато мы покончим его в один раз. Я пригоню 1000 коней к сроку. И выбирай. А здесь станем колотиться, выпрягая клячи с сахи да из бараны, и наживем себе беду. Будьте покойны. К сроку поставлю. А я помру, так Алексашка пригонит. Не бойтесь». И нижегородский обоз был одним из лучших в ополчении. До конца жизни своей он оставался тем же смурым мужиком, разъезжал по городу, сидя боком на долгих дрогах и свесив ноги. Он не хотел выходить из своего сословия, держал двор и дом в своей родной деревне, Поповой, хотя сам жил с умной старухой своей женой в Нижнем, жил по делам и подрядам своим, при Лабазе. Он держал несколько водяных мельниц на оброке и железорезный завод, безропотно оплачивая миром положенные на него 18 тягл. Земля в этих местах ничего не стоит, и он предоставлял оплачиваемую им, кроме своего тяглого участка, беднейшим крестьянам. Привозя в город оброк и подушные с волости, голова всегда заезжал наперед к Бугрову и безотказно брал 200-300 рублей, коих не успел собрать. И много из этих денег засело за волостью навсегда. Ни на это, ни на другое что он жалоб никогда не приносил. Мне лично известны были до 15 человек, выкупленных им из солдатства. Каждый из них стоил ему не менее 800 рублей и заклинался всеми святыми, что отслужат ему эти деньги. Человека 3 из них сдержали свое слово, остались вернейшими слугами его. Остальные спились с кругу, были им отосланы или сами ушли. И он даже не поминал об них. «Их воля», — говаривал он, — «я свое дело сделал. А они как знают. Перед Богом будем отвечать всяк сам за себя. Там, на миру, чай круговой поруки нет». На так называемый крестьянский банк он не дал ни гроша, поняв сразу, что из этого учреждения ничего не выйдет. А, например, на основании нерушимого истинника для вспоможения ростом и бедным крестьянам, внимательно выслушав весь устав, внес 1000 рублей. «Деньгу грешно держать в сундуке», — говаривал он. «Надо пускать ее, чтобы народ ею кормился. Она в один день 7 обойдет и выручит. А в сундуке она тлен». Где он считал нужным помочь кому, там давал для оборота изрядные деньги. И всегда тихо, молча и на слово. Сколько раз не обманывали его, он от этого не изменялся, а говорил только: «Что ж, Бог с ним. Не я его обидел. Он сам себя обидел». Петр Егорыч терпеть не мог, чтобы какое-то дело за ним стояло, чтобы кто его дожидался. Он свято берегся, чтобы никто на него не попенял. Расчеты с сотнями рабочих были у него в субботу вечером. И тут толпа за толпой валила к нему в дом, на Нижний базар. Зная, что в канцелярии дедушки, то есть в голове его, готов был расчет каждому. А в большой деревянной чашке открыто стояло наготове и казначейство хозяина. Разоблачаясь, он с чашкой этой залезал на печь. А народ толпился в избе и, подходя, получал расчет. И здесь умел он соблюдать чинность и порядок. Зря не входили, а вызывались артелями. Наперед каменщики, там плотники, маляры, кровельщики и, наконец, землянники. И золотая чаша постепенно порожнела. «Ну что ты лоб-то крестом чешешь?» — сказал он однажды сыну. «А народ стоит на дворе да ждет. Да ведь ты видишь, отец, что я на молитве стою. Дай наперед Богу начал положить». «Бог терпелив, не взыщет, Алексаша. Ему что часом раньше, что позже, все одно. А ты пожалей, народ. Рассчитай да отпусти. Им еще в баню сходить надо. Иной за тебя помолится. Бог через них даст тебе то, чего сам и не вымолишь». Петр Егорыч, как из этого уже видно, был раскольник, как большая часть этого Заволжья. Между чиновниками удельной конторы, куда тот часто приходил по делам, были прежние семинаристы, кои охотно с ним беседовали и старались его обратить на путь истины. Он добродушно выслушивал их, а потом просил объяснить ему, в чем же состоит разница между его верой и ихнею. Выслушав и это, частью догматическое, частью обрядливое толкование, он отвечал, «Да ведь я-то сам, я все тот же буду». «Хоть так стану креститься, хоть этак. Ведь уж я, каков есть, таков и буду. Всю ту же грешную душу Богу в ответ понесу. А ведь Бог-то с меня чай дела спросит. Ты помнишь, что Спаситель говорил? Бог дела спросит, а не спросит. Ты как аллилуйю пел, как персты складывал. А ты скажи мне, какой закон у тебя? Как жить-то надо?» Горячо принимались те толковать ему поучения евангельские. Старик слушал спокойно, внимательно и, заканчивая словами «Хорошо говоришь, а вот я погляжу, как делать станешь», уходил. Однажды новый губернатор, человек ученый и глубоко сведущий в делах веры, приласкал Петра Егорыча, пустился с этим замечательно умным стариком в беседу и вдруг спросил его прямо «Скажи, пожалуйста, Бугров, говорят, будто ты раскольник. Правда это?» «Правда». «Я дивлюсь этому, познакомясь с тобой ближе. Я узнал такого почтенного, умного старика. Как же это так? По Божьей воле. Как это? Кто в какой вере родился? Кто и умирает? Расскажи же мне, пожалуйста, какая же твоя вера?» «Моя вера. А моя вера вот какая. Идешь, либо едешь. Глядишь, мужик по дороге с возом в канаву попал. Вот что ты рыть-то приказываешь? Ну, как быть? Надо свое дело покинуть». «Надо подскочить, пособить. Вот моя вера какая». «Хороша твоя вера», — отвечал тот, и более об этом не поминал. В начале одной из нижегородских ярмарок пошел гул по городу о нехорошем деле. Полторы сотни трепишниц, называвших себя краснорядками, потому что они торговали платьишками и крестьянскими ситцами, переведены были вдаль, к сибирской пристани. А на их место пущены шорники». Молва прошла, что дело это нечисто, и об нем толковали, приплетая множество подробностей, кои довольно трудно было бы придумать. Слух, как видно, дошел и до губернатора. И тем более его тревожил, что вскоре ждали царя. Желая разузнать попрямее, что это за толки, и правда ли, что и его имя было тут сильно замешано, губернатор попытался было поговорить с некоторыми из служащих, а там и из купцов, но получал только уклончивые ответы. Никто не считал полезным вступаться в дело, которое до него лично не касалось, по которому надо было высказать весьма нелестные для губернатора отзывы. И все это по одним только сплетням и пересудам, передавая то, что люди говорят. Подумав, губернатор послал за Бугровым, обласкал его, увел к себе в комнату, беседовал, будто советуясь по некоторым ярмарочным делам, и, наконец, приступил к нему прямо. «Скажите мне, что говорят об этом деле, о переводе шорников, в народе? Ты, де старик, умный, ты понимаешь, что мне надо это знать. Коли меня все станут обманывать, так я ведь и знать не могу, чего хотят и что мне должно делать». «Обманывать тебя, ваше превосходительство, я не стану», — отвечал тот. «А что сказать, не знаю. Ведь молчок не обман, а меня при том деле не было. Народ орет, мало ли что врет. Всего маком не посеешь». Я вот об этом и прошу тебя, Петр Егорыч, скажи мне все, все дочисто. Что же об этом говорят?
2: Да что говорят? Ведь народ глуп, мелет зря.
1: Нужды нет, Петр Егорыч, говори прямо. Правда ли, будто директор взял с Шорников 1000 рублей?
2: 1000 рублей? Нет, этого не слыхал. А народ говорит, будто ты, ваше превосходительство, взял с них 400 рублей. А уж после этого и директор взял 800. Вот что говорят.
1: Как? Как я взял? Как же это может быть, чтобы я взял? Я ничего не брал, а они пожертвовали на приюты 400 рублей. Деньги эти тогда же записаны сполна на приход по приютам и сданы туда.
2: Да уж там, куда расписаны деньги по книгам, мы до этого не доходим. Народ глуп, он этого не разбирает. А дело в том, говорят, ты взял наперед 400, а он после взял 800. Коли правда, что ты взял, ну так стало быть, и он взял. А коли ты не брал, ну так стало быть, врут, и он не брал.
1: Это, однако, прискорбно, коли общий голос так неосновательно судит. Шорники захотели сделать доброе дело, внесли деньги на приюты. Как же мне было не принять их? Уж коли заставил ты меня говорить, ваше превосходительство, так надо договаривать. Люди говорят вот что. Шорники принесли директору 1000 рублей. Дай-ди нам место поближе. Вот хоть баб-то этих, да отставных солдатишек, торгашей выведи. Мы выстроим хорошие балаганы, и ряды эти станут показистее. Тот было протянул руку, да и призадумался.
2: Нет, говорит, так нельзя, братцы, опасно.
1: А вы подите-ка наперед к губернатору. Он охотник на приюты собирать. Да ему поклонитесь. Коли он примет, так тогда приходите.
2: Вот они тебя-то, задобрив, и пришли к нему. И поднесли остальные 600. А он было не стал брать. Подай всю 1000.
1: Однако сошлись на том, что грех пополам взял 800. Доложил тебе как следует, что где от этого красота ярмарки будет, и сделал по-ихнему. А дело-то не годится, ваше превосходительство. Ты меня послушай, ведь это мироносицы. С ними ты что будешь делать? Ведь 150 баб за решеткой во всю ярмарку не продержишь. А они так вот всем миром царю в ноги упадут беспременно и проезду не дадут. Так под лошадей и кинутся. Тогда ты что станешь делать? Их за что сбили с места? Они тут сидят спокон веку. Кому шорники нужны, тот найдет их, не минует. А у этих ведь толчок. Им надо сидеть на юру. Ты мне поверь, я правду говорю.
3: Их не угомонишь ничем. Поди вон как вопят. Все в одно слово. Пойдем к царю.
1: И мироносицы, как их назвал Петр Егорыч, были обращены опять на старое место свое, а директор уволен. Скончалась хозяйка у Бугрова, с которым прожил мирно и любовно гораздо за полвека, и дедушка повез ее хоронить в свою деревню, Попову, за Волгу. В первом же селе по пути священник в облачении вышел навстречу с крестом. Несколько старых изуверов, бывших при поезде, зароптали было, но Бугров их остановил. «Не троньте, все мы одни христиане». «Все братья, мы молимся своим обычаем, он своим, а Бог и Христос у нас один». И эта встреча повторилась и в прочих селах. В течение года после этого старик вдруг сильно одряхлел. Увидав его и поговорив с ним, я посоветовал ему отдохнуть, поменьше заниматься хлопотливыми делами.
2: «А ты думаешь, я из корысти ныне дела веду? Мне на что? Я давно вон гляжу, и с собой ничего не унесу. А сына будет и того, что есть». «Да нельзя от дела отстать. Народа жаль. Ведь около меня кормятся 1000 человек. Как я покину их?»
1: Однако вскоре после этого прислал он ко мне весть на словах. «Скажи барину, что дедушка помирать поехал». Он все сдал сыну. Уехал в свою деревеньку, садил там сад и ковырял лапти, подковыривая их для прочности, ремнями из ширы, кожи с цыбиков. И вместе с подаянием раздавал эти лапти нищим. Он еще раз прислал мне с одним крестьянином поклон и обещание прислать на прощание пару своих лаптей, но вслед за тем скончался.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Дедушка Бугров», читал Карен Бадалов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Воскресное чтение на Радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: «Не терпится мне. Беру перо и еще начинаю толковать вам о том же. О привлекательности облагодатствованного состояния, чтобы наладить вас на путь достижению его, усвоению и установлению в нем. Только ныне не свое буду вам предлагать, а словеса богомудрого Макария Великого, а именно из его 18-й беседы. Если кто в мире богат и есть у него сокрытое сокровище, то на сие сокровище и богатство приобретает он все, что захочет. Так и те, которые обрели и имеют уже небесное сокровище – благодать. Сим сокровищем приобретают себе всякую добродетель и тем же сокровищем присовокупляют себе еще большее небесное богатство. Апостол говорит: «Имо мы сокровище сие в скудельных сосудях». То есть, будучи еще во плоти, сподобились обрести в себе оное сокровище, освящающую силу Духа. Кто обрел и имеет в себе сие небесное сокровище Духа, тот неукоризненно и чисто совершает им всякую правду по заповедям и всякое делание добродетелей уж без понуждения и затруднения. Станем же умолять Бога, взыщем и будем просить, чтобы и нам даровал сокровище Духа Своего. И таким образом возмогли мы неукоризненно и чисто пребывать во всех заповедях Его, чисто и совершенно исполнять всякую правду. Надлежит понуждать себя к тому, чтобы просить Господа, да сподобит обрести и приять небесное сокровище Духа и прийти в состояние без труда и легко совершать неукоризненно и чисто все заповеди Господни, которых прежде не могли исполнить и при всем усилии. Приобретается сие сокровище через усердное искание, веру и терпение в трудах по сему исканию. С сердечной болезнью и верою надлежит просить у Бога, чтобы дал нам обрести в сердцах своих богатство Его, в силе и действенности Духа. Что бывает с теми, у которых благодать Божия начала ощутительно проявлять свои действия? Святой Макарий изображает так. «Иногда бывают они обвеселены, как бы на царской трапезе, и радуются радостью и весельем неизглаголанным. В иной час бывают, как невеста, божественным покоем упокоиваемая в сообществе со своим женихом. Иногда же, как бесплотные ангелы, находясь еще в теле, чувствуют в себе такую же легкость и окрыленность. Иногда же бывают, как в упокоении питьем, возвеселяемые и упокоиваемые духом, в упоении божественными духовными тайнами. Иногда такой любовью разжигает их дух, что если бы можно было, вместили бы в сердце своем всякого человека, не отличая злого от доброго. Иногда в смиренном мудрии духа они столько уничижают себя пред всяким человеком, что почитают себя самыми последними и меньшими из всех. Иногда душа их упокоивается в некоем великом безмолвии, в тишине и мире. Иногда умудряется благодатью в уразумении чего-либо, в неизреченной мудрости, в видении того, чего невозможно изглаголать языком. Иногда же человек делается как один из обыкновенных. Какое вожделенное состояние! А вот и еще маленький очерк просветленного благодатью внутреннего состояния. Когда душа взойдет к совершенству духа, совершенно очистившись от всех страстей и в неизреченном общении пришедши в единение и растворение с Духом-утешителем, и с растворяемое Духом сама сподобится стать Духом, тогда делается она вся светом, вся оком, вся радостью, вся упокоением, вся любовью, вся милосердием, вся благодатью и добротою. Вот чего добивались и чего достигнуть старались святые подвижники. Согласитесь, что было и есть из-за чего трудиться, но ведь доступ в эту область всем открыт. Это не заповедный луг или сад. Всем обетованы такие блага, и задаток дан на стяжание их благодать Святаго Духа в крещении и миропомазании. За нами стоит только порыться в себе и достать сие сокровище. Клад в нашем саду — только лопату взять и начать рыть. Первых же ударов заступа начнет позвякивать серебро и злато, а там, глядь, вот и все сокровище. Радости тогда меры не будет. Ну, зачем же теперь у нас с вами дело стоит? В прошлом письме я указал вам дорогу, какую доходят до решимости, но не помянул, вследствие каких особенно представлений возникает эта решимость и приходит в окончательное напряжение. Коротенько укажу вам это главнейшее. И прелесть предмета возбуждает энергию, но тут возможно оставить дело до завтра. Когда же при всем ясно сознаны, с одной стороны, крайняя нужда и неизбежность, а с другой – подручные способы, тогда решение совершается неудержимо. Вот вам пример. Иной сидяка сидит в комнате, и не вызовешь его, но пусть он увидит, что пожар, откуда прыть возьмется, духом махнет вон. Точь-в-точь тоже надо делать нам с собою. И в случае нашей нерешимости надо зажечь беду вокруг себя. То есть убедить себя, что или так и так делай, или ты вечно погиб. Как только вообразится сие в сознании, тотчас восстанет во всей силе вся наша нравственная энергия и повлечет неудержимо к делу. Как это сделать в отношении к предмету, о коем у нас речь? Потрудитесь сами додуматься». Помяну со своей стороны, что нынче-завтра смерть. А по смерти что? А ну-ка то, что было с рабом лукавым. Возьмите у него мнас, дар благодати, а самого бросьте во тьму кромешную. Или то, что случилось с юродивыми девами. Дверь запрется, и услышите. Не знаю, кто ты. Ведь то и другое. Все, конечно, будет, если не возгреем себе благодати и не просветимся ею. Поставьте себя в такое положение пояснее, и не думаю, чтобы устояла против всего ваша нерешительность, если она есть. Это представление есть наисильнейшее. Еще древний мудрец изрек: «Помни, последняя твоя и вовеки не согрешиши». Потрудитесь представить сие пояснее, и однажды сознавши то ясно, не ослабляйте и не помрачайте сего сознания. В пособие себе возьмите книжку «Восстань, спяй» и читайте, она дана вам прежде. Подручность средств есть второй момент, который при чувстве крайности придает мужество и благонадежие избыть от беды и тем окрыляет на дело. Тогда как не будь сего, чувство крайности неизбежной повергает в отчаяние. В приведенном примере не будь двери свободной или открытого окна, захваченному пожаром остается одно – рвать на себе волосы. Так и в нашем предмете при решительной крайности, в коей воистину находимся, без благодати не избежать лишения Царства Небесного, не будь средств подручных нам. По сознании такой крайности оставалось бы только падать в отчаяние. Но благодарение Господу, все уже готово для нас, чем можем избегать загробной неизбежной крайности. Все готово и у нас под руками есть, и даже в нас самих есть. Только и остается взяться за дело и действовать. Неужели при ведении всего сего еще будем мешкать и отлагать день ото дня? В отношении к вам приложу еще, что вам и не предлежит начинать что-либо особое. Живите в том духе, в каком воспитаны, и держитесь тех благочестивых порядков, какие видите в семье своей и у родных. И всю речь свою я к тому лишь веду, чтобы вы вседушно избрали именно этот род жизни и самоохотно решились до конца так жить». Доселешняя ваша жизнь будто не ваша была. Так вас направили. Это очень благодетельно, но не прочно, если вы своим избранием не изберете сей именно жизни и не поставите ее для себя неотложным законом. Если не сделаете того теперь, увлечет вас злой дух светской жизни или из вас выйдет ни то ни сё, как я уже поминал. Подумайте, Господа ради, обо всем этом и поспешите установиться в ваших решениях. Благослови вас, Господи! Вот и слава Богу! Пишите, что имеете сильное желание к Богу приближаться. Благослови, Господи! К чему же другому и речь всю я вел, как не к тому, чтобы оживить в вас сие желание? И страх Божий возгрейте в себе. Ведайте, что когда есть страх Божий, то значит, дух ваш жив, и благодать Божия действует в вас. Первое дело духа нашего – ведение Бога и страх Божий, и основной дар благодати Божией есть дух страха Божия. Он и начало, и продолжение, и завершение пути спасенного. Кто имеет страх Божий, живой и действенный, тот имеет в себе неистощимую силу, движущую на все богоугодное, и вместе бодренного стража, охраняющего от вражеских нападений и от своих уклонений на распутье. Помоги вам, Господи, возгреть и потом всегда хранить в силе сей дух страха Божия. Что вы утречком несколько времени посвящаете на чтение духовных книг, это очень добре. Но кто же это там у вас так неблаговолительно относится к этому? Если бы так зарядить, чтобы только и было, что чтение да молитва, конечно, это было бы нечто выдающееся из ряду. А так, немножко почитать и подумать, что тут особенного? Сколько я знаю, все благочестивые и богобоязненные так делают. Думаю, что ваши родители держатся того же правила. Это чтение вместе с предшествующей молитвой душу скрепляет и дает ей силу на целый день. Лекаря говорят: «Натощак не выходи наружу». В отношении к душе это исполняется утренней молитвой и чтением. Напитается ими душа и уже не тощую выходит на дела дня. Мне даже вот что приходит на мысль предложить вам. Заведите тетрадь и записывайте в нее мысли, какие породятся при чтении Евангелия и других книг. В таком порядке. Господь говорит в Евангелии то и то. Из этого видно, что нам надобно поступать так и так. Для меня это исполнимо в таких-то и таких-то случаях. Буду так делать. Помоги, Господи. Труд этот небольшой, а сколько от него пользы? Делайте же так. Мысль будет и застряться, и окрыляться. Дух, движущийся в Писании, будет переходить в ваше сердце и оживлять его. А это елей на раны. Что мысли разбегаются во время чтения и молитвы? Что делать? От этого никто не свободен. Но тут греха нет, а есть неуместность. Грехом это бывает, когда кто-то самоохотно развивает в себе сторонние мысли, а когда невольно отбегают, какая вина? Вина бывает и тогда, когда кто, заметив блуждание мыслей, будет продолжать блуждать ими. А надо так, как только замечено отбегание мысли, тотчас ворочать ее на свое место. Чтобы во время молитвы меньше было блуждания мыслей, надо напрягаться, молиться с теплым чувством, а для этого наперед, пред молитвою. Подогревать надо душу размышлением и поклонами. Навыкайте молиться своей молитвою. Так, например, существо вечерней молитвы есть благодарить Бога за день и за все, что встречено в продолжении его, и приятного, и неприятного. Что худого сделано, в том каяться и просить прощения, обещая быть исправную на следующий день, и молить Бога об охранении во время сна. Все сие и изреките к Богу от своей мысли и от своего сердца. Существо утренней молитвы – благодарить Бога за сон и укрепление – и молить Его, чтобы помог весь день делать дела во славу Его. И это изреките к Нему своей мыслью и от своего сердца. При этом и поутру, и вечером изъявляйте Господу свои кровные нужды, паче душевные, а то и внешние, говоря Ему детски. «Видишь, Господи, болезнь и немощь, помоги и уврачуй». Все это и подобное можно изрекать пред Богом своими словами, не прибегая к молитвеннику. И, может быть, это лучше будет. Попробуйте, если подойдет. Можно оставить молитвенник совсем. А если не пойдет, надо с молитвенником молиться, ибо иначе можно остаться совсем без молитвы. Чтобы молитвословие по молитвеннику собирала мысли и разогревала сердце, для этого в свободное время, кроме того, когда стоите на молитве, сядьте и обдумайте хорошенько все содержание положенных молитв и прочувствуйте их. Когда станете после сего прочитывать их во время молитвословия, утреннего и вечернего, все те мысли и чувства, какие добудете вы размышлением, будут возобновляться, будут собирать внимание ваше и разогревать сердце. Никогда не читайте молитв спешно. И еще. Потрудитесь заучить молитвы на память. Это очень помогает неразвлеченному молитвословию. И молитве надо учиться, как и всякому другому делу. Навыкайте не тогда только о Боге думать, когда стоите на молитве, но и всякий час и минуту, ибо Он везде есть. От этого приливать будет покой в душу, сила на дела и упорядочение дел. Ваше желание теперешнее к Богу более приближаться осуществится вполне этим способом. Как стоящему на солнце, так о Боге всегда памятующему тепло бывает. Приложите к памятованию о Боге память о смерти и вечности блаженной или пригорькой. Эти два памятования будут отклонять вас от всего дурного даже в мыслях, и направлять ко всему доброму, не на показ, а искренно. Напрасно думают, будто память смертная отравляет жизнь. Не отравляет, а научает быть осторожным и воздерживаться от всего отравляющего жизнь. Если бы побольше помнили о смерти, меньше было бы беспорядка в жизни и частной, и общей. Вы укоряете себя в самолюбии.
2: Добре, добре.
1: Подкарауливайте проявление его и тотчас посекайте. Самолюбие для себя все хочет делать, а вы делайте все во славу Божию и благо других, не имея себя в виду, не жалея себя. Ведь и самолюбивые внешно те же. Большую частью делают дела, что и не самолюбивые, только другое им дают направление, и другие при них имеют намерения. Наше дело – выправить сии намерения из самолюбивых на самоотверженные, а потом и дело направлять по тому же. И этому надо учиться. Учитесь, учитесь, благослови Господи. Вы желаете, чтобы я вас журил без жалости?
2: За этим дело не станет.
1: Но пока вы предо мною стоите чистою и светлою, и мне остается только желать, да сохранит вас Господь навсегда такую, какую мне представляетесь. Если же вы не таковы на деле, да благоволит соделать вас такую».
0: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает Владимир Козичев.
1: Глава 22. О том, что те же чувственные предметы, о которых мы говорили, бывают средствами и орудиями к доброму управлению наших чувств, если от них будем мы переходить к помышлению о воплощении Бога Слова и о таинствах Его жизни, страданий и смерти. Выше я показал тебе, как от чувственных вещей можем возносить ум свой к созерцанию Бога. Теперь поучись другим способом возвысить ум свой от чувственного к божественному, именно через перехождение от него к размышлению о воплощении Бога Слова и о святейших таинствах Его жизни, страданий и смерти. Все чувственные вещи мира сего могут служить поводом к такому размышлению и созерцанию, если после того, как прежде, смотря на них, пройдешь мыслью, как сказали мы выше, что Всевышний Бог есть первая причина, давшая им бытие –

увидишь или услышишь, или осяжешь орудия, верви, бичи, столпы, терновые ветви, гвозди, молотки и другое, что подобное, помысли в уме своем, как все такое служило некогда орудием страданий Господа твоего. Когда видишь бедные дома или живешь в таком доме, приходи воспоминанием к вертепу и яслям, росшегося человеком Господа твоего. Когда увидишь, что дождь идет, вспомни о тех кровавых каплях потовых, которые капали с божественного тела сладчайшего Иисуса в саду Гефсиманском и оросили землю. Когда увидишь море и лодки на нем, вспомни, как некогда Бог твой ходил по водам и, стоя в лодке, учил народ. Камни, видимые тобою, пусть представляют тебе те камни, кои распались в момент смерти Господа твоего, и земля, по какой ходишь, пусть напоминает тебе то трясение ее, которым потряслась она тогда в заключение страстей Христовых. Солнце пусть приводит тебе на память ту тьму, которая помрачила его тогда. Вода да напоминает тебе ту воду, которая вместе с кровью истекла из божественных ребер Господа, когда воин прободил его на кресте мертвого. Когда пьешь вино или другое какое питье, приводи на мысль оцет и желчь, коими на кресте напояли владыку твоего. Когда одеваешься, вспомни, что предвечное слово одеялось плотью человеческую, чтоб тебя одеть божеством своим. Видя себя одетым, помысли о Христе Господе, который благоволил обнаженным быть, чтоб приять бичевание и пригвождену быть ко кресту ради тебя. Если покажется тебе, какой глаз сладким и привлекательным, перенеси любительное влечение сие на Спасителя своего, в устах коего изливалась всякая благодать и сладость, как поется в псалмах «Излияся благодать во устах твоих». И по причине сладости языка, коего народ неотступно держался его, не желая оторваться от слушания его, как свидетельствует святой евангелист Лука, говоря «Люди евси, держахуся его, послушающе его». Когда услышишь шум и крик народа, помысли о том при беззаконном вопле иудеев «Возьми, возьми, распни его», которым поражены были тогда уши Господа. Когда увидишь, какое красивое лицо, вспомни, что краснейшей добротою паче всех сынов человеческих Господь Иисус Христос по любви к тебе благоволил явиться на кресте, не имеющим вида, ни доброты, умаленным паче всех сынов человеческих. Всякий раз, как бьют часы, да приходит тебе на ум то скорбное тужение сердца, которое объяло Господа Иисуса, когда Он в саду Гефсиманском начал ужасаться приближавшегося часа страданий и смерти. Или думай, будто слышишь те удары молотов, которые слышались при пригвождении Господа к кресту. И вообще скажу, при всяком печальном случае, который встретится тебе или другим, держи в уме, что всякая наша печаль, скорбь и страдание – ничто в сравнении с болезненными мучениями и ранами, коими поражаемы были душа и тело Господа во время спасительных страстей Его нашего ради спасения. Глава 23. Как от чувственных впечатлений переходить к нравственно-назидательным урокам. Когда видишь вещи, красивые на вид и ценимые на земле, помысли, что все они ничтожны, как сор какой, сравнительно с красотами и богатствами небесными, которые, несомненно, получишь ты по смерти, если презришь весь мир. Обращая взор свой на солнце, помысли, что душа твоя более, чем оно, светла и прекрасна, если состоит в благодати Творца своего, а если нет, то она мрачнее и мерзостнее самой преисподней тьмы. Взирая очами своими на небо, устреми очи души твоей в самое высшее, пренебесное,

0: небо и прилепись к нему помыслом своим, так как оно уготовано в вечное блаженное жилище тебе, если здесь, на земле, проживешь беспорочно и свято. Слыша трели птиц на древах в весеннее время и другие мелодичные пения, возвысь ум свой к сладчайшим песнопениям райским и помысли, как там непрестанно всюду раздается эхо от «Аллилуйя» и других ангельских словословий. И моли Бога, да сподобит тебя вечно песнословить Его вместе с оными небесными духами, о коих пишется в Апокалипсисе. «И посих слышах глас велий народа много на небеси глаголющего. Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему». Когда почувствуешь, что увлекаешься чьей-либо красотою, приведи на мысль, что под сею привлекательностью кроется преисподний змий, готовый убить тебя или хоть поранить, и скажи ему: «А, проклятый змий, это ты воровски стоишь здесь, ища проглотить меня? Напрасный труд, ибо Господь мне помощник». Потом, обратясь к Богу, скажи: «Благословен ты, Боже мой, обнаруживший предо мною скрытного врага моего и не давший меня в ловитву зубом его». А затем укройся, как в некое спасительное убежище, в раны распявшегося за нас, посвящая себя им с мыслью, сколько Господь наш претерпел в святейшей плоти своей, чтоб тебя избавить от греха и вселить в тебя омерзение к плотским страстям. Напомню тебе еще об одном, как об орудии к отражению обольщений красоты плотской, а именно, когда подпадешь этому, спеши добре погрузить ум свой в помышление о том, что будет по смерти это так увлекающее тебя существо. Смрадный гной, преисполненный червей. Когда идешь куда, при каждом шаге и ступании ноги твоей, помышляй, что таким же образом продвигается вперед и твое приближение ко гробу. Также, видя птиц, парящих в воздухе, или реки, быстро катящие воды свои, помышляй, что еще с большей скоростью жизнь твоя летит, спеша к концу своему. Когда подымутся бурные ветры и на небе, покрытом мрачными тучами, начнут раздаваться все потрясающие громы и воссиять ослепительные сверкания молнии, тогда вспомни о страшном дне судном и, преклонив колено, поклонись Господу Богу твоему и помолись Ему, да даст Он тебе время и благодать добре приготовиться к непостыдному предстоянию тогда пред лицом Его страшного величия. Когда случатся тебе разные неприятности, не забывай и при них упражнять ум свой назидательными помышлениями о них и по поводу их, а главное вот что делай. Возносись к созерцанию всеправящей воли Божией и старайся восставить в себе убеждение, что это для блага твоего и твоего спасения всеблагая премудрость и праведная воля Божия благоволила положить, чтоб ты потерпел то, что терпишь в сие время и в той мере, как терпишь. Посему в таких случаях, радуясь о любви, какую показывает тем тебе Бог, и о том, как Он дает тебе случай показать, как охотно и любовно покорствуешь ты воле Его во всем, что благоугодно Ему послать тебе, скажи от сердца: «Се исполняется на мне воля Божия, покоей от века по любви ко мне положил Он, чтобы я потерпел настоящую неприятность или скорбь, или потерю, или напраслину. Буди благословенно имя благостнейшего владыки моего». Когда придет тебе на ум какой добрый помысл, обратись к Богу и, осознав, что Он им послан, благодари Его. Когда занимаешься чтением Слова Божия, представляй, что под каждым словом сокровенно присущ Бог, и принимай их как бы исходящими из Его божественных уст. Если в то время, как солнце царствует на небе, увидишь, что подходит тьма и помрачает свет его, как бывает при затмениях, воспечалься и помолись Богу, чтобы Он не попустил тебе впасть во тьму кромешную. Взирая на крест, держи в мысли, что это есть знамя нашего духовного воинствования, в коем сокрыта всепобедительная сила, и что если ты удалишься от него, то предан будешь в руки врагов своих, а если пребудешь под ним, то достигнешь неба и внидишь в него в преславном торжестве. Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее за то, что она явилась такою готовою на покорность воле Божией, что родила, вскормила и воспитала Избавителя мира, и что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Иконы святых да представят уму твоему, сколько имеешь ты ходатаев к Богу, всегда о тебе молящихся, и сколько споборников тебе в непрестающей брани твоей, которые сами, мужественно боровшись всю жизнь с врагами и препобедив их, и тебе открыли и указали бранное поприще, которое, бодренно прошедши с помощью их, будешь и ты вместе с ними украшен венцами победными в вечной славе небесной. Когда увидишь церковь, тогда между другими спасительными помышлениями припоминай и то, что душа твоя также есть храм Божий, как написано «Вы есть церкви Бога живо», и что потому ты должен блюсти ее чистою и непорочную. Всякий раз, как слышишь благовест, приводи на память архангельское приветствие «Богородица, Дева, радуйся», и следующее «Восставляй в себе помыслы и чувства», благодари Бога за ниспослание с неба на землю этой благой вести, ставшей началом устроения нашего спасения. Войди в сорадование Преснодеве о том преестественном величии, до коего возвысилась она глубочайшим своим смирением. Вместе с нею, блаженнейшую Матерью и Архангелом Гавриилом, поклонись божественному плоду, который тотчас же зачался тогда в пресвятом чреве ее. Ты хорошо сделаешь, если почаще будешь повторять ее песнь в продолжении дня, сопровождая то изложенными пред сим чувствами. Три же раза повторять, утром, вечером и в полдень, поставь себе за неотложный закон. И коротко скажу тебе, будь всегда бодрствен и внимателен в отношении к чувствам своим, и никак не допускай, чтобы то, что ты воспримешь через них, возбуждало и питало страсти твои. Напротив, так сим пользуйся, чтобы это ни на волос не уклоняло тебя от твоего решения всегда и во всем являть себя благоугодным Богу или стоящим в воле Его. А этому, кроме предложенного пред сим возведения мыслей от чувственного к духовному, наиболее может способствовать еще в первых главах высказанное правильце «ничем сразу не увлекаться и ни от чего сразу не отвращаться», но рассуждением твердым и строгим определять, как должно в данном случае отнестись к впечатлениям чувств, чтобы это было сообразно с волею Божией, известную нам из заповеди Его. Скажу тебе еще к сведению, что изложенные мною приемы, как употребление чувств обращать к пользам духовным, изложены мной не для того, чтобы ты непрестанно в этом упражнялся. Нет, непрестанно ты должен, собрав весь свой ум в сердце, пребывать там с Господом, имея его и как руководителя, и как помощника к препобеждению врагов и страстей, то простым противлением им внутренним, то делами добродетели, противоположными им. Сказанное же мною сказано для того, чтоб ты знал то и пользовался тем, когда нужно. Впрочем, духовным неким покровом покрыть все чувственное, окружающее нас, бесспорно весьма благотворно для целей нашей брани. Глава 24. Общие уроки об употреблении чувств. Мне остается еще предложить тебе общее правило о том, как должно употреблять внешние чувства, чтобы впечатления от них не разоряли нашего духовно-нравственного строя. Внемли, Уба. Первое. Паче всего, брат мой, всеусильно держи в руках злых и скорых окрадателей своих, очи свои, и никак не позволяй им простираться к любопытному смотрению на лица женщин, красивы ли они или некрасивы, равно как и на лица мужчин, особенно юных и безбородых. Не позволяй им также смотреть на нагие тела, не только чужие, но и на свое собственное, ибо от такого любопытства и страстного смотрения удобно может зародиться в сердце сладострастная похоть блудная, не безвинная, как сказал Господь: «Всяк иже воззрит на жену, коеже вожделете ея, уже любодействова с нею в сердце своем». И из мудрых некто написал: «От воззрения рождается вожделение». Посему и Соломон, предостерегая нас от пленения очами и от уязвления похотением красоты, дает урок: «Сыне, да не победит тебя добро ты похоть, ниже уловлен буде очима твоима, ниже да восхитишися веждами ея». Вот тебе и примеры пагубных последствий от вольносмотрения очами. Сыны Божии, потомки Сифа и Еноса, увлеклись дщерями Каина. Сихем, сын Еммора в Секиме, увидев Дину, дщерь Иакова, пал с нею. Самсон пленен был красотой Далиды. Давид пал от воззрения на Версавию. Два старца, судьи народные, обезумели от красоты Сусанны. Блюдись также всматриваться в хорошее яство и питья, припоминая про матерь нашу Еву, которая, посмотрев недобрыми очами на плод запрещенного древа в раю, воспохотствовала его, сорвала и вкусила, и подвергла смерти себя и весь род свой. Не смотри с вожделением на красивые одежды, ни на серебро и злато, ни на блестящие наряды мирские, чтоб через очи твои не вошла в душу твою страсть тщеславия или сребролюбия. Об избавлении от чего так молится святой Давид: «Отврати очи мои, еже не видите суеты». И скажу общее: блюдись смотреть на хороводы, пляски, пиры, пышности, споры, ссоры, пустоболтания и все другие неподобные и срамные дела, кои любит несмысленный мир и запрещает закон Божий. Бегай и закрывай очи свои от всего этого, чтобы не наполнить сердце своего страстными движениями и воображение срамными образами, и не возбудить в себе бунта и брани против себя, пресекший непрерывность подвига, коим должен ты всегда подвязаться против страстей своих. Но люби посещать церкви и смотреть на святые иконы, священные книги, усыпальницы, кладбища и все другое, преподобное и святое, смотрение на что может спасительно действовать на душу твою. Второе. Надлежит тебе блюсти и уши свои. И, во-первых, не слушай срамных и сладострастных речей, песен и музыки, от которых блажью наполняется душа и разнеживается, и сердце разгорается плотской похотью, ибо написано: «Отврати от себе поносливо зловредные словеса». Во-вторых, не слушай шумных и смехотворных речей, пустых и баснословных рассказов и выдумок. А если невольно услышишь, не услаждайся ими и не одобряй их. Непристойно христианам находить удовольствие в таких речах, а только тем развращенным людям, о коих сказал святой Павел, что они «чешими слухом от истины слух отвратят и к басням уклонятся». В-третьих, не слушай с услаждением пересудов, наговоров и клевет, какие иные распространяют о ближних своих, но или пресекай их, если можешь, или удаляйся, чтобы не слышать их. ибо святой Василий Великий равно почитает достойными отлучения как осуждающих и клеветников, так и тех, кои слушают их, не останавливая. В-четвертых, не слушай пустых и суетных речей, в коих проводит время большая часть миролюбцев, и не услаждайся ими, ибо в законе написано: «Да не приимешь и слуха суетно». И Соломон сказал: «Суетно слово и ложно далече от меня сотвори». А Господь присудил: «Глаголю же вам, яко всяко слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово в день судный». В-пятых, наконец, блюдись вообще от слушания всяких слов и речей, могущих действовать на тебя душевредно, в числе которых не последнее место занимают лести и похвалы льстецов, как сказал Исаия: «Люди мои, блажащие вас, льстят вы, и стези ног ваших возмущают». Но люби слушать божественные словеса, священные песни и псалмы, и все, что честно, свято, премудро и душеполезно. Особенно же люби слушать поношения и укоры, когда кто осыпает тебя ими. Третье. Блюди обоняние свое от всякого рода благоуханий, разнеживающих и могущих возбуждать плотские помыслы и движения. Не держи их на себе, не намощайся ими и не вдыхай их похотливо и без меры. Все такое прилично женщинам недобрым, а не мужчинам любомудрым, потому что от этого расслабляется мужество души и возбуждаются плотские страсти и похотения, могущие доводить и до падений. Так что на употребляющих эти возбудительные благовония нередко исполняются пророческие угрозы, кои гласят: «Люд вам, первыми вонями мажущиеся, будет вам вместо доброй вони смрад». Четвертое. Блюди вкус свой и свое чрево, да не поработятся сладким и уточняющим разнообразным яством и ароматным питьям разгорячающим. Ибо такие утешные трапезы, пока приобретешь все нужное для держания их, могут довести тебя до лжи, обмана, даже воровства и до других многих поработительных страстей и злых дел. А когда приобретешь и станешь ими наслаждаться, могут увергнуть тебя в ров плотских утех и скотских вожделений, кои обыкновенно действуют под чревом. И ты подпадешь тогда под осудительные определения пророка Амоса: «Люд вам, ядущие козлища от стад, и тельцы млеком питаеми от среды стад, и пьющие процеженное вино». Пятое. Блюдись руками своими хватать, сжать и обнимать тело не только чужое, женщины ли то или мужчины, и старца, равно как и юноши, но и свое собственное. Особенно же без крайней нужды не дотрагивайся до известных членов. Чем произвольнее такое прикосновение, тем чувствительнее и живее бывает движение плотской похоти, и тем неудержимее увлекает оно человека к самому делу греховному. И все другие чувства способствуют движению похоти и неким образом издали содействуют устроению греха. Но когда дойдет кто до осязания того, чего не должен касаться, тогда крайне трудно уже бывает ему удержаться от дела греховного. К соблазнам осязания относятся также и уборы головные, одежда и обувь. Блюдись потому украшать тело свое мягкими, разноцветными и блестящими одеяниями, голову драгоценными покровами и ноги ценною обувью. Женоподобно все такое и для мужчины непристойно. Но одевайся степенно и смиренно, удовлетворяя нужду и потребность предохранять тело от холода зимой и от жары летом, чтобы иначе не услышать и тебе того же, что услышал богач, облачавшийся в порфиру и виссон: «Помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоем». И не испытать на себе угроз пророка Иезекииля, который такой изрек приговор о людях сего рода: «Дойдут они до того, что сами свергнут венцы с глав своих и ризы свои испещренные совлекут с себя». Сюда же относятся и всякие другие упокоения плоти, каковы частые купания и бани, красивые через меру дома, мягкие ковры, дорогая мебель, пышные одры и разнеживание на них. От всего этого берегись, как опасного для твоего целомудрия и близкой причины к возбуждению нечистых движений и позывов к плотским вожделениям и делам, чтобы не наследовать, увы, которым угрожает святой пророк Амос. Люд вам спящие на одрех из костей слоновых и ласкосердствующие на постелях своих. Все, что я теперь сказал тебе, есть та земля, коею питаться осужден змей-искуситель. И все это есть пища, коею питаются плотские страсти наши. Посему, если ты не станешь почитать этого малостью и не стоящую внимания ничтожностью, а напротив мужественно вооружишься против всего и ничему такому не будешь попускать входить через чувства в душу твою и в твое сердце, то удостоверяю тебя, что воистину легко истощишь ты всю силу дьявола и страстей, не пропуская для них пищи, коею они могли бы питаться в тебе, и в короткое время явишься доблестным победителем в невидимой брани. У Иова написано, что мраволев погиб от того, что нечего было ему есть. Мраволев погибе за не имеешь и брашно. Этот мраволев изображает дьявола, всегдашнего врага нашего, который бежит от человека, не дающего ему чем питаться, через отвержение и подавление всех движений страстных, возбуждаемых впечатлениями внешних чувств наших. На мраволева же он похож тем, как говорит некий инок Иовий в библиотеке Фотия Патриарха, что всегда начинает губить человека через ввержение его сперва в малые грехи, как мал муравей, а потом, когда приучит его к таким малым грехам, ввергает уже и в большие. И тем еще похож он на него, что вначале кажется бессильным и малым, как муравей, а потом является сильным великаном, как большой лев.
1: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
1: Воскресное чтение на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Лев Толстой. Отрывок из повести «Детство». Читает Юрий Григорьев.
1: Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какой она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. Родинка на шее, шитый и белый воротничок, нежная, сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал. Но общее выражение ускользает от меня. Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше. И кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний афонского старца схиархимандрита Кирика Максимова о посещении России. 30-е годы 20 века. В Сергиевой лавре был такой случай. Пришли братья к больному иеромонаху причастить, и как только открыли двери его кельи, в этот момент исчезла крыша, и с небес спустился в келью сам Христос, окруженный святыми ангелами. Он взял из рук священника чашу и сам причастил больного иеромонаха. Затем отдал святую чашу священнику и тем же путем, окруженный святыми ангелами, вознесся на небо. Так и каждого, кто с верою и должными мыслями подходит к святому причастию, Господь удостаивает подобного образа святого причастия. Голоса.

бледный туман мелотой. Ты плывешь, рассуждаешь обо всем и ни о чем одновременно. Ты переживаешь, думаешь о чем-то важном или скорее о ком-то близком. Но в данный момент бесконечно далек. Ты совсем не знаешь, что будет дальше. Впереди полная неизвестность, и видны только ближайшие несколько метров, освещенные светом лампы.

Радио «Вера». Молятся звезды, мерцают и рдеют. Молится месяц, плывя по лазури. Легкие тучки, свиваясь, не смеют с тесной земли к нам притягивать бури. Видно им наши томления и горе, видны страстей неподсильные битвы. Слезы в алмазном трепещут их взоре, все же безмолвно горят их молитвы. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Алексей Ремезов. Отрывок из рассказа «Глаголица». Путейский ревизор, статский советник в отставке Александр Александрович Корнетов, единственный на всем земном шаре, писал письма и всякие дружеские послания «Глаголицей».
2: Глаголица – это, наряду с кириллицей, одна из двух славянских азбук. Название ее образовано от старославянского «глагол», что означает «слово», «речь». Почти полностью совпадая с кириллицей по алфавитному составу и звукоряду, глаголица принципиально отличается от нее формой букв. Есть мнение, что по своему происхождению некоторые буквы глаголицы связаны

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Ермоген Бурыгин.
1: Широко известно, что общественная историческая значимость христианства выразилась в том числе в возвышении нравственности, поднятии ее на принципиально новый уровень по сравнению с языческими воззрениями. Святые отцы много потрудились над разъяснениями важности соблюдения святости брака для спасения мирянина, и более других потрудился святитель Иоанн Златоуст. В наше время борьбы против института семьи, появления различных безнравственных движений и объединений, отрицающих брак, особенно важно стоять на христианских позициях. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста о непорочности брака и об освящении брачного союза самим Христом. «Брак не служит препятствием для шествия к небу. Если бы он был препятствием, и жена была бы причиной наших бедствий, то Бог, вначале сотворив ее, не назвал бы ее помощницей. Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, согласия и любви, там среди них Христос».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Декабрьским утром 1961 года в кабинет к заведующему хирургическим отделением больницы Челябинского тракторного завода Георгию Федоровичу Синякову заглянул главврач. «Вот, коллега, прямо с утра и к вам», – проговорил неожиданный посетитель. В руках у него была газета. Синяков смог разобрать название – литературное. Главврач сел напротив Георгия Федоровича, положил газету на стол и развернул ее на середине. В центре полосы был напечатан портрет женщины. Она показалась Синякову знакомой. Надев очки, он прочел мелкую подпись под фотографией: «Герой Советского Союза, летчица Анна Тимофеева Егорова». И, кажется, начал кое-что понимать. «Георгий Федорович», – продолжил главврач виновато, – «вы уж простите наш коллектив. Столько лет бок о бок, а вот не догадывались, что работаем с настоящим героем. Здесь, в статье, летчица столько о вас рассказывает. Вы ведь ей в 44-м в концлагере жизнь спасли. И не только ей». Если бы не этот очерк в литературке, написанный по воспоминаниям легендарной советской летчицы, коллеги Синякова, возможно, так и не узнали бы, рядом с каким удивительным человеком им довелось трудиться. Георгий Федорович никогда не говорил о своем военном прошлом. Более того, никто и понятия не имел, что Синяков вообще был на войне, а тем более в концлагере. А он был. Ушел на фронт 23 июня 1941-го, а вернулся в 45-м, расписавшись на Рейхстаге. Хирург медсанбата, военный врач второго ранга, Синяков с первых дней войны самоотверженно спасал раненых солдат. Однажды под украинским селом Борщевка батальон, при котором служил тогда Синяков, попал в окружение неприятеля. Так Георгий Федорович оказался в кюстринском лагере для военнопленных неподалеку от Берлина. Узнав, что Синяков хирург, начальство определило его на работу в лагерный госпиталь. В деревянном бараке, оборудованном под операционную, на протяжении 4 лет Георгий Федорович спасал жизни людей. Туда к нему принесли сбитую немцами умирающую летчицу Анну Тимофееву Егорову. Синяков вернул ее к жизни, поставил на ноги и, рискуя собственной головой, помог бежать из плена, как помогал еще очень и очень многим. Используя некоторые возможности своего положения, Синяков придумал хитрый ход. Каждую неделю он объявлял нескольких пленных тяжело больными и помещал их в инфекционный лазарет, которому надзиратели даже близко подходить боялись. Там доктор учил кандидатов на побег, как притвориться мертвыми, чтобы это выглядело натурально. Затем констатировал перед начальством их смерть и оформлял соответствующие документы. Трупы из инфекционного немедленно вывозили за пределы лагеря и сбрасывали в открытые ямы, где они благополучно оживали и обретали свободу. В январе 1945-го, когда фашистам стало понятно, что отступление неизбежно, лагерное начальство погрузило в вагоны трудоспособных пленных, а больных, слабых и истощенных было решено уничтожить вместе с лагерем. Узнав об этом, Синяков пошел к коменданту. Он твердо, даже жестко попросил не убивать людей. И случилось чудо. Нацисты ушли из Кюстрина, не тронув ни одного заключенного. А сразу после этого в лагерь вошли советские солдаты. Подвиг доктора Синякова долгие годы оставался неизвестным. После опубликованных в литературке воспоминаний летчицы коллеги хлопотали о присуждении Георгию Федоровичу государственной награды. Но тщетно, бывшим пленным наград не полагалось. Сам же Георгий Федорович никакой славы не хотел. «Моя награда – это жизнь, возвращение домой, к семье, к работе и сама мысль о том, что я сумел помочь кому-то в час тяжкого горя», – говорил он.
1: Имена, имена, милосердие.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Надежды Мандельштам, супруги поэта Осипа Мандельштама. 1919 год. Мандельштам говорил иногда вещи, которых я ни от кого еще не слыхала. Лучше всего я запомнила его слова о смерти. Удивляясь самому себе, он сказал, что в смерти есть особое торжество, которое он испытал, когда умерла его мать. Многого из того, что он говорил о смерти, я, вероятно, тогда не поняла, но у меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни.

0: слушаете радио «Вера».
1: Синие обои полиняли, образа, дагеротипы сняли. Только там остался синий цвет, где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любило. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след. Иван Бунин.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ксения Иванова – воспитатель в онкологическом отделении медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Будучи ребенком, Ксения победила серьезный диагноз и хорошо понимает тревоги юных пациентов и знает, как важно иметь поддержку во время лечения. «Несмотря на болезнь, дети по-прежнему остаются детьми», – говорит Ксения. Ее подопечные, как и обычные ребята, любят общаться, играть, познавать мир. Помогает им в этом проект «Улыбанда» благотворительного фонда «Свет. Дети». Он оснащает игровые комнаты в онкоотделениях, покупает материалы для занятий и наполняет так называемые «сундуки храбрости» – коробки с игрушками, которые дети получают после сложных процедур. Эти важные вещи создают ощущение обычной жизни и придают ребятам силы для борьбы с болезнью. А когда недуг отступает, в памяти остается не только лечение, но и игры и общение с близкими. Поддержите работу фонда «Свет. Дети» на сайте организации и помогите сотням юных пациентов победить болезнь. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: По чьей воле оказался я здесь, среди этих червей? По чьей воле брошен я в пыль, в соседство змеям и добычу ястребам? Кто сбросил меня с горы высокой, в спутники злодеям и безбожникам? Мой грех и правда Твоя, Господи. От сотворения мира множатся грехи мои и опережают правосудие Твое. Не счесть грехов за всю жизнь мою, грехов отца моего, грехов человеческих от начала мира. И говорю, воистину, Господи, имя суду Твоему милосердие. Раны отцов моих на себе ношу, сам живу в них и себя ими раню. И вот теперь проступили они на душе моей, подобно пятнам на теле жирафа, покрыли ее словно мантия из скорпионов, жалящих душу мою. Помилуй же меня, Господи, излей небесную благодать Слова Твоего и очисти меня от проказы, чтобы, исцелившись, посмел я изречь имя Твое перед другими прокаженными, и чтобы не надругались они надо мною. Помоги мне поднять хотя бы голову над этой полной червей ямы, вдохнуть ладана благоуханного и ожить. Помоги мне подняться хотя бы на высоту пальмы, чтобы мог я посмеяться над змеями, что преследуют меня и ищут ужалить в пету. Господи, если сделал я хоть малое добро на пути земном, ради малости этой избавь меня от моих безбожных спутников. Господи, упование мое в отчаянии. Господи, сила моя в немощи. Господи, зрение мое во мраке. Одним лишь перстом своим коснись чела моего, и я поднимусь. Если же слишком нечист я для прикосновения Твоего, протяни мне луч из царства Твоего и воздвигни меня ради милости Твоей. Воздвигни меня из ямы полной червей.

0: Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Егор Бероев.
1: Воробей. Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда. Ветер сильно качал березы аллеи и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой, раскрытой пасти. Он ринулся спасать. Он заслонил собою свое детище. Но все его маленькое тело трепетало от ужаса. Голосок одичал и охрип. Он замирал. Он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака. И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке. Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. Мой трезор остановился, попятился. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился благоговея. Да, не смейтесь, я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний писателя Олега Волкова «Погружение во тьму». 1937 год. Сибирская ссылка. Яша Рубин – пианист Божьей милостью. Он мой сосед по койке. Всегда оживлен. Ему 23 года. Руки у Яшеньки тонкие и сильные, с длинными пальцами. Настоящий клад для пианиста. Яша почти не выходит из театра, репетирует, разучивает, прослушивает. Он аккомпанирует лагерным примадоннам, сопровождает немые фильмы, иногда выступает с самостоятельной программой. Нечасто, впрочем. Сонаты и прелюдии нагоняют на начальство меланхолию. Простодушный, даже ребячливый Яша словно и не подозревал в людях зла. Надуть его мог кто угодно. Лагерь перерабатывает почти всех. Там и порядочный человек утрачивает совесть. Редким Яшиным бескорыстием пользовался всяк, кому не лень. Да еще и высмеивали ими же обобранного музыканта. Ему поступали посылки, деньги. Он все без малого раздавал. Стоило кому-нибудь подойти к нему, потужить, что вот, мол, обносился, как Яша залезал в свой вещевой мешок, вытаскивал оттуда на удачу шарф, носки или кальсоны и торопливо совал просителю, подчас незнакомому, и при этом конфузился. В результате Яша был гол, как сокол. Однако житейские невзгоды его не трогали. Он попросту не замечал убожества обихода, нехваток дурной пищи. Ходил в заношенной вельветовой куртке, в дырявой обуви, обросшей и в самом легком настроении. Музыкальный мир образов и звуков отгораживал его от нашего лагерного.
1: Голоса времени.
2: Будет дождь.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Раскинулось поле волнистую тканью, и с небом слилось темно-синюю гранью, и в небе прозрачным щитом золотым блестящее солнце сияет над ним. Один я, и сердцу, и думам свобода. Здесь мать моя, друг и наставник природа. И кажется, жизнь мне светлей впереди, когда к своей мощной широкой груди она, как младенца, меня допускает и часть своей силы мне в душу вливает. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий лежал в больнице. Недавно ему сделали сложную операцию на легких, и теперь из его тела торчало множество трубок и специальных дренажных аппаратов. Они с самого начала причиняли отцу Паисию большие неудобства, но доктора сказали, что без них не обойтись. «Не беспокойтесь, батюшка. Послеоперационный прогноз у вас неплохой, так что через 5 дней все уберем», — обнадежили они монаха. Но проходили дни, недели, а трубки с него снимать почему-то не спешили. Отец Паисий разволновался. Ему хотелось как можно скорее выписаться и вернуться на Афон, где он уже много лет жил в одном из монастырей. В субботу, когда на исходе был 25-й день его мучений, отец Паисий взмолился святой великомученице Варваре, которую очень почитал. «Ты всегда мне помогала в трудностях. Помоги же и теперь». С надеждой монах поджидал докторов, прислушиваясь к каждому шороху, доносящемуся из-за двери. Постепенно за окном стемнело, врачи разошлись по домам. Аппараты с отца Паисия снова не сняли. Тогда он в сердцах подумал: если бы святая хотела помочь, то давно бы помогла. Теперь врачей уже нет. Завтра, в воскресенье, точно никто не придет. А ведь сколько раз я зажигал лампадки в церкви святой Варвары, менял в них фитильки, заправлял, доливал масло. А тут всего пару каких-то трубок убрать. Но сразу же отцу Паисию стало стыдно за свои мысли. «Напрасно я разворчался», — подумал он. «Господу и святой Варваре лучше знать, когда и кому следует помочь», — решил монах. Проснувшись на другой день, рано утром, он услышал в коридоре какой-то шум. Дверь палаты открылась, и на пороге показался врач. «Готовьтесь, батюшка, сейчас будем ваши аппараты

0: чтобы Господь и святые услышали нашу молитву, она должна быть кроткой и смиренной. Если мы конючим, топая ногой, как капризное дитя, Бог не спешит исполнять наши просьбы. Но стоит нам со смирением сказать Господу два слова, и тут же благой Бог нас слышит.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Ермоген Бурыгин.
1: Нередко люди задаются вопросом о том, для чего Господь посылает скорби. Скорби приводят людей к совершенству, поэтому различные испытания и искушения мы должны учиться принимать с радостью и благодарностью, как бы трудно и невозможно это ни казалось в начале духовного пути. Следует стремиться к этому, во всем доверяя Богу. Хочу поделиться с вами словами святителя Тихона Задонского. «К успеху в христианском деле ведет крест и искушение». Крест и различные искушения есть училище духовное, в котором обучаются христиане. Как в училищах обучаются отроки и юноши правописанию, красноречию и мирской мудрости, так и в училище креста и искушений христиане, младенцы и отроки во Христе, обучаются правильной, красивой и богоугодной жизни и духовной премудрости. И чем более в этой духовной школе пребывают, тем более искусными становятся в христианском деле».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Таисии Корцовой. 1911 год. Московская губерния. Село Лопасня. Звонят, гудят колокола. Воскресный день. Ровно в 7 часов началась утренняя. Вся проезжая дорога перед церковью заставлена телегами крестьян из далеких деревень. Каждый двор по очереди дает телегу, и из каждой семьи один человек обязательно едет в свою приходскую церковь. Все остальные члены семьи в благоговейном молчании спешно занимаются домашней работой. Детей высылают на дорогу ждать богомольцев. Около часа литургия кончается. Неспешно расходится народ. Пылят дороги. Богомольцы возвращаются. И, завидя их, бегут домой дети с криком «Едут, едут!». Дома работа прекращается, все входят в избу, где уже стол накрыт. Громко читают «Отче наш» и стоя молча ждут. Входят богомольцы, крестятся на иконы и приветствуют домашних. Бог милости прислал. На стол кладут привезенные из церкви просфоры. И тогда только все чинно садятся за стол. Так было. Милая православная деревня, что-то ты теперь делаешь.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Византийский император Феодосий Великий задумчиво смотрел в окно на видневшуюся вдали Константинопольскую гавань, полную бесчисленных судов с самыми разнообразными заморскими товарами. Он только что прочел письмо от Олимпиады, дочери состоятельного сенатора, и был в замешательстве. Эта девушка от рождения обладала многими благами, красотой, богатством и знатностью, но не желала ими пользоваться. Император хотел выдать ее замуж за своего родственника, но вместо того, чтобы поблагодарить монарха за великую честь, Олимпиада всеми силами противилась замужеству. Феодосий разгневался, повелел начальнику города отнять ее имение. Чиновник был рад стараться. Он, к тому же, не позволял ей общаться с друзьями и ходить в церковь, чтобы Олимпиада затосковала и согласилась на брак. Но эта странная девушка только радовалась притеснениям и благодарила Бога. Более того, в письме она просила императора: «Еще большее благодеяние сделаешь ты мне, если прикажешь твоему чиновнику раздать все мое имение церквям, нищим и недостаточным людям, чтобы я избегла суетной славы, раздавая не сама». И далее добавляла: «Тогда не буду пренебрегать настоящим своим богатством, свободное от забот о богатствах земных и скоро погибающих». Феодосий был наслышан об истинном богатстве Олимпиады, о ее добродетельной и богоугодной жизни. И в конце концов император сдался. Он решил не настаивать на своем, а позволить ей самой распоряжаться своим имением. С этого времени дом Олимпиады был гостеприимно открыт для всех нуждающихся. Она щедрой рукой раздавала пожертвования монастырям, храмам, заключенным в тюрьмах. Милосердная девушка неустанно заботилась о нищих, брошенных и никому не нужных больных, пораженных язвами и вызывающих отвращение даже у родственников. Словно евангельский самаритянин, Олимпиада приходила на помощь всем, независимо от их веры или национальности, золотом, серебром, одеждой и ежедневной раздачей пищи голодным беднякам. Она всю себя отдала Богу, поэтому и имение, доставшееся от родителей, считала не своей собственностью, а Божьей. Сама она вела самую простую и скромную жизнь, ела ровно столько, чтобы не умереть с голоду. В скором времени патриарх Нектарий посвятил Олимпиаду в диаконисы. Прежде в христианской церкви был такой вид женского служения. Диаконисы подготавливали женщин и детей к крещению, посещали больных и немощных стариков, укрепляли страждущих, помогали сиротам. С радостью Олимпиада принялась за новые обязанности, откликаясь всем сердцем на каждый зов о помощи. Очевидец ее жизни писал: «Она питала священство, помогала вдовам, кормила сирот, посещала больных, плакала с грешниками, возвращала заблудших на путь добра. Многих жен, бывших за язычниками, наставляла в вере и давала им средства к пропитанию». Очень близкий друг и любимый наставник диаконисы, святитель Иоанн Златоуст, сравнивал милосердие ее с обильной рекой, которая несет воды свои до самых границ земли и обогащает море, убеждая ее ограничивать свою щедрость, измерять ее не просьбами, а нуждами. Олимпиада смиренно послушалась и более, без совета святителя Иоанна, не делала крупных пожертвований. Многим любителям поживиться за чужой счет эта перемена пришлась не по нраву, и не получая, как прежде, выпрашиваемых средств, они начали клеветать на святую Олимпиаду. Тогда диаконисса Олимпиада отправилась в одно из имений, чтобы устроить там небольшую женскую обитель для себя и своих последовательниц. Здесь собралось около 50 добродетельных девиц. Позже их число возросло до 250. Олимпиада поселилась в небольшом домике, продолжая бескорыстное служение церкви и людям. С первого возраста до настоящего дня ты непрестанно питала алчущего Христа, напояла жаждущего, одевала нагого, гостеприимно принимала его странником, посещала больного, приходила к связанному. Писал о ней святитель Иоанн Златоуст.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб. Сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением. И твердый я

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На протяжении всей своей долгой истории Восточная Римская империя или Византия постоянно с кем-то воевала. На нее поочередно или все вместе нападали персы, арабы, скифы, славяне. В большинстве случаев Византии удавалось справляться с врагами и выходить победительницей из многочисленных войн. Со временем у византийского войска появилась традиция в случае триумфа при возвращении домой нести впереди особое знамя, названное «тропайя». Оно символизировало собой военную мощь империи. Впоследствии от слова «тропайя» было образовано церковное понятие «тропарь». Оно стало обозначать торжественное песнопение, в котором прославляется победа мученика над язычеством, преподобного над страстями, наконец, самого Спасителя, Господа Иисуса Христа, над смертью. В современном богослужении используется множество тропарей. Самым древним является тропарь, названный по первым своим словам «Богородица Дева». О содержании данного молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь «Богородицы Девы» состоит из двух частей. Первая звучит так: «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Перевести этот текст на русский язык можно так: «Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся, Господь с тобою». Эта часть тропаря была составлена на основании приветствия архангела Гавриила к Божьей Матери. Чтобы возвестить Пресвятой Деве о том, что Господь избрал ее стать Матерью Спасителя мира, к ней был послан архангел Гавриил. Он явился перед Девой Марией, сказав: «Радуйся, благодатная», то есть исполненная благодати Божией, «Господь с тобою, благословенна ты среди жен». Слова «благословенна ты в женах», то есть «среди жен», означают, что Пресвятая Дева Мария, как Матерь Божья, прославлена более всех других женщин. Вторая часть тропаря «Богородица Дева» составлена на основании другого приветствия святой Елисаветы, матери пророка Иоанна Предтечи, и тоже к Божьей Матери. Звучит эта часть так: «Благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших». По-русски эту часть можно передать так: «Благословен плод тобою рожденный, потому что ты родила Спасителя душ наших». Под словами «плод чрева твоего» понимается Сын Божий Иисус Христос. Это приветствие святая Елисавета произнесла, когда увидела Деву Марию и поняла, что та в скором времени родит Спасителя мира.
1: Тропарь «Богородица Дева» поется на каждой вечерне, которая служится в субботу вечером, то есть накануне воскресения, а также на других праздничных службах. Во время пения «Богородица Дева» в знак особой торжественности священник открывает царские врата, центральные двери иконостаса. Это является символом того, что через рождение Спасителя от Богородицы людям было открыто Царство Небесное. А теперь давайте послушаем молитву «Богородица Дева» в исполнении хора Валаамского монастыря.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Вот что однажды рассказал патриарх Иоанн Милостивый Александрийский. Один пленник находился в Персии в тяжком заключении. Родителям его, жившим на Кипре, было сообщено, будто он уже умер. Так что они оплакивали его как умершего. Трижды в год они справляли память о нем, делая приношение в церковь за его душу для совершения божественной службы. По прошествии 4 лет сын их убежал из плена и возвратился домой. Возрадовавшись его освобождению, родители рассказали, что 3 раза в год совершали о нем поминовение в день Богоявления, Пасхи и Пятидесятницы. Он же, услыхав это, припомнил и сказал: «В эти дни приходил ко мне в темницу со светильником некий величественный муж. Оковы спадали с моих ног, и я был свободен и целый день ходил по городу, никем не замечаемый. В остальные же дни я снова пребывал в оковах узника».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Человек, есть ли среди прожитых тобой дней те, что ты хотел бы вернуть? Дни эти манили тебя, как манит нежное прикосновение шелка, но, соблазнив тебя, превращались в паутину. Словно чаши, полные меда, встречали они тебя, но обращались в зловоние, полные обмана и греха. Смотри, как лужи при лунном свете напоминают чистые зеркала. Одни твои беззаботности — прозрачные стекла. Но когда скользил ты из одного дня в другой, обманчивые стекла разбивались, как тонкий лед, и ты брел по воде и грязи. Может ли называться днем время, ограниченное словно вратами утром и вечером? Господи, свете мой, об одном лишь дне тоскует душа моя, истерзанная обманом, о дне, который не закрывается вратами вечера, о дне твоем, который был и моим днем, когда я был одно с тобою. Человек, печалишься ли ты о минувшем счастье твоей жизни? Вспомни былые сладости прошлого. Какая из них принесла тебе больше горечи? И вот, с досадой отворачиваешься ты от вчерашнего счастья. Даны тебе лишь мгновения счастья, чтобы опечалить тебя воспоминанием о том ушедшем истинном счастье, когда ты был под покровом источника счастья. Даны тебе столетия скорби, чтобы пробудить тебя и вырвать из плена царства лжи. Господи, счастье мое единственное, готовишь ли ты прибежище измученному страннику своему? Господи, вечная юность души моей, омоешь ты очи мои, и засияют они светом ярче солнечного. Господи, бережно собираешь ты слезы праведников, и как дождем мир ими освежаешь.

0: Радио «Вера». Михаил Пришвин. Дневники. Читает Егор Бероев.
1: «22 октября 1936 года. Лист опал, и при солнце земля как холст с беспредметной живописью и без рамы. Идешь, смотришь в беспредельность, как в море. Ручей одевается как стеклом прозрачным и часто в тишине леса выговаривает какие-то слова, до того похожие на человеческие, что останавливаешься и прислушиваешься, и думаешь, не идет ли кто-нибудь, разговаривая, и нет ли где, может быть, деревья.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. Мы не тем спасены, что трудимся и достигаем каких-то результатов. Мы спасаемся той тоской души, которая нас влечет к живому Богу, той любовью, которая нас влечет ко Христу. И даже когда мы срываемся, так же, впрочем, как и в человеческих отношениях, мы не должны забывать, что, как апостол Петр ответил после троекратной измены на троекратный вопрос Спасителя Христа, мы можем сказать: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь и немощь, и падение, и колебания, и неверность мою. Но Ты тоже знаешь, что я Тебя люблю, что это последнее, самое глубинное, что во мне есть».
0: Голоса.

отведи меня в свой сад, где мне каждый будет рад, каждый цвет и каждый куст.

слушаете радио «Вера». Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий стоял посреди монастырского двора и растерянно смотрел по сторонам. Куда-то запропастились ключи от его кельи. Кажется, еще утром они были в кармане рясы, а теперь вдруг не оказалось. Все монахи давно легли спать, а отец Паисий с фонариком осматривал двор в поисках блестящей связки. Когда все уголки были проверены, а ключи так и не найдены, отец Паисий махнул рукой. «Переночую сегодня в столярке», — подумал он. Отец Паисий был монастырским плотником. Свое занятие любил, и в столярной мастерской у него всегда было чисто и уютно. Но опустив руку в карман, монах с изумлением обнаружил, что ключа от столярки тоже нет на месте, хотя висел он на отдельной связке. Времени на новые поиски уже не было, и отец Паисий решил прибегнуть к другому варианту – переночевать на конюшне. От нее у монаха тоже был ключ, так как там он иногда мастерил седла для мулов. Отец Паисий похлопал себя по поясу, но ключа тоже не нащупал. «На все воля Господня», — заключил монах. «Может быть, ему угодно, чтобы я сегодня бодрствовал. Пойду-ка в храм и буду всю ночь молиться», — решил он. В храме отец Паисий встал на свое обычное место, зажег свечу и начал перебирать четки. Свободной рукой он взялся за подлокотник стасидии, высокого деревянного стула с откидным сиденьем, и вдруг почувствовал, как под ладонью звякнул холодный металл. Что-то со звоном упало на пол. Отец Паисий наклонился и поднял упавший предмет. «Благодарение Господу!» — громко воскликнул монах. «Это были его ключи. Все три связки. И от кельи, и от мастерской, и от конюшни. Сам ли он оставил их здесь? Или обронил, а кто-то из монахов нашел и положил сюда? Отец Паисий не знал. Зато теперь он точно знал, что Бог откликается на призыв того, кто ему доверяет. Прежде чем ждать, что Господь пошлет нам что-нибудь, сначала нужно предать в руки Божии себя самого», — говорил святой афонский старец Паисий Святогорец. «Это великое дело — доверие Богу. Тот, кто целиком доверился Богу, отдал все в его руки, может ни о чем не тревожиться».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: К сожалению, в жизни часто встречаются унылые и жалующиеся на жизнь люди. Уныние особенно не к лицу христианину. Ведь мы знаем, что любые скорби и болезни посылаются или попускаются Богом для нашего исправления. Нужно учиться радоваться жизни и благодарить Бога за все. Хочу поделиться с вами словами святой мученицы и страстотерпицы императрицы Александры Федоровны. Радость – это отличие христианина. Христианину никогда не следует впадать в уныние. Никогда не следует сомневаться в том, что добро победит зло. Плачущий, жалующийся, напуганный христианин предает своего Бога. Святая страстотерпица императрица Александра Федоровна Романова.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Вероники Котляревской о старце и иеросхимонахе Серафиме Вырицком. Конец 20-х годов 20 века. «Бог сподобил меня быть келейницей у отца Серафима в то время, когда он был духовником Александра Невской лавры. Много светлого и много тяжелого переживала я в эти годы. Временами меня очень тяготило одиночество, тоска по умершим близким, нападало гнетущее уныние. Подойдешь к батюшке Серафиму во время всеночной, когда он исповедует? Да что это вы? Какое одиночество? Посмотрите кругом, сколько родных и близких слышит вас, откликаются и помогают». Он указывает на иконы с такими знакомыми дорогими ликами. Мирно теплятся лампадки, и на душе опять светло и тихо. Я не одна.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Благочестивые прихожане храма Троицы Живоначальной, что на подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве, в 30-х годах XIX века нередко наблюдали необычную картину. После богослужения из небольшой комнатки, пристроенной к храму, самой последней тихо выскальзывала строгая женская фигура в черном. Впрочем, старожилы нисколько не удивлялись. Эта дама, Екатерина Владимировна Новосильцева, щедрая меценатка и усердная молитвенница, была им хорошо знакома. Часто посещая своего духовника, митрополита московского Филарета Дроздова на Троицком подворье, Новосильцева всегда стояла во время богослужения отдельно у окошечка, проделанного в церковь. Екатерина Владимировна делала так не из-за тайной гордыни. Она искренне считала себя убийцей своего единственного сына, недостойной молиться вместе со всеми прихожанами. Дочь младшего из пяти знаменитых братьев Орловых Владимира, Екатерина Новосильцева унаследовала от отца строптивый нрав, гордость и внешнюю красоту. Брак Новосильцевой оказался неудачным, супруги через год разъехались навсегда. Екатерина Владимировна всю себя отдала воспитанию единственного сына Володи. Он подавал большие надежды, очень хорошо учился, изящно танцевал и блистал в обществе. Любящая мать мечтала о самой лучшей невесте для своего Володеньки. Однако к ее негодованию он захотел жениться на бедной и незнатной девице Черновой. Такого мезальянса гордая графиня никак не могла допустить. Она настояла на том, чтобы сын разорвал помолвку. Это и стало причиной последующей катастрофы. Оскорбленный брат девушки вызвал Владимира на дуэль, где оба молодых человека были смертельно ранены. Все усилия врачей оказались тщетны. 14 сентября 1825 года Владимир Новосильцев скончался. Похоронив сына, Новосильцева надела траур и до самой кончины его не снимала. Все радости мира, прежние его соблазны и удовольствия казались ей теперь ничтожными. Она считала себя убийцей своего ребенка и всю жизнь замаливала этот грех, посещая только храм для молитвы и бедных для раздачи милостыни. Екатерина Новосильцева выкупила постоялый двор, где скончался ее сын, на территории современного Санкт-Петербурга. Построила там церковь святого князя Владимира и богадельню для увечных и престарелых воинов, потратив на это около миллиона рублей. Храм был заложен 1 мая 1834 года и освящен через 4 года митрополитом Московским Филаретом. Церковь украшали прекрасный иконостас красного дерева, искусная лепка и витражи в алтаре. К освящению графиня подарила храму золотую утварь, Евангелие, украшенное серебром и полудрагоценными камнями, большое бронзовое паникадило. Через 8 лет открылась Орлово-Новосильцевская мужская богадельня. В ее комплекс входили, кроме жилых корпусов для солдат, инвалидов и церкви, дом причта, богадельня, церковно-приходская школа и больница. На содержании богадельни и храма Новосильцева пожертвовала крупный капитал, а также два своих обширных имения. Екатерина Владимировна активно участвовала в трудах Московского дамского благотворительного комитета. Многие бедные семьи Москвы безвозмездно пользовались ее квартирами, получали от графини ежемесячное пособие. Она купила и для Московского детского приюта двухэтажный каменный дом. Не только московским и петербургским храмам и приютам помогала Новосильцева, благо творила Екатерина Владимировна и в селе Рождественно Самарской губернии, где у нее было имение. На новосильцевские средства там были построены каменный храм, часовня, а также больница для местных крестьян. В 1849 году Екатерина Новосильцева упокоилась на кладбище Новоспасского монастыря рядом с любимым сыном, а свое имение на Воронцовской улице перед смертью завещала на богоугодное дело. Через два года туда переехала Никольская община сестер Милосердия.
0: Имена Милосердия.

0: Радио «Вера».
1: В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать? Александр Сергеевич Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Служебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Есть в православной церкви совершенно особенная молитва, автором которой стал не человек, а сам Бог. По первым своим словам, это молитвословие называется «Отче наш». Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, некоторые люди воспротивились Его учению. Особенно слова Спасителя не нравились людям, которых называли фарисеями. Они считали себя людьми благочестивыми, любили, когда их хвалили. Еще фарисеи любили долго молиться так, чтобы все это видели. Христос обличал лицемерие фарисеев. Чтобы люди не подражали их неискренности, Он сам дал людям образец настоящей молитвы. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Христос произнес молитву «Отче наш» по просьбе своих учеников, апостолов. Во времена Спасителя многие люди считали, что чем больше в молитве красивых слов и речевых оборотов, тем угоднее она будет Богу. И чтобы показать, что главное в молитве вовсе не эта несложная форма, а наоборот, ее простота и, самое главное, искренность, Христос показал людям, как нужно молиться. Вот как об этом написано в Евангелии. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Начинается молитва с обращения к Богу «Отче наш». До того, как Спаситель был распят и воскрес, Царство Небесное было закрыто, и люди смотрели на Бога как на сурового судью, на небесного господина, но не как на любящего отца. А вот Христос произносит такие слова «Отче наш», и люди получают право обращаться к Богу «Отец». И это значит, что Господь, наш Небесный Отец, всегда слышит людей, принимает их молитвы и просьбы, и самое главное, никогда не оставляет без своей помощи. В молитве «Отче наш» мы, по примеру Христа, обращаемся к Богу, как к Отцу, и просим Его о главных для себя вещах, чтобы жизнь наша была святой, чтобы в жизни нашей исполнялась воля Божья, чтобы в душе был мир, покой, и чтобы Господь давал нам все необходимое для нашей жизни, а еще чтобы Он оберегал нас от всякого зла.
1: Во время богослужения молитва «Отче наш» произносится многократно, но наиболее торжественно она исполняется в конце литургии. По традиции русской церкви «Отче наш» поется всеми прихожанами, а не только хором. Так выражается общая вера в Бога, как любящего Отца, пославшего в наш мир своего Сына Иисуса Христа. А теперь давайте послушаем молитву «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 6-летняя Милана просыпается по будням раньше всех и без будильника. Она с нетерпением ждет встречи с друзьями из подготовительного класса, куда ее водят родители. У Миланы детский церебральный паралич, но, несмотря на проблемы со здоровьем, она хорошо читает и считает. Любит рисовать и мастерить поделки. Девочка ходит, опираясь на трости. Для семьи Миланы это настоящее достижение, добиться которого удалось после нескольких реабилитаций. Специалисты дают позитивный прогноз и говорят, что у девочки есть шанс начать ходить самостоятельно. Милана – долгожданный первенец в семье. До полугода она росла, как все сверстники, пока родители не заметили, что у девочки есть трудности с движениями. После обследований врачи подтвердили, что у Миланы есть задержка развития. Первую реабилитацию Милана прошла в 2020 году. После нее она научилась сидеть и ползать на четвереньках. Но без повторных курсов и закрепления навыков у ребенка наступает откат в развитии. Семья убедилась в этом, когда из-за финансовых трудностей и пандемии перерыв в реабилитации растянулся на 9 месяцев. Восстанавливать утраченные навыки девочке пришлось с нуля. 2 года назад Милане сделали операцию, чтобы уменьшить напряжение в мышцах ног. После этого она прошла комплексные реабилитации в Калуге, Казани и Томске. Благодаря им Милана уверенно передвигается с тростью и может подниматься по ступенькам без помощи взрослых. Чтобы девочка смогла ходить самостоятельно, ей необходима реабилитация в центре «Добрые руки» в Казани. Но денег на занятия со специалистами у семьи нет. Поддерживает Милану фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для ребенка. Помочь Милане стать самостоятельнее можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: все.
1: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
2: Пока я был отроком, учили меня старшие держаться земного и небесного, чтобы не упасть. Затянулось детство мое, и долго опирался я на посох учителей моих. Но когда вечность заструилась по мне, ощутил я себя странником в мире. И земля, и небо, как хрупкий тростник, рассыпались в руках моих. Господи, сила моя, как бессильны земля и небо, пытаются выглядеть, как несокрушимая крепость, но рядом с тобой испаряются, словно дождевая капля на ладони. За оградами колючими прячут немощь свою, и детей малых пугают. Скройтесь от меня, солнце и звезды, отвергнись меня, земля. Не маните меня, друзья и женщины. Чем можете помочь мне вы, беспомощно стареющие, исходящие в могилы? Дары ваши, яблоки червивые, напитки, утробы многие прошедшие. Одежды ваши, паутина смешная наготе моей. В улыбках ваших затаилась печаль, утешать в которой меня же позовете, немощные немощного. Господи, сила моя, до чего же бессильны земля и небо? И все зло, что творят под небесами люди, лишь исповедание бессилия их, само бессилие. Только сильный решается делать добро. Только тот, кто от твоей воды пьет и от твоего хлеба питается, наполняется силой добра. Только у сердца твоего почивающий чувствует отдых. Только пашущий у ног твоих насладится плодами труда своего. Минуло детство мое, питавшее меня страхом и неведением. Пропала надежда моя на земное и небесное. Теперь на тебя одного взираю и твоего взгляда держусь.